и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию новые главы алфавитного Патерика. Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Данииле. Рассказывали об Авве Данииле. Когда варвары пришли в скит и отцы убежали, старец сказал: «Если Бог не печется обо мне, то зачем мне и жить?» И он прошел среди варваров, а они не видали его. Тогда сказал он сам себе: «Вот Бог позаботился обо мне, и я не умер. Сделай же и ты, как надобно человеку, беги, подобно отцам», и, поднявшись, убежал. Один брат просил Авву Даниила: «Дай мне одну какую-нибудь заповедь, и я буду соблюдать ее». Авва говорит ему: «Никогда не опускай руки своей в блюдо вместе с женщиной и не ешь с ней. Через это ты несколько убежишь от демона блуда». Авва Даниил рассказывал: «В Вавилоне у одного знатного человека была дочь, одержимая бесом. Отец ее любил одного монаха. Тот сказал ему: «Никто не может исцелить дочь твою, кроме пустынников, которых я знаю. Но если ты будешь просить их, они не захотят всего сделать по своему смирению. А вот что мы сделаем. Когда они придут на рынок, вы притворитесь, будто хотите купить у них корзины, и как придут получать деньги за них, то мы скажем им, чтобы они сотворили молитву, и надеюсь, что дочь твоя выздоровеет». И так они пошли на рынок и нашли одного из учеников всех старцев, который сидел и продавал их корзины. Взяли его с корзинами к себе, будто для того, чтобы отдать ему деньги за них. Когда монах взошел в дом, пришла бесноватая и дала ему пощечину. Монах по заповеди Господа обратил и другую ланиту. Демон, мучимый сим, вскричал: «Какая сила! Заповедь Иисуса изгоняет меня!» Девица тотчас исцелилась. Когда же пришли старцы, им рассказали о случившемся. Они прославили Бога и говорили: «Гордость дьявольская обыкновенно низлагается смирением по заповеди Христовой». Авва Даниил говаривал, что по той мере, как тучнеет тело, истощается душа, и, напротив, по мере истощения тела укрепляется душа. Авва Даниил шел однажды с Аввою Аммоем. Авва Аммой сказал: «Когда мы, отец, будем в келье?» Авва Даниил отвечал: «Кто же теперь у нас отнимает Бога? И в келье Бог, и вне келье также Бог». Авва Даниил рассказывал: когда Авва Арсений жил в скиту, был там монах, который воровал у старцев корзины. Авва Арсений взял его к себе в келью, желая исправить его и успокоить старцев. Говорит он монаху: «Чего ты не захочешь, я все тебе дам, только не воруй». И дал ему золото, денег, одежду и все, что нужно было для него. Но монах ушел от него и опять начал воровать. Старцы, видя, что он не перестал воровать, выгнали его. Они говорили: «Если найдется брат, который имеет грехи слабости, такового должно терпеть. Но если он будет воровать, то изгоните его, ибо он и душу свою губит, и беспокоит всех живущих с ним». Авва Даниил Фаранский рассказывал: «Отец наш Авва Арсений говорил об одном жившем в скиту, что он был великий подвижник, но прост в вере и от простоты погрешал. Он говорил: «Хлеб, который мы принимаем, не есть существенно тело Христово, а только вместообразное». Два старца услышали, что он так говорит, и, зная его великим по жизни, уразумели, что говорит сие не по злобе, а от простоты. Они пришли к нему и говорят: «Авва, мы слышали об одном старце, что он учит противно вере, ибо говорит, что хлеб, который мы принимаем, не есть существенно тело Христово, а один только образ». Старец отвечал: «Это я говорил». Тогда они начали его увещевать, говоря: «Не так принимай, Авва, но как предала нам Вселенская Церковь, ибо мы веруем, что самый хлеб есть тело Христово, и чаша есть самая кровь Христова, истинно, а не вместообразно. Как вначале Бог, взяв персть от земли, создал из нее человека по образу своему, и хотя сей образ Божий для нас непостижим, никто, однако ж, не может сказать, что нет его в человеке. Так точно мы веруем, что и хлеб, о котором сказал Иисус Христос, «Сие есть тело мое», истинно есть тело Христово. Старец отвечал: «Если не уверюсь самим делом, не могу вполне убедиться». Они сказали ему: «Помолимся Богу сию неделю о таинстве сём, и надеемся, что Бог откроет нам». Старец принял слово сие с радостью и молился Богу так: «Господи, Ты знаешь, что я не верю ни по злобе, но чтобы не заблуждаться по неведению, открой мне, Господи Иисусе Христе». Старцы, возвратясь в свои кельи, и сами молились Богу таким образом: «Господи Иисусе Христе, открой старцу таинство сие, да уверует он и не погубит труда своего». Бог услышал их. По прошествии недели они пришли в воскресенье в церковь, и отдельно от других трое стали вместе, а старец посреди их. И отверзлись им очи. Когда хлеб положен был на святой престол, он представился троим братьям в виде младенца. Когда же священник простер руку для преломления хлеба, ангел Господень сошел с неба с ножом, заклал младенца и кровь его вылил в чашу. Когда же священник раздроблял хлеб на малые части, тогда и ангел отсекал от младенца малые части. Когда они приступили к принятию таинства, старцу одному подана была плоть с кровью. Увидев сие, он ужаснулся и воскликнул: «Верую, Господи, что хлеб сей есть тело Твое, и чаша сия есть кровь Твоя». И тотчас плоть в руке его стала хлебом, как бывает в таинстве, и он приобщился благодаря Бога. После сего старцы говорят ему: «Бог знает, что человек по природе своей не может есть сырой плоти, а потому и преподает тело свое под видом хлеба и кровь свою под видом вина, принимающим с верою». Возблагодарили Бога, что Он не попустил старцу погубить своих трудов, и все трое с радостью возвратились в свои кельи. Тот же Авва Даниил рассказывал о другом великом старце, жившем в нижних странах Египта. Он по простоте своей говорил, что Мелхиседек есть Сын Божий. Известили о нем блаженного Кирилла, архиепископа Александрийского. Сей послал за ним: «Зная, что старец творит чудеса, и Бог открывает ему, если он о чем просит его, и что по простоте говорит он слово сие», Кирилл употребил такую мудрую меру. «Авва», — сказал ему Кирилл, — «у меня есть к тебе просьба. Иногда помысл мне говорит, что Мелхиседек был Сын Божий, а иногда помысл говорит другое, что он был не Сын Божий, а человек, первосвященник Божий. Колеблясь между сими мыслями, я послал за тобою, чтобы ты помолился Богу, да откроет он тебе сие». Старец, ободряемый своими добродетелями, сказал с дерзновением: «Дай мне 3 дня, я вопрошу о сём Бога и скажу тебе, кто таков Мелхиседек». Возвратясь, он молился Богу о сём. Спустя 3 дня пришел к блаженному Кириллу и говорит ему: «Мелхиседек был человек». Архиепископ спросил его: «Как ты узнал это, Авва?» Старец отвечал: Бог показал мне всех патриархов, так что каждый по одному проходил предо мною, начиная от Адама до Мелхиседека. И ангел сказал мне: «Вот Мелхиседек, будь уверен, так было». Старец, возвратясь от Кирилла, начал сам проповедовать, что Мелхиседек был человек. Блаженный Кирилл весьма обрадовался этому. Об Авве Диоскоре. Рассказывали об Авве Диоскоре из Нехиаста. Хлеб у него был ячменный и чечевичный. Каждый год он полагал начало одной какой-нибудь добродетели. «В этот год, — говорил он, — я не буду никого принимать, или не стану говорить, или не буду есть кашицы, или не буду есть яблок или овощей». Так делал он каждое дело, оканчивая одно, принимался за другое, и это делал каждый год. Один брат говорил Авве Пимену: «Меня смущают помыслы, не дают мне подумать о своих грехах, а заставляют замечать только недостатки брата моего». Старец рассказал ему об Авве Диоскоре. Он в келье плакал о себе, а ученик его жил в другой келье. Когда сей приходил к старцу и заставал его плачущим, то спрашивал: «О чем ты, отец, плачешь?» Старец отвечал: «Плачу о грехах моих». Ученик говорил: «Ты не имеешь грехов». Но старец отвечал: «Уверяю тебя, сын мой, если бы можно было мне видеть свои грехи, то мало было бы еще троих или четверых, чтобы оплакать оные». Авва Диоскор говорил: «Если мы всегда будем носить свою небесную одежду, то не окажемся нагими. Если же не будем носить сей одежды, то что нам будет делать, братья? Услышим тогда мы оный глас: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Великий стыд тогда будет нам, братья, если мы, столько времени носив схиму, во время нужды окажемся неимущими одеяния брачного. Как тяжко тогда мы будем раскаиваться, какой мрак нападет на нас пред отцами и братьями нашими, которые будут смотреть, как ангелы казни станут мучить нас». Об Авве Дуле. Авва Дула говорил: «Если враг принуждает нас оставить безмолвие, не будем слушать его, ибо нет ничего равного безмолвию и посту. Пост и безмолвие вместе помогают против врага, ибо они внутренним взором доставляют остроту зрения». Он также говорил: «Отсекай мирские привычки, чтобы борьба твоя с помыслами не затрудняла тебя». О святом Епифании, епископе Кипрском. Святой Епифаний, епископ Кипрский, рассказывал: «Однажды при блаженном Афанасии Великом вороны, летая вокруг капища Сераписова, непрерывно кричали: „Крас, крас!“ Язычники пришли к блаженному Афанасию и вопили: „Злой старик, скажи нам, что это кричат вороны“. Он отвечал: „Вороны кричат: „Крас, крас!“, а „крас“ на латинском языке значит „завтра“. „Завтра“, — прибавил Афанасий, — „увидите славу Божию“». И в следующий день возвестили о смерти царя Юлиана. При этом случае язычники, сбежавшись к капищу, кричали Серапису: «Если он был неугоден тебе, то зачем же ты принимал дары его?» Он же сказывал: «В Александрии был какой-то кучер, которого мать называлась Марией. Во время конского ристалища он упал, но, встав, перегнал того, который повалил его, и таким образом одержал над ним победу. Народ закричал: „Сын Марии упал, встал и победил“. Еще раздавался этот крик, как прошла в народе молва о Сераписовом капище, что великий Феофил, возвратившись, низверг идола Сераписова и овладел храмом его. Авва одной обители, находившейся в Палестине, доносил блаженному Епифанию, епископу кипрскому: «Молитвами твоими мы не оставляем своего правила, но прилежно исполняем его в третий, шестой и девятый час». В обличении им Епифаний сказал: «Видно, что другие часы дня вы проводите в праздности, без молитвы, а истинному монаху непрестанно должно совершать в сердце своем молитву и псалмопение». Святой Епифаний послал однажды за Аввой Иларионом и просил его так: «Приди ко мне, повидаемся прежде разлучения нашего с телом». Когда пришел Авва Иларион, они обрадовались друг другу. Во время обеда принесена была птица. Епископ, взяв ее, подавал Авве Илариону. Но старец говорил ему: «Прости мне, с того времени, как принял я монашеский образ, не ел ничего заколотого». Епископ отвечал ему: «А я с того времени, как принял монашеский образ, не давал уснуть никому, кто имел что-либо против меня, и сам не засыпал, если что имел против кого». Старец сказал: «Прости мне, твоя добродетель больше моей». Авва Епифаний говорил: «Если Мелхиседек, образ Христа, благословил Авраама, корень иудеев, тем более сама истина, Христос, благословляет и освящает всех верующих в Него». Он же говорил: «Женщина хананейская кричит и услышана, кровоточивая молчит и ублажается, фарисей взывает и осуждается, а мытарь едва отверзает уста свои и услышан». Говорил еще: «Пророк Давид молился в начале ночи, вставал на молитву в полночь, пред рассветом, на рассвете, молился поутру, вечером и в полдень. Посему он сказал: „Седмирицею днем хвалихте“». Он же говорил: «Приобретение христианских книг для достаточных необходимо, ибо и самый взор на сии книги останавливает в нас стремление ко греху и побуждает сильнее стремиться к правоте». Говорил также: «Чтение Писания есть великая защита от греха». Еще говорил: «Незнание Писания есть великая стремнина и глубокая пропасть». Еще говорил: «Незнание божественных законов есть великое предательство своего спасения». Святой Епифаний говорил: «Грехи праведных — грехи токмо уст, а грехи нечестивых — грехи всего тела». Посему воспевает Давид: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». И еще: «Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим». Спросили святого Епифания: «Почему 10 заповедей закона, а блаженств 9?» Он отвечал: «Десятисловие равночисленно казням египетским, а число блаженств есть тройственный образ Троицы». Спросили его: «Достаточно ли одного праведника для умилостивления Бога?» Он отвечал: «Достаточно, ибо сам Бог сказал: „Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим“». Иеремия, глава 5, стих 1. Авва Епифаний говорил: «Кающимся грешникам Бог прощает долг, как простил блуднице, разбойнику и мытарю, а от праведников требует и приращения. О сём сказал он апостолам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Еще он говорил: «Бог за самую малую цену продает оправдание тем, которые ищут купить оное, как то за малый кусок хлеба, за убогую одежду, за чашу холодной воды, за один обол». Говорил и сие: «Когда человек по бедности или для прибытка занимает у другого, то, возвращая, хотя и изъявляет благодарность, но возвращает долг тайно, как бы со стыдом. А владыка Бог, напротив, взаим берет в тайне, а воздает пред ангелами, архангелами и праведниками». О святом Ефреме. Авва Ефрем, еще быв отроком, видел сон или видение, будто на языке его взошла виноградная лоза, возросла и, как весьма плодоносная, наполнила всю Поднебесную. Все птицы поднебесные слетались и ели плоды виноградины сей. Но чем более ели, тем более умножались плоды на лозе. В другое время один из святых имел такое видение: «Сонм ангелов по повелению Божию сходит с неба, и в руках у них свиток, то есть книга, написанная изнутри и снаружи. И говорили ангелы между собою: кто должен получить сии книги? Одни говорили тот, а другие другой. И говорили в ответ им: правда, они святы и праведны, но кроме Ефрема никто не может принять сию книгу. И видит старец, что книгу отдали Ефрему. Встав поутру, он услышал, что Ефрем учит так, как будто источник течет из уст его, и познал, что исходившее из уст Ефрема есть от Духа Святаго. Однажды Ефрем шел, и блудница по чьему-то внушению подходит к нему, чтобы обольстить его на постыдное соединение, а если не так, то, по крайней мере, привести его в гнев, ибо еще никто никогда не видал его гневающимся. Ефрем говорит ей: «Иди за мною». Приблизившись к одному месту, где толпилось множество народа, Авва Ефрем сказал ей: «Здесь делай, как ты хотела». Блудница же, увидев множество народа, отвечает ему: «Как можно нам это делать в присутствии такого множества? Не стыдно ли будет?» Он говорит ей: «Если мы стыдимся людей, то тем более должны стыдиться Бога, который обличает и скрытое во мраке». Блудница со стыдом отошла, ничего не сделав.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной

пасхальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе в Скорбящинском храме Александра Невского Новотихвинского женского монастыря Екатеринбурга завершилась работа регионального круглого стола для монашествующих уральских монастырей. В разговоре на тему практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности приняли участие архиереи, игумены, игумени и монашествующие епархии, расположенных на территории Уральского федерального округа. Возглавил работу монашеской конференции митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В приветственном слове к присутствующим глава синодального отдела религиозного образования и катехизации отметил, что произнесенные перед лицом церкви земной и небесной обеты для каждого монаха – драгоценная святыня, что хранимые с благоговением и любовью обеты очищают сердце, возводят душу на духовную высоту и ограждают монаха от греха. «Монах, живущий согласно своим обетам, остается непоколебимым среди любых испытаний», – сказал архипастырь и рекомендовал собравшимся иногда перечитывать чин пострига, чтобы вспомнить то горение духа, с которым они отрекались от мира. Также владыка подчеркнул, что именно верность монахов своим обетам делает любую обитель светочем миру преддверием Небесного Царства. И именно в такие монастыри стремятся благочестивые паломники, желающие в молитвенной тишине обители отрешиться от повседневности и соприкоснуться с иным миром. Приветствие председателя синодального отдела по монастырям и монашеству митрополита Каширского Феогноста огласила настоятельница Зачатевского женского монастыря города Москвы игуменя Юлиания, заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству. В послании митрополита Феогноста говорилось о том, что монашеские обеты и в первые времена христианства, и в современной жизни – суть орудия победы против мира, плоти и дьявола. Вооружившись ими, пусть каждый монах неослабно, непрестанно продолжает свой путь к Богу со всяким трезвением, помня, что верный в малом будет верен и во многом. Владыка порадовался тому, что монашествующие собираются вместе, молятся, обсуждают жизненные вопросы, укрепляясь друг от друга и наполняясь новыми благодатными силами, возвращаются в свои обители для несения своего служения во благо Церкви Христовой и во спасение душ своих и тех, кого верил им Господь. А также поблагодарил высокопреосвященнейшего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения за труды по организации конференции, отметив, что Екатеринбургская митрополия традиционно является организатором церковно-общественных собраний для монашествующего Уральского федерального округа и своим примером высокого уровня проведения и радушного гостеприимства вдохновляет всех участников. Одним из ключевых докладчиков стали митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, который рассмотрел проблему сохранения обетов сквозь призму опыта коптских монастырей, и митрополит Омский Таврический Дионисий, поднявший тему окормления послушников на основе устава древних египетских обителей. Также были заслушаны доклады епископа Павла Посадского Силуана об актуальности святоотеческого наследия, епископа Лидского и Сморгонского Порфирия о практическом воплощении обетов в повседневной жизни. Далее состоялись выступления наместников мужских монастырей, игумена Иеронима Миронова, наместника Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья, игумена Варнавы, наместника Долматовского Свято-Успенского мужского монастыря, игумена Серафима, наместника Свято-Знаменского мужского монастыря села Абалак. Все они затронули аспекты неизменности обетов, отречения от мира и исполнения послушаний. Выступление настоятельниц женских обителей открыла игуменя Юлиания, настоятельница Московского Зачатевского монастыря. Игуменя Евсевия, возглавляющая Дигитриевский монастырь, акцентировала внимание аудитории на значение духовного чтения как необходимого условия для внутреннего сосредоточения в условиях шумной обители. Секретарем и ведущим круглого стола выступил наместник Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурья игумен Иероним Миронов. В работе конференции также приняли участие епископ Троицкий Южноуральский Павел, епископ Алапаевский Рыбицкий Сергий, епископ Нижнетагильский Невьянский Мелитон, ранее сослуживший главе Екатеринбургской митрополии за божественной литургией. В эфире новости. В Алапаевской епархии продолжает свою деятельность гуманитарный центр «Благодарю». Местные жители называют его островком милосердия, двери которого всегда открыты для всех, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией. Сюда обращаются самые разные люди, независимо от возраста, социального статуса и вероисповедания. Многодетные семьи, пенсионеры, малоимущие, люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кто временно нуждается в поддержке. В «Благодарю» сформирован достаточный запас необходимых вещей первой необходимости. Здесь обратившиеся за помощью могут получить вещевую помощь, одежда и обувь для взрослых на любой сезон, помощь для детей, продуктовую помощь, средства личной гигиены и другие необходимые в быту вещи. Гуманитарный центр «Благодарю» работает по адресу город Алапаевск, улица Красной Армии, дом 3. График работы – вторник с 13 до 17 часов и пятница с 9 до 13. Сотрудники центра всегда стараются учесть индивидуальные потребности каждого обратившегося. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети и сердце и уснемой отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех роди мя, мать моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женеще слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатан языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоя бесконечная блаженная жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 19 августа по новому стилю или 6 по старому. Хотя идет Успенский пост, мы сегодня торжественно отмечаем 210-й Господский праздник – преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В плане воздержания это самый нестрогий день в Успенском посту. Даже монастырский устав сегодня разрешает рыбу. Мы всех сердечно поздравляем с этим замечательным праздничным днем. Братья и сестры, буквально только что мы слышали евангельское повествование от апостола Матфея о событиях преображения Господня на горе Фавор. А святой апостол Петр в своем соборном послании вторично засвидетельствовал о том, что он был свидетелем этого чудесного момента и слышал с неба голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но тем не менее, какая-то важная смысловая часть дивного праздника будто бы все время ускользает от нас. Для нас, для живущих в миру, конечно, является важным, что во время преображения нашего Спасителя на горе Фавор апостолам Петру, Иакову и Иоанну была явлена слава Божия. И на этом факте базируется целое учение о нетварном свете. Вся практика исихазма, умной молитвы свидетельствует, что и поныне нетварный свет, слава Божия, божественные энергии проницают наш видимый мир и могут быть даже ощущаемы святыми подвижниками посредством телесных чувств. Но много ли среди нас исихастов и ревностных делателей Иисусовой молитвы? Отнюдь. Нет, в этом празднике скрывается еще нечто важное. Важное именно для нас, для живущих в миру, для тех, кто живет обычной приходской жизнью, по мере сил борясь со своими страстями. Само название праздника подсказывает, куда нам направить ход своей мысли. «Преображение Господне» по-гречески звучит как «metamorphosis to Kyrios» – «метаморфоза Господня». Изменение внешней формы нашего Спасителя. Еще древнеримский поэт Овидий размышлял о метаморфозах, о том, что нечто или некто могут менять внешний облик, не меняя своей глубинной сути. Строго говоря, выражение метаморфоза человека должно означать лишь перемену внешних признаков и свойств, но не личности. Хотя в наше время, когда мы говорим о преображении тех или иных людей, мы часто подразумеваем именно внутренние изменения. Например, был грешник, преобразился и стал святым. Пусть даже внешне он мог особо и не измениться. Но наш Господь и Спаситель Иисус Христос, восходя на гору Фавор, не преображался внутренне. Он всегда был, есть и будет вечным Богом, Логосом, второй ипостасью Святой Троицы, предвечным Сыном Божьим. Он претерпел метаморфозу в своем первоначальном значении. Он изменился внешне, не изменяя своей сути. Важно, что его внешность и до, и во время, и после преображения не противоречила его божественной личности, облеченной в человеческое тело, а лишь выражала какую-то из возможных форм. Прошу прощения за путанные слова. Наверное, лучше всего эту мысль сформулировал апостол Павел в послании к филиппийцам. Этот отрывок мы слышим очень часто на все богородичные праздники, но, к сожалению, из-за громадной разницы между греческим и русским или славянским языком нужные нам смысловые оттенки теряются. Попробуем их восстановить. Апостол Павел пишет о нашем Господе и Спасителе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Мы привыкли к тому, что понятие «образ» несет смысл, подобный словам «икона», «изображение». Но в греческом оригинале здесь стоит слово «морфи»,
то есть вид, форма, внешность, видимость. Что же будет, если мы заменим слово в тексте на более подходящее? Получится примерно такой перевод. Он, будучи формой самого Бога, не был самозванцем, называясь равным Богу, но уничижил себя самого, приняв форму и внешность раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, казалось бы, к чему все эти рассуждения о нескольких греческих словах? Какое отношение это имеет именно к нам? А самое что ни на есть прямое. Мы с вами каждую неделю, а кто-то, может быть, и чаще, на божественной литургии выступаем в роли тех самых апостолов, что восходили на гору Фавор. Разница лишь в том, что на Фавор Господь взял с собой именно тех, перед кем хотел преобразиться видимым образом, а в храм приходят все, кто хотят. Но только преображение Господне открывается далеко не каждому. За божественной литургией из алтаря доносятся евангельские слова Спасителя. «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое в оставление грехов». А затем «пите от нее все, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие изливаемое в оставление грехов». И с того момента, как священник призывает на хлеб и вино Господа, Святого Духа, на престоле находятся самые настоящие, самые истинные тело и кровь нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, то есть Сам воскресший Христос Бог. А значит и слова «приимите, едите» и «пите от нее все» священник произносит от лица самого Христа. И вот наступает момент литургии, когда священник и диакон выносят из алтаря святую чашу, в которой находятся истинные тело и кровь Христовы, принимая которые мы принимаем самого Господа Иисуса, таинственно соединяясь с Ним. Именно в этот момент все стоящие в храме находятся на горе Фавор. Только одни видят лишь священника с позолоченной чашей, а другие, кто поверил в воскресение Христова, видят самого Христа, живого, улыбающегося, умершего за нас и воскресшего.

0: не посмел бы ослушаться его слов. Со страхом Божиим и верою приступите. С праздником преображения Господня и всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание» для жителей города Богдановича провели семинар «Знание герои». В этот день прозвучали реальные истории мужества и силы духа современных героев и в первую очередь участников специальной военной операции. Героем встречи стал участник СВО, подполковник, командир мотострелкового взвода Максим Шаломов. С февраля 2022 года он принимал участие в спецоперации на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В бою, длившемся 7 дней, Максим Шаломов потерял обе руки, но даже при таком тяжелейшем ранении продолжал командовать подразделением и смог спасти из огня товарища. Участником просветительского проекта стала и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она подчеркнула: герои, как Максим Шаломов, защищают нашу страну на передовой, а мы с вами должны сделать все, чтобы их возвращение к мирной жизни было достойным. Также глава областного парламента отметила, что для ветеранов и членов их семей действует программа бесплатного обучения по востребованным профессиям. Создан реестр работодателей, где состоит свыше 1000 предприятий, готовых принимать на работу участников СВО. Работают специальные программы, такие как управленческие кадры «Урала», «Патриоты» и «Свой бизнес» для поддержки предпринимательской инициативы, а также предусмотрены гранты «Агромотиватор» на создание или развитие личного подсобного хозяйства. В регионе действуют льготы, улучшающие жилищные условия. Участники СВО освобождаются от 90% затрат на подключение к газовым сетям. Кроме того, предусмотрена дополнительная социальная выплата на покупку земельного участка в размере 200 тысяч рублей. Так, за 6 месяцев этого года выплату получили 1292 человека. Участники СВО и ветераны боевых действий также имеют право на компенсацию половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг и освобождаются от транспортного налога. Для детей участников СВО законодательством предусмотрено предоставление бесплатного художественного образования и приоритетное зачисление в спортивные школы с обеспечением инвентарем. В общеобразовательных школах для детей участников СВО предусмотрено бесплатное горячее питание. Далее участники встречи обсудили с Максимом Шаломовым и Людмилой Бабушкиной важность сохранения исторической правды и наследия прошлого, а также вопросы развития современного общества. В ходе рабочей поездки в округ Людмила Бабушкина провела встречи с трудовыми коллективами местных предприятий и учреждений, а также с ветеранским активом, во время которых затронула вопросы развития местных территорий. Вы слушаете новости. Несмотря на ливни и грозы, в конце июля, начале августа все-таки состоялась очередная поездка «Семейное единство» проекта «Задруги своя» православной службы милосердия в Екатеринбурге. Участники смены побывали в Староуткинске у гостеприимного батюшки протоиерея Виктора Вильчинского. На этот раз в программе приняли участие 8 семей. Первый такой выезд прошел чуть больше года назад, когда по инициативе родителей и организаторов решили изменить привычный формат детской нравственно-патриотической экспедиции «Задруги своя», наполненной туристическими активностями и полезным общением. Получился вариант семейного выезда с акцентом на несколько важных аспектах жизни семьи: духовная составляющая, душевная близость членов семьи и проработка вариантов совместного времяпрепровождения. В этот раз 3 дня на берегу реки Чусовой стали для участников смены маленькой жизнью, прожитой в кругу близких по духу людей. Изначально главным событием должен был стать сплав по реке, но природа внесла свои коррективы. В первую же ночь на лагерь обрушились ураганный ветер и гроза, все вещи промокли. Не заканчивались испытания и дальше. Была и пожарная тревога, и отключение электричества, и потоп. Участникам даже пришлось вычерпывать воду стаканами из помещения дома культуры. А в заключительный день всем пришлось срочно эвакуироваться из спортивного зала. Но, несмотря на все трудности, атмосфера оставалась теплой. теплой и радостной, организаторы сумели создать пространство любви и заботы. Важной частью программы стали богослужения и беседы с отцом Виктором. Именно они подарили участникам спокойствие и помогли каждому заглянуть вглубь себя. Как рассказали организаторы, из-за форс-мажоров и катаклизмов программа смены постоянно менялась, но каждая замена оказывалась по-своему ценной. Участники занимались арт-терапией, создавали коллажи из журнальных вырезок, вместе готовили торты из печенья и кукурузных палочек, в результате чего получилось 8 больших подносов по одному от каждой семьи. А в редкие часы хорошей погоды успели покататься на сапах и гидроциклах, искупаться, сходить в лес. Особую атмосферу создавала духовная составляющая программы. Вечерняя литургия, служба в Свято-Троицком храме, где, по словам участников поездки, время словно останавливалось. Позже они рассказали, что, вернувшись домой, все чувствовали себя наполненными тихой радостью. Им удалось не просто отдохнуть, а по-настоящему побыть с семьей, поговорить друг с другом, помечтать и обрести внутреннюю опору. Даже пережитые трудности стали источником силы. Организаторы отмечают, что главная цель семейных выездов – это укрепление семьи. Ценностей. Такие поездки помогают улучшить взаимоотношения в семье, научиться понимать друг друга, раскрыть потенциал каждого члена семьи, а также научиться принимать и ценить своих близких. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дать ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честно кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие братья и сестры, в день святого преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на Божественной Литургии в храмах читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Сейчас, дорогие братья и сестры, послушаем слова назидания святителя Феофана Затворника в этот великий 20-й праздник Преображения Господня. «Преображение глаз неба не другое, что изрек, как того послушайте». Отчего так? От того, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец Небесный говорил, как бы: «Хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедовать вам. Если пойдете путем Его, то, несомненно, вступите в область света, который будет обнимать вас не совне, а изнутри исходить и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: «Добро нам так быть». Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения. Все печали мимо идут —

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 13 августа, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и иже с ним убиенных в Большом зале филармонии в Санкт-Петербурге, была исполнена оратория «Страдарец до Голгофы» Михаила Малевича. Памятный вечер организовали Санкт-Петербургская митрополия, Исаакиевский собор, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, общество ревнителей памяти священномученика Вениамина. В основе произведения письмо-завещание, написанное митрополитом Вениамином Казанским из одиночной камеры на Шпалерной улице, которое было адресовано его другу, протоиерею Петру Ивановскому, настоятелю храма святого Андрея Крицкого на Рижском проспекте. Перед концертом митрополит Волгоградский и Камышинский Федор и епископ Кронштадтский Вениамин возложили цветы к мемориальной доске, которая гласит: «В этом зале в 1922 году был вынесен смертный приговор митрополиту Петроградскому Вениамину, архимандриту Сергию Шейну, мирянам Юрию Новицкому, Иоанну Ковшарову. Место исполнения приговора неизвестно». Доску осветил митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий 13 августа 2020 года. В зале присутствовали епископ Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, епископ Петерговский Силуан, духовенство Санкт-Петербургской епархии. Владыка Вениамин огласил приветственное слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Было зачитано приветствие губернатора Александра Беглова. Заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Иткин отметил, что в городе много делается для сохранения памяти о новомучениках. Вечер вели артисты Сергей Перегудов и Светлана Щедрина. Выступили молодежный хор Исаакиевского собора, руководитель Лариса Христич, мужской хор подворья Александра Свирского монастыря, женский камерный хор «Квилин», а также губернаторский симфонический оркестр Новгородской области под управлением Льва Дунаева. Исполнение оратории длится 45 минут. Именно столько продолжалось чтение приговора рефтрибунала в 1922 году. По окончании оратории хористы, музыканты и зрители под руководством Льва Дунаева пропели величание священномученику Вениамину. Дирижер Лев Дунаев участвует в памятном вечере уже второй раз. По его словам, оратория обладает большим проповедническим потенциалом и способна привлечь в храм людей, далеких от церкви. Председатель общества ревнителей памяти священномученика Вениамина Владимир Лыпарь напомнил, что эта организация возникла по благословению святейшего патриарха Кирилла, который также благословил проведение вечеров памяти митрополита Вениамина в Санкт-Петербурге. Вы слушаете новости. В Белгороде состоялась церемония передачи государственных и ведомственных наград семьям погибших при исполнении служебного долга и в ходе специальной военной операции. В этот день в зале филармонии собрались матери и жены, дети военнослужащих, сотрудников Россети «Центр» и фельдшеров скорой помощи, чьи имена навсегда вписаны в историю региона. Ордена Александра Невского мужества Пирогова, а также медали за отвагу Жукова и участника СВО были вручены 25 семьям погибших героев. Церемония началась с внесения государственного флага и исполнения гимна страны. В мероприятии принял участие глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский Староскольский Иоанн, который обратился к родственникам павших героев с пастырским словом. Выступая перед собравшимися, владыка Иоанн отметил многовековую воинскую доблесть жителей Белгородчины, напомнив об историческом значении белгородских полков. Белгородцы всегда были отличными воинами. Об этом свидетельствует еще Петр I. Во время Полтавской битвы белгородский полк сыграл главную роль в победе. «Белгородцы умеют защищать свои дома, свое право на жизнь и свободу», – подчеркнул владыка. Особое внимание в своей речи архипастырь уделил подвигам тех, кто сегодня находится в тылу, но ежедневно рискует жизнью медицинских работников и энергетиков. Он напомнил, что одновременно с военными наградами получили фельдшер Ольга Любимова и Марина Паровышник, погибшие под обстрелами, и энергетик Александр Севастьянов, восстанавливающий электросети. Глава митрополии назвал вручение наград родным символом памяти и призвал белгородцев сплотиться перед лицом испытаний. Завершая выступление, митрополит Игнатий благословил присутствующих и призвал их хранить память о погибших через дела милосердия и заботу о ближних. И последняя информация выпуска. На минувшей неделе 57 бойцов поискового отряда «Орленок» прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга выехали на поезде на вахту памяти в Ельнинский район Смоленской области. Спустя полтора суток они прибыли в Москву, а оттуда отправились на комфортабельном автобусе в деревню Волково-Егорье, в окрестностях которой будут проходить поисковые работы. Добравшись до места, бойцы отряда «Орленок» выгрузили вещи и решили поставить походный бивуак на том же месте, где он уже стоял два года назад во время очередной экспедиции на Ельнинской земле. Облюбовали знакомый по прошлой поездке лесок, в котором много места и есть где развернуться. Поставили палатки, натянули тенты и облагородили места общего пользования. Погода орлятам благоприятствовала. Как рассказали поисковики, теплый дождик покапал буквально 3 минуты, а потом снова выглянуло солнце. В этот день ребята поработали дружно и слаженно. Несмотря на перемену места и неизбежную адаптацию, атмосфера в коллективе осталась благоприятной и благожелательной. Свои ощущения от нахождения в старинном селе Волково-Егорье участники отряда описали одним словом – благодать. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
1: Двадцать второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
2: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». В прошлый раз мы говорили о жизненном пути человека, о том, что он может быть продуктивным, непродуктивным. И сегодня захотелось продолжить наш разговор. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Владислав.
1: Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И вначале хотелось бы, чтобы мы с вами подумали вот над каким вопросом. Мы говорили с вами о жизненном пути, а сейчас нередко встречаются такие слова, такие высказывания у людей, что «ну а я вроде как бы со всеми не живу, то есть я даже не чувствую, что он, какая-то жизнь». Хотя я понимаю, что и раньше можно было услышать такие слова, как «я существую», да, например. А вот здесь какое-то такое отношение, ну лично для меня не совсем понятно, что значит «не живу», когда человек живет, что может вкладываться в этот смысл, вообще как понять, а что такое жизнь тогда?
1: Ну, это очень сложная тема. Она относится, наверное, к области уже метафизики, к философии. То есть мы должны сказать, видимо, о том, кто таков человек, как он должен жить, в чем состоит эта жизнь, да? То есть это очень серьезные вопросы, и, наверное, тут любой наш ответ может вызвать чье-то несогласие. Но, тем не менее, давайте над этим поразмышляем вместе и, может быть, привлечем к нашей точке зрения кого-то из слушателей. Вот я бы прибег к такому пониманию жизни, ослабленное понимание жизни, слишком легкая, поверхностная жизнь, да, или, наоборот, глубокая жизнь, глубинная какая-то жизнь. Мы бы могли прибегнуть к такому понятию, которое вводит наш отечественный религиозный философ Николай Ануфриевич Лосский. Он говорит о том, что есть такое понятие «полнота бытия». Эта полнота бытия, она принадлежит Богу, и тогда мы должны сказать о Боге, что Он обладает абсолютной полнотой бытия, потому что, ну, все, что начало быть, через Него начало быть, да, Он есть сущий и так далее. То есть мы можем вот такие вспомнить извлечения из Священного Писания, но человек тоже приобщен к некому содержанию бытия, и это бытие может быть глубже, потому что Господь хочет человеку даровать это бытие, и в той мере, в какой человек восходит к этому высшему, духовному, ценностному, можно еще так сказать, миру, в такой мере он и начинает жить. И поэтому часто причин того, что человек не чувствует жизни, что она улетучивается, как-то уходит мимо его сердца и проходит как бы сквозь него, заключается, наверное, скорее всего, в том, что человек сам здесь что-то делает не так. Но вот эта вот полнота бытия, о ней рассуждают многие авторы. Вот мы в прошлый раз упоминали понятие о продуктивности человека, да, Эриха Фромма. Он связывает, безусловно, правильно, связывает это понятие с тем, что человек имеет, он умеет любить. Да? Далее мы с вами вспоминаем наших, даже и советских первоначально психологов, которые об этом рассуждали. И здесь мы вспоминаем, что такие понятия вносятся в здоровое духовное состояние человека, как сопричастность с другими, да? Как, например, осмысленность жизни. Здесь мы узнаем целые направления, да, как диалог с миром духовным, со своей совестью, можно сказать, внутренний диалог, о чем много говорят именно наши отечественные исследователи. Ну, можно вспомнить, например, у Абрахама Маслоу такое понятие, как пиковые переживания, да, где человек, как бы ощущая счастье, одновременно переживает и обретает целостность, обостренно чувствует нравственность, начинает замечать эстетическую сторону мира, чувствует внутреннюю цельность и гармонию, чувствует единение со всем человеческим родом, выпадает из времени своего конкретного и начинает чувствовать единство с разными эпохами. То есть вот такие вот проявления, если не сказать еще больше, да, вот они свойственны, наверное, вот как раз вот этой полноте бытия. И, конечно, творчество, да, то есть подчеркивается, что человек начинает как бы сбрасывать оковы каких-то слишком закабаляющих его привычек и начинает творить как-то легко, строить свою жизнь где-то заново, да. Поэтому вот это вот, наверное, является полнотой бытия человеческой. Ну и, конечно, все это, если мы теоретически этот концепт обозначим через аксиологию, то это связано с ценностью, да, ведь сюда входит и горний мир, это высшая ценность, и любовь – это ценность, и творчество – это ценность, и содружество с другими – это ценность, ну, как бы, ну, или, говоря православным языком, добродетель. Поэтому мы все вот, все тут оно вместе, вкупе, и, наверное, очень многие исследователи нашли бы единство вот как бы в понимании человека, если бы мы им рассказали вот, что тот мыслит, что этот мыслит, и они бы сказали, да, я согласен, это действительно настоящее человеческое бытие. Ну, например, есть такое понятие персона, это психологическое понятие персона, и вот оно связано, если так его осмыслить, с внутренним человеком, по большому счету, с каким-то духовным, свободным состоянием бытия человека, с призванностью к чему-то вот высокому. И когда человек дает свободу вот этой персоне или, ну, скажем, православным языком, внутреннему человеку, да, тогда он, наверное, и является обладателем вот этой полноты бытия. В противном случае этот его как бы духовный богатырь, так сказать, который в нем имеется, он, ну, находится словно под спудом каким-то давлением внешнего человека, который обременен разными обстоятельствами, мнениями, предрассудками, привычками и прочим-прочим разным, то, что мы прекрасно с вами все знаем.
0: Мы в прошлый раз обращались с вами к литературным героям. Я хотела уточнить, есть ли какой-то литературный герой, знакомясь с которым мы могли бы как раз увидеть вот это вот проживание им полноты бытия?
1: Угу. Ну, раскроем небольшой секрет. Мы с вами перечли произведение Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», на школьный курс, но, тем не менее, весьма содержательно и совершенно. Да? И главный герой этого произведения, Петр Андреевич Гринёв, он является, ну, наверное, тем человеком, который пришел вот к этой большей полноте, нежели в прежнее время. Вот буквально описанные события, там 3 года где-то, по-моему, охвачено, они дают возможность ему взойти к тому, что не было открыто за предшествующие там 17 лет, да, когда он только начинает вот этот путь, его как бы глупые затеи, так скажем, да, в начале, ну, они извинительные, но они все-таки глупые, запустить змея из карты мира, к примеру, или исказить содержание письма, которое написал его отец для своего старого соратника, да, однополчанина, или, например, желание побахвалиться и выказать себя, что он тоже способен к военной службе с Зуриным, кажется, поручиком, да, когда он с ним играет в бильярд, выпивает и проигрывает при этом 100 рублей для Савельича, его денщика, да, скажем так, это огромнейшая сумма, но он вот это делает. И как это далеко отстоит от финальных событий, когда он бросается, ну, например, на спасение Марии, своей невесты, в осажденную пугачевскими бунтовщиками крепость вместе с его недругом и тоже притязателем на ту же девицу Швабриным. Как это далеко отстоит, и действительно здесь выказывается его творческое начало и бесстрашие, и готовность умереть, ну и так далее. И даже вот в этом эпизоде, например, когда он защищает крепость и выбегает вместе с комендантом отцом Марии, как будто бы вот отражая нападающих на крепость, тут у него в голове, что он защищает свою невесту.
0: Угу.
1: И это как бы романтично, но в этом нету смирения, в этом нету, как бы сказать, мудрости какой-то. Ну, например, когда его начинают допрашивать уже государственные власти в Казани и говорят, что как, при каких обстоятельствах вышло так, что Пугачёв вам помогал. И он тут умалчивает имя своей невесты. То есть здесь об одном речь идет, о сохранении, что ли, чести и невесты, но очень по-разному, потому что в одном случае это как бы такое юношеское, легкомысленное, такое, да, такое романтическое, но ни к чему не приводящее. А в другом случае это все-таки гораздо более что-то глубокое. Поэтому, конечно же, читая это произведение, мы можем сказать, что наш герой Петр Андреевич Гринёв, он приходит к большей полноте бытия, он приходит к любви, приходит к служению, к мужеству, становится настоящим воином, ну и даже выносит некие страдания, которые его не подкашивают, а, наверное, он их достойно переживает, хотя в книге про это мало сказано совсем. Вот пример, да, это очень редкий пример вообще в литературе, чтобы мы проследили какой-то участок жизни человека, да так правдоподобно, так как бы изнутри, что ли, через его мысли, через его признания какие-то, которые Пушкин нам преподносит. Поэтому, конечно, это редкий случай, и вообще редкий случай, чтобы человек-то рос, да, в произведении, потому что иное произведение, оно на протяжении всего повествования представляет нам своего героя, ну, в каком-то однотипном виде, да, что вот он так думает, так вот решил, то делает, и даже читателю иногда спокойнее, когда его герой все время одно и то же делает. Ну, тоже, например, Шерлок Холмс, да, который вот, к сожалению, может быть, а может, к счастью, неизменен, да, на протяжении всего повествования у Конан Дойля. Поэтому очень часто так бывает, и это, наверное, неправильно для литературы, что герой не меняется, потому что он должен все-таки как-то меняться.
0: Мне кажется, достаточно героев, которые меняются, не преобразуя свое, ну, внутреннее такое состояние, не возрастая, да?
1: Угу.
0: А герои, которые,
1: как да, бы, да?
0: Да, а герои, которые приспосабливаются, или, или герои, которые все ниже, ниже и падают.
1: По течению, да?
0: Да, да. И, знаете, здесь, Отец Владислав, еще тоже вот такой вопрос относительно этой темы. Мы и у Фрома читали, и не только, про то, что человек может проживать полноту бытия, его жизнь может быть продуктивной, если не было каких-то вот сломов, каких-то трагедий, каких-то вот, как сейчас модно говорить, травм, ну вот в каком-то возрасте в детском. Возникает вопрос, почему? Ну, у нас на самом деле, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, но мне кажется все равно, что практически каждый человек в своей жизни сталкивался, ну, с какими-то очень, ну, серьезными такими ситуациями. Ну, не совсем просто же там, ну, не знаю, подрались, не поделили там шоколадку, к примеру. Ну, что-то более серьезное.
1: Угу.
0: Конечно, может быть, это в разном возрасте происходит, у кого-то в более молодом, у кого-то в более взрослом возрасте. Но почему одни люди, столкнувшись с такими испытаниями, они потихоньку с ними справляются и идут дальше, пути именно как раз вот
1: созидание.
0: Созидание, да, созидание. А другие идут по пути разрушения. Поскольку мы с вами достаточно часто обращаемся к творчеству Федора Михайловича Достоевского, да, вот у него героиня такая есть, Настасья Филипповна из «Идиота». И тоже ведь получается, она жила у помещика одного. Но он потом, ну, поступил по отношению к ней, ну, просто омерзительно, да, то есть совратил ее, и получается, что вся ее последующая жизнь превратилась, ну, как бы в попытку отомстить, ну, тому, что вот с ней так произошло. То есть проживание своей жизни, человек, он застрял вот в этом состоянии, и получается уже никакого, не то что созидания, идет разрушение самого себя и людей, которые с этим человеком сообщаются. Почему так происходит? Неужели вот какие-то события, которые происходят в детстве, в юношестве, они могут вот так вот кардинально повлиять? С чем это все связано?
1: Ну, видите, если бы мы находили какую-либо причину в судьбе человека, что вот судьба сложилась именно так, потому что вот это и это подействовало, да, совокупность каких-то причин, пускай они будут разного характера, но в таком случае мы бы с вами обусловили человеческое бытие и лишили бы человека свободы.
0: Угу.
1: То есть, независимо от того, что очень все сложно, но даже и сложные ведь какие-то движения космических тел, например, да, на которые влияют там и магнитные поля, и импульс какой-то, да, который дан, и столкновение, может, с какими-то телами и так далее. Но тем не менее, они все равно вычисляемы, да, вот эти вот движения угу. тех или иных тел. И они многофакторные, то есть там многое влияет. Но человек все-таки зависит в первую очередь от самого себя. У него есть самодетерминация, и, как ты говорил, например, об этом говорит замечательно Виктор Франкл, что да, мы можем испытать все, ну, какие-то травмирующие обстоятельства, про которые вы говорите, да, и он их называет даже, допустим, вина, болезнь, да, смерть и так далее. Все мы находимся вот под гнетом определенных таких вот вещей, но при этом к ним мы можем отнестись по-разному. И Сергей Леонидович Рубинштейн, замечательный наш психолог, он говорил, что человек один все обстоятельства своей жизни переносит, допустим, с юмористическим каким-то, да, вот таким мировоззренческим чувством, а другой переносит с трагическим. Для него все трагедия. Он опоздал на троллейбус – это трагедия. Вот. Или еще что-то там случилось, ручка не пишет – это трагедия. Поэтому все-таки вот это вот собственное отношение, оно вызвано решением самого человека, его, вот как мы с вами упомянули, персоны. Да? И поэтому все-таки мы не вправе переходить на такую точку зрения, что кто-то человека предопределил. Потому что сам Господь его не предопределяет. А что ж мы тогда каким-то мелочам, так сказать, нашего зримого мира, чувственного, будем давать такое право? Поэтому, конечно же, вот Настасья Филипповна, да, этот роман тем и интересен, что можно сказать, что в какой-то степени она даже главный герой. Потому что князь Мышкин – это, ну, как ангел в мире, так сказать, приземленном, да, а Рогожин, купец, это как, ну, как бы олицетворяет собою все низменные, так сказать, страстные побуждения человека. Ну, пускай они не мерзкие, но они, тем не менее, слишком страстные, губящие человека, да, подчас. И вот меж них вот эта вот наша героиня Анастасия Филипповна, как душа некая человеческая, универсалия такая, сказать, она колеблется, она выбирает себе жениха, с кем она проведет свою жизнь. И, конечно же, она не знает и сама до конца, кому она скажет «да». Но все-таки мы видим в данном случае, что победила в ней, ну, вот это, что ли, отчаяние. Вот она выбрала, она не поверила пути спасения, она поверила пути погибели. Вот, скажем так, да, и решила, что, в общем-то, надо ей быть с Рогожиным. То есть она вынесла себе суд.
0: То есть сама?
1: Изнутри себя, да, она приняла такое решение, но, наверное, она даже предчувствовала, что оно погибельно. Можем ли мы сказать, что она была целостна в этот момент? Нет, она металась, она колебалась, она сказала князю Мышкину, что она ему благодарна, и что она мечтала бы о такой участи быть с ним, но другие, как бы, силы в ней гнездящиеся, они в данный момент победили. Поэтому, конечно, она была нецелостна, она была разорвана внутренне на два вот этих начала, и вот худшее это начало в ней победило. Поэтому все-таки, конечно же, подобный выбор надо человеку осуществлять в целостности своих, как бы, ну, своего состояния. Вот, хотя, если это возможно, конечно.
0: Ну,
1: но
0: да,
1: потому
0: да.
1: что выбор нас не ждет, он представляется в тот момент, когда мы не готовы. Но она и не шла, наверное, к этой целостности. Она смирилась с этой раздвоенностью своей.
0: С недостоинством, наверное, самой себя, да, более лучше
1: участи. Судом над, да. над собой, самоедством каким-то, и которое она... Но, видимо, осуществляла всегда, и вот этот яд, в том числе, как вы правильно говорите, подчас изливался и на других окружающих, ну, например, на Ганьку она очень была извительна к нему, там, и прочих лиц, которые вокруг, да даже и на Рогожина, купца, тоже она неистовствовала подчас. Но вот во всех этих случаях и над толпой она потешалась, как бы ей все было вот так вот. Поэтому мы не вправе так говорить, что что-то вот... Но человек действительно может в какой-то момент отнестись неправильно к тому, что с ним происходит. И это заронит начало, ну, какого-то болезненного состояния. Да? И он, как мы с вами в тот раз говорили, может выбрать какой-то непродуктивный путь, да, к решению этого вопроса. Каким-то образом он захочет его заморозить, так сказать, да, вот для себя, что вот, ну, ну пускай оно так будет хотя бы, вот как-то, по-моему, но чтобы ничто новое, ничто промыслительное, высшее, неожиданное не входило в мою жизнь. Вот. И он таким образом живет как-то, так сказать, в полсилы, ну и погибает, можно сказать. Ну, Настасья Филипповна, она как бы типичная истерическая женщина, так сказать, да, но не в плане, вот, знаете, бытовых разговоров, а вот именно как бы у нее поведение-то, собственно, она потеряла себя или не нашла, вот как правильно сказать. Она себя не нашла, и не дали себе себя еще найти, и она не сочла возможным, что это когда-то найдется. Если бы в ней была вот это вот начало, ее я, ее, ну, какое-то самоуважение, она бы Мышкину могла что-то сказать. Она бы могла сказать это «да». Но проблема-то истерии в том, как раз в том, что человек не нашел этого собственного «я», не нашел вот этой персоны. И он всеми своими силами пытается каким-то образом, с одной стороны, вроде как найти, но чтобы найти, нужно вступить в диалог. А диалога-то с другим лицом этот человек и боится. И он и некие роли играет, и устанавливает границы, убегает от других, может впадать в манипулятивные какие-то действия, а может провоцировать другого человека на что-то. Но в любом случае эти все действия не ведут к тому, чтобы человек нашел себя, да, нашел свое вот это «я». Поэтому, к сожалению, Настасья Филипповна, если мы уж переводим на язык психологии такой, да, экзистенциальной психологии, то вот мы можем сказать, что она, к сожалению, не нашла своего «я», не смогла дать ответ какой-либо. То есть ответ ее был, опять-таки, по инерции. Это было ее самоедство, продолженное с помощью Рогожина. Вот, скажем так, я бы сказала, который в конце концов ее все-таки и убил. Да?
0: Тогда встает, мне кажется, такой вопрос: а что может нам в жизни помогать? Все равно в жизни каждого человека бывают разные случаи, истории, когда нужно какой-то определенный выбор сделать, да? Что может нам помочь, чтобы мы, совершая выбор, пошли все же таки по пути продуктивным, по пути созидания, творчества, а не по пути разрушения.
1: Это как бы не специальная подготовка к выбору, да? Потому что нужна просто такая жизнь, которая вдруг она оказывается способной к выбору, да? Вот как, например, мы вспоминали Петра Андреевича Гринёва, да? Он не то что прямо готовился к тому, чтобы взять и освободить Марию. Нет, он просто был, оказался готов вот в этот момент, что если комендант Оренбурга не хочет посылать роту солдат и с казаками освободить крепость, то тогда он, ну, готов какими-то путями действуя, но все-таки один даже попытаться что-то сделать. Что делать нужно для этого, да?
0: Ну да, я попытаюсь пояснить, потому что иногда, когда разговариваешь с человеком, и когда мы начинаем разбирать, что вот можно вот так, можно вот так, можно вот так, нередко сейчас приходится слышать такое: а что, так можно, что ли, было? Вот, ну, какой-то другой вариант. То есть я имею в виду, что, может быть, в силу того, что у нас в целом, ну, скажем так, в средствах массовой информации, фильмы, кино, не так много можно встретить как раз вариантов, где показывают, ну, какой-то вот созидательный путь такой по сравнению с тем, что было, например, в советское время. Поэтому, может быть, человек иногда даже не задумывается. И вот хотелось бы как раз, чтобы мы с вами немножко об этом поговорили. Может быть, это кому-то может помочь. Но по-другому немножко посмотреть на ту ситуацию, на те события, которые в его жизни происходят.
1: Давайте вот как бы как можно больше здесь охватим, да, то, что мы можем сказать. Ну, например, вот часто многие из наших слушателей, и вот вы это сейчас упоминаете, может быть, живут какой-то половинчатой жизнью, что ли, да, они не берут в расчет, что можно жить полнее, да, и они те, Богом данные даже, некие радости, они их минуют. Они считают их ненужными, да даже просто радость от еды, да, к примеру. Вот я начну с этого, да. Радость от общения. Ведь многие считают, что общение – это некоторая нагрузка, которая вот опять еще придется общаться с этим. А если это воспринять как радость, как роскошь, как говорил Экзюпери, да, общение, творчество – как оно многих пугает, вот, ой, там нужно что-то рисовать, сочинять, обдумывать, что-то сказать, мнение даже о чем-то. Уже для человека это какая-то прямо вызов какой-то, прямо опасность какая-то нависает, как будто бы, ну а почему же? Ты же человек, ты живешь, и тебе вручено творчество. Как же им не воспользоваться этим даром? Или спеть что-то, или, ну, сколько всего разного, неожиданного подчас выпадает в нашей жизни. Поэтому я бы сказал, что первое, что нужно сделать, это просто некоторая спонтанность, чтобы была в жизни человека, чтобы он начал жить. Вот эта вот естественность, спонтанность. Потому что жизнь наша во множестве, она неестественная какая-то, она однобокая какая-то. Вот. То есть начать пробовать жить, не чуждаться, как ребенок, не чуждаться какого-то нового интереса, каких-то, ну, опытов, которые пришли. Ребенок же всему учится, и все ему интересно. Ну, во-вторых, человек, обладающий духовным опытом, он может прибегнуть к такому, как бы, состоянию, как духовное собирание, да, внутренняя собранность, приобретение. У кого-то этому способствует, там, я не знаю, паломничество, кому-то способствуют духовные беседы, чтение духовное, кому-то способствует этому молитва. Каждый ведь по-своему немножко устроен, да. Ведь чтение – это тоже общение своего рода со святым человеком, например, автором, да, какой-то книги. Получается, что вот это возможно. И желательно, чтобы через что-то такое человек пришел к какому-то развлечению, что вот это вот мои мнения, а вот это вот жизнь настоящая. Часто они друг от друга отстоят. Часто человек прикрыт какими-то иллюзиями, скажем так. Вот избавление от иллюзий – это как раз, ну, например, для кого-то будет разоблачение иллюзий, что «а у меня ребенок-то уже вырос». Очень многие иллюзии, вот такие очень серьезные вообще-то, они могут оказаться разоблаченными. Вот об этом ведь пишут экзистенциалисты, да, вот у них понятие «пограничная ситуация». Она как раз срывает покровы вот этих иллюзий. Кажется, что так, а на деле-то оно не так. И поэтому желательно, чтобы произошло вот такое вытрезвление. Давайте вот это так назовем, да? Отрезвление какое-то человека, что вот он думал, думал так и про себя, как сколько у нас иллюзий-то, про себя-то огромное ведь количество иллюзий. Вот что мы люди вот такие, такие, а на деле как бы действия наши, они подчас показывают нечто противоположное. Что мы умеем там и прощать, там умеем и милосердствовать, но, к сожалению, нет. То есть нужно отделить одно от другого, потому что покуда мы заблуждаемся, мы и не лечим это. Ну и еще один момент, но он, наверное, наиболее сложен, это какое-то вот узрение воли Божией, узрение промысла Божия, что все-таки, как бы сказать, я должен сделать, я собираюсь сделать, но без понятия о моей призванности это будет решение ограниченное. Я должен понимать, что от меня требует Господь тоже. И не просто как бы это должно быть такое, знаете, ну что, вот все указывает на это, вот так и сделаю. Но это должно быть какое-то вот согласие внутри, активное какое-то решение, а не просто вот какое-то гадание, так сказать, на священном, так сказать, материале, да? Вот мне кажется, что вот так должно быть, что человек внутренне себе говорит, да, да, я это люблю, я к этому иду, я, это мое, подлинно мое. И вот он как бы и понимает, что да, и это ведет его все-таки к относительному спасению, скажем так. Ну, вот какие-то такие общие рассуждения, может быть. Ну и, конечно, человек должен быть вот в таком вот состоянии выбрать, потому что многие ведь просто не в состоянии даже выбрать, у них нет такого состояния выбирать. Мы не находимся в таком состоянии очень часто, и многие просто отучаются, что а надо что-то выбирать. Ну, просто, ну, вот так вот оно сложилось. Быть в состоянии выбирать, как-то рассудить, сделать и защищать это, свой выбор, отстаивать. Это, ну вот, нужно в себе вырабатывать такие вот вещи. Давайте какого-нибудь отыщем героя, который вот не выбирает. А что значит не выбирает? Мы можем здесь, например, взять какого-то фанатика, да? Фанатично преследующего какую-то идею, не выбирающего как раз ее уже, и привыкшего к ней, и как бы она ему этим и удобна. И я бы вот здесь остановился на фигуре Петра Верховенского, да, еще одного героя романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы», который образует некую диаду с, значит, Ставрогиным, да, Николаем Ставрогиным. И что Верховенский-то? Ну, он, как бы сказать, наверное, тоже человек, который не нашел себя. Вот мы рассуждали о Настасье Филипповне, да, а вот мы, с моей точки зрения, Петр Верховенский не нашел сам себя еще в большей степени. Он, понимаете, вот как современный человек подпадает под какую-то массовую культуру, как становится кем-то там, как будто бы, ну, последователем какой-то традиции, моды, я не знаю, субкультуры, и считает, что вот он уже нечто, как бы некий лейбл на нем уже отобразился. Точно так же и Петр Верховенский, он считает себя революционером, но что его вот эти планы, каковы они? Его планы просто разжечь огонь, пожар революции, и все, а дальше он не знает, что и делать-то. И он представляет Николая Ставрогина как некого Иван-Царевича, который будет прекрасно властвовать, всех очаровывать собою, и скажет в конечном счете, что делать-то. Но какую бурную при этом деятельность осуществляет этот Петр Верховенский, да? Как он соучаствует во многих-многих злодеяниях этого романа, это же удивительно, да? Как он побуждает эту пятерку действовать активно, и людей, которые вчера были, ну, нормальными, наверное, людьми, они становятся, да, они становятся просто преступниками. Поэтому, вообще говоря, вот такое состояние пустоты, оно очень опасно. И в примере Петра Верховенского мы это с вами видим. А что за этим стоит? Ну, за этим опять стоит поиск самого себя, но неправильно предпринятый. Вот он не хочет ни с кем разговаривать. И тот же Николай Ставрогин и спорит с ним, что он говорит, да что тебе эта революция-то? Ну, и как он обижается на него, на эти слова Николая Ставрогина, что тебе эта революция? Как он обижается? Он прямо останавливается даже. Начинает унижаться, умолять, что да как же? А потому что для него это вот, ну, как бы его, ну, хоть малое, но утешение. Хоть малое, но утешение. И это опять свойственно для истерического человека, да, который стремится хоть какую-то создать видимость жизни, но жизни-то самой не чувствует. Да, жизни самой не чувствует. Поэтому, конечно же, мы должны даже сказать, наверное, так, что это опасное состояние, когда человек не живет глубокой жизнью. Потому что на месте этой глубокой жизни поселится что-то другое.
0: Угу.

0: нашим слушателям, что если они ощущают какую-то пустоту, одиночество, какую-то неудовлетворенность, какое-то томление внутреннее, желаем им, чтобы они начали что-то предпринимать для того, чтобы это, ну и причем плодотворное, да?
1: Да. Ну, то есть то, что ведет к созиданию, да?
0: Да, конечно, конечно.
1: Да, хорошо. Спасибо вам большое за участие.
0: Спасибо вас, Господь.
1: Всего доброго. До встречи через 2 недели.

Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Хорошего праздничного дня желает вам круглосуточный православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Среда, 19 августа. Праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. «Преобразился еси на горе Христе Боже, показав и ученикам Твоим славу Твою, якоже мажаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущий, молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе! С праздником вас, дорогие друзья, с преображением Господа нашего Иисуса Христа! Мы желаем вам, чтобы свет фаворский озарял всю вашу жизнь, чтобы преобразились наши души, встретив своего Христа. Мы желаем вам помощи Божьей в ваших делах, крепкой веры и, конечно, хорошего праздничного настроения. В преображении глаз с неба не другое, что изрек, как «Его слушайте». Отчего так? От того, что здесь пред глазами был представлен и плод послушания. Отец Небесный говорил как бы «Хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедовать вам. И если пойдете путем Его, то, несомненно, вступите в область света, который будет обнимать вас не совне, а извнутрь исходить, и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать «Добро нам так быть». Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения. Все печали мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнородных богородными, из бренных вечно блаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом Небесным, и оба к Нему приходят, и обитель у Него творят. Вот и свет преображения. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника на сегодняшний день преображения Господня. С праздником вас! Ну а я расскажу о том, какие передачи сегодня прозвучат в нашем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут 20-е кафизмы из Псалтири, в 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10 часов 20 минут рассказ о празднике преображения Господня. В 10 часов 30 минут главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. В 11 часов 10 минут в нашем эфире программа из цикла «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным. Сегодня она посвящена празднику Преображения Господня. В 11 часов 30 минут «Духовное слово» главы алфавитного Патерика. В 12 часов 10 минут предлагаем вашему вниманию знакомство с театром «До мурашек». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказы священника Александра Дьяченко. В 13 часов 10 минут передача Константина Еремеева, и мы отправимся на концерт группы «Незримые комнаты» в музей андерграунда. В 13 часов 40 минут «Детям о Боге» – евангельская история для детей, составленная Галиной Калининой. В 14 часов 20 минут «Беседы о вечном». В них принимает участие игумен Флавиан Матвеев. Тема беседы – аспекты и составляющие духовную жизнь, трудности. В 15 часов 10 минут главы книги, посвященной житию священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут рубрика «Детям о Боге». В 16 часов 30 минут слово на день преображения Господня святителя Феофана Затворника. В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут в рубрике «Гость в студии» предлагаем вашему вниманию беседу с писателем Сергеем Арутюновым о фестивале «Пространство слова». В 18 часов 10 минут для ребят рассказы Константина Паустовского. В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культура. Русская историческая наука золотого века. В 19 часов 10 минут мы повторим знакомство и интервью с театром «До мурашек». В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга», напомню, слушаем рассказы священника Александра Дьяченко.
Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, 19 августа, в среду. Еще раз с праздником Преображения Господня вас! Преображенского света, света фавора желаем мы вам в вашей жизни. И да хранит нас всех Господь!

0: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В 11-ю неделю по Пятидесятнице митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил великое освящение храма во имя преподобных Зосимы и Саватия Соловецких в селе Бородулино. Затем в новоосвященном храме была совершена божественная литургия. Высокопреосвященному владыке в этот день сослужили секретарь Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Тарантин, благочинный Ивановского церковного округа, руководитель миссионерского отдела епархии Даниил Рябинин, благочинный Рамильского церковного округа иерей Игорь Константинов, настоятель храма иерей Алексей Подлеснов, клирик храма Касперовской иконы Пресвятой Богородицы иерей Константин Механошин, протодиаконы Игорь Романенко и Дмитрий Тарантин. За праздничным богослужением была вознесена молитва о Святой Руси, совершаемая во всех храмах по благословению святейшего патриарха Кирилла. Со словом проповеди к верующим обратился благочинный Ивановского церковного округа иерей Даниил Рябинин. По завершении богослужения митрополит Евгений преподал всем его участникам архипастырское благословение и обратился к ним со словом проповеди. Владыка поздравил верующих с днем освящения храма и передал в дар приходу икону врача-страстотерпца Евгения Боткина, верного подданного и самолитвенника святой царской семьи. Напомним, камень в основании храма во имя преподобных Зосимы и Саватия Соловецких был заложен 30 августа 2018 года. В августе 2021 года в возведенном храме была совершена первая божественная литургия. На колокольне храма во имя преподобных Зосимы и Саватия Соловецких установлены 9 колоколов, освященных митрополитом Евгением 7 мая 2022 года. В эфире новости. На минувшей неделе митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и глава Нижнесергинского муниципального района Андрей Байда подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Екатеринбургской епархией и администрацией Нижнесергинского муниципального округа. Подписание документа состоялось в синодальном зале культурно-просветительского центра «Царский». Цель соглашения – объединение усилий светской и духовной власти в деле созидания духовно сильного и нравственно здорового общества – достижение согласия и мира, в том числе межрелигиозного, а также решение насущных проблем, преодоление негативных явлений в молодежной среде, укрепление нравственных устоев на основе традиционных духовных ценностей. Основной вектор сотрудничества будет направлен на реализацию совместных программ в сфере образования, культуры, социальной политики с целью укрепления и возрождения нравственных устоев, общества и семьи, патриотизма, уважения к отечественной истории. Еще одно направление совместной деятельности касается возрождения и развития традиций милосердия, попечительства и благотворительности, в том числе оказания социальной помощи сиротам, инвалидам, больным, престарелым людям и другим нуждающимся. Отдельный пункт соглашения посвятили культурному наследию народов Урала. Стороны намерены объединить усилия в деле сохранения и восстановления исторического и культурного наследия народов, проживающих на территории Свердловской области, включая заботу об охране культурно-исторических памятников. Также планируется, что важным направлением совместной деятельности станет работа с молодежью в части духовно-нравственного воспитания и профилактики девиантного поведения. После подписания соглашения глава Екатеринбургской митрополии вручил Андрею Александровичу Байде на память о событии икону святых царственных страстотерпцев и провел почетного гостя по музеям, залам центра «Царский». Продолжаем выпуск. В минувший четверг епископ Серовский и Краснотуринский Феогнос совершил архипастырский визит в храм в честь покрова Пресвятой Богородицы в селе Адриановичи территории Серовской епархии. В ходе посещения владыка побеседовал с прихожанами о жизни прихода, в том числе о вопросах духовной поддержки общины и текущих хозяйственных задачах. Внимательно выслушав просьбы и пожелания сельчан, епископ дал пастырские наставления и поддержал прихожан словом утешения и ободрения. Село Адриановичи имеет самобытную историю. Первыми поселенцами здесь были ясачные вагулы, а родоначальником общины считается кочующий вагул Андриан. Важной вехой в духовной жизни села стало появление собственного храма. В 1865 году в Адриановичах возвели часовню, а в 1877 с благословения епископа Екатеринбургского Воссиана ее перестроили в деревянную однопрестольную церковь, которую освятили в честь покрова Пресвятой Богородицы. Первоначально церковь была приписана к Туринским родникам и Максимовской церкви, но уже в 1886 году был сформирован самостоятельный Ивановский приход. Сегодня община села стремится возрождать духовные традиции и поддерживать жизнь прихода. По последним данным, численность населения села составляет 291 человек. Прихожане активно участвуют в церковной жизни, заботятся о храме и стараются сохранять добрые обычаи. Для членов общины визит архипастыря стал важным событием, укрепившим их веру и единство. Прощаясь, прихожане благодарили владыку Феогноста за внимание к приходу и духовное окормление. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 19 августа по новому стилю или 6 по старому. Хотя идет Успенский пост, мы сегодня торжественно отмечаем 210-й Господский праздник – преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В плане воздержания это самый нестрогий день в Успенском посту. Даже монастырский устав сегодня разрешает рыбу. Мы всех сердечно поздравляем с этим замечательным праздничным днем. Братья и сестры, буквально только что мы слышали евангельское повествование от апостола Матфея о событиях преображения Господня на горе Фавор. А святой апостол Петр в своем соборном послании вторично засвидетельствовал о том, что он был свидетелем этого чудесного момента и слышал с неба голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но тем не менее, какая-то важная смысловая часть дивного праздника будто бы все время ускользает от нас. Для нас, для живущих в миру, конечно, является важным, что во время преображения нашего Спасителя на горе Фавор апостолам Петру, Иакову и Иоанну была явлена слава Божия. И на этом факте базируется целое учение о нетварном свете. Вся практика исихазма, умной молитвы свидетельствует, что и поныне нетварный свет, слава Божия, божественные энергии проницают наш видимый мир и могут быть даже ощущаемы святыми подвижниками посредством телесных чувств. Но много ли среди нас исихастов и ревностных делателей Иисусовой молитвы? Отнюдь. Нет, в этом празднике скрывается еще нечто важное. Важное именно для нас, для живущих в миру, для тех, кто живет обычной приходской жизнью, по мере сил борясь со своими страстями. Само название праздника подсказывает, куда нам направить ход своей мысли. «Преображение Господне» по-гречески звучит как «metamorphosis to Kyrios» – «метаморфоза Господня». Изменение внешней формы нашего Спасителя. Еще древнеримский поэт Овидий размышлял о метаморфозах, о том, что нечто или некто могут менять внешний облик, не меняя своей глубинной сути. Строго говоря, выражение метаморфоза человека должно означать лишь перемену внешних признаков и свойств, но не личности. Хотя в наше время, когда мы говорим о преображении тех или иных людей, мы часто подразумеваем именно внутренние изменения. Например, был грешник, преобразился и стал святым. Пусть даже внешне он мог особо и не измениться. Но наш Господь и Спаситель Иисус Христос, восходя на гору Фавор, не преображался внутренне. Он всегда был, есть и будет вечным Богом, Логосом, второй ипостасью Святой Троицы, предвечным Сыном Божьим. Он претерпел метаморфозу в своем первоначальном значении. Он изменился внешне, не изменяя своей сути. Важно, что его внешность и до, и во время, и после преображения не противоречила его божественной личности, облеченной в человеческое тело, а лишь выражала какую-то из возможных форм. Прошу прощения за путанные слова. Наверное, лучше всего эту мысль сформулировал апостол Павел в послании к филиппийцам. Этот отрывок мы слышим очень часто на все богородичные праздники, но, к сожалению, из-за громадной разницы между греческим и русским или славянским языком нужные нам смысловые оттенки теряются. Попробуем их восстановить. Апостол Павел пишет о нашем Господе и Спасителе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Мы привыкли к тому, что понятие «образ» несет смысл, подобный словам «икона», «изображение». Но в греческом оригинале здесь стоит слово «морфи», то есть вид, форма, внешность, видимость. Что же будет, если мы заменим слово в тексте на более подходящее? Получится примерно такой перевод. «Он, будучи формой самого Бога, не был самозванцем, называясь равным Богу, но уничижил себя самого, приняв форму и внешность раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Братья и сестры, казалось бы, к чему все эти рассуждения о нескольких греческих словах? Какое отношение это имеет именно к нам? А самое что ни на есть прямое. Мы с вами каждую неделю, а кто-то, может быть, и чаще, на божественной литургии выступаем в роли тех самых апостолов, что восходили на гору Фавор. Разница лишь в том, что на Фавор Господь взял с собой именно тех, перед кем хотел преобразиться видимым образом, а в храм приходят все, кто хотят. Но только преображение Господне открывается далеко не каждому. За божественной литургией из алтаря доносятся евангельские слова Спасителя. «Приимите, едите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое в оставление грехов, а затем пите от нее все, сия есть кровь Моя Нового Завета, еже за вы и за многие изливаемое в оставление грехов». И с того момента, как священник призывает на хлеб и вино Господа, Святого Духа, на престоле находятся самые настоящие, самые истинные тело и кровь нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, то есть Сам воскресший Христос Бог. А значит и слова «приимите, едите» и «пите от нее все» священник произносит от лица самого Христа. И вот наступает момент литургии, когда священник и диакон выносят из алтаря святую чашу, в которой находятся истинные тело и кровь Христовы, принимая которые мы принимаем самого Господа Иисуса, таинственно соединяясь с Ним. Именно в этот момент все стоящие в храме находятся на горе Фавор. Только одни видят лишь священника с позолоченной чашей, а другие, кто поверил в воскресение Христова, видят самого Христа, живого, улыбающегося, умершего за нас и воскресшего, зовущего нас в свои небесные обители. Помните, что сказал Петр Иисусу на Фаворе: «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот как мы должны себя ощущать в этот момент. Мы ведь можем представить, что со святой чашей на солью вместо священника вышел сам воскресший и преображенный Спаситель. Разве кто-либо останется безразличным? Кто-то упал бы ниц, кто-то бы выбежал из храма, кто-то припал к его ногам, но никто из верных не посмел бы ослушаться его слов: «Со страхом Божиим и верою приступите». С праздником преображения Господня и всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах. Повянуй, люди моя, подмя, Господи, что есть человек, яко познал сейсе ему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят, Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, пасли стрелы твоя и сметеши я, пасли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтире десятоструннем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта, избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего в сие, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде,
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делах Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делах Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижде Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарицая, вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лица мраза Его кто постоит, после слова Свое и истает я, тыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холмы, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людие, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, пасох овцы отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох встретенье иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого корих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайный ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначе то лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеев, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смерть

«Оставляемя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спасимя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

0: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа верующие микрорайона Химаш города Екатеринбурга встретили Медовый Спас. По завершении божественной литургии совершили традиционное молитвенное шествие от храма во имя святителя Стефана Великопермского до храма во имя иконы Божьей Матери Казанской с крестом-мощевиком, в котором пребывают частицы мощей 34 святых, среди которых пророк Иоанн Предтеча, праматерь Анна, апостолы Андрей Первозванный, Марк, Варнава и Тит,

Святители Василий Великий, Иоанн Златоуст и Николай Чудотворец, равноапостольный царь Константин, а также сонма других святых преподобных великомучеников и мучеников. Верующие с молитвой прошли от Стефановского храма до Казанского, сделав остановку у исторического места, где некогда располагалась Вознесенская церковь. Совместные богослужения и крестные ходы двух приходов стали уже доброй традицией и видимым свидетельством единства православной общины Химмаша. Участники крестного хода поделились радостью от общей молитвы. Одна из прихожанок отметила, что, несмотря на будний день, собралось очень много людей. В воскресенье 16 августа на Химмаше по окончании поздней литургии состоялся обратный крестный ход с крестом-мощевиком к храму святителя Стефана Великопермского. 15 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю по приглашению блаженнейшего патриарха Великой Антиохии всего Востока Иоанна X представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп Васильцев принял участие в утренней и божественной литургии в Успенском кафедральном соборе города Дамаска, Сирия. Божественную литургию совершил блаженнейший патриарх Иоанн, предстоятелю Антиохийской Православной Церкви, сослужили главный секретарь Синода Антиохийской Церкви, епископ Селевкийский Роман, епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиопольский Иоанн, епископ Иеропольский Арсений, архимандрит Филипп Васильцев, духовенство сирийской столицы. Богослужение совершалось на арабском, церковно-славянском и греческом языках. В храме присутствовал чрезвычайный полномочный посол Греческой Республики в Сирии Эммануил Какавилакис. Проповедь перед причастием произнес епископ Иеропольский Арсений. По окончании литургии блаженнейший патриарх Иоанн обратился к верующим с первосвятительским словом. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви поздравил паству с праздником Успения Пресвятой Богородицы и призвал на всех Божье благословение. В эфире новости. 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать с 17 августа до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. 20 августа в Чебоксарах, с 21 по 24 августа в Казани, 25 августа в Дивеево, 26 и 27 августа в Нижнем Новгороде, с 28 по 31 августа в Санкт-Петербурге, 1 и 2 сентября в Пскове, 3 и 4 в Смоленске, 5 и 6 сентября мощи будут пребывать в Иркутске, а 6 сентября состоится масштабный крестный ход с мощами. 7 по 9 сентября в Хабаровске, 10 и 11 сентября в Челябинске, 12 сентября в Екатеринбурге, 13 и 14 сентября во Владимире, с 15 по 20 сентября в городе Москва. Святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых нашим народом святых, покровитель нуждающихся и обездоленных, скорый помощник страждущим и всех в бедам сущим, сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, отнимая своей любовью и заботой каждого, обращающегося за поддержкой и заступлением. Душевная простота и чуткость, дерзновение в молитве и ревность о евангельской правде привлекают сердца миллионов людей – к епископу Тримифунта, и никто же отходит от него неутешен. Убежден, что принесение этой великой святыни и возможность прикоснуться к частице цельбоносных мощей дивного угодника Христова духовно укрепит наш народ, утвердит его в вере и благочестии, отметил в своем обращении святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первый доступ паломников к святыне будет организован в Чебоксарах во Введенском кафедральном соборе 20 августа. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, в день святого преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на Божественной Литургии в храмах читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Сейчас, дорогие братья и сестры, послушаем слова назидания святителя Феофана Затворника в этот великий 20-й праздник Преображения Господня. «Преображение глаз неба, ни другое, что изрек, как того послушайте». Отчего так? От того, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец Небесный говорил, как бы: «Хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедовать вам. Если пойдете путем Его, то, несомненно, вступите в область света, который будет обнимать вас не совне, а изнутри исходить и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: «Добро нам так быть». Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения. Все печали мимо идут, нестроение страстей исчезнут, ложь и заблуждение рассеются. Станете на земле небесными и земнородных, богородными, избренных, вечно блаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом Небесным, и оба к Нему приходят, и обитель у Него творят. Вот и свет преображения.

Шел уже последний год трехлетней проповеди Иисуса Христа и 33-й от Рождества Его. Приближаясь к вольным страданиям ради нашего спасения, Господь наш Иисус Христос начал говорить ученикам, что Ему надлежит идти в Иерусалим, пострадать за людей, умереть на кресте и в третий день воскреснуть. Слова Христовы сильно опечалили учеников Его. Заметив их скорбь и желая облегчить ее, а также чтобы поддержать веру в учениках своих, когда они увидят Его страдающим, Иисус Христос показал им Свою божественную славу. Незадолго до Своих страданий Иисус Христос взял трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и с ними взошел на высокую гору помолиться. По древнему церковному преданию это была прекрасная гора Фавор. Пока Спаситель молился, ученики от утомления заснули. Когда же проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился. Лицо Его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег, и блистающими, как свет. В это время явились к Нему во славе небесной два пророка, Моисей и Илия, и беседовали с Ним о страданиях и смерти, которые Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме. Необычайная радость наполнила при этом сердца учеников. Когда же они увидели, что Моисей и Илия отходят от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, то есть палатки, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что сказать. Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из облака голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Ученики в страхе пали на землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидели Иисуса Христа в обыкновенном виде. Когда же они сходили с горы, Спаситель повелел им никому не рассказывать о том, что видели, пока Он не воскреснет из мертвых. Святая Церковь установила празднование славного преображения Господня 6 августа, 19 августа по новому стилю. День этот почитается одним из великих двунадесятых праздников. Своим преображением Спаситель показал нам, какая слава ждет праведников в будущей жизни в Царстве Небесном и как преобразится тогда весь наш земной мир. В этот день, по традиции, после литургии, совершается чин освящения винограда, яблок и других плодов.

0: Наш эфир продолжает главы книги скиегумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой, читает Дмитрий Поляков.
1: Рассмотрим теперь, когда подобные же грехи бывают простительные, новоначальным и страстным. Тот же святой Дорофей говорит: «Бывает, что кто-нибудь, услышав слово, скорбит в себе, но не о том, что получил неприятность, но о том, что не перетерпел». Этот находится в устроении сопротивляющегося страсти. Другой борется и трудится, и побеждает со страстью. Иной не хочет отвечать злом на зло, но увлекается привычкой. Иной старается не сказать ничего злого, но скорбит, что получил огорчение, и упрекает себя за то, что скорбит и кается в этом. Иной же не скорбит, что получил огорчение, но и не радуется. Все они суть сопротивляющиеся страсти. Они не хотят служить, страсти и скорбят, и подвязаются. Таковые, хотя и страстные, но благодатью Христовой могут получить прощение вседневных грехов, не с намерением, но невольно совершаемых, о которых Господь заповедал святому Петру до 70 раз прощать в день. Это же самое говорит и святой Анастасий Синаид. Мы так рассуждаем и думаем о принимающих святые тайны тела и крови Господних, что если они имеют некоторые малые и простительные грехи, как то погрешают языком, слухом, оком или тщеславием, или печалью, или раздражительностью, или чем-нибудь другим подобным, но осуждают себя и исповедуют свой грех Богу, и таким образом принимают святые тайны, таковое принятие бывает им во очищение грехов их. Так как вначале было нами сказано о благоискусном преодолении страстей умную молитвою и заповедями, покажем теперь яснее и самый ход умного сражения со страстями. Находит ли на нас прилог вражий какой-либо страстью или злым помыслом, делатель молитвы призывает на них Христа и погибает дьявол со своим прилогом. Падет ли по немощи, мыслью или словом, или раздражительностью, или плотским пожеланием, молит Христа, исповедуясь ему и каясь. Объят ли бывает унынием и печалью, стесняющими его ум и сердце, хватается за память смерти и гиенны, и везде присутствие Божие, и немного, при помощи их потрудившись, призывает Христа. Затем, обретший мир от борьбы, снова молит Христа быть милостивым к нему за его грехи, вольные и невольные. Одним словом, в час брани и мира душевного прибегает он ко Христу, и бывает ему Христос вся во всех, как в добрых, так и в злых обстоятельствах, и не увлекается таковой самомнением, будто бы он выполняет что-либо, молясь или угождая Богу. Ибо иной есть смысл внешнего моления, иной же сего внутреннего. Тот, исполняя количество пения, уповает этим угодить Богу, оставляя же его, осуждает себя». А этот, будучи укоряем совестью в повсечасных грехах и терпя нападение вражьих прилогов, всегда вопиет ко Христу, держа в уме своем слова: «Если и на всю лестницу совершенства взойдешь, о прощении грехов молись». И опять: «Хочу лучше 5 слов сказать умом моим, нежели 10 000 языком». И таким образом, без всякого сомнения, выполняет указанное святым Дорофеем сопротивление страстям. Если же кто скажет, что можно и без умного делания очиститься от грехов благодатью Христовой через покаяние, тому отвечаем так: поставь с одной стороны заповеди Христовы, с другой же всегдашнюю молитву и остави нам долги наши. Дай мне и истинную решимость не нарушать ни одной заповеди, то есть ни похотствовать, ни гневаться, ни осуждать, ни клеветать, ни лгать, ни празднословить, любить врагов, добротворить ненавидящим, молиться за обижающих, уклоняться сластолюбия, сребролюбия и блудных помыслов, печали, тщеславия, презорства, одним словом, всех грехов и злых помыслов. И с такой решимостью приступи к обучению умному деланию и замечай внимательно, сколько раз в день, вопреки своей решимости, ты нарушишь заповеди и какими грехами, страстями и злыми помыслами уязвишься. Поревнуй той вдовице, которая умоляла судью день и ночь, и начни вопить ко Христу ежечасно за всякую заповедь, которую нарушишь, и за всякую страсть, за всякий злой помысел, которым будешь побежден. Присоедини к этому доброго советника, Святое Писание, и, проведя так немало времени, приди и научи меня, что ты увидишь в душе своей. Едва ли и сам ты не признаешь, что невозможно уместиться всему этому во внешнем молении, но только в умном делании. Ибо оно научает своего ревнителя всем этим тайнам и удостоверяет душу его, что, оставляя многое псалмопение, каноны и тропари, и обращая всю свою заботу на умную молитву, он не только не погубляет своего правила, но еще и умножает его. Как у ветхозаветного закона, сила и хотение были в том, чтобы всех приводить ко Христу, хотя этим, казалось, и умолялся сам закон, так и многое пение отсылает делателя к умной молитве, а не распростирается на всю монашескую жизнь. Ибо и сам опыт научает такового, когда он, молясь, замечает как бы некоторое преграждение между ним и Богом, как бы медную стену по пророку, не позволяющую уму ясно взирать к Богу в молитве или внимать сердцу, в котором заключены все душевные силы и источник помыслов, как добрых, так и злых. Умное делание, несомненно, требует страха и трепета, сокрушения и смирения, и многого испытания Священного Писания и советования с единодушными братьями, но ни в каком случае не бежание и отрицание, а также и не дерзости и не самочиния. Дерзкий и самонадеянный, стремясь к тому, что выше его достоинства и устроения, с гордостью поспешает к зрительной молитве. Охваченный тщеславной мечтою взойти на высокую степень, проникнутый сатанинским, а не истинным желанием, таковой легко уловляется дьявольскими сетями. И что нам порываться к высокому преуспеянию в умной и священной молитве, которого по святому Исааку едва удостаивается один из 10 000? Довольно, вполне довольно для нас, страстных и немощных, увидеть хотя след умного безмолвия, то есть делательную умную молитву, которую прогоняются от сердца прилоги, вражие и злые помыслы. В чем и состоит дело новоначальных и страстных монахов, через которое можно достигнуть, если Бог захочет, и зрительной или духовной молитвы. И не следует нам унывать от того, что немногие удостаиваются зрительной молитвы, ибо у Бога нет неправды. Только не будем лениться идти путем, ведущим к этой священной молитве, то есть делательную, умную молитву, будем сопротивляться прилогам и злым помыслам. Идя этим путем святых, мы удостоимся и жребия их, хотя и не здесь, на земле, как говорят святой Исаак и многие другие святые. Умная молитва сопровождается различными телесными ощущениями, среди которых нужно отличать правильные от неправильных, благодатные от естественных и от происходящих от прелести. «Ужаса и удивления достойно», — говорит старец Василий, «как некоторые, зная Священное Писание, не вникают в него. Другие же, и не зная и не спрашивая опытных, осмеливаются, полагаясь на собственный разум, приступать к умному вниманию». И при этом говорят, что внимание и молитву нужно совершать в желательной области. Это, говорят они, есть область чрева и сердца. Такова первая и самопроизвольная прелесть. Не только молитвы и внимание не следует совершать в этой области, но и самую ту теплоту, которая происходит в час молитвы из похотной области, в сердце ни в каком случае не нужно принимать. По слову святого Григория Синаита, нужен немалый труд, чтобы ясно постигнуть и сохранить себя в чистоте от того, что противно благодати. Ибо дьявол имеет обыкновение показывать новоначальным свою прелесть под видом истины, представляя им зло как нечто духовное, показывая мечтательно одно вместо другого по своему произволу, вместо теплоты возбуждая свое жжение и вместо веселья доставляя бессмысленную радость и чувственную сладость. Впрочем, делателю умной молитвы полезно знать и то, что жжение или теплота иногда поднимается от чресл к сердцу и сама собою, естественным образом, если не сопровождается блудными помыслами. И это, по словам святейшего патриарха Каллиста, происходит не от прелести, но от естества. Если же кто-нибудь посчитает эту естественную теплоту за благодатную, то это уже будет, несомненно, прелесть. Поэтому подвязающийся должен не останавливать на ней своего внимания, но отгонять ее. Иногда же дьявол, соединивший свое жжение с нашей похотью, увлекает ум в блудные помыслы. И это есть несомненная прелесть. Если же тело все разогревается, а ум остается чистым и бесстрастным, и как бы прикрепленным и погруженным в глубине сердца, начиная и оканчивая молитву в сердце, это есть, несомненно, от благодати, а не от прелести. В другом месте старец Василий говорит о телесных ощущениях при умной молитве следующее. Прежде всего, по словам святейшего патриарха Каллиста, приходит теплота от почек, как бы опоясывающая их, и она кажется прелестью, но это не так. Теплота эта не от прелести, но от естества, и есть последствия молитвенного подвига. Если же кто считает эту теплоту от благодати, а не от естества, то это несомненная прелесть. Но какова бы ни была эта теплота, подвязающийся должен не принимать ее, но отвергать. Приходит и другая теплота от сердца. Если при этом ум впадает в блудные помыслы, это есть несомненная прелесть. Если же тело все от сердца разогревается, а ум остается чистым и бесстрастным, и как бы прикрепленным во внутреннейшей глубине сердца, то это есть несомненно от благодати, а не от прелести. Зная все это, необходимо с самого начала приучать свой ум в час молитвы стоять сверху сердца и смотреть в глубину его, а не на половине, сбоку и не на конце, внизу. Следует это делать потому, что, когда ум стоит сверх сердца и внутри его совершает молитву, тогда он, как царь, сидя на высоте, свободно наблюдает плещущие внизу злые помыслы и разбивает их, как вторых вавилонских младенцев, о камень имени Христова. При этом, будучи значительно удален от чресла, он может легко избежать похотного жжения, ставшего присущим нашей природе через преступление Адама. Если же кто собирает внимание к молитве на половине сердца, тогда или по оскудению сердечной теплоты, или вследствие ослабления ума и притупления внимания от частого совершения молитвы, или же под влиянием возбуждаемой от врага брани, ум сам собою не спадет к чреслам и против воли смешивается с похотной теплотою. Некоторые, по крайней своей нерассудительности, или лучше сказать, по неведению, начинают творить молитву снизу на конце сердца при чреслах, и таким образом, касаясь умом своим, частью сердца, частью чресл, сами призывают к себе прелесть, как заклинатель змею. Другие же, страдая совершенно неразумием, не знают даже самого места сердечного, и, думая, что оно находится посреди чрева, дерзают там творить умом молитву, горе их обольщению». Также следует различать и теплоту в молитве, какая есть естественный дар, излиянный в сердце, как мира, благоуханная через святое крещение, и какая приходит к нам от прародительского преступления, и какая возбуждается дьяволом. Первое в одном только сердце с молитвою начинается, и в сердце же заканчивает молитву, подавая душе успокоение и духовные плоды. Вторая от почек имеет начало и к почкам оканчивает молитву, причиняя душе жесткость, студенность и смущение. Третья, возникшая от смешения с похотным жжением, распаляет члены и сердце блудным сладострастием, пленяет ум скверными помыслами и влечет к телесному совокуплению. Внимательный все это скоро распознает и заметит. Время, опыт и чувства все ему сделают ясным. Священное Писание говорит: «Господи, не доброе ли семя сеял еси? Откуда убо возрастоша плевелы?» Невозможно не вкрадываться злу в доброе. Так и со священным умным деланием сплетается прелесть, как плющ с древом. Возникает прелесть от самомнения и самочиния, и врачеством для нее служат смирение, исследование Писания и духовный совет, но не уклонение от обучения умному деланию. Ибо, по словам святого Григория Синаита, мы не должны ни бояться, ни сомневаться, призывая Бога. Ибо если некоторые избились с пути, повредившись умом, знай, что они потерпели это от самочиния и высокоумия. Причина же высокоумию, с одной стороны, безрассудный и безмерный пост, когда постящийся думает, что он совершает добродетель, а не ради целомудрия постится. С другой стороны, уединенное жительство. Устраняя первую причину, святой Дорофей говорит: «Безмолвствующий должен всегда держаться царского пути, ибо неумеренность во всем легко сопровождается самомнением, за которым следует прелесть». Уничтожая же вторую, говорит: «Только сильным и совершенным подобает единоборствовать с бесами и извлекать на них меч, который есть Слово Божие». Самые способы действия прелести состоят, во-первых, во вражьем приобщении в похоти внутренних чресел и, во-вторых, в призраках и мечтании ума. Предостерегая от первого, святой отец говорит: «Хотя враг и преобразует естественное движение чресел как бы в духовное, вместо духовной теплоты возбуждая свое жжение и вместо веселья принося бессмысленную радость и заставляя принимать свою прелесть за действие благодати, но время, опыт и чувства изобличают его обман». Указывая на вторую опасность, святой отец учит так: «Ты же, когда безмолвствуешь, ни в каком случае не принимай, если что-нибудь видишь чувственно или умно, внутри или вне себя, образ ли Христов или ангелов, или святого, или свет, или огонь и прочее». Здесь снова оживет возражатель и обвинит в прелести умное делание. Ибо они думают, что прелесть не примешивается внешнему пению. Однако да будет известно, что во всем, в пении или в молитве ли, прелесть имеет одинаковое место при неискусстве делателей, как говорит святой Иоанн Лествичник: «Испытаем и посмотрим, и измерим, какая нам в пении сладость пребывает от блудного беса, и какая от живущей в нас благодати и силы». И в другом месте: «Пая и молясь, наблюдай приходящую сладость, как бы она ни оказалась растворенную горькими отравами». Итак, ты видишь, что прелесть может одинаково постигнуть как поющих, так и проходящих молитву. Но так как незнающие умного делания имеют одно только опасение, как бы им выполнить песенное правило, о злых же помыслах и похотном кипении они не доискиваются, то они и не знают, когда похотная часть сама вскипает и когда возбуждается вражьим приобщением, и как всего этого избегнуть. Они сражения слышат и раны получают, но кто их враги и ради чего они воюют, этого не ведают. Познав из сказанного, что неумное делание бывает причиной прелести, но одно только наше самочиние и высокоумие, не следует нам убегать умной молитвы. Ибо она не только не вводит нас в прелесть, но, напротив, открывает нам умные очи к ее познанию и уразумению, чего мы никогда не могли бы достигнуть, если бы не обучались этому священному умному деланию, хотя бы кто был и великий постник и безмолвник. Ознакомившись с учением об умной молитве старца Василия, обратимся теперь к учению о том же предмете старца Паисия Величковского. Как было уже сказано, старец Паисий вынужден был выступить со своим сочинением ради предостережения своих братьев от распространившихся в то время нападок на умную молитву, хотя и сознавал, что поставленная им себе задача превосходит силу его разумения. «Дошел до меня слух, — пишет он, — что некоторые лица монашеского звания, основываясь лишь на песке собственного суемудрия, осмеливаются хулить божественную Иисусову молитву, умом в сердце священно действуемо. Вооружает их на это, смею сказать, враг, чтобы их языками, как собственным орудием, опорочить это божественное дело, и слепотою их разума омрачить это духовное солнце. Опасаясь, как бы кто-нибудь, слушая их басни, не впал бы в подобную им хулу и не погрешил бы перед Богом, похулив учение столь многих богоносных отцов, учащих об этой божественной молитве, и будучи притом не в состоянии равнодушно слушать дерзкие слова на это пренепорочное делание, а также убеждаемый усиленными просьбами ревнителей этой молитвы. Я задумал, призвав на помощь сладчайшего моего Господа Иисуса, написать в опровержение ложного умствования пустословов и в утверждение богоизбранного стада, собравшегося в нашей обители, несколько слов об умной божественной молитве на основании учения святых отцов, для твердого, непоколебимого и несомненного в ней удостоверения. И так я, прах и пепел, преклонив мысленное колено сердца моего пред неприступным величием божественной славы Твоей, молю Тебя, единородный Сыне и Слове Божий, просветивший слепорожденного, просвети и мой омраченный ум. Даруй душе моей Твою благодать, да будет сей мой труд во славу имени Твоего и в пользу тем, кто хочет через умное делание молитвы духом прилепляться Тебе и всегда носить в сердце своем Тебя, а также и во исправление тех, кто, по крайнему своему невежеству, дерзнули похулить это божественное делание». Далее следует изложение учения об умной молитве в 6 главах. В главе 1 старец пишет о том, что умная молитва есть делание древних святых отцов и защищает ее против хулителей этой священной молитвы. Да будет известно, что это божественное делание было постоянным занятием древних богоносных отцов наших и просияло, как солнце, во многих местах пустынных и в общежительных монастырях, в Синайской горе, в Египетском ските, в Нетрийской горе, в Иерусалиме и окружающих его монастырях, словом, на всем Востоке и в Царьграде, и во Святой горе Афонской, и на островах морских в последние же времена и в Великой России. Этим умным деланием священной молитвы многие из богоносных отцов наших, воспламенившись серафимским огнем к Богу и ближнему, соделались строжайшими хранителями заповедей Божиих и удостоились стать избранными сосудами Святого Духа. Многие из них, побуждаемые сокровенным божественным вдохновением, написали об этой божественной молитве в согласии с Божественным Писанием Ветхого и Нового Завета книги святых своих учений, исполненные премудрости Святого Духа. И они это сделали по особому Божьему промыслу, чтобы как-нибудь в последующие времена не пришло в забвение это божественное дело. Но из написанных ими книг многие Божиим за грехи наши попущением истреблены сарацинами, овладевшими греческим царством, другие же милостью Божией сохраняются и до нашего времени. На это божественное умное делание и хранение сердечного рая никто из правоверующих не дерзал когда-либо произнести хулу, но всегда все относились к нему с великим почтением и крайним благоговением, как к вещи, исполненной великой духовной пользы. Начальник же злобы и противник всякому доброму делу дьявол, видя, как в особенности через это умное делание молитвы монашеский чин, избирая благую часть, неотторжную любовью сидит у ног Иисусовых, в совершенстве преуспевая в его божественных заповедях, начал употреблять все усилия, чтобы опорочить и похулить это спасительное дело. Если только возможно, совершенно уничтожить его с лица земли. Он стремился этого достигнуть то путем истребления книг, то посредством примешивания к чистой и небесной пшенице душетленных плевел, благодаря чему люди, не имеющие рассуждения, видя тех, кто самочинно коснулся этого делания и по возношению своему пожал терния вместо пшеницы, а вместо спасения нашел гибель, произносят хулу на это святое дело. Недовольствуясь сказанным, дьявол отыскал в италийских странах калабрийского змия, гордостью своей во всем подобного дьяволу, еретика Варлаама, и, вселившись в него со всей своей силой, побудил его хулить и нашу православную веру, и эту священную умную молитву. Смотрите же, други, дерзающие хулить умную молитву, не становитесь ли и вы соучастниками этого еретика и его единомышленников? Уже ли не трепещете душою подпасть, подобно им, церковной анафеме, и быть отчужденными от Бога? Какая в самом деле законная причина имеется у вас хулить эту пренепорочную и треблаженную вещь? Я никак не могу понять, кажется ли вам бесполезным призывание имени Иисусова? Но и спастись ни о ком ином невозможно, как только о имени Господа нашего Иисуса Христа. Ум ли человеческий, которым совершается молитва, порочен? Но и это невозможно, ибо Бог создал человека по образу своему и подобию. Образ же Божий и подобие находятся в душе человеческой, которая, как создание Божие, чиста и непорочна. А потому и ум – это главнейшее чувство душевное, подобное зрению в теле, также непорочен. Но, может быть, хулы заслуживает сердце, на котором, как на жертвеннике, ум священно действует Богу тайную жертву молитвы. Так же нет, ибо и сердце есть создание Божие, и как все тело человеческое, зело добро есть. Итак, если призывание имени Иисуса воспасительно, а ум и сердце человека – суть творения рук Божиих, то какой же порок человеку от глубины сердца умом воссылать сладчайшему Иисусу молитву и просить у Него милости? Или, может быть, вы зато хулите и отвергаете умную молитву, что Бог, по вашему мнению, не слышит тайную в сердце совершаемую молитву, а только ту слышит, которая устами произносится? Но это хула на Бога. Бог – сердцеведец, и самые тончайшие помыслы, бываемые в сердце или еще только имеющие появиться, Он в точности знает и все знает, как Бог и всеведец. Он и сам ищет от нас такой тайный из глубины сердца,

0: тайной, безгласной, от глубины сердца высылаемой молитве, которую он научает совершать не телесным только образом, не только произношением уст, но усерднейшим произволением, со всякою тихостью и сокрушением духа, со слезами внутренними и болезнью душевную, с затворением мысленных дверей. И приводит от Божественного Писания во свидетельство об этой тайной молитве Боговица Моисея и святую Анну, и праведного Авеля, говоря так: «Но болезнуешь ли душою, не можешь и не вопить, ибо весьма болезнующему свойственно так молиться и так просить, как я сказал. Ибо и Моисей болезную так молился, и болезнь его была услышана, почему и сказал ему Бог: «Что вопиеши ко мне?» И Анна, хотя и голоса ее не было слышно, достигла всего, чего хотела, так как сердце ее вопияло. И Авель не молча ли и не по кончине ли своей молился, и кровь его издавала глас сильнейшей трубы. Стяни и ты так же, как Моисей, не возбраняю. Раздери, как повелел пророк, сердце твое, а не ризы, из глубины призови Бога. Из глубины, сказал он, воззвах к тебе, Господи. От низу, от сердца возвыси голос, сделай таинством твою молитву. И в другом месте: ты не людям молишься, но Богу вездесущему и слышащему прежде, нежели ты скажешь, и знающему прежде, нежели ты подумаешь. Если так молишься, великую получишь награду».
1: Вы слушали главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. Читал Дмитрий Поляков.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 14 августа на Троицкой площади города Кургана открылся региональный фестиваль «Три Спаса». Это уже ставшее традиционное мероприятие посвящено началу Успенского поста и церковному празднику происхождения честных древ животворящего креста Господня, именуемого в народе Медовым Спасом. В начале фестиваля, организованного Управлением культуры Курганской области, гостями-участникам обратился к лирик Александра Невского кафедрального собора иерей Даниил Молчанов. Он поздравил всех с началом Успенского поста и пожелал, чтобы эти светлые дни были наполнены тихим духовным трудом, миром в сердце и благодарностью за каждый дар Божий. Гости фестиваля могли продегустировать медовые сладости, принять участие в мастер-классах по изготовлению свечей, сфотографироваться у тематической фотозоны «Улья счастья». Для посетителей ярмарки выступали артисты и музыканты. Группы. Фестиваль «Три Спаса» продолжит радовать жителей города 19 и 29 августа в дни празднования Яблочного и Орехового Спаса. В Скорбященском храме Александра Невского Новотихвинского

Казанского женского монастыря прошел региональный круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В нем приняли участие архиереи, игумены, игумени и монашествующие Уральского федерального округа. Работу конференции возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В мероприятии принял участие епископ Троицкий Южноуральский Павел. Собравшиеся обсудили сохранение монашеских обетов, духовное руководство послушниками, значение святоотеческого наследия и исполнение монашеских обязанностей в повседневной жизни. С докладами онлайн выступили митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, митрополит Омский, Таврический Дионисий, епископ Павлово-Посадский Силуан, епископ Лидский, Сморгонский Порфирий, а также наместники и настоятельницы монастырей. Настоятельница Дигитриевского женского монастыря в Челябинске, игуменя Евсевия Лобанова, посвятила свое выступление духовному чтению. Она отметила его значение для внутреннего сосредоточения человека в условиях современной жизни. Подобные встречи проходят в регионах несколько раз в год. Они помогают монашествующим общаться, обмениваться опытом и вместе искать ответы на вопросы, связанные с устроением духовной жизни. Продолжаем выпуск. С 17 по 20 сентября в Раифском Богородицком мужском монастыре города Казани состоится форум православной молодежи Татарстана. Мероприятие организуется архиерейским подворьем преподобного Сергия Радонежского города Казани совместно с отделом по делам молодежи Казанской епархии в рамках проекта «От форума к действию. Православная молодежь Татарстана». Инициатива направлена на развитие молодежного служения на территории Татарстанской митрополии, организацию культурных, просветительских, образовательных и других мероприятий, а также формирование сообществ активных молодых людей в малых городах и селах Республики Татарстан. В программе форума лекции экспертов, мастер-классы, встречи с известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставников в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В эфире новости. В преддверии празднования явления Порт-Артурской иконы Божьей Матери 16 августа состоялся ежегодный водный крестный ход с иконой «Торжество Пресвятой Богородицы» от Сестрорецка до фортов Кронштадта. Его организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». Участвовали представители Совета ветеранов, моряков подводников Сестрорецка, общество потомков участников Цусимского сражения, потомки ветеранов русско-японской войны, вокально-хоровой коллектив Агни Парфене, семьи с детьми. В Сестрорецком парке дубки с молитвенными песнопениями участники проследовали к причалу. Перед иконой торжество Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Маршрут лежал по акватории Финского залива вблизи исторических фортов. В форте Татлебен клирик храма и исполняющий обязанности председателя комиссии Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров выступил с докладом о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к своему делу и отечеству. Председатель Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка Николай Шестаков отметил, что пример русских моряков рубежа 19-20 веков служит достойным ориентиром для воспитания будущих поколений, которым предстоит хранить и приумножать наследие Отечества. Традиция зародилась в 2023 году. Водное шествие состоится также 24 августа. Конечным пунктом станет Выборг. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, сегодня программа из цикла «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным посвящена празднику Преображения Господня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами я, священник Александр Ермолин, наш проект «Просто о православии», и мы продолжаем наш разговор про праздники церкви. И сегодня мы с вами поговорим о прекрасном празднике, который, наверное, очень многие люди знают. Это праздник Преображения Господня. Это один из 12 праздников, то есть один из 12 главных православных праздников. И часто люди знают о том, что есть некий загадочный яблочный спас, и многие даже люди празднуют именно его. Но церковная традиция, он называется совершенно по-другому, и это праздник Преображения Господня. Вот тут нужно поговорить в первую очередь о так называемых спасах. То есть, если мы остановим такого совершенно светского человека, спросим, какой ты знаешь ли ты праздник и медовый спас, он скажет, конечно, знаю, он назовет вам медовый спас, яблочный спас и ореховый спас, скорее всего. Ну, есть, конечно, современные вариации, есть там хлебный спас у некоторых есть там попытка была заменить бесовский праздник Хэллоуин тыквенный, спасами его назвать по-другому, но все-таки три спаса знают все. Если мы с вами откроем церковный календарь, то с большим удивлением мы увидим, что таких праздников нет. Что будет написано? Мы увидим 14 августа, будет написано день празднования в честь честных древ животворящего креста Господня. 19 августа мы прочитаем, что это Преображение Господне, а 29 августа мы увидим о том, что там говорится про и нерукотворный образ Спасителя. Наверное, поэтому эти дни и стали называться в народе спасами, потому что три праздника в честь Спасителя. И во все три праздника совершается какое-либо освящение. Причем заметьте, что если мы откроем служебник, то мы увидим освящение, молитвенное освящение только в два раза. Первый раз мы, соответственно, освящаем урожай нового меда, и второй раз мы освящаем плоды, виноград, яблоки и все остальное. Молитва на освящение орехов в православном служебнике, православном требнике отсутствует. Такой молитвы нет. И вот, видимо, вот так вот трансформировалось такое народное понимание, что раз есть три праздника в честь Спасителя, то они спасы, а, соответственно, если есть какие-то освящения, то это станет медовым, ореховым и так далее. И вот здесь нужно поговорить вообще о самой идее освящения чего-либо. Не случайно слово «освящение» — это однокоренное слово к слову «посвящение». То есть, освящая что-либо, я посвящаю эту Богу, это Богу. Будем помнить, что если мы осветили квартиру, то, получается, мы посвятили ее Богу, мы как бы говорим, Господи, я буду жить как христианин. У меня будет семья, малая церковь, и моя квартира как такой, ну, очень в кавычках, маленький храм. Я там буду совершать утренние, вечерние молитвы и так далее. Если мы освятили машину, это не означает, что у нас будет там плюс 5 безопасности, плюс 15 антирадар, там анти-ГИБДД. Нет, ни в коем случае. Это означает то, что я освятил машину, ну, там у меня иконка, крестик, и я как бы напоминаю всему миру и самому себе, что я православный христианин. Я должен Богу отдать. Я должен, если кто-то там сломался на трассе, остановиться, вызвать помощь, там, толкнуть, вытащить кого-то и так далее. И вот то же самое с урожаем. То есть, когда у нас появляется с вами урожай, то мы его освящаем в том смысле, что посвящаем его частичку Богу и благодарим Бога за этот урожай. Конечно же, мы, жители мегаполисов, мы как-то об этом немножко забыли. У нас может быть там и мед, и орехи, и виноград, и яблоко, какие-то экзотические фрукты. Они все могут быть в наших гипермаркетах в любое время года. Но, тем не менее, нужно помнить, что человек Бога всегда благодарил. Вот новый мед. И человек благодарен Богу, что он появился. Это продукт важный, питательный, продукт важный для здоровья. И он приносит его на освящение и говорит, Господи, спасибо тебе большое, у меня новый мед. А вот новый виноград. И мы благодарим, Господи, как прекрасно получилось. Виноград же такая радость, из него много что можно произвести. Мы рады и благодарим Бога, посвящаем какую-то часть урожая, в храм относим, жертвуем, делимся с ближними и так далее. Но что же это за праздники? Это, соответственно, празднование в честь честных древ животворящего Христа Господня напоминает нам с вами о прекрасной традиции, которая была в Византии, когда крест Господень, который хранился в сокровищнице императора, его носили, то есть изнесение, да, такое происходило по улицам Константинополя, по храмам, совершались молебны, водосвятные молебны, и мы вспоминали вновь о кресте, мы вспоминали о крестной жертве Спасителя, и вот благодаря этой традиции возник такой прекрасный, замечательный праздник. Теперь праздник Преображения Господня. Что же это за день? Это событие, которое описано в Евангелии, когда Господь по дороге в Иерусалим, свои вольные страдания, поднимается на гору Фавор со своими учениками. Заметьте, пожалуйста, если мы посмотрим на повествование Евангелия, то увидим, что преображение случается перед входом Господним в Иерусалим. Не в августе, нет, перед входом Господним в Иерусалим. Но когда создавался церковный устав, то, видимо, возник вопрос, а как же у нас будет празднование, собственно говоря, где-то в районе там строгого поста. Поэтому это празднование было перенесено. И интересно, что преображение Господня находится в такой в календарной связке с другим праздником, с праздником Вознесения Креста Господня. Но об этом тоже можем потом отдельно поговорить. И Господь по дороге на свои вольные страдания поднимается на гору Фавор. Вот тоже интересные смыслы уже мы видим. То есть, во-первых, то, что Бог приходит ради нас людей, ради нашего с вами спасения, идет в Иерусалим на свои страдания, о том, что Он поднимается на гору помолиться, берет с собой трех учеников, Петра, Иакова и Иоанна, это как бы ближний круг учеников, и отсюда слово «фаворит», то есть тот, кто был на горе Фавор, тоже интересная посылка. Дальше мы видим, что случается какое-то чудо. Когда он молится, то его лицо преображается, одежда становится белыми, как снег, и апостолы видят, что является Моисей и Илья, которые с ним беседуют. Это символ закона и пророков Ветхого Завета. И апостол Петр, самый дерзновенный, это видно по тексту Евангелия, он бывает со Спасителем вообще спорит периодически, имеет какое-то мнение свое особое и так далее, он выражает мысль от имени как бы всех учеников. Он говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть. А давай построим здесь три кущи, три палатки. Одну тебе, одну Моисею, другую для Ильи. Давай будем здесь жить». То есть это пример того ощущения, того чувства, которое возникает у апостолов, когда они ощущают фаворский свет. Когда душа человеческая приближается к Богу, то вот мы ощущаем, что нечто особое, нечто принципиально иное, что мы даже и передать не можем. То есть вот очень тоже интересный посыл этого праздника. И после уже этого, да, как бы начинается эпоха богословских споров. Григорий Палама спорит с Варлаамом Калабрийцем о природе нетварного света, что это такое тварный, нетварный, что такое фаворский свет, что такое нетварная божественная энергия. Это серьезный богословский, замечу еще и серьезный философский спор, не только о том, что было на Фаворе, но вообще спор о познавании Бога. Может ли Бог быть познан? А как может быть познан? По природе, по сущности, может быть познан через нетварную энергию. То есть это такой серьезный богословский спор, в котором ну, реально как бы надо разбираться. И вот такие серьезные интеллектуальные отсылки, мы и духовные, конечно же, да, мы видим в празднике Преображения Господня. И понятно, что да, тут мы освящаем урожай, мы благодарим Бога, но как часто все это сводится к каким-то простым суевериям. Вот люди пишут: а у нас яблочный спас. Замечательно. Вообще это кощунственно на самом деле звучит, потому что спас у нас один, Господь Иисус Христос, наш Спаситель, и Он не ореховый, не яблочный, не медовый, он один. И он является в мир ради нас людей и ради нашего с вами спасения. И дальше начинаются еще больше какие-то суеверия. Люди начинают говорить: вы знаете, вот если вы там вкусили яблоко до освящения на преображение Господне, то все. Если женщина делала аборт, то, соответственно, так и делать нельзя. И некоторые, я помню, даже дамы начинают там шифроваться, там говорят: а я вот яблочко не ем, я вот аборт делала. Или, например, некоторые стесняются: ты яблоко будешь? Нет, не буду. Но почему? Ну, мне вот не удобно говорить, как бы, но другая дама понимает, что ну вот аборт она делала. То есть вообще, конечно, это очень странная идея о том, что если женщина сделала аборт, соответственно, она скушала яблоко, это этим яблоком не накормят ребенка в Царстве Божьем. Какое-то очень странное Царствие Божие, в котором дети питаются, абортированные дети питаются яблоками, виноградом. Ну, это совершенно странно, хотя церковный устав имеет прямое предписание. Он пишет о том, что тот из братьев, кто ухаживал за виноградником и вкусил виноградный плод раньше его освящения, тому полагается епитимия. Он должен был не вкушать виноград, его плоды, до конца месяца. Но поскольку все-таки это старый новый стиль, получается, вот если кто-то из братьев там, до 6 августа скушал виноградинку, не сдержался, не поблагодарил Бога, не освятил этот плод, то, соответственно, до конца августа он виноград не кушает. Все. Это единственное, что знает церковный устав. Никаких абортированных младенцев, никаких яблок, никаких там женщин, сделавших аборт, там нет. Это просто странная фантазия и вообще очень далекая от православия. Вот это такой праздник Преображения Господня. И далее еще одна дата, конечно же, это празднование в честь нерукотворного образа Спасителя. Когда мы вспоминаем тот нерукотворный образ, это важный богословский вопрос, вопрос иконопочитания, вопрос изображения о том, что Господь вот сам явил свой образ, сам показал, что есть его изображение, и ведь Ветхий Завет не изображает Бога, а благодаря Новому Завету, благодаря Боговоплощению, благодаря тому, что Бог приходит в мир, и получается, что можно взять и изобразить Бога. Вот такой вот прекрасный отсыл к идее вообще иконопочитания. И, естественно, ни про какие орехи, нигде в церковном уставе никто не говорит. И, быть может, вот после нашей беседы кто-то будет говорить, ну, что ж вам, батюшка, не нравятся спасы, чем вы недовольны? Недоволен тем, что это антимиссионерская идея. То есть человек живет какой-то своей жизнью, он знает, что у православных яблочный спас, и говорит, ну, я в это не верю. Я могу есть яблоки до освящения, после освящения, могу купить себе какие-то фрукты, и мне для этого не нужно их освящать в храме. И поэтому нужно нам с вами, православным людям, очень четко, очень ясно, очень адекватно проговаривать то, что «а мы-то празднуем не освящение яблок, мы празднуем преображение Господне и те великие смыслы, о которых я говорил, преображение на фаворе, сама идея жертвенного служения Бога и так далее, и так далее». Люди действительно будут удивлены, скажут «ничего». Чего себе, а мы не знали. Ну и последняя мысль. Дело в том, что часто говорят, что нужно просто воцерковить яблочный спас. То есть вот как бы нужно как-то вот так сделать миссионерски правильно, чтобы человек от идеи, что я освящаю яблоки, дошел бы до идеи того, что я хожу в храм. И вот, может быть, у вас будет ответ на этот вопрос. Но лично я не знаю, как это так можно сделать, как можно взять и человека довести от идеи освящения яблока до того, что у православных яблочный спас, довести его до идеи церковной жизни. Мы обычно делаем по-другому. Мы просто говорим, яблочного спаса нет. И я, например, категорически своим прихожанам запрещаю отправлять открытки с яблочным спасом. Всем говорю, у нас с вами, дорогие друзья, преображение Господне. Вот поэтому нужно нам с вами рассказывать о смыслах этого праздника, о его идеях. И желаю, чтобы в нашем мире все больше было людей, у которых будет праздник преображения Господня, праздник Христа Господня, праздник нерукотворного образа Спасителя. И все меньше людей будут праздновать загадочный яблочный, медовый и ореховый спас. Всех еще раз с праздником. И желаю нам с вами ощутить в нашей жизни вот то, что пережили апостолы на горе Фавор. Настолько были рады, что даже не могли объяснить, что это. Господи, хорошо нам здесь быть. Вот чтобы мы могли бы это сказать о всей нашей с вами церковной жизни. Всех еще раз с праздником Преображения Господня.
0: Вы слушали программу из цикла «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию новые главы алфавитного патерика. Читает Денис Гаврилов.
2: О Евхаристе Мирянине. Двое из отцов просили Бога открыть им, в какую они пришли меру. И был им голос с неба. В таком-то селении египетском есть один мирянин по имени Евхарист, и жена его называется Марией. Вы еще не пришли в меру их. Два старца, собравшись, пошли в селение, спросили о них и нашли келью Евхариста и в ней жену его. «Где муж твой?» — спросили они ее. Она отвечала: «Он пастух и пасет овец», и приняла их в келью свою. Вечером возвратился Евхарист с овцами. Увидев старцев, он приготовил им трапезу и принес воды обмыть ноги их. Старцы говорят ему: «Не вкусим ничего, пока ты не расскажешь нам о своей жизни». Евхарист со смирением только и говорил им: «Я пастух, а это жена моя». Старцы продолжали просить его, но он не хотел говорить. Тогда старцы сказали: «Бог послал нас к тебе». Услышав слово сие, Евхарист убоялся и начал рассказывать им: «Вот овец сих мы получили от своих родителей, и если, по милости Божией, бывает какой прибыток от них, делим его на три части: одну для бедных, другую для странников, а третью для собственного употребления. С того времени, как я взял себе жену, мы не осквернялись, и она доселе дева. Каждый из нас спит особо. По ночам носим мы в лосинице, а днем свои одежды. До сих пор об этом не знал еще ни один человек». Услышав сие, старцы удивились и возвратились, славя Бога. О пресвитере Евлогии. Некто Евлогий, ученик блаженного Иоанна, епископа, пресвитер и великий подвижник, постился по два дня, а иногда продолжал посты по целой неделе, вкушая только хлеб с солью, и был прославляем людьми. Он пришел к Авве Иосифу в Панефос, надеясь увидеть у него еще большую строгость в жизни. Старец принял его с радостью и предложил в утешение все, что имел. Но ученики Евлогия говорят: «Пресвитер, кроме хлеба с солью, ничего не ест». Авва же Иосиф ел молча. В продолжении трех дней не слышали, чтобы Авва Иосиф и ученики его пели или молились. Ибо они это делали тайно. Евлогий и ученики его пошли, не получив никакой пользы. По устроению Божию сделалась тьма, и они, заблудившись, воротились к старцу. Прежде нежели постучались, они услышали, что Авва Иосиф и ученики его поют. Долго простояв, наконец постучались. Они прервали псалмопение и приняли их с радостью. Ученики Евлогия, так как был сильный жар, налили в сосуд воды и подали ему. Вода эта смешана была из морской и речной, и Евлогий не мог пить. Размышляя сам с собою, пал он к ногам старца, желая научиться образу жизни его, и говорил ему: «Авва, что это значит? Прежде вы не пели, но теперь, когда мы ушли, стали петь. И, взяв сосуд, я нашел в нем соленую воду». Старец отвечал ему: «Брат глуп и по ошибке примешал морской воды». Евлогий продолжал просить старца, желая узнать истину. Старец сказал ему: «Та малая чаша вина была чашей любви, а это вода, которую всегда пьют братья». И научил его различать помыслы и отсек от него все человеческое. Евлогий сделался снисходителен и впоследствии ел все предлагаемое. Научился и сам делать втайне и сказал, наконец, старцу: «Подлинно, ваше делание есть истинное». об Авве Евпрепии. Авва Евпрепий говорил: «Зная, что Бог верен и силен, веруй в Него, и будешь причастником благ Его. Если же ты беспечен, то и не веруешь. Все мы веруем, что Бог силен, и веруем, что для Него все возможно. Но ты и в своих делах имей веру в Него, ибо и в тебе Он творит чудеса». Однажды воры грабили Авву Евпрепия. Он вместе с ними выносил свои вещи. Когда воры унесли все его имущество, но оставили свою палку, Авва Евпрепий, увидев палку, опечалился и, взяв ее, побежал за ворами, желая отдать им палку. Когда же воры не хотели взять, опасаясь, чтобы чего не случилось, Авва Евпрепий, встретившись с какими-то людьми, которые шли по той же дороге, упросил их отдать палку. Авва Евпрепий говорил: «Все плотское есть брение. Кто любит мир, тот любит преткновение. Посему, если иногда случится нам что-нибудь потерять, мы должны принимать это с радостью и благодарностью, освобождаясь через то от забот». Один брат спросил Авву Евпрепия: «Как жить?» Старец отвечал: «Ешь траву, носи траву и спи на траве, то есть все презирай и сделай сердце свое твердым, как железо». Брат спросил того же старца: «Как страх Божий приходит в душу?» Старец отвечал: «Если человек будет иметь смирение, нестяжательность, не будет осуждать, то придет к нему страх Божий». Он же говорил: «Страх и смирение, лишение в пище и плач никогда не должны оставлять тебя». Авва Евпрепий еще в начале своего подвижничества пришел к одному старцу и говорит ему: «Авва, дай наставление, как мне спастись?» Старец отвечал ему: «Если ты хочешь спастись, то когда придешь к кому, не начинай говорить, пока не спросят тебя». Авва Евпрепий, пораженный сим словом, поклонился старцу и сказал: «Много читал я книг, но такого наставления я еще не знал», и пошел, получив большую пользу. Об Авве Еладии. Рассказывали об Авве Еладии, что он целых 20 лет провел в кельях и никогда не поднимал глаз своих вверх, чтобы посмотреть на кровлю церковную. О том же Авве Еладии говорили, что он ел только хлеб с солью. Об Авве Евагрии. Авва Евагрий говорил: «Сидя в келье, собери свой ум, вспомни о дне смерти. Посмотри потом на умерщвление тела, подумай о бедствиях, примись за труд. Презри суету мира, чтобы мог ты постоянно пребывать в любви к безмолвию и не ослабевать. Вспомни и о настоящем состоянии душ в аде, подумай, каково им там, в каком они страшном молчании, как горько стенают, в каком страхе, мучении и ожидании. Подумай об их непрестанной скорби, о душевном нескончаемом плаче. Вспомни также и о дне воскресения и явления пред Богом. Вообрази страшный и ужасный он и суд. Представь то, что приготовлено грешникам. Стыд пред Богом и ангелами, и архангелами и всеми людьми. Наказание, вечный огонь, червь неусыпающий, ад, мрак, скрежет зубов, ужасы, муки. Представь и блага, приготовленные праведникам, их общение с Богом Отцом и Его Христом, с ангелами, архангелами и всем ликом святых. Представь небесное царство, его благо, радость и наслаждение. Приводи себе на память то и другое. Скорби и плачь об осуждении грешников, страшась, чтобы и тебе не быть между ними. Но радуйся и веселись о благах, уготованных праведникам. Старайся соделаться причастником сих благ и избегнуть оных мучений. Смотри, чтобы это никогда не выходило у тебя из памяти, будешь ли ты в келье или вне оной, чтобы, хотя таким образом, избегать тебе нечистых и вредных помыслов. Он же говорил: «Отсекай мирские привычки, дабы ум твой не возмущался и правило безмолвия не было нарушено». Говорил также: «Много значит молиться без развлечений, а еще более петь без развлечений». Еще говорил: «Помни всегда об исходе твоем, не забывай вечного суда, и не будет греха в душе твоей». Еще говорил: «Не будь искушений, и никто бы не спасся». Еще говорил: «Один из отцов сказал: постническая строгая жизнь, соединенная с любовью, скоро вводит монаха в пристань бесстрастия». Однажды по какому-то делу было собрание в кельях, и Авва Евагрий говорил тут. Пресвитер говорит ему: «Мы знаем, Авва, что если бы ты был в своей стране, уже давно бы мог быть епископом и начальником над многими, а теперь ты сидишь здесь как странник». Авва Евагрий хотя был тронут сим, но не смутился и, кивнув головою, сказал ему: «Точно так, отец, но однажды я говорил, даже дважды, но более не буду». Иов, глава 39, стих 35. Об Авве Евдемоне. Авва Евдемон рассказывал об Авве Пафнутии, отце скита. «Еще будучи юношей, приходил я к нему в скит, но он не позволил мне там остаться, говоря: при себе никак не позволю жить в скиту женскому лицу». Об Авве Зеноне. Авва Зенон, ученик блаженного Силуана, говорил: «Не живи в славном месте, не садись со знаменитым человеком и не полагай основания, чтобы когда-либо строить себе келью». Сказывали об Авве Зеноне, что сначала он ни от кого ничего не хотел принимать, и посему делавшие ему приношения уходили от него, скорбя о том, что он не брал. А другие приходили к нему, желая получить от него что-нибудь, как от великого старца, но ему нечего было давать им, и сии отходили со скорбью. Видя сие, старец сказал: «Что мне делать? И те скорбят, которые приносят, и те, которые хотят получить. Вот что будет лучше: если кто принесет, возьму, а если кто попросит, отдам ему». Так делая, и сам он был спокоен, и все были им довольны. Один брат-египтянин пришел к Авве Зенону в Сирию и жаловался старцу на свои помыслы. Старец, удивляясь, сказал: «Египтяне скрывают добродетели, которые имеют, но всегда обвиняют себя в грехах, которых не имеют. А сирияне и греки присвояют себе добродетели, которых не имеют, и скрывают грехи, которые имеют». К Авве Зенону пришли братья и спрашивали, что это написано в книге Иова: «Небо же нечисто пред ним». Старец сказал им в ответ: «Братья оставили грехи свои и исследуют небеса». А значение слов такое: по елику один Бог чист, потому он и сказал: «Небо же нечисто». Рассказывали об Авве Зеноне, что он, живя в скиту, пошел однажды ночью из своей кельи к озеру, но, заблудившись, ходил 3 дня и 3 ночи. Усталый и изнемогший, он пал, как бы умирающий. Но вот стал пред ним отрок, держа в руках хлеб и сосуд с водой, и сказал ему: «Встань, ешь». Старец, встав, помолился, думая, что это призрак. Юноша сказал ему: «Хорошо ты сделал». Старец еще помолился в другой и третий раз, а юноша опять сказал: «Ты хорошо сделал». Тогда старец встал, взял и поел. После сего говорит ему юноша: «Сколько ты ходил, настолько удалился от своей кельи, но встань и иди за мной». Тотчас старец увидел себя у своей кельи и сказал юноше: «Войди, сотвори у нас молитву». Когда старец взошел в келью, юноша стал невидим. В другое время тот же Авва Зенон проходил Палестину и, утомившись, сел для принятия пищи у огуречного огорода. Помысл говорил ему: «Возьми один огурец и съешь, ибо что в этом важного?» Но он отвечал своему помыслу: «Воры подвергаются наказанию. Так испытай себя, можешь ли ты перенести наказание?» Встав, он 5 дней простоял на жаре и, изнуренный жаром, сказал сам себе: «Не могу снести наказание». Потом говорил своему помыслу: «Если не можешь, то не воруй и не ешь». Авва Зенон сказал: «Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда станет пред Богом и прострет руки свои к Нему, прежде всего, даже прежде молитвы о душе своей, должен от всего сердца молиться о врагах своих. За сие доброе дело Бог услышит его, о чем бы он ни молился». Говорили, что в одном селении некто много постился, так что прозвали его постником. Услышав о нем, Авва Зенон позвал его к себе. Тот с радостью пришел к нему. Помолившись, они сели. Старец начал работать молча. Постник, не находя о чем говорить с ним, начал сильно скучать и, наконец, говорит старцу: «Помолись о мне, Авва, я хочу идти домой». «Зачем?» — спросил его старец. Он отвечал: «У меня сердце будто в огне, и я не знаю, что с ним делается. Когда был я в селении, постился до самого вечера, и никогда не случалось со мною подобного». Старец говорит ему: «В селении ты сыт был слухом, но теперь ступай и принимай пищу в 9 часу, а если что делаешь, делай тайно». Когда постник начал так делать, то уже с болезнью ожидал 9 часа. Знавшие его говорили: «Постник одержим бесом». Когда он пришел к старцу и рассказал ему обо всем, сей отвечал ему: «Такой путь угоден Богу». Об Авве Захарии. Авва Макарий спросил Авву Захарию: «Скажи мне, какое дело монаха?» «Тебе ли спрашивать меня, отец?» — сказал Захария. Авва Макарий говорит: «Я хорошо знаю тебя, сын мой Захария, но есть кто заставляет меня спросить тебя». Тогда Захария говорит ему: «По мне, отче, тот монах, кто во всем делает себе принуждение». Однажды Авва Моисей пришел почерпнуть воды и видит Авву Захарию, молящегося у колодца, и Духа Божия в виде голубя, сидящего на нем. Авва Моисей сказал некогда брату Захарии: «Наставь меня, что мне делать?» Захария, услышав, повергся на землю к ногам его и сказал: «Тебе ли спрашивать меня, отец?» Старец отвечал ему: «Поверь мне, сын мой Захария, я видел Духа Святаго, сходящего на тебя, и это заставляет меня спросить тебя». Тогда Захария снял со своей головы куколь, положил его под ноги и, попирая его, сказал: «Ежели не сокрушится таким образом человек, не может быть монахом». Когда Авва Захария находился в скиту, ему было видение. Встав, он открыл видение своему Авве Кариону. Но старец, сильный в подвижничестве, не был искусен в развлечении видений. Он встал и бил Авву Захарию, говоря: «Твое видение от демонов». Но мысль не оставляла Захарию. Он, встав ночью, пошел к Авве Пимену и открыл ему все дело и как говорит его сердце. Старец, видя, что видение от Бога, говорит ему: «Пойди к такому-то старцу и сделай все, что он не скажет тебе». Захария пошел к старцу. Старец, ни о чем его еще не спросив, наперед сказал ему обо всем и о том, что видение было от Бога. «Но иди», — прибавил он, — «и будь послушен отцу своему». Авва Пимен сказывал: когда Авва Захария приближался к смерти, Авва Моисей спросил его: «Что ты видишь?» Захария отвечает ему: «Не лучше ли, отец мой, молчать?» «Так», — сказал Моисей, — «молчи, сын мой». В самый час смерти его, бывший при нем Авва Исидор, подняв очи к небу, сказал: «Радуйся, сын мой Захария, ибо отверзлись тебе врата небесного царствия».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали алфавитный патерик, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Свято-Троицком архиерейском подворье Ирбита социальная служба организовала сбор гуманитарной помощи в виде вещей для нуждающихся ирбитчан, пострадавших в результате стихийного затопления этим летом. Многих коварная вода застала буквально врасплох. Люди порой уходили из затапливаемых домов в торопях, беря с собой лишь документы. Большинство из жителей затопленной зоны остались даже без одежды. Прихожане Свято-Троицкого храма быстро откликнулись, несли в храм одежду, обувь, постельное белье, одеяло и подушки. Добровольцы социальной службы принятые вещи рассортировали, проверили, чтобы одежда была чистой и готовой к носке. Разложили по категориям – мужская, женская и детская. Прихожане-мужчины на личном автомобиле организовали рейсы по доставке вещей, а также в деревню Бердюгина и город Ирбит. Помимо материальной помощи, добровольцы привозили людям слова утешения, молились вместе с ними. Этот кризисный случай показал, что община храма – это не просто люди, собирающиеся еженедельно на воскресную службу. Это люди-христиане, которые перед лицом бушующей стихии показали человеческую доброту и веру, любовь к ближнему, как учит нас Господь. В первые дни Успенского поста группа из 18 паломников трехсвятительского храма города Нижняя Тура совершили паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь села Тарасково. В этом году обитель отмечает 120-летие со дня освящения. Путь паломников начался не без испытаний, случилась задержка отправления на час из-за поломки транспорта. К тому же группе пришлось столкнуться с непростыми ситуациями по дороге. Однако благодаря предварительной духовной подготовке трудности не сломили участников поездки. Перед отправлением был совершен молебен в храме

честь священномученика Александра Нижнетуринского, покровителя прихода, паломники получили благословение настоятеля трехсвятительского прихода отца Сергия, а в пути усердно молились. По прибытии в Тараского паломники успели к началу службы. Под праздничный звон колоколов они вошли в ворота обители. Дальнейший день был наполнен глубокой молитвой и соприкосновением со святынями. Паломники заказали требы, приняли участие в литургии, прониклись особой атмосферой богослужения, в том числе молитвенным греческим распевом. Важными моментами стали исповедь, причастие святых даров и проповедь настоятеля монастыря игумена Алексея Малетина. Особую значимость поездке придало пребывание у местночтимой чудотворной иконы Божьей Матери Всецарица, находящейся в храме Святой Троицы. С 2000 года монастырь носит наименование Всецарицынский именно благодаря этой святыне. По свидетельствам верующих, от иконы получает исцеление, страждущие онкологическими заболеваниями. Эти случаи подтверждены медицинскими заключениями. Традиционными для паломников стали набор святой воды в храме Всецарицы и обливание в кабинках. Паломники подчеркивают, паломничество – это не развлекательная прогулка, а труд, требующий физических, душевных и духовных сил. Это решительный шаг из зоны комфорта навстречу Богу и святым угодником, который помогает разжечь в сердце живую веру и избавиться от духовной теплохладности. Продолжаем выпуск. Более 150 воспитанников церковно-приходских школ и православной молодежи приняли участие в 14-м паломническо-туристическом слете «Каменный пояс», который с 2012 года проходит в деревне Новая Тура. Слет проходит по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона и является официальным мероприятием Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви при участии представителей других епархий Екатеринбургской митрополии. Организаторы «Западное благочиние» Нижнетагильской епархии при поддержке епархиального отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии и администрации Нижнетуринского городского округа. В этом году слет посвящен наследию святого равноапостольного Николая Японского. Лагерь разбили рядом с Поклонным крестом на месте разрушенного храма, а не на поле, так как обильное на осадке лето максимально пропитало почву водой. В первый день слета для участников преподаватели церковного приходской школы во имя святой блаженной Матроны Московской города Лесной Нина Крохина провела интеллектуальную игру «Ковчег». Воскресный день всегда начинается с литургии на месте разрушенного храма во имя архистратига Михаила. Все к таинству подготовлено силами иерея Николая Яровенко, клирика прихода святой блаженной Матроны Московской. 93 причастника приняли святые дары. Слет церковно-приходских школ и православной молодежи «Каменный пояс» на протяжении многих лет остается одним из самых любимых, ярких и массовых мероприятий Нижнетагильской епархии. Продолжаем выпуск. В двух женских консультациях города Кургана и областном перинатальном центре прошли молебны для беременных. Беременность – это особое время, наполненное ожиданием, радостью, волнением и надеждой. В этот период особенно важно чувствовать поддержку, укрепляться в молитве и доверять свою семью Богу. Поэтому сестры милосердия, добровольцы, сотрудники и беременные мамы просили у Бога благословения на вынашивание беременности, благополучные роды, сопровождение и помощь. Молебны совершил протоиерей Владимир Алексеев. Священник также вручил беременной маме свидетельство о начале новой жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня среда, 19 августа. Мы желаем вам хорошего, доброго праздничного дня. Сегодня преображение Господне. Мира вам и вашим семьям. Ну а я напомню о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут мы предлагаем вам встречу с театром «До мурашек». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказы священника Александра Дьяченко. В 13 часов 10 минут передача Константина Еремеева, и мы отправимся на концерт группы «Незримые комнаты» в музей андерграунда. В 13 часов 40 минут детям о Боге. Евангельская история для детей, составленная Галиной Калининой. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. В них принимает участие игумен Флавиан Матвеев. Тема беседы – аспекты, составляющие духовную жизнь, трудности. В 15 часов 10 минут главы книги, посвященной житию священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут рубрика «Детям о Боге». В 16 часов 30 минут слово на день преображения Господня святителя Феофана Затворника. В 16 часов 40 минут программа просветительских проектов Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут в рубрике «Гость в студии» предлагаем вашему вниманию беседу с писателем Сергеем Арутюновым о фестивале «Пространство слова». В 18 часов 10 минут для ребят рассказы Константина Паустовского. В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культура. Русская историческая наука Золотого века. В 19 часов 10 минут мы повторим знакомство и интервью с театром «До мурашек». В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга», напомню, слушаем рассказы священника Александра Дьяченко. В 20 часов 10 минут главы книги «22 ступени к небу», посвященные житию священномученика Константина Меркушинского. В 20 часов 20 минут беседы о вечном, в них принимает участие игумен Флавиан Матвеев. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» главы алфавитного Патерика. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, ну а затем в нашем эфире книга с игумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, в среду, 19 августа. Мы желаем вам хорошего праздничного дня с преображением Господним и оставайтесь на нашей волне.
1: Добрый день. Сегодня я нахожусь в доме Агафуровых, и я увидела интересный театр. Будьте добры. Здравствуйте. Это руководитель. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Фамилия моя Юдина. Да, мы организовали театр и находимся в доме Агафуровых. Наш театр – это театр импровизации. Почему мы это сделали, да? Я сама любитель театра и вообще на самом деле всю жизнь работала главным бухгалтером большого предприятия. Вот. И в моей жизни, как вот многие считают, что у бухгалтера мало творчества. Творчество там присутствует, в любой вообще работе, я считаю, присутствует много творчества. Если ты хорошо знаешь свою работу, ты можешь уже творчески подходить к разным вещам. Но такой отдушиной и таким большим интересом для меня всегда был театр. Я очень много ходила в разные театральные студии в городе, играла в театре Тургенев даже. Ну и, в общем, этот интерес у меня не прекращался. Но мы же люди трудовые, рабочие, занятые, и тексты учить не было возможности большой. То есть все равно время, семья, дети. И как будто бы вот весь мой жизненный опыт вдруг совпал вот в этом театре импровизации, в театре, который я однажды увидела. Я однажды увидела объявление в нашем городе, что плейбэк-театр – это театр импровизации, приходите. Я пришла, посмотрела и рассказала свою личную историю. Свою личную историю, она возникла в моменте, эта история, потому что другие люди рассказывали. И у меня возник вот так называемый катарсис. Я до этого ни в одном театре такого не испытывала. Я поняла, что эта история настолько глубоко сидела в моей душе, и она вылезла. Вот в этом моменте ее надо было рассказать именно здесь и сейчас. То есть она проявилась благодаря тому, что люди одни рассказывали, зрители рассказывали, а актеры играли. И вот душа потребовала рассказать. И я эту свою проблему, которая с детства откуда-то тянулась, я ее прочувствовала, поняла, что над ней надо поработать, и что эта проблема живет со мной вот всю мою сознательную жизнь. Я поняла, что такой театр очень важно делать, просто делать в нашем городе, что таких театров мало.
1: И... Скажите, мне кажется, здесь нужна психологическая какая-то подготовка.
2: Ну вот, психологическая подготовка здесь, это правда хорошо. На самом
1: деле,
2: то есть
1: у вас есть психологи?
2: В нашем театре есть, да, психологи. Я сама уже тоже закончила повышение квалификации на психолога-консультанта, обучилась. Просто такой, да, интерес проснулся, чтобы более качественно давать людям вот эту поддержку. Мы, конечно, обучаемся. Но быть психологом не обязательно. У нас у всех с вами есть эмпатия, есть эмоциональный какой-то опыт. И в нашем театре еще важно, что это не должны быть обязательно молоденькие актрисы. Как раз люди с жизненным опытом, которые когда-то в детстве, может быть, не доиграли или хотели быть актерами, да, они приходят к нам и играют. И наш театр, он дает поддержку не только зрителям, но и самим актерам. То есть это как бы как театр соседей. Вот. Изначально он и затеивался театром соседей. Так и называется. Театр соседей. Можно увидеть такие названия. Потому что люди приходят, делятся историями и становятся ближе друг к другу, понятнее. Они говорят на одном языке. Мы иногда можем не понимать мотивов действия какого-то человека. Но когда он расскажет свою личную историю, возможно, расскажет, почему он так сделал, мы становимся друг другу понятнее. И уже смотрим на своих соседей, на своих сотрудников, если это, например, выступление в коллективе, да, в трудовом, то мы смотрим уже друг на друга так любящими глазами, так сказать.
1: Скажите, почему такое интересное название? И театр у вас появился, видимо, недавно, да?
2: Нашему театру 2 года, даже уже почти 3. Нет, не недавно. А название такое, потому что зрители, очень часто выходя из зала, говорят, было «До мурашек». Но мы «До мурашек» сделали одним словом, и это такой как бы персонаж у нас волшебный. «До мурашек» — это человечек, который, мы его так себе представляем, и если эти буквы складывать разным способом, то «Дом урашек». Дом «Урал», то есть тут и слово «Урал» есть, присутствует, и слово «мурашки» присутствует, и слово «дом». Вот. И мы находимся, да, вот в этом доме. В этом доме мы действительно недавно, в доме Агафуровых, мы буквально здесь первый сезон отработали с прошлого сентября месяца, но мы тут сделали уже 22 выступления.
1: Сколько у вас спектаклей вообще? Разный репертуар, видимо.
2: Смотрите, у нас не репертуарный театр и не классический. Мы театр импровизации. Мы играем реальные истории зрителей, которые рассказывают из зала. То есть в нашем театре есть ведущий, актеры и музыкант. И под живую музыку мы делаем выступления. И сценарием является для нас то, что в моменте расскажут зрители. То есть зрители рассказывают свои истории, мы их показываем. Музыкант в этом случае, он как топёр в новом фильме, вот можно сравнить с топёром, да, когда он идет за эмоциями, подстраивается зрители, или наоборот ведет это действие, или когда-то замолкает. То есть он нам подыгрывает, аккомпанирует. А актеры в моменте разными способами, это и телесное выражение, и монологи, те монологи, которые рождаются в моменте. У нас нет заученных текстов.
1: То есть я правильно понимаю, что каждый спектакль, он уникален, они не повторяются и могут, каждый раз по-разному.
2: Или все верно,
1: драма,
2: да.
1: Трагедия, комедия, тут все что угодно может быть.
2: Это прямо в одном спектакле может и драма, и комедия быть, потому что очень часто зрители начинают рассказывать, одна история рождает другую, и очень часто какие-то истории возникают в противовес. Если, например, зрители грустили, то кто-то обязательно выйдет и скажет, знаете, а грустить нечего, вот весело, мне сегодня весело, например. Поэтому в одном спектакле может быть и драма, и великая радость, да, и комедия. Но...
1: А вообще были такие спектакли, которые драма, то есть они какие-то были негативные, то есть уходили куда-то поплакать? Или все-таки заканчивается всегда у вас на ура, позитивно?
2: Ну, вообще мы спектаклем задаем тему, вот я что хотела сказать. Все равно мы озвучиваем тему, на которую мы будем играть. А куда это приведет, мы не знаем.
1: То есть зрители приходят, зная тему?
2: Да, зрители приходят, зная тему, и они, в принципе, немножечко готовы, да, порассуждать на эту тему. Возникает такой диалог живой. И такого уж прямо, что все закончилось печально, у нас не было. Но бывают, конечно, истории травматичные. Мы очень часто играем для разных сообществ, и в том числе для сообщества приемных родителей, где есть приемные дети и есть сложные, так скажем, это не трагические уже прямо, но сложные какие-то жизненные истории, которыми люди в моменте готовы делиться. Это и истории про вторичное сиротство, ну и вообще про сиротство. Вот такие у нас, такой опыт у нас был.
1: Угу. А скажите, получается, у вас на музыкальных инструментах кто-то играет, или это просто говорящий театр? Больше говорю.
2: На музыкальных, я же говорю, у нас музыкант, он как топер озвучивает.
1: Просто озвучивает.
2: Да, и у нас музыкантом является Евгения, она вообще выпускница консерватории, она озвучивает не только инструментами, но и голосом. Она вокальный исполнитель, она может звучать. Наши инструменты присутствуют у нас разные. Это и синтезатор, и бубен, и этнические инструменты. И есть еще музыкант, у нас на самом деле два музыканта в моменте. Это не традиционно, обычно в таких театрах, как наш, один музыкант, а у нас их два. И это и диджериду, такая большая трубка, как у слона, хобот. Значит, и он так звучит, что иногда трясутся вот здесь полы. И Лариса Анатольевна нас иногда так волнуется за это. Наш театр очень радушно принял Дом Агафуровых, который находится в Екатеринбурге на улице Сакаи-Ванцетти. И мы очень рады этому знакомству. Нам здесь очень уютно, комфортно, потому что наш театр имеет камерный характер. И этот театр, он для небольшого количества зрителей, чтобы у всех была возможность рассказать и довериться, открыться. Открыть душу.
1: Максимально так. Сколько человек может вас смотреть?
2: Ну, мы можем играть и для 100 человек, но самое комфортное – это 40-30 человек, до 50. Но еще я хочу сказать, что мы ездили на гастроли, базируемся мы здесь, но наш театр, он передвижной. У нас не очень много реквизита, и мы можем это все перевозить. В основном это музыкальные инструменты. Нашим реквизитом являются цветные ткани и стулья, табуретки. Ну, еще ширмы. Все, больше у нас нет реквизита. И поэтому мы с удовольствием ездим на разные мероприятия. И вот в прошлом году мы ездили в Верхотурье. Верхотурье – это, так скажем, такой намоленный город. И нам там очень понравилось. Нас пригласили в театр. Театр называется «Театр Град». Но они очень много постановок ставят на тему души, на тему самого Верхотурья города, да, на тему веры, потому что там вот Семен, и дорога эта Семеновская. И когда мы поехали к ним на гастроли, директор театра Дмитрий, который не знал, что такое вообще плейбэк-театр, наш театр называется «Плейбэк», «Игра назад», «Возвращение истории», вот, так он совсем не знал. Он просто нас пригласил и спрашивает, а с чем это можно сравнить? И мы никогда такую метафору, ну, не имели себе в виду, и стали ему объяснять, что вот зрители рассказывают, а мы показываем. Он говорит, а как же, вот скажи, пожалуйста, вот как вы сейчас меня спрашиваете, есть ли сложные истории? Похоже ли это вообще, рассказы зрителей, могут ли быть похожи на исповедь? И вы знаете, я первый раз прямо вот сопоставила. И действительно, у нас бывают такие истории в театре, когда человек, он как на исповеди рассказывает про себя что-то очень-очень сокровенное. И наша задача очень аккуратно вернуть эту историю зрителю и зрительному залу, не травмировав человека, а наоборот, дав ему поддержку. Вот. И, собственно, этому мы учимся. Прежде чем играть, у нас все артисты обученные. Мы учились почти 2 года. Каждый артист учится, прежде чем играть истории зрителей.
1: Скажите, а у вас получается сколько человек в театре и кто не по профессии?
2: Вообще у нас в театре 12 человек. В том числе 2 музыканта. И еще у нас есть девушка, которая делает фотографии. Фотограф, видеограф. Получается 12 минус 3, это что, 9 актеров, да? Театр плейбэк – это театр любительский. Он вообще не профессиональный театр. То есть не столько важно здесь актерское мастерство, сколько навык игры самих историй. Поэтому мы учимся взаимодействовать со зрителями, играть их истории, правильно их возвращать. И в нашем коллективе люди разных специальностей. У нас есть приемная мама – и коммерческий директор в одном лице, да. У нас есть врач-перинатолог, которая умеет принимать роды, и многодетная мать, у нее трое детей, представляете? Вот она находит время заниматься театром.
1: Спектакли у вас разные, получается. А как часто у вас приходят люди верующие?
2: К нам приходят разные зрители, в том числе верующие. Особенность нашего театра в том, что, как я уже сказала, у нас актеры разного жизненного опыта. Это и многодетные мамы, да, это и верующие тоже есть. И в моменте, когда мы принимаем историю зрителя и должны ее отдать, качественно отдать, мы должны в своей голове и своей душе вынуть что-то такое важное, что зритель как бы принес, да? И вот был такой случай, что нам пришлось прямо в моменте читать молитву. «Отче наш, ижииси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, так и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и избавь нас от грехов наших, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение». Хоть театр, он, да, социальный, но мы можем играть, например, на тему, что жильцы недовольны во дворе, что у них, например, плохо работает мусоровывоз, да, и как они себя при этом чувствуют. То есть мы играем именно чувства зрителей, личную историю, что он лично чувствовал, придавая значимость каждой истории, потому что иногда через личные истории мы узнаем больше, чем по радио и телевидению, потому что они нам кажутся наиболее правдивыми и искренними, эти истории. И как живут люди, как живут простые люди. Как раз вот интерес был создать этот театр, как театр социальный, где любой человек может прийти, рассказать и быть понятым. Если вы, как говорите, это криминальная история, но ведь мы криминальные истории тоже порой совершаем по каким-то внутренним причинам. Наверное, на это есть какие-то свои, ну, причины, да, и люди ищут смысл. То есть происходит осмысление именно тогда, когда ты историю расскажешь. История может быть очень травматичной, допустим. И человек не в состоянии даже ее иногда рассказать логично, потому что у него роются мысли, и он скачет из одного в другое и не логически рассказывает.
1: А может такое быть, что его осудят, зрительный зал, за эту историю?
2: Вы знаете, у нас такого ни разу не было. У нас было много сложных историй, и мы такие не первые. Может быть, всегда может осудить, конечно, кто-то, но кто-то и присоединится. Чаще всего бывает так, что люди присоединяются к тебе, как они как бы понимают твой мотив, понимают твою личность, потому что мы все люди, и мы все можем ошибаться. Мы все можем ошибаться. И если это была ошибка, и человек находит прозрение в этот момент. То есть вот это вот удивительно. Мы не ищем интересных сценариев. Для нас сценарий – это сама жизнь. Вот так получается. Поэтому вот такая идея уникальная, на наш взгляд. Она нас поразила, и мы вот стали этим заниматься.
1: Скажите, а что вы пожелаете нашим радиослушателям?
2: Я хочу пожелать слушателям больше говорить друг с другом. Чаще говорить и чаще слушать. И не просто слушать, а слышать. И научиться слышать сердце истории вы можете у нас. Или пройдя обучение, или придя на наш перформанс. В сентябре месяце у нас начнется новый сезон, и мы будем делать выступления. Как минимум, открытые выступления у нас проходят раз в месяц, в последний понедельник, каждый последний понедельник месяца. В доме Агафуровых мы проводим, но бывает еще дополнительно. То есть можно следить за афишей в наших соцсетях. Ну, в общем-то, и все. И я приглашаю всех прийти, очиститься, попробовать открыться, открыть свою душу. И если не захотите рассказывать, можно посидеть, посмотреть, послушать и прожить какую-то личную историю через истории других, услышав и увидев их на сцене.
1: Театр «До мурашек» – театр-исповедь. Современный театр импровизации. Он сочетает в себе много разных методов. Джонатан Фокс – основатель театра. Живет в Америке, он жив и здоров, живет недалеко от Нью-Йорка. Уже сейчас в 80 странах мира есть такие театры, даже у нас в России. В крупных городах они стали появляться сравнительно недавно, в течение 2-3 лет. Смысл этого театра – дать голос простому человеку, который хотел бы, чтобы его услышали его проблему. Плейбэк-театр считает, что каждая история важна. Каждый человек должен быть услышан. Да будет так. Пожелаем театру «До мурашек» успехов!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжаем, дорогие друзья, слушать рассказы священника Александра Дьяченко. Сегодня прозвучат рассказы «Целуй меня, целуй крепче» и «Знаки».
2: Рассказ. «Целуй меня. Целуй меня крепче». Читает автор, священник Александр Дьяченко. 17 января с утра пораньше мы с матушкой уже выбрались на МКАД. Всего за полчаса домчали до Балашихи и, благополучно разминувшись со всеми возможными пробками и дорожными затруднениями, взяли курс на свою деревню. Из Москвы лучше всего выезжать ранним утром. На собственном опыте убедился. Промедлив всего какой-нибудь час, и на кольцевой обязательно уткнешься в пробку. А дальше уже как повезет. Едем не спеша. Матушка, пристегнувшись ремнем безопасности, досыпает в кресле рядом со мной. Я вообще не сторонник быстрой езды, да и годы уже не те, чтобы гонять. Спешат, чтобы догнать и поймать, а я уже поймал все, что только можно было в моей жизни поймать. Мне некуда спешить, зато есть кого любить. Я поглядел в сторону спящей матушки. Это она постоянно подначивает меня поехать в Москву, проведать наших девчонок. Вот и на этот раз тоже. На дворе святки, а мы все никак не побываем у своих. Разве так можно? Хотя бы на пару деньков. Потом возвращаться к себе и снова служить. Это я вам матушкины слова пересказываю. За последние годы в наших отношениях выработался свой особый барометр. Глянул и понимаешь, когда матушку срочно и не откладывая нужно вести к внучкам. Как только замечаю, что она останавливается рядом с чужими малышами, не отрываясь, наблюдает, как те барахтаются в снегу, лепят снежную бабу или что-нибудь этакое наподобие, зовешь ее, она улыбается и продолжает стоять. Значит, все, пора, надо ехать. Едва слышно, включаю радио. Сперва откуда-то доносится музыка, затем начинает говорить ведущий. Делаю звук чуть громче. Сегодня, 17 января, исполняется 85 лет со дня рождения одной из самых знаменитых и самых любимых певиц 20 века – Иоланди Джильотти, которая больше известна по своему сценическому псевдониму «Далида». Необыкновенно популярная и удачливая певица, много лет блиставшая на сцене, чьи записи многомиллионными тиражами расходились по всему свету, была, оказывается, глубоко несчастна в личной жизни. Трое мужчин из тех, кто оставил глубокий след в ее душе, не дали ей познать радость материнства. Более того, все они трагически ушли из ее жизни, что не могло не сказаться на психике этой талантливой певицы и актрисы. Далида говорила, что того, что я известна и богата, последняя кухарка счастливее меня, потому что у нее есть дети, а я в свои 50 осталась одна. В ночь с 3 на 4 мая 1987 года певица приняла 54 таблетки снотворного по числу исполнившихся ей лет и запила их стаканом виски. Перед тем, как уйти навсегда, она написала и оставила на столе записку «Жизнь для меня стала невыносимой. Простите меня». 7 мая отпевание в церкви Мадлен и похороны певицы на кладбище Монмартр приобрели поистине национальный масштаб. Проститься с легендой пришел практически весь Париж. Я немедленно представил себе облик этой певицы, высокая белокурая итальянка, всегда в длинном платье или брюках с длинными распущенными волосами. Я помню, как она двигалась по сцене, помню саму сцену, но убей, не вспомню, о чем она пела. Мне стало стыдно. Через мою жизнь прошло так много замечательных песен, чудесных голосов и удивительной музыки, а я их не помню. Мулерман, Абадзинский, Майя Кристалинская, еще множество других имен. Все это было, на этом я вырос. А попроси и не напою. Зато осталось из того времени отрава, блатные песенки или похабные частушки, что дни напролет заводил на своем магнитофоне мой сосед через стенку. Так ни одной мелодии не вспомнил. Подумал, ладно, домой приеду, наберу в поисковике «Далида» и послушаю. Разумеется, приехав домой, я напрочь забыл о «Далиде», о желании вспомнить ее песни. Весь следующий день мы только и делали, что служили, освещали, раздавали воду Великой Гиасмы. Вечером снова служба, после которой проповедь на праздник Богоявления Господня. Короче, про Далиду я вспомнил уже только 19-го вечером. С возрастом я стал придерживаться такого правила. Вспомнил, что собирался что-то сделать. Иди и делай это немедленно. Или возьми бумажку, запиши на ней напоминание, положи листок на самое видное место. Тогда сделаешь. Так вот, вспомнил и, следуя правилу, не откладывая, полез в поисковую программу. Нашел, включил и слушал весь вечер. Слушал, и не было никакой возможности оторваться от этого голоса, от этих песен. Я же все это помню. Сотни-сотни раз прокрученные на проигрывателе заигранные нами мелодии. В них все, и моя юность, и моя молодость, и первая любовь, и первое разочарование. Далида запела «Бесаме, бесаме мучо». И тут же в памяти всплывает май 1986 года. Собрание районного комсомольского актива. Мы втроем курим в туалете райкома комсомола. Мы. Это Миша Королев, молодой партийный функционер. Он всего года на три старше меня, а уже в обойме. Мишка умница, закончил школу с золотой медалью и философский факультет МГУ. Если кому и открыто в этой жизни зеленая улица, так это ему, Мишке. Другой, Володя Орехов, молодой инженер, работал в одном из самых больших заводов у нас в районе. И я. Оставалось всего неделя, и я отправлюсь в расположение воинской части с номером. Впрочем, не важно, с каким номером. Этой части уже больше не существует. Мишка затянулся. Сегодня он в отличном настроении. «Шура, не обижайся. Но ты совершаешь великую глупость. Зачем тебе эта армия? Слушайте, парни, наступает новое время. Разве вы не ощущаете дурманящего запаха свободы?» Он заговорчески подмигивает. «Грядут большие изменения. Новое мышление. Это вам не просто так. Шурик, с кем ты собрался воевать? Все, война закончилась. Грядет эра всеобщего братства и любви. Парни, пока между нами, но есть предварительное мнение о присоединении нашего района к Московской области. А это значит совсем другое обеспечение продуктами и промышленными товарами». Он снова обращается ко мне. «А ты, чудак, собрался в армию. Иди, иди. Нам с Вовчиком больше достанется. И заживем мы с ним словно в раю». Представляете? Вот есть все. И вдобавок к этому всему еще и свобода. Кто знает, может быть, мы теперь запросто будем ездить даже в капстраны. Представляешь, Шура, ты такой приезжаешь в Париж. А в этом городе радостные, счастливые парижане распевают песни Далиды и танцуют под это ее. И он запел «Бесаме, бесаме мучо». И тут же, отставив в сторону руку с зажатой между пальцем дымящейся сигаретой, другой он обхватил талию невидимой нашим глазам свободной прекрасной парижанки и закружил ее в танце. Ты отправляешься в кассу и покупаешь билет на концерт Далиды. Занимаешь в партере, обозначенное в билете место, и наслаждаешься пением счастливого человека, потому что петь так, как она, может только человек свободный. И обязательно счастливый. Мы тоже будем счастливы, парни! Мишка дурачился и пел песню на красивом языке, которым он, кстати, неплохо владел. Нам с Вовкой только и оставалось любоваться Мишкиными танцевальными па, при этом хлопать в ладоши и хохотать. Как водится, талантливый человек талантлив во всем. Через 2 года в чине капитана я вернулся домой. Армия разваливалась на глазах. Я ушел до того, как офицерам прекратили платить денежное содержание. Пытался работать по специальности, но предприятия закрывались одно за другим, оставляя на произвол судьбы тысячи и тысячи людей. Да что там предприятия? На наших глазах рушилась целая страна, уходила эпоха, наступала махновщина. Мне повезло. Я устроился составителем поездов на крупную железнодорожную станцию и целых 10 лет отработал железнодорожным рабочим. Не скажу, что это легко. Зато у меня была оплачиваемая работа, а у моей семьи гарантированный кусок хлеба. Краем уха слышал, что Володька будто бы стал биржевым маклером и теперь торгует где-то на бирже. Комсомольский активист и трейдер на бирже. В моей голове все это не срасталось. Если бы мы с ним встретились, я бы его обязательно расспросил. Но мы не встретились. Однажды, это уже после того, как я крестился и начал бывать в храме на службах, мне по какому-то делу понадобилось побывать в районном отделе милиции. Я зашел, и вдруг нос к носу столкнулся с Мишкой. Ого! Передо мной стоял не просто Мишка, а целый подполковник милиции. Только почему-то в сапогах и офицерской портупее, как у кадровых офицеров. Хочу поздороваться и не знаю, как-нибудь теперь обратиться. Михаил, прости, товарищ подполковник. Он перебил. Да тебя просто Мишка. И мы обнялись. Может, к нам, в милицию? Спасибо. Я уже выбрал железную дорогу. Мы прощались, я уходил, он оставался стоять. Оглянувшись, снова помахал ему рукой. Он улыбался и смотрел на меня. Как мне показалось, совершенно несчастными глазами. Философ-романтик. Ни дня не послуживший в армии, взваливший на плечи такое тяжелое и опасное дело. Вспомнил, как тогда, танцуя в туалете, он сказал: «Мы будем счастливы, парни». Вспомнил и чуть было не заплакал от накрывшей меня в ту минуту жалости и к нам, и к нашей несчастной стране. С Мишкой я больше не виделся, зато вдруг неожиданно пересекся с Володей. Обрадовался, а он меня огорошил. Вчера Мишку хоронили. Привезли из действующей армии. По официальной версии, снайпер с гор прямо в висок. Но поговаривают, а Володя оглянулся по сторонам. Не снайпер это, понимаешь? В недоумении покачал головой. Не понимаю. Но сам он в себя выстрелил. Правда, это только слухи. Мишка. Тот самый счастливый Мишка. Самозабвенно танцующий в туалете танго. С неосязаемой партнершей. И дымящейся сигаретой в протянутой руке. Бесаме. Бесаме мучо. Этот ботаник с золотой медалью. Да он понятия не имел, с какого конца браться за пистолет. Он вообще ни о чем таком не думал. Он мечтал о свободе, о том, что поедет в Париж и пойдет на концерт Далиды слушать эту самую «Бесаме мучо». Несчастный случай, здесь я, пожалуй, соглашусь, но чтобы самому в себя, нет, не верю. Слушая Далиду, я, разумеется, полез в Википедию, прочитал ее биографию. Счастливая, как нам казалось, и свободная женщина, оставив после себя такую страшную записку, умерла ровно через год после того нашего разговора об общественном туалете в самый разгар весны. 1986 года. Если кто-нибудь из нас троих, даже очень захотев, решил бы отправиться в Париж специально, чтобы попасть на концерт Далиды, у него ничего бы не вышло. Столько лет прошло, а узнал и тоже резануло. Я понял, что Далида со своей песней была с нами четвертой, той самой невидимой, с которой танцевал наш приятель Мишка. Еще я узнал перевод слов этой песни. Целуй меня крепче. Как если бы ночь... Это нашей последней была. Целуй меня крепче. Боюсь потерять, потерять я тебя навсегда. Хочется видеть тебя мне, с тобой быть рядом, в очи глядеться твои. Только подумай, что может быть завтра? Мы будем уже очень, очень далеки. Целуй меня крепче. Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? С Володин за все последующие годы мы, если встречались, так только по случаю. За 30 лет, раз 5 или 6, не густо. Здоровались. Ты как, старина? Да нормально. Как дети, жена, не болеешь? Уже внуки? Здорово, поздравляю. Встретиться бы, посидеть. Не помешало бы. Я что, я только за. Ладно, как-нибудь созвонимся. Утром 20 января после молебна ко мне подошел незнакомый мужчина. Поздоровался. Мне бы брата отпеть. Вчера вечером в машине разбился. Мои соболезнования. Брат был верующим. Человек пожал плечами. Да не так, чтобы очень, как все. Да ты его знал, Володя, это Орехов. Разбился, но лицо хорошее, чистое. Мы будем счастливы, парни! Вот почему я вдруг вспомнил Далиду, ее песню, Мишку. И тебя, товарищ мой Володя. После аварии ты пришел ко мне и сам обо всем напомнил. Я тебя понял и встаю на молитву. Ребята, впереди у нас с вами целая вечность. Что если снова мы когда-нибудь соберемся вместе? И Мишка примется танцевать свое танго. Мы с Вовкой будем хлопать в ладоши. А Далида? А что Далида? Может, она наконец споет нам по-настоящему, а не в Мишкиной интерпретации? Шучу, конечно. И замечаю, как матушка все чаще останавливается рядом с маленькими детьми. Стоит и смотрит, как барахтаются в снегу чужие дети. Значит, пора собираться в Москву и отправляться к своим. Рассказ «Знаки» читает автор, священник Александр Дьяченко. Каждый год после Радоницы, сразу же следующим днем, я еду в Покров на старое городское кладбище. Первым делом служу литию на могилках Сергея Иосифовича Фудоля и его супруги Веры Максимовны Сытиной. Потом навещаю дорогих сердцу людей, кого знал при их жизни и о ком продолжаю молиться. Большие светлые праздники Радоница и Красная Горка превращают старое Покровское кладбище в одну сплошную помойку, заваленную остатками еды, пустыми бутылками и грязной одноразовой посудой. Тут и там, рядом с цыганскими могильниками, сереют горки сгоревшего угля, а то и целиком брошенные одноразовые мангалы. На фоне привычной глазу захоронений цыганские надгробия нависают громоздкими черными параллелепипедами с выглядывающими из них фотографиями усопших. Хотя кладбище официально считается закрытым, число цыганских захоронений из года в год продолжает расти. Теплым майским днем, как и прежде, я шел по тенистым дорожкам и не узнавал старое кладбище. Нарушая всякую логику и многолетнюю укоренившуюся традицию, оно было подозрительно чистым. Коммунальщики сработать так быстро и убрать весь мусор не могли. Неужели в Покрове перестали поминать усопших? Живых вокруг никого, тишина. Потому когда откуда-то из кустов меня окликнул негромкий женский голос, то поначалу даже показалось, будто мне это померещилось. Но нет, снова слышу: «Батюшка, постойте!» Я останавливаюсь и вижу, как из-под нагромождения черных цыганских могил ко мне пробирается русская женщина, на вид лет 35. Она спешит, протискиваясь сквозь узкие проходы между оградами. В сложенных пригоршней руках у нее крашеные яйца и конфеты. Обычный пасхальный помин. Не хватает только кусочка кулича. Протягивает мне и несколько раз повторяет: «Все, что могу, все, что могу». Язык у нее слегка заплетается. Она подходит совсем близко, и я ощущаю запах только что выпитой водки. «Бабушка у меня здесь похоронена. Сама я в Москве живу, с самого рождения. А бабушка вот, еле отыскала. Хорошая была старушка. А может, вовсе не старушка. Всего 60 лет прожила. А в детстве она мне казалась старенькой. Вот приехала и поминаю. Почему водкой? А чем же еще? Вроде так положено. И в кино показывают. Как живу? Нормально живу. Детей воспитываю, они у меня хорошие, и муж хороший. Только в храм идти не может. Подойти подойдет, а за порог никак. Раньше пытался себя преодолеть, а сейчас уже все, махнул рукой. Молюсь. И дети за него молятся, свечки обязательно ставим. Причащаться? Нет, не пробовала. Так что за мужа молюсь, а он все никак. Наверное, Бог меня не слышит. Одной вам не справиться. Надо просить, чтоб помогли. Кого просить? Просите святых. В храме заказывайте им молебны. И сами подходите к их иконам. И тоже просите, чтобы они молились о вашем супруге. Я знаю, Бога надо просить. Говорят, будто он отвечает. Да только не напрямую, а все больше знаками. Такими знаками, что становится понятно. Мол, правильным путем идешь, дорогой товарищ. Я просила послать весточку. Только он мне не отвечает. Да? А то, что священника сегодня на кладбище встретили, разве это не знак? Знаете что? Пойдемте, покажу вам могилку одного праведного человека. Официально он еще не прославлен, но за свою долгую жизнь по вере и за страдания, перенесенные за Христа, почитается многими. Последние 15 лет своей жизни он провел в этом городе. Был прихожанином здешнего храма. Много писал. После него остался целый чемодан исписанных им тетрадей. Удивительные, скажу вам, это рукописи. По себе знаю. Начнешь унывать. Первое лекарство. Бери книжку с его письмами, садись и читай. Сейчас эпоха интернета. В сети найдешь все, что захочешь. Есть и книги его, и письма. Запомните это имя. Сергей Фудель. В следующий раз приедете бабушку помянуть и к нему на могилку сходите. Благо, что рядом. Заодно и помощи попросите. Когда трудно, я всегда так делаю. Батюшка, продолжает упорствовать моя новая знакомая, нельзя ли в этом случае у Бога какой-нибудь знак попросить для большей уверенности? Ну вот, опять вы за свое, я ваш знак, идите за мной. И мы отправились к Сергею Иосифовичу. Я шел и думал, сколько у священника таких встреч. Вот еще одна незапланированная, случайная она или нет. Получит ли наша встреча в жизни этой женщины продолжение или закончится, едва начавшись? Этим постом, проездом в столицу, заезжал ко мне один знакомый батюшка. Возрастом почти мой ровесник. А священник, он пока еще совсем молодой. Сегодня мы дружим, а лет 10 тому назад это тоже была простая, очередная случайная встреча. Я тогда еще преподавал в семинарии. Как-то после одной из лекционных пар во время перерыва прогуливался по внутреннему дворику, куда кроме семинарии одновременно выходит мужской монастырь и епархиальное управление. Пока гулял, мое внимание привлекла женщина, примерно одних со мной лет, маленького роста, и на вид очень несчастная. Ее осанка, руки, ее взгляд все говорило, что сейчас ей ужасно плохо. То и дело накидалась то к одному, то другому проходящему мимо нее человеку в подряснике, что-то спрашивала. Ей все так же, не останавливаясь, отвечали. Она отходила в сторону, но только для того, чтобы дождаться очередного похожего на священника и броситься к нему со своими проблемами. Все, кто подвязается в этом монастыре или работает в епархиальном управлении, уже привыкли к бесчисленным попрошайкам, якобы потерявших билет на поезд или путешествующих от одного монастыря до другого. Кто-то собирает деньги, в кавычках, на лечение любимой бабушки, сына, внука, дяди или тети, и совсем немногие, кто честно признаются, что не на что выпить. Потому в этом маленьком дворике никто никого особо не слушает. Она попала сюда в первый раз, и потому ни о чем таком не догадывалась. Я был тот, кто никуда не спешил, и, убивая время до начала следующей лекционной пары, бесцельно бродил по дорожкам дворика. Она меня увидела, а я никуда не побежал. Так случилась наша первая встреча и знакомство, растянувшееся на многие годы. «Батюшка, беда! Мужа посадить хотят, а он невиновен, невиновен! Взятку вымогают в 15 тысяч евро, а где их взять? Подскажите, что делать, кому молиться, как мне защитить моего мужа?» Недавно она мне напомнила. «А ты сказал, и так твердо, если невиновен, значит, Бог ему обязательно поможет. Не может такого быть, чтобы он не помог. Хочешь, вместе будем молиться?» И мы тут же стали просить: «Господи, не оставь твоей милости раба твоего Николая. И мужу передай, пусть не унывает и тоже молится вместе с нами». Только сейчас, во время нашей последней встречи, отец Николай рассказал мне то, что с ними случилось ровно 10 лет тому назад. Тот факт, что его неожиданно отпустили, тогда я воспринял как само собой разумеющийся итог нашей общей молитвы и даже не поинтересовался, а за что, собственно говоря, его арестовали. Меня пригласили на должность управляющего сетью аптек в областном центре. Дело для меня это было новое. Я еще только начинал ходить в курс, как вдруг в одной из веренных мне аптек при проверке соответствующими органами в продаже был обнаружен один из лекарственных препаратов, недавно внесенных в реестр наркосодержащих и выведенных из свободной торговли. Меня вызвали в соответствующий кабинет и предъявили обвинение. Тот факт, что я еще только вступаю в должность и еще не успел разобраться с существующим положением дел, никого не интересовал. Мне говорили: вот есть состав преступления, должностное лицо, то есть я ответственный за невыполнение законного требования. Поначалу это расследование воспринималось мной как недоразумение. Казалось, здравый смысл возобладает, и от меня отстанут. Но отставать никто не собирался. Дело все больше и больше закручивалось. И, наконец, пришло понимание, что со дня на день меня реально арестуют и отправят в следственный изолятор. К нам в город приехали представители моей головной организации и после переговоров со следователями сообщили об условии – 15 тысяч евро, и дело будет закрыто. Но у меня не было таких денег. Москвичи не верили и убеждали не капризничать. «Плати, и дело с концом!» На одном из последних допросов я сорвался и, обращаясь к следователям, чуть ли не закричал: «Не верю, мужики, не верю в то, что вы на самом деле считаете меня преступником. Мы с вами люди одного поколения. Еще пионерами давали клятву быть порядочными людьми. В комсомол вступали. Тоже из лучших побуждений. Как же это произошло, что вы вдруг поголовно превратились в подлецов, а? Чтобы целое поколение негодяев. Не может такого быть. Не верю!» Один из них выслушал меня и заявляет, будто оправдываясь: «Я не подлец. Я медаль за афган получил. Если не веришь, шрам могу показать. Ты-то сам где служил? В морфлоте. 3 года. В атомной подводной лодке. 2 раза в автономку ходили. Все это время я помнил о твоих словах. Не давать им молиться. Знал, что и ты молишься обо мне. Несмотря на отчаянное положение, внутренне оставался спокойным. Верил, Господь не оставит. Даже когда арестовали, отправили в камеру. Так все и вышло. Однажды караульный открывает дверь и выкликает мою фамилию. Такой-то, с вещами на выход. Меня снова прибили в знакомый же кабинет. Следователь молча подает мне какую-то бумагу. Вот распишитесь, что не имеете к нам никаких претензий. Получите паспорт, и вы свободны». «Свободен?» Я торопел. «Как ты свободен? А как же наркосодержащий препарат, который бесконтрольно продавался у нас в аптеке? Что, кто-то все-таки заплатил?» «Нет. Просто этот препарат вдруг почему-то исключили из списка запрещенных к свободному обороту. Так что состава преступления, в котором вас обвиняли, больше не существует. Вы свободны». Еще не веря собственному счастью, я выхожу из кабинета, уже сам без сопровождающего меня конвоира, и направляюсь к лестнице. В этот момент дверь кабинета открывается, выходит мой следователь и кричит мне вдогонку: «И не думай! Я не подлец! Я боевой офицер, за родину воевал! Меня медалью за афган наградили!» Ускоряя шаг чуть ли не бегом, спускаясь по ступенькам, а сверху все тот же отчаянный крик: «Я не подлец!» Мы с отцом Николаем сидим в детском кафе. Заказали кофе с пирожными. Но кофейный аппарат вдруг неожиданно перегорел. Видимо, сразу 2 попа на одно заведение. Это уже перебор. «Как ты вообще сюда, в наш край, попал?» Когда мне здесь у вас в областном центре предложили место управляющего аптеками, я подумал, как хорошо. Ведь там совсем недалеко жил Сергей Иосифович. Можно будет ему на могилку ездить. Очень уж мне пришлись по душе его книги. Почитаю я его как религиозного философа и как христианина. После освобождения вернулся к себе домой. Немного спустя поступил заочно в Москву, в Свято-Тихоновский университет. Окончил его и не так давно принял сан. Я спросил, не пожалел ли он, что решил переехать сюда к нам ближе, к Сергею Иосифовичу. Ведь именно здесь на него обрушились все эти несчастья. Даже чуть был за решетку не угодил. Отец Николай ответил, что много об этом думал, и уже сейчас, после всех событий, понимает, не будь бы этого опыта отчаянного одиночества, когда ему приходилось буквально балансировать по лезвию ножа между свободой и тюрьмой, он бы так и не научился молиться. Потому что молитва – это крик о помощи, а не борьба между долгом и сном. По-настоящему молишься, когда становится страшно. Сейчас я с полной ответственностью заявляю любому. Молись, проси, кричи, и тебя услышат. И еще, без опыта пережитого, не думаю, чтобы я решился стать священником. Кстати, о молитве продолжает отец Николай. Недавно у нас на приходе случилась такая история. В роддом положили на сохранение женщину, уже с третьей беременностью. Папа с двумя старшими малышами остались дома. В это время отец погибает. Дети вообще остались одни. В таких ситуациях на помощь приходят самые близкие и забирают детей к себе. Но в этом конкретном случае никто из родных не отозвался. Тогда детей взяла их соседка. Она же и организовала похороны погибшего, стараясь максимально оградить от волнения беременную мамочку. Благодаря этой женщине в свое время на свет появился крепкий здоровый малыш. «Это соседка, наша прихожанка», – продолжает отец Николай. «Потому вся история происходила у нас на глазах. Спустя какое-то время случается беда уже в семье этой нашей прихожанки. Неожиданно начинает глохнуть ее собственный ребенок. Пошли по врачам. Все говорят, помочь можно, но только если они с сыном обратятся в медицинский специализированный коммерческий центр. В область среднего уха нужно вживить специальное приспособление, которое позволит исправить возникший дефект. Все упирается только в стоимость этого приспособления – 60 тысяч рублей. В наших местах не так много людей, которые могли бы взять и выложить из кармана подобную сумму. Не могла этого сделать и мама заболевшего мальчика. Кредит ей тоже был недоступен. Однажды перед воскресной службой она подошла ко мне и сказала, «Я в отчаянии. На моих глазах мой ребенок становится инвалидом, а я ничем не могу ему помочь». Тогда я рассказал, как сидел в камере следственного изолятора. И когда все вокруг поворачивалось против меня, молился о невозможном, о свободе. И о том, как чья-то рука взяла и вычеркнула из списка запрещенных реализаций именно тот препарат, из-за которого мне грозили 8 лет колонии. У таких, как мы, надежда одна на Бога. Во время литургии встань напротив иконы святителя Николая и умоляй о помощи. После службы она подходит к кресту, прикладывается и на моих глазах достает из куртки пачку зеленых тысячных купюр, перетянутых тонкой резинкой. Я уже пересчитала –

0: Еще перед началом службы денег в кармане не было. А после службы они появились. Теперь вот новая встреча с незнакомой мне женщиной на кладбище. Я веду ее к Сергею Иосифовичу. Веду и сомневаюсь, правильно ли я поступаю. Ведь она выпившая. Только другого такого случая уже не будет. Когда еще мы с ней встретимся? Пробираемся по узенькой тропочке, петляющей среди ржавых старых оград. Замечаю, многие захоронения 80-х годов уже заброшены. Человеческий век недолог. 20 лет, и вечная память превращается в вечное беспамятство. Память только у Бога. Нет молитвы, нет и памяти. Подходим к сене, что накрывает сразу обе могилки, Сергея Иосифовича и Веры Максимовны. Я буду служить за упокойную литью, а вы стойте рядом. Эти люди настоящие христиане и умеют любить. Не сомневайтесь, они сейчас где-то рядом со Христом. Попросите их похлопотать о вашем муже. Они не откажут. Служил я долго, потому как на всяком прошении поминал еще тех, кого помнил, с кем дружил и кого отпевал, упокоившихся здесь же, на этом кладбище. Я и забыл о моей спутнице. Обернувшись, обнаружил ее за своей спиной. Вернувшись к реальности, удивился, что она до сих пор не ушла. Мне показалось, что она протрезвела. И я сказал: «Простите, совсем о вас забыл». Она, не обращая внимания на мои извинения, указывает пальцем на крест над могилой Фудоля. «Смотрите, я родилась точно в день его смерти! И день, и год! Знаете, что это такое? Это же знак!» Когда я уходил, она оставалась стоять на месте. Подумал: «А что? Это тоже добрый знак. Может, именно сейчас, в эту самую минуту, начинается очередная, уже новая история, длиною в жизнь».
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Александра Дьяченко.
2: В Екатеринбурге 13 часов.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 августа, в день памяти семи отроков эфесских, четвертый день Успенского поста, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в Свято-Симеоновском храме одноименного архиерейского подворья села Меркушино. За богослужением в старинном храме, возведенном над гробницей праведного Симеона Верхотурского, главе Екатеринбургской митрополии сослужили секретарь епархиального совета игумен Вениамин Райников и клирик Свято-Симеоновского храма протоиерей Иоанн Лила. Божественную литургию сопровождал хор сестер, за богослужением молились монахини и послушницы, а также паломники, прибывшие в этот день на святую Меркушинскую землю, место жизни и подвигов святого праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. По завершении божественной литургии владыка Евгений поздравил всех ее участников с днем семи ефесских отроков – Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина, живших в III веке, но ставших для современников живым свидетельством того, что воскресение мертвых – реальное обещание Бога. Глава митрополии подчеркнул, что Господь, подобно заботливому садовнику, растящему с любовью цветы, в нас вливает столько необходимой для жизни воды, сколько можем вместить. В этот день архипастырь помолился у расположенной под алтарем Свято-Симеоновского храма гробницы с цельбоносным источником, а также благоговейно приложился к нетленным мощам священномученика Константина Богоявленского, почивающего в Михаило-Архангельском храме. Напомним, Свято-Симеоновское архиерейское подворье в селе Меркушино Екатеринбургской епархии зарегистрировано 3 декабря 2025 года на месте Свято-Симеоновского монастырского подворья Александра Невского Новотихвинского монастыря. В эфире новости. Фонд «Наследие духовной культуры» в 3D разработал виртуальную экскурсию по Самарскому Софийскому собору. Проект реализуется по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия при содействии члена попечительского совета Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Юрия Степанова. Созданная 3D-визуализация позволит подробно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством собора. Цифровая модель включает панорамный вид на Волгу с высоты колокольчика.

колокольни, открывает доступ в алтарную часть и нижний концертный зал. Проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи могут нажатием на выбранный объект вызывать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Место под собор в центре Самары на склоне Волги осветили в 2003 году. В 2005 заложили фундамент. Богослужения в Софийском соборе начались в конце 2018 года. Одновременно с этим заканчивались отделка и роспись собора. 27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Софии Премудрости Божьей и божественную литургию в новоосвященном храме. Собор представляет собой одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Автор проекта – самарский архитектор Юрий Харитонов. Высота храма 68,5 метров. На 30-метровой высоте оборудована смотровая площадка. При строительстве храма было предусмотрено все необходимое для удобного доступа инвалидов. Пространство перед храмом соединено с прогулочной зоной набережной Волги, большой лестницей и амфитеатром, в центре которой установлен памятник равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Амфитеатр устроен таким образом, что можно проводить различные масштабные мероприятия и праздничные концерты. Продолжаем выпуск. Проект «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского Екатеринбургского храма» стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Проект направлен на сохранение памяти о небесном покровителе Уральской земли, укрепление духовно-нравственных ценностей и возрождение традиций семейного сотворчества. Просветительская деятельность в храме ведется не первый год, а средства гранта позволяют вывести работу на более серьезный и масштабный уровень. Сейчас в храме во имя святителя Стефана Великопермского полным ходом проходят репетиции с режиссером Екатериной Рябковой. А в основе просветительской работы авторский спектакль «Прокудливая береза», созданный по мотивам жития первого пермского епископа святителя Стефана, которого именуют апостолом Зырян. Сценарий написан в стихах педагогом воскресной школы Юлии Ивановны Межиной по мотивам сказаний народа Коми, сохранившего память о деятельности святителя. Главный роли в постановке исполнят дети из воскресной школы и их родители. Параллельно с репетициями идет подготовка выставки детских рисунков, отражающих ключевые моменты жития святителя Стефана. Также состоится исторический пролог к выступлению, который познакомит участников с историей христианизации Пермского края, созданием древнепермской письменности и вкладом святителя в культуру и просвещение северных народов. Для закрепления знаний в рамках проекта будет подготовлен издана брошюра о святителе Стефане Великопермском. Как отметили организаторы проекта, идея возникла не случайно. Проведенный опрос показал, что о святителе Стефане наслышаны немногие. В частности, воспитанники воскресных школ города Перми, Соликамского и Чердынского районов Пермского края сегодня мало знакомы с биографией и духовным наследием первого епископа Пермской епархии. В октябре состоится паломническая поездка по святым местам Пермского края, связанным с деятельностью просветителя. Артисты спектакля посетят Белогорский монастырь, Краеведческий музей Перми с посохом святителя, Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь, Ныра, Покчук, Чердынь и другие исторические места. В рамках поездки для воспитанников воскресной школы семей Пермского края будут показаны спектакль и представлена выставка рисунков. И последняя информация выпуска. В селе Травники Чебаркульского района началось строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы. На месте будущего храма митрополит Челябинский Миастский Алексий совершил молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и осветил закладной камень. Правящему архиерею сослужили священнослужители Чебаркульского благочиния. На богослужении молились глава Чебаркульского района Владимир Пупарев, меценаты, участвующие в строительстве, и жители села. Обращаясь к собравшимся, митрополит Алексий отметил особый смысл закладки храма в дни Успенского поста. Говоря о значении нового храма, архипастырь подчеркнул, что вера объединяет людей, и призвал жителей села молиться о своих близких, отечестве, властях и воинстве. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы существует в Травниках с 1997 года. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в музей андеграунда на акустический концерт группы «Незримые комнаты». Перед началом сегодняшней программы я встретился с музыкантами, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, уважаемые радиослушатели. Анна, Алексей, Эльдар, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Думаю, сегодня очень интересный будет концерт. Прекрасное событие здесь, в музее андеграунда. Ваш коллектив «Незримые комнаты» с акустическим концертом. И подробности я, конечно, хочу, чтобы вы рассказали нам.
1: Здравствуйте. Мы сегодня собираемся, да, в акустике. Это у нас происходит довольно редко, потому как мы работаем с полным подключением, с ударной установкой, полная электрика. Вот. Сегодня получается довольно редкий случай, когда выступаем именно вот в акустике и вот таким составом. Может, конкретные вопросы?
0: Ну, я знаю, что совсем недавно вы давали тоже концерт, открытая площадка была. Тоже расскажите, пожалуйста.
1: Это был «Сухой лог», «День города». Событие было «Open Air». Очень много народу в парке гуляло. Причем это организовывал совместно с проектом Upgrade. Нам очень понравилось. Очень много знакомых лиц. Приятно, тепло встретили нас.
2: Нам даже сказали такую фразу, что можно на 4 часа нас одних оставлять. И мы будем весь этот сольный концерт держать. Было у нас много, помимо нашей программы, было минусов. Еще ребята пели. Даже басист у нас пел, то есть впервые. Вот. Ну, с нами впервые. Вот. Что, мне кажется, вроде всем понравилось.
0: Анна, ну, я знаю, что вы так активно занимаетесь и пиар, раскруткой коллектива и прочими вещами. Надо, наверное, отметить, что за последнее время коллектив уже как-то набрал так силу. Вас знают, вы мелькаете в чартах, и рейтинг довольно такой у коллектива, ну, уже становится стабильный, он с каждым, наверное, вот выступлением как-то растет, как вы считаете?
3: Это да, но на самом деле вот здесь я соглашусь с основателем коллектива Эльдаром и с нашей интерпретацией «Алисы в Зазеркалье». Наверное, помните этот момент, когда черная королева бежит рядом с Алисой, и Алиса говорит: «Я не могу бежать так быстро». Она говорит: «Чтобы остаться на месте, нужно бежать вот так быстро. Чтобы попасть туда, куда ты хочешь, нужно бежать еще быстрее». Екатеринбург настолько переполнен музыкой, событием.
4: И это прекрасно.
3: Да, но это очень конкурентно способно. Мы и должны мелькать постоянно, даже если мы кому-то уже надоели. Каждый день, каждую неделю вот это прямо база – выступать. То есть хотя бы, ну, например, 2-3 выступления в месяц – это прям, ну,
4: минимум.
3: Прямо самый минимум. Потому что иначе, если ты хотя бы, ну, там, на 2 недели пропадешь из афиш, все, тебя уже забудут. Потому что когда листаешь даже ленту ВКонтакте, нельзя забывать, что есть еще и Дзен, и всякие другие площадки, и тебя там ни разу не встретят, ты потеряешься в общественном сознании, так скажем. Вот, я не скажу, что мы прям очень сильно выросли, хотелось бы еще больше вырасти уже, появиться в Яндекс.Афише, но это определенные условия, вот до них мы пока еще не доросли, но дорастем. Вот, и хочется отметить, ну так, с небольшой гордостью, что вот мы последний сольный концерт именно играли в Белинке в прошлом году, а сейчас у нас получается 2 сольных концерта подряд. Вчера был в Сухом Лагу, сегодня в музее андеграунда, и это невероятно атмосферное место, которое рекомендую посетить прямо всем, потому что здесь все наполнено историей, и рок-историей в том числе. Поэтому это невероятное событие. Мы очень рады, что сегодня будем играть здесь.
0: Ну и для новых концертов, конечно, наверное, нужен постоянно новый музыкальный материал, новые произведения. Над чем сейчас работаете? Что впереди? Какие планы?
1: Ну, у нас один из важнейших проектов – это поездка в октябре. Ижевск, Киров и Пермь, да. Вот. Работаем с прекрасным концертным менеджером Ириной Соболевой. Подготовка идет. Там очень довольно такая серьезная, сжатая во времени логистика. Нужно успеть здесь, здесь, здесь. И каждый день концерт в местных клубах, барах. Основная подготовка идет в этом направлении. Мы на некоторое время отложили запись. Последняя запись – это был «Бесконечно тесен мир», причем он разделился на 3 композиции. Это взгляд и бесконечность, твой мир и бесконечно тесен мир. Первые два сингла это было полностью инструментал. Ну и сама песня вышла в третий день. И, конечно, сейчас будем готовиться еще к нашему этнофесту, который пройдет в Свободе. Я думаю, Аня расскажет еще больше про это событие.
3: Это будет Fantasy Fest, называется группа ВКонтакте «Песни леса». Мы впервые это делаем, у нас есть соорганизаторы, естественно, от площадки «Нирвана». На самом деле подобных фестов достаточно много, мы пробуем создать свой, потому что групп на Урале, которые играют тему фэнтези, не очень много. К нам приедет две группы из других городов, это Белогорье и Лисья Мята. И две выступят местные группы, это мы и группа «Фортуна». Также будут выступать сольные артисты, это Окьяра, она вот прям в этнической теме, в органы, звуки леса, она мастерски подражает звукам леса и пению птиц, и, ну вообще супер. И также будет еще кельтская арфа выступать. Будут танцы этнические, будет ярмарка, косплееры, игротека. Будет очень зрелищная, массовая и красивая. Всех приглашаем.
1: В этом мы очень благодарны Маше Тарасовой. Она организует мероприятие в Свободе, в Нирване. И мы очень благодарны, что она нас поддерживает в этом. Огромное ей спасибо.
0: Ребята, благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним концертом. Хочу пожелать вам хорошего, прекрасного концерта, творческого вдохновения. И, конечно, чтобы мы вас почаще видели на разных площадках. Спасибо огромное.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Спасибо.

Если она вам ляжет на сердце, вы можете ее разучить и петь вместе с нами. В записи у нас ее еще нет. Вы знаете, что процесс записи очень длительный, но мы скоро ее запишем. Итак, «Рассвет после тьмы».

много раз, естественно, она есть немножко в видео, но не, пока не в студийной записи. Называется она «Путь Айни». Это уже ближе к вселенной Толкина, так скажем. Давайте погружаться.

смотрел этот фильм, есть такие люди, все смотрели, да? Вот, очень рекомендую вам его посмотреть, именно оригинальную французскую версию.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в музее андеграунда на акустическом концерте группы «Незримые комнаты». До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, предлагаем вашему вниманию главы евангельской истории для детей. Автор-составитель Галина Калинина, читает Виктория Голобородова.
2: Иуда Искариот. Все люди любили Иисуса Христа, но не любили Его еврейские учителя, архиереи и начальники. На каждом шагу Он уличал их в лицемерии, корыстолюбии, зависти и гордости. Эти злые люди завидовали Ему и ненавидели Его. Они давно искали случая, чтобы схватить Иисуса Христа в таком месте, где никого бы не было. Среди 12 апостолов был один по имени Иуда Искариот. Он давно уже перестал верить в Иисуса, потому что тот не хотел быть царем над еврейским народом. Иуда считал, что дело Христа проиграно. Когда Иуда проведал о заговоре властей против Иисуса, он задумал не просто бросить своего учителя, а помочь первосвященникам тайно захватить Иисуса Христа. Он отправился в Синедрион, место, где собирались правители еврейского народа, и пообещал, что может помочь им захватить учителя там, где он с учениками празднует Пасху. Тогда его можно будет взять без шума, не боясь толпы. За это Иуда потребовал платы. В Синедрионе очень обрадовались и дали Иуде 30 серебряников, столько, сколько стоил раб. Так они хотели выразить свое презрение к Иисусу. Иуда же стал поджидать удобного момента.

Пасха. Тайная вечеря. Перед самым праздником Пасхи ученики спросили Господа: «Где приготовить для тебя Пасху?» Он отвечал: «Идите в город, там вы встретите человека с кувшином воды. Скажите ему: учитель спрашивает, где комната, в которой он будет вкушать Пасху с учениками. Человек покажет вам комнату, и в ней вы приготовите все, что надо». Ученики так и сделали. Когда Иисус Христос пришел туда, он снял с себя верхнее платье, взял воду и полотенце и омыл ноги всем ученикам. Им было очень стыдно и неловко, что учитель делает это. А Петр заупрямился: «Господи, зачем ты так делаешь? Это же унижение!» А Иисус посмотрел на него строго и сказал: «Ты сейчас не понимаешь, а потом поймешь. И если я не умою ног твоих, не будешь ты моим учеником». Тогда Петр закричал: «Господи, тогда умой мне и руки, и ноги!» Когда же Христос закончил, он сел к столу и спросил апостолов: «Знаете ли вы, зачем я сделал это? Я дал вам пример, чтобы и вы также были всегда услужливы друг другу. Вы называете меня Господом и Учителем, и вот если я, ваш Господь, омыл вам ноги, то тем более вы не должны никому отказывать в помощи и внимании». И вот все легли на скамьи вокруг праздничного стола, ведь в древности на пирах ели лежа. А любимый ученик Господа Иоанн положил ему голову на грудь. В комнате было темно и тихо, только горели светильники. Вдруг Господь сказал: «Один из вас предаст меня». Апостолы переглянулись, они не хотели быть предателями, и никто, кроме Христа, не знал, что это будет Иуда. Им сразу же стало страшно и неуютно, словно холодный ветер пробежал по комнате. «Не я ли тебя предам?» – нагло спросил Иуда, издеваясь над Христом, от которого видел только добро. Тогда Христос протянул Иуде кусок хлеба и тихо сказал: «Что делаешь, делай скорее». Иуда сразу же встал и вышел, а на улице уже наступила ночь. Ученики так ни о чем и не догадались. Потом Христос взял хлеб, разломил его на части и, подавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте. Это мое тело, которое предается на мучение за грехи всех людей ради их спасения». Потом он взял чашу с вином и, подавая апостолам, сказал: «Пейте из нее все. Это кровь моя, которая проливается ради вашего спасения». И добавил Христос: «Всегда делайте это, чтобы вспоминать меня». Прошло 2000 лет с тех пор, как Спаситель произнес эти святые слова. Но и теперь все люди вкушают в церкви святое причастие, тело и кровь Господа в виде хлеба и вина, и вспоминают, как любящий Спаситель отдал свое тело на мучение и свою кровь на пролитие ради нашего спасения. Вы знаете, что часто люди поступают дурно, лгут, ссорятся, не молятся Богу, обижают и даже убивают друг друга. И вот, чтобы Бог Отец простил людей, чтобы Он взял их после смерти в свое небесное царство, Иисус Христос понес наказание, заслуженное людьми, вместо них страдал за них, был распят и умер на кресте. А святое причастие теперь помогает нам бороться со всем дурным, что есть внутри нас, и помогает нам защищаться от козни дьявола и бесов. Страшно подумать, что мы, зная, как любил нас Иисус Христос, зная, что Он себя не пожалел, лишь бы спасти нас, все-таки иногда делаем зло, причиняя новые страдания Христу, который пребывает теперь со своим небесным Отцом в Царствии Небесном. Когда все апостолы вкусили хлеба и выпили вина из чаши, Господь обратился к ним с такой речью: «Дети мои, недолго уже мне быть с вами. Куда я иду, вы теперь не можете идти. Любите друг друга, как я всем сердцем любил вас. Если вы будете любить меня и всегда будете исполнять мои повеления, то и Отец мой Небесный будет любить вас. Я иду к Богу, моему Отцу Небесному, и в Его Царстве
приготовлю вам место». И еще Господь открыл своим ученикам, что Он скоро оставит их, будет взят и распят, а они разбегутся от страха и оставят Его. На это апостол Петр вскричал: «Господи, с Тобой я готов идти и на смерть, и в темницу». И Иисус Христос печально посмотрел на Петра. «Правда, что ты готов свою жизнь отдать за меня? Истинно, истинно говорю тебе, Петр, не успеет сегодня петух пропеть трижды, как ты трижды откажешься от меня». Услышав это, Петр очень расстроился. По окончании беседы Господь отправился с учениками в прекрасный Гефсиманский сад неподалеку. Там Он оставил их и велел не спать, пока Он молится. Долго и горячо молился Иисус. Он плакал и просил Бога, если это возможно, избавить его от тех ужасных мук, которые его ожидали. Ему было очень тяжело и страшно. Он, Сын Бога, никогда в жизни не сделавший ничего плохого, должен был умереть от самой страшной и позорной казни. Он скорбел и звал своих учеников, но они хотели спать после еды и трудного дня и никак не могли проснуться. Христос продолжал молиться. Время страдания его приближалось, и он просил у Бога, Отца своего, помощи для перенесения всех предстоящих ему мучений.

0: Предательство Иуды. Иуда же поспешил к еврейским начальникам и сказал им: «Идите за мною и берите того, кого я поцелую». Начальники и архиереи послали с ним своих слуг, воинов, а сами шли за ним поодаль. Все эти злодеи вооружились палками, кольями и мечами. Иуда привел их в сад, где молился Христос. Он приблизился к нему и, целуя его, сказал: «Здравствуй, учитель». Но Господь знал уже, что делается в душе предателя. Он знал, что Иуда поцелуем указывает, кого именно надо схватить, а потому кротко отвечал: «Друг мой, неужели поцелуем ты предашь врагам на мучение Сына Божия?» В эту минуту Спасителя окружили солдаты и связали крепкими веревками. Была ночь. Народа в саду не было, кроме апостолов, и никто не мог помешать им. Апостол Петр, видя все это, хотел защитить Господа. Он выхватил у стражника меч и поранил ухо одному воину. Но Иисус Христос тотчас исцелил раненого и сказал Петру: «Оставь твой меч. Любой человек, который поднимет меч на ближнего, и сам погибнет от меча. И неужели ты думаешь, что я не мог бы умолить своего отца, чтобы он послал мне 1000 ангелов для защиты?» Потом он увидел архиереев и учителей и сказал им: «Как на разбойника вы пришли на меня с палками и кольями». Тогда стражники окружили Господа и повели из сада. А что же ученики? Они разбежались. Только Петр и Иоанн издалека шли за толпой, чтобы видеть, что будут делать с Христом злые люди.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали евангельскую историю для детей. Автор-составитель Галина Калинина, читала Виктория Голобородова.

что-то не так было в жизни его. Больно уж часто он злился, всех осуждал, обижался легко. Видно, в конец возгордился, меры не знал никогда и ни в чем. Мать и отца поучая, страстно.

жаждет прощения ради Христа, каявшись, пал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении. Все от любви ему отче прости.

все мы являемся частью греха. Лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верного много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнулся, и без нажимов добро обращать.

0: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа верующие микрорайона Химаш города Екатеринбурга встретили медовый спас. По завершении божественной литургии совершили традиционное молитвенное шествие от храма во имя святителя Стефана Великопермского до храма во имя иконы Божьей Матери Казанская с крестом-мощевиком, в котором пребывают частицы мощей 34 святых, среди которых пророк Иоанн Предтеча, праматерь Анна, апостолы Андрей Первозванный, Марк, Варнава и Тит, святители Василий Великий, Иоанн Златоуст и Николай Чудотворец, равноапостольный царь Константин, а также сонма других святых преподобных великомучеников и мучеников. Верующие с молитвой прошли от Стефановского храма до Казанского, сделав остановку у исторического места, где некогда располагалась Вознесенская церковь. Совместные богослужения и крестные ходы двух приходов стали уже доброй традицией и видимым свидетельством единства православной общины Химаша. Участники крестного хода поделились радостью от общей молитвы. Одна из прихожанок отметила, что, несмотря на будний день, собралось очень много людей. В воскресенье 16 августа на Химаше по окончании поздней литургии состоялся обратный крестный ход с крестом-мощевиком к храму святителя Стефана Великопермского. 15 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю по приглашению блаженнейшего патриарха Великой Антиохии всего Востока Иоанна X представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп Васильцев принял участие в утренней и божественной литургии в Успенском кафедральном соборе города Дамаска, Сирия. Божественную литургию совершил блаженнейший патриарх Иоанн. Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви сослужили главный секретарь Синода Антиохийской Церкви, епископ Селевкийский Роман, епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиопольский Иоанн, епископ Иеропольский Арсений, архимандрит Филипп Васильцев, духовенство сирийской столицы. Богослужение совершалось на арабском, церковно-славянском и греческом языках. В храме присутствовал чрезвычайный полномочный посол Греческой Республики в Сирии Эммануил Какавилакис. Проповедь перед причастием произнес епископ Иеропольский Арсений. По окончании литургии блаженнейший патриарх Иоанн обратился к верующим с первосвятительским словом. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви поздравил паству с праздником Успения Пресвятой Богородицы и призвал на всех Божье благословение. В эфире новости. 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных

0: верующих в России это событие станет уникальной возможностью поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать с 17 августа до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. 20 августа в Чебоксарах, с 21 по 24 августа в Казани, 25 августа в Дивеево, 26 и 27 августа в Нижнем Новгороде, с 28 по 31 августа в Санкт-Петербурге, 1 и 2 сентября в Пскове, 3 и 4 в Смоленске, 5 и 6 сентября мощи будут пребывать в Иркутске, а 6 сентября состоится масштабный крестный ход с мощами. С 7 по 9 сентября в Хабаровске, 10 и 11 сентября в Челябинске, 12 сентября в Екатеринбурге, 13 и 14 сентября во Владимире, с 15 по 20 сентября в городе Москва. Святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых нашим народом святых, покровитель нуждающихся и обездоленных, скорый помощник страждущим и всех в бедам сущим. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, отнимая своей любовью и заботой каждого, обращающегося за поддержкой и заступлением. Душевная простота и чуткость, дерзновение в молитве и ревность о евангельской правде привлекают сердца миллионов людей – к епископу Тримифунта, и никто же отходит от него неутешен. Убежден, что принесение этой великой святыни и возможность прикоснуться к частице цельбоносных мощей дивного угодника Христова духовно укрепит наш народ, утвердит его в вере и благочестии, отметил в своем обращении святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Первый доступ паломников к святыне будет организован в Чебоксарах во Введенском кафедральном соборе 20 августа. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
1: Второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение двух дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Предлагаю такую тему, что такое духовная жизнь, ее составляющие. Начнем, наверное, с терминологии. Можно ли сказать, что духовная жизнь – это движение человека к Богу? И если это движение, то каким оно должно быть?
1: Давайте порассуждаем на эту тему. Вот вы упомянули в этой формулировке человека и Бога. И для начала, чтобы мы говорили именно о православной, христианской духовной жизни, нам нужно правильно понимать, кто такой человек и кто такой Бог. Вообще, это очень важная тема, потому что в ответах на эти вопросы очень сильно расходятся между собой разные религии. Вот разные религии очень по-разному отвечают на основополагающие вопросы. Кто такой человек, кто такой Бог, что для человека является желаемым состоянием, но мы, православные христиане, это называем спасением. Что в человеке подлежит спасению, вот этому желаемому состоянию и так далее. Вот разные религии по-разному отвечают на эти вопросы. Поэтому, если говорить о духовной жизни, то нужно правильно понимать себя, да, кто я такой, и правильно понимать, кто такой Бог. Соответственно, нужно хорошо знать основы православной христианской веры. И для этого, ну, скажем так, прежде чем вести вообще любой рассказ, любое повествование о духовной жизни, очень важно, чтобы у слушателя, у того, кто получает назидание о духовной жизни, были вот именно эти правильные представления о самих основах христианства. И, конечно, лучшим пособием для взрослого человека будут являться не какие-то, ну, скажем так, разрозненные сведения из разных книг, а вот именно такой целенаправленный обзор. У нас есть, ну вот за последние века сформировался такой, как бы сказать, формат такого обзора. Это православный катехизис. И, ну вот в XIX веке, например, святитель Филарет, митрополит московский, написал катехизис. В XX веке многие авторы написали разные катехизисы, и русскоязычные, из других православных стран. А вот, например, и в XX веке очень хороший был катехизис епископа Александра Семенова Тяньшанского, родственника знаменитого исследователя, географа. И этот катехизис можно найти, прочитать. Он таким написан очень поэтичным, правильным русским языком. А уже в 21 веке вот наш современник, который долгое время занимал высокую должность председателя отдела внешних церковных связей, это митрополит Иларион Алфеев. А сейчас он эту должность уже не занимает, но он действующий митрополит, и он написал очень хороший катехизис. Вот, поэтому именно катехизис представляет собой обзор основных тем, как о самой вере, так и о том, как веру нужно применять в нашей жизни. Если говорить о духовной жизни, да, то нужно, конечно, во-первых, убедиться в том, что я правильно пойму то, что мне будут говорить о духовной жизни, что у меня будет набор каких-то вот базовых представлений о вере. Вот достоинство катехизиса как раз в этом и заключается, что если я прочту катехизис, у меня не будет белых пятен. А ведь именно через какие-то моменты незнания, невежества, недостаточно хорошего понимания, дьявол лукавый стремится на человека воздействовать и подсовывать ему ложное знания. А вот если человек прочитал катехизис, да, он обо всем в православной церковной традиции будет знать хотя бы по чуть-чуть. И вот таких вот белых пятен не будет. Ну и вот поэтому в дальнейшем я, так сказать, все мои рассуждения, они вот именно адресованы, могут быть только тем людям, которые вот с этими основами ознакомились. Поэтому, дорогие радиослушатели, будьте внимательны. И, собственно говоря, начинать рассуждение о духовной жизни, как о стремлении человека к Богу, да, нужно вот именно с рассуждение о том, что нас окружает. Вот нас окружает Вселенная, которая, как говорят ученые, не подлежит каким-то границам измерения. Вот ученые пытаются заглянуть все дальше и дальше и дальше и дальше, и все видят, что и дальше по мере развития тех приборов, которыми можно исследовать Вселенную, да, нет никаких границ. Вот. И мы знаем из нашей христианской традиции, что Вселенная сотворена Богом. И, собственно говоря, вот мы открываем Священное Писание, Библию, и как раз вот она начинается с первых слов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот для нас очень важно понимать, что Вселенная сотворена по определенному замыслу Божию. И вот это, если я собираюсь рассуждать о себе и о Боге, да, о взаимоотношениях человека и Бога, да, то мне надо начать с того, что в рамках Вселенной, с чего, собственно говоря, все началось. Началось все с того, что возникла Вселенная, в основе которой есть определенный замысел Божий. И человек, каждый человек, и в том числе я, рассуждающий об этом, да, есть частичка этого плана, частичка осуществления этого Божьего плана. Бог – Творец Вселенной, Бог – всемогущее духовное существо, которое вершит судьбы всего мироздания. Да? Человек – частичка его замысла. А, соответственно, мы, как участники Нового Завета, мы можем о себе смело сказать, что мы носим в себе образ Божий. Это тоже очень важный момент. Есть целый ряд свойств, которыми мы, люди, награждены Богом. У нас есть рассудок, у нас есть воля, у нас есть совесть, у нас есть творческие способности, у нас есть целый спектр эмоций, чувств и так далее. У нас есть представление о справедливости, стремление к справедливости. У нас есть стремление к милосердию. И вот это вот все, что вот входит в человеческую природу, это все дары Божии, это составные части меня, наделенного вот этим вот высоким званием – образ Божий. Дальше мне обязательно нужно порассуждать об откровении Божьем, что и все человечество в целом, и конкретно я, как рассуждающий на эту тему, ни человечество, ни каждый человек в отдельности, и я, мы не забыты Богом, мы не обделены Его вниманием. Собственно говоря, с самых первых моментов, да, когда Бог творит все мироздание, творит нашу планету, творит райский сад, дальше творит Адама, потом из ребра Адама появляется Ева и так далее, и так далее. Адам дает имена всем, кто его окружает. Почему? Потому что человек – это царь природы, и Бог именно всю землю и всю природу человеку поручает о природе заботиться и, очень важный момент, природу использовать для достижения каких-то своих целей. Конечно, грехопадение человека тоже это определенный, так сказать, очень важный аспект. грехопадение во все это внесло свои коррективы, да. Вот мы, когда читаем катехизис, мы обязательно об этом узнаем, на этом сконцентрируемся и так далее. Так вот, Бог открывается человеку с самых первых моментов, да. Адам, как только вот в него Господь вдохнул дыхание жизни, он тут же начал свое общение с Богом, да. Бог дает ему заповедь, райский сад возделывать. Значит, к древу познания добра и зла подходить можешь, но плоды с этого древа не ешь. Вот. И так далее. Бог непосредственно вступает в контакт с первыми людьми. Весь Ветхий Завет, собственно говоря, это в этом смысле, это повествование о том, что Бог все время, заботясь о человеке, даже его наказывая, а, собственно говоря, слово «наказание» — это оно откуда берется, да? Слово «наказание» оно означает наказ, напутствие, заботу о том, чтобы через какую-то неприятность человек получил для себя некий заряд на какую-то вполне понятную, обозримую жизнь, на какую-то перспективу, какой-то вектор для развития. Адам и Ева оказались наказанными, но они оказались наказанными и направленными в будущее. Есть к чему стремиться, есть для чего развиваться. Ну и так далее. И, собственно говоря, весь Ветхий Завет, Бог заботится о человечестве и в определенный момент устанавливает через избранного им человека Авраама, нарекает его более удлиненным именем Авраам, устанавливает завет, договор между собой и человечеством. Вот это очень важный аспект. Но весь Ветхий Завет, как мы, христиане, говорим, является лишь только опорой, основой для того, чтобы из Ветхого Завета вышел Новый Завет. А, собственно говоря, если мы вот именно с человеческой точки зрения посмотрим на судьбу ветхозаветных событий и людей, то мы увидим, что, собственно говоря, главной целью, для которой весь Ветхий Завет и существовал, именно с человеческой точки зрения, является то, что его плодом стала Пресвятая Богородица, Дева с настолько чистой душой, настолько чистыми мыслями и устремлениями, что она смогла стать матерью самого Бога. Бог через Пресвятую Богородицу, через Деву Марию становится человеком. И вот это, собственно говоря, важнейшая часть всего того, что мы говорим вот именно о Божьем замысле, о Божьем откровении, как Бог открывается людям. Вот мы, люди Нового Завета, говорим: Бог открылся человечеству в лице Иисуса Христа, который, что Он сделал? Да? Он родился в ледяной пещере, Он, достигший такого ветхозаветного понимания гражданского совершеннолетия, когда можно было начать проповедовать, если есть что проповедовать, да, вот в 30-летнем возрасте Христос Спаситель начал проповедовать, и основная тема его проповеди, если мы проанализируем Евангелие, да, основная тема его проповеди – это проповедь о самом себе, да, о том, для чего он пришел, кем он послан и так далее. Ну а дальше исцеление, чудеса, воскрешение даже мертвых людей – а затем Тайная Вечеря, а затем и на Тайной Вечере учреждение Таинства Святого Причащения, и затем восшествие на крест и смерть, страшная смерть в ужасных страданиях, а затем воскресение из мертвых, а затем общение с учениками после воскресения из мертвых, затем вознесение на небо, затем сошествие Святого Духа. И после этого, да, апостолы, получившие дар Святого Духа в день Пятидесятницы, вот они остаются с пониманием того, что они есть тот след, то наследие, которое Христос оставил на земле. Ведь он не писал никаких книг. Единственное, что он писал, это какие-то знаки, которые, или, может быть, буквы, которые он чертил, когда к нему привели женщину, которую уличили в страшном грехе. Вот больше никаких мы не знаем, не имеем никаких свидетельств того, чтобы Иисус что-то писал. Вот. Никаких книг. Но есть группа учеников, которые считают себя его последователями, последователями его дела, ради которого, собственно говоря, он пришел. И эти ученики понимают, что они, потому что им так заповедано, они должны быть вместе. Они есть община. И, собственно говоря, вот если говорить о церковной жизни, духовная жизнь невозможна без церковной жизни. Да? Вот мы понимаем, что ключ вот именно к правильной духовной жизни заключается в том, чтобы это была именно церковная духовная жизнь. Вот апостолы, они составляли собой первую церковь. А затем они пошли проповедовать о воскресшем Христе, и стали появляться новые общины, которые находились друг с другом в непосредственном общении веры. И таким образом церковное общение распространилось по всей земле и дожило до нашего времени. И вот это вот очень важный момент, да, что все то, о чем я сейчас вот говорил, рассуждал, описывал, да, последовательность событий Ветхого Завета, потом Нового Завета, все это части Божьего плана, это части вот именно указания от Бога на то, как должно быть, каким должно быть стремление человека к Богу. Это ведь не человек выбирал, не какой-то, не кто-то из апостолов, не кто-то из мудрецов, да, выбирал, какой должна быть жизнь людей вот именно в отношении самого Христа. Это он учредил, да, что основа жизни его учеников – это должно быть братское, сестринское общение. В дальнейшем, когда было учреждено таинство святого причащения, это точно так же. Это не кто-то из апостолов выбрал, да, каким образом соединяться с своим божественным учителем. Это божественный учитель выбрал такой способ соединения со своими учениками, именно как трапеза. Общение через хлеб, который становится его телом, и вино, которое становится его кровью. И это, вот именно, основываясь на словах самого Господа Иисуса Христа, основываясь на той на информации, которую ученики получили, приняв Духа Святого, да, вот это сделалось сердцевиной духовной жизни всех учеников. И это не человеческий выбор, это не потому, что они так захотели, это потому, что они приняли это непосредственно от своего божественного учителя и поняли, что именно такова воля Бога, что для того, чтобы быть соединенными с Богом как таковым, да, невозможно без Сына Божия, которого Бог Отец послал в мир и без содействия Святого Духа, который сошел на первых учеников Господа Иисуса Христа. Вот без всего этого невозможно правильное устремление человека к Богу. Поэтому, если мы будем говорить о вот именно о стремлении, каким образом я как человек вот могу устремиться к Богу, то я могу устремиться к Богу только через то, чтобы присоединиться к церковной общине, которая является основой церковной жизни. Христианин, ведущий духовную жизнь, да, не может вести никакой духовной жизни, не будучи участником какой-то христианской общины. Вот поэтому, да, собственно говоря, с чего нужно начинать духовную жизнь, да, с осознания того, а есть ли у меня вот эта вот, скажем так, база, да, являюсь ли я участником какого-то церковного прихода, какой-то церковной общины или нет. И, собственно говоря, если нет, то надо с этого начать. Изучить основы веры, проникнуться ими и понять, что в основе церковной жизни, да, что объединяет людей между собой в церковной общине, да, что их делает друг другу братьями и сестрами. Ну, соответственно, ну, духовенство можно так истолковать, что, ну, это старшие братья во Христе, да, которые от имени церковной общины совершают богослужение, руководят жизнью общины и так далее. Вот это вот основа. Без этой основы невозможно никакое нормальное христианское существование. А братьями и сестрами, и старшими братьями, и объединенными друг с другом верою делается именно таинство Святого Причащения. Трапеза – это вообще уникальное культурное явление, когда люди, собирающиеся за трапезу, понимают, что они друг другу свои. Вот. Чужих за трапезу не берут. Едят, обычно человек может поесть сам, а если он ест с кем-то, то этот человек ему, как правило, свой. С чужими трапезу не разделяют. Так вот, именно с точки зрения Бога это очень так вот интересно и трогательно, что он именно трапезу выбрал для того, чтобы объединять людей с собой и друг с другом. Что это вот именно каждая литургия, которая включает в себя таинство святого причастия, она объединяет людей, которые друг другу становятся своими. И это таинство причастия, к которому каждый христианин прибегает всю свою жизнь. И получается, что вот если мы будем правильно понимать, что именно эта основа, то и все другое, что мы видим в нашей церковной христианской жизни, в нашей церковной традиции, все другое обретет смысл именно в если личность Господа Иисуса Христа будет сердцевиной моего упования, моей надежды на соединение с Богом. Если таинство святого причащения, которое я могу и буду принимать среди своих братьев и сестер по вере, будет в центре моих жизненных интересов, тогда и все другое, что мы видим вокруг, обретет смысл.
0: Отец Флавиан, спасибо вам большое за такой исторический и даже философский экскурс. Хочется больше узнать о такой теме. Вы уже сказали, что духовная жизнь – это устремление человека к Богу. Поразмышляем, это и внутренняя работа, и внутренняя борьба человека со своими страстями, греховными привычками и так далее. И следующую нашу беседу предлагаю посвятить тоже теме «Духовная жизнь, ее аспекты и составляющие», и поразмышлять уже о том, как настроиться на духовную жизнь, как вести ее новоначальным и как держаться на вот этом плаву, то есть как не начать буксовать, не начать ни в коем случае тонуть в каких-то вот своих размышленизмах, неправильных догмах, то есть какие-то, может быть, мифы поразвенчивать и сделать акцент на аспектах и составляющих духовной жизни. Я думаю, я уверена, эта тема многогранна.
1: Дай Бог, чтобы мы побеседовали также и об этом.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 14 августа на Троицкой площади города Кургана открылся региональный фестиваль «Три Спаса». Это уже ставшее традиционное мероприятие посвящено началу Успенского поста и церковному празднику происхождения честных древ животворящего креста Господня, именуемого в народе Медовым Спасом. В начале фестиваля, организованного Управлением культуры Курганской области, гостями-участникам обратился к лирик Александра Невского кафедрального собора иерей Даниил Молчанов. Он поздравил всех с началом Успенского поста и пожелал, чтобы эти светлые дни были наполнены тихим духовным трудом, миром в сердце и благодарностью за каждый дар Божий. Гости фестиваля могли продегустировать медовые сладости, принять участие в мастер-классах по изготовлению свечей, сфотографироваться у тематической фотозоны «Улья счастья». Для посетителей ярмарки выступали артисты и музыканты. Группы. Фестиваль «Три Спаса» продолжит радовать жителей города 19 и 29 августа в дни празднования Яблочного и Орехового Спаса. В Скорбященском храме Александра Невского Новотихвинского женского монастыря прошел региональный круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В нем приняли участие архиереи, игумены, игумени и монашествующие Уральского федерального округа. Работу конференции возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В мероприятии принял участие епископ Троицкий Южноуральский Павел. Собравшиеся обсудили сохранение монашеских обетов, духовное руководство послушниками, значение святоотеческого наследия и исполнение монашеских обязанностей в повседневной жизни. С докладами онлайн выступили митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, митрополит Омский, Таврический Дионисий, епископ Павлово-Посадский Силуан, епископ Лидский, Сморгонский Порфирий, а также наместники и настоятельницы монастырей. Настоятельница Дигитриевского женского монастыря в Челябинске, игуменя Евсевия Лобанова, посвятила свое выступление духовному чтению. Она отметила его значение для внутреннего сосредоточения человека в условиях современной жизни. Подобные встречи проходят в регионах несколько раз в год. Они помогают монашествующим общаться, обмениваться опытом и вместе искать ответы на вопросы, связанные с устроением духовной жизни. Продолжаем выпуск. С 17 по 20 сентября в Раифском Богородицком мужском монастыре города Казани состоится форум православной молодежи Татарстана. Мероприятие организуется архиерейским подворьем преподобного Сергия Радонежского города Казани совместно с отделом по делам молодежи Казанской епархии в рамках проекта «От форума к действию. Православная молодежь Татарстана». Инициатива направлена на развитие молодежного служения на территории татарстанской митрополии, организацию культурных, просветительских, образовательных и других мероприятий, а также формирование сообществ активных молодых людей в малых городах и селах Республики Татарстан. В программе форума лекции экспертов, мастер-классы, встречи с известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставника в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Проект реализуется при поддержке

фонда президентских грантов. В эфире новости. В преддверии празднования явления Порт-Артурской иконы Божьей Матери 16 августа состоялся ежегодный водный крестный ход с иконой Торжество Пресвятой Богородицы от Сестрорецка до фортов Кронштадта. Его организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». Участвовали представители Совета ветеранов моряков под Подводников Сестрорецка, Общество потомков участников Цусимского сражения, потомки ветеранов русско-японской войны, вокально-хоровой коллектив Агни Парфене, семьи с детьми. В Сестрорецком парке дубки с молитвенными песнопениями участники проследовали к причалу. Перед иконой Торжество Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Маршрут лежал по акватории Финского залива вблизи исторических фортов. В форте Татлебен клирик храма и исполняющий обязанности председателя комиссии Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров выступил с докладом о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к своему делу и отечеству. Председатель Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка Николай Шестаков отметил, что пример русских моряков рубежа 19-20 веков служит достойным ориентиром для воспитания будущих поколений, которым предстоит хранить и приумножать наследие Отечества. Традиция зародилась в 2023 году. Водное шествие состоится также 24 августа. Конечным пунктом станет Выборг. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского. Читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru. Вихри враждебные. После февральского государственного переворота 1917 года на Урале начали повсеместно возникать комитеты общественной безопасности, КОБы, которые старались укрепить власть временного правительства на местах и не допустить беспорядков. Одновременно стали создаваться параллельные органы власти, советы рабочих и солдатских депутатов. Но влияние большевиков на политическую жизнь в уезде было слабым, поддержки в народе они не имели. Надо сказать, что простые крестьяне плохо разбирались в политической терминологии и не понимали отличия одной партии от другой. Слова «большевик», «меньшевик», «эсер», «кадет» звучали для них непривычно и воспринимались как ругательство. Один из современников революции рассказывал: «Большевиков называли безбожниками, чуть ли не ворами и убийцами, меньшевиков – изменниками, а еще кого-то – предателями и кадетами». Потом в беседах выяснилось, что большевики выступают за то, чтобы у богатых отобрать землю, мельницы, фабрики, заводы, сделать все общим достоянием, закрыть церкви, не молиться Богу, не поститься и так далее. И тут же кто в шутку, кто всерьез добавляли: «спать в повалку, как скот». Таковы были представления народа о революционерах. В большинстве сел после февральского переворота почти ничего не изменилось. У власти оставались те же люди, что и раньше. Только от возвращавшихся с фронта солдат жители узнавали о политических новостях. Многие со скорбью восприняли известие о том, что в России не стало царя, так как не представляли себе жизни без монарха и говорили: без царя все равно, что без Бога. В каждом хозяйстве кто-то должен быть старшим, главой семьи, а в государстве царь. В Меркушинском в этот период шла обычная приходская жизнь, только в церковном причте произошли изменения. В июле 1917 года настоятеля храма перевели в другой приход, так что должность первого священника теперь числилась свободной. Старшим священником стал отец Алексей Хлынов. Несмотря на отсутствие настоятеля, отец Алексей с отцом Константином продолжали перестройку храма и свои обычные труды. Однако политические события вскоре нарушили размеренность крестьянского быта. Большевики, захватив власть в центре, начали насильно упразднять существующие органы земского самоуправления на местах и создавать свои. Политический хаос при этом усугубился. В феврале 1918 года в Меркушинском возникла ячейка ВКПБ, возглавляемая Акимом Дмитриевичем Худяковым, но коммунисты авторитетом в селе не пользовались, население относилось к ним враждебно, так как считало их преступным элементом. Даже бедняки боялись иметь с большевиками дело, ведь в семьях им говорили: это безбожники, если вступите в большевистскую организацию, тогда не ходите и домой, иначе оторвем башку. Про большевиков крестьяне говорили, что они шпионы немцев. Немец не смог нас одолеть на фронте, он подкупил большевиков, разрешил им грабить кого попало. Они забирают все наше добро, золото, серебро, разоряют церкви, вывозят за границу. Не имея поддержки среди народа, новая власть могла править, только опираясь на вооруженные красногвардейские отряды. Один из них был создан в Верхотурье. расположилось это формирование в помещениях Свято-Николаевского мужского монастыря по соседству с покоями архимандрита Ксенофонта Медведева и кельями насельников обители. Заместитель командира отряда Полуэктов впоследствии вспоминал: «Вечерами мы могли слышать их горячие молитвы. Молились они, наверное, о свержении советской власти, а мы приехали ее установить». Карательный отряд разъезжал по всему уезду, подавляя нараставшее возмущение. Чем усерднее пастыри укрепляли прихожан в вере и преданности ценностям православия, тем сильнее раздражались против церковнослужителей представители революционной власти. Они называли духовенство идеологом и фактическим руководителем гражданской войны, а крестные ходы и проповеди – средствами борьбы с советской властью. В Меркушинском коммунисты сначала находились у власти недолго, с февраля по май 1918 года. По установленным правилам, каждые 3 месяца необходимо было проводить перевыборы в советы и исполнительные комитеты. И когда в мае в Меркушинском состоялось очередное перевыборное собрание, страсти разгорелись настолько сильно, что большевиков Худякова и Байбалова крестьяне хотели выкинуть в окно со 2-го этажа исполкома. Свою идеологию им отстоять не удалось, выборы в волостной совет они проиграли, им пришлось перейти на нелегальное положение и скрываться в лесу.
0: Вы слушали главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского читал Дмитрий Поляков.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня 12 августа, в день памяти святого мученика Иоанна Воина, божественную литургию в храме поселка Новоберезовском, нареченном во имя мученика Иоанна Воина, совершили сразу несколько правящих архиереев. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Высокопресвященнейшим владыкам в этот день сослужили клирики Екатеринбургской епархии. Богослужение совершалось при большом стечении народа. Несмотря на будний день, люди пришли разделить молитвенное общение с дорогими сердцу архипастырями, пастырями и православными людьми. А сейчас мы услышим торжественное пение величания мученику Иоанну Воину. А после глава Среднеазиатского митрополитчего округа Викентий прочитает молитву святому Иоанну Воину.

0: Посвятому славному ученику Иоанну Коину, по умирению Сергея, помолимся.
1: Господи, Боже сил, Боже помученище Христом Иоанне войне, храбрый если во вране и врагом прогонитель, и обиденный заступник всем православным христианам, о великий заступниче и угодниче Христом Иоанне воинственниче, помилуй нас грешных и недостойных, и заступи в бедах и в скорбе, и в печали, и во всякой злой напасти, и во всякого злого и обидящего человека. Где буде нам изготовление благодать от Бога, еже молитесь за сыны грешные, бедах и напасти, и зле страждущие. Избавил бы нас от усобидящих и ненавидящих, будет нам поборник крепок на все видимые и невидимые враги наши. Великие поборничи Иоанне войне, не забуди нас, всегда молящиеся Тебе, просящих помощи и неоскудная милости Твоя. Исподоби нас грешных и недостойных, получите от Бога неизреченное благая, я же уподоба любящим Его, я то подобает Ему всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, на непресное во веки веков.
2: А сейчас, дорогие братья и сестры, мы услышим фрагмент проповеди от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, от правящего архиерея митрополита Евгения, также от приглашенного митрополита Викентия.
3: Сегодня исполнилось в жизни прихода святого мученика Иоанна Воина и все 15 лет. Несмотря на где бы ни находились вы, где бы ни проходило ваше служение или куда ни требовали вас обстоятельства, вы всегда 12 августа, как и 17 июля, вы всегда на земле, родное ваше сердце, земле, где вас всегда ждут. И хочется поблагодарить сердечно вас вот за это стремление к родной уральской екатеринбургской земле. Вот есть такие два слова, которые всем известны. Форма и содержание. Вот форма, она всем видна. Вот мы смотрим друг на друга, видим форму любого человека. Форму мы получаем от... Сами мы себя не создаем. Сам Господь говорит, что не можете сделать себе ни росту прибавить на локоть, ни волосы сделать иного цвета. Форма. И сейчас только вот технологии, которые позволяют любую форму сделать, любую одежду пошить, модную, позволяют даже внешность изменить, как говорят, улучшить. Вопрос очень спорный. Форма. А вот содержание, то, что не видно. Но вечность приходит к содержанию, а не форма. Форма уходит, мы знаем, когда человек умирает, то все его формы кладут в гроб и одежду, и тело, и хоронят. И там происходит, становится землей. А вот содержание... Содержание – это тот предмет, о котором Церковь нас призывает всячески усердствовать. Сегодняшние святые, которых мы совершаем память, святой Иоанн Воин, святой священный мученик Иоанн Плотников, мы мало знакомы, практически не знакомы с их формами. Какого роста, какого цвета волосы, сколько поднимали они килограмм, или какие они строили здания. А вот содержание было такое, что оно преодолело время. Из древности святой мученик Иоанн Воин, его житие известно и передается из уст в уста. Святой священный мученик Иоанн Плотников прославлены, обретены целокупные мощи этого священного мученика, новомученика нашей земли. И оба они свидетельствуют о том, что содержание их жизни было открыто до Христа. И Христос созидал формы им. И очень важно, что и древние святые, и святые новые мученики, они говорят о том, что возможно вот эту форму сердца, ума, души, ее вот сформировать, слепить по Евангелию, чтобы они преодолевали, входили в вечность из времени в другой владыка. Есть книги, которые мы читаем о святых, а есть люди, христиане, которых мы встречаем и у которых учимся. И вот такое содержание своей жизнью, своей устремленностью к Богу, к Христу, к Церкви, вы показываете, вы сами стремитесь и показываете нам, живущим. Поэтому вот каждая встреча с вами здесь, на Уральской земле, или на среднеазиатских просторах, либо на месте вашего служения, там, где вы помогаете Святейшему Патриарху в заседании Священного Синода, в иных послушаниях на вас возлагаемых, дорогой Владыка, всегда вот это содержание, стремление вашего сердца к Богу, оно, как говорит, все тайное становится явным, открывается нам. Вот от этого, наверное, сегодня многие люди пришли для того, чтобы провести эти короткие минуты и часы вместе с вами, учась этой устремленности. Я хочу, дорогой Владыка, пожелать вам крепости сил, крепости духа, чтобы вот этот вектор устремления к Богу, который явились святым ученикам воином и священным ученикам плотником, тот вектор, который мы, простые люди, видим в вас, учил нас, чтобы мы, взирая на учителей, наставников, дорогой Владыка, благодарим вас и дай вам Бог, дай нам Бог еще много лет, и 20, и 30 лет этого прихода, вот так встречать вместе, молясь Господу.
1: Ну и сегодня мы отмечаем с вами нашего уральского новомученика, священномученика Иоанна Плотникова, который осветил нашу землю вот здесь, недалеко, своими трудами и подвигами. Как вот Владыка уже сказал, что, казалось бы, простой диакон, что там у него есть? А у него было богатство веры, богатство преданности Богу, что когда его пытали, чтобы он отрекся от веры, от Царства Божьего, от вечной жизни, он выбрал Царство Божье. И был замучен, был расстрелян, и таким образом вот это богатство души, которое он снижал в течение своей службы, недолгой службы, он не был в преклонном возрасте, совсем молодым человеком, но вот богатство веры и благочестия он проявил, как вот Владыка сейчас говорит, содержание души. Она была богатая, она была сильной и непреклонной вере и благочестии. И вот он таким образом с этим богатством и вошел в Царство Божие. Также, конечно, и святой ныне празднуемый Иоанн Воин, который жил еще в IV веке, выбирал путь Христов, Царство Небесное. Я все земное потеряю, все меня обнимут и останусь ничем здесь, на земле. Но зато на небе я получу все, потом вечное. И вот такое рассуждение он выбрал все-таки Царство Небесное, и что? Попал в тюрьму, попал в страшное мучение, страшное страдание. И терпел, и смирялся ради того, чтобы получить Царство Небесное, вечную жизнь. И Господь его не оставил, освободил его из тюрьмы, потом он всю жизнь жил благочестивой жизнью, делал очень много добра, полюбил очень много, очень сильно полюбил простых, неимущих людей, полюбил бедных людей, им помогал во всем, чем он мог. И вот это его тот выбор, который он выбрал для себя, для Царства Небесного, он этот выбор имел очень большое богатство, славу и честь, и радость, и утешение. И сейчас мы его прославляем, потому что он находится в Царство Небесное, у престола Божия имеет возможность нам помочь. И он помогает, несмотря на то, что уже прошло столько столетий после его отшествия из этого мира, но он постоянно нам помогает. И сейчас вот идет такая непростая специальная военная операция, где, конечно, есть и потери наших соотечественников. И мы, конечно, молимся этому святому Иоанну Войну, чтобы он помог нашим солдатам и офицерам, чтобы Господь их сохранил жизнь, сохранил их и даровал им силу побеждать этого непростого, грозного врага, и чтобы сохранить нашу веру, наше благочестие, наша чистота и свет, святость, устремляющая ввысь Царство Небесное, что Богу самое угодное, самое важное. И поэтому, конечно, нам нужно, вот и наш святейший патриарх Кирилл, который передает вам всем свое благословение и поздравление с этим праздником. Он в празднике преподобного Сергия Радонежского сказал вам очень сильную проповедь. Он говорит, что вся наша победа — это наша вера. Чем больше мы на Руси будем укрепляться в вере и жить по вере, то тем быстрее мы победим грозных врагов, наших внешних врагов. И наше благочестие, чистота и святость – это есть залог наших побед в будущем. Поэтому очень важно, чтобы мы почитали наши ценности, духовные ценности, нравственные ценности, духовно нравственные ценности, которые даже наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, он издал же указ о том, чтобы возрождать духовно нравственные ценности нашего Отечества. И все, и патриарх, и президент, и все наше руководство с нашей страны нас призывает к благочестивой жизни. А это есть как раз победа наша, это наша сила наша, это наше достижение, которое мы можем преодолеть любого врага, который бы не пошел на нашу землю. Это мои святой Иоанн Воин для нас, тот наставник, наш помощник, наш заступник, в том, чтобы мы жили благочестиво, как он жил, и призывая его на помощь нашим воинам на поле брани, чтобы они могли преодолеть все эти трудности и военных действий, и чтобы победить этого грозного врага и остановить вот это кровопролитие и как можно быстрее. Еще раз повторяюсь, что мы можем очень быстро закончить вас войну, когда мы обратимся к Богу. Когда все люди, живущие в нашей православной России, обратятся к Богу и будут жить по воле Божьей, по заповеди Божьей. Всякие войны, которые есть на этой земле, причина этих войн – это отступление людей от Бога, от веры, от благочестия. Возвращение к вере и благочестию – это остановка войны. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот эти слова, которые говорил когда-то святитель Николай Сербский, вот эти слова его распространяйте всем всюду, и чтобы вашими стараниями как можно больше людей от неверия, от безбожия, от развращенности, и возродить его на нашу церковь, и тем самым мы совершим дело нашей победы. Надо все, что подчиниться воле Бога. Тогда Господь совершит отсюда и избавит нас от этого всякого напасти. Я хотел поздравить всех вас еще раз, дорогие братья и сестры, с праздником. Благодарю владыку митрополита Евгения за гостеприимство, за радушный, радостный прием, за то, что меня с большой любовью владыка принимает и приглашает. Конечно, благодарю и владыку митрополита Кирилла, который раньше был после меня, который тоже очень близки, родны, и мы очень дружно, что мы послушали, я могу сюда приезжать и вместе с вами радоваться, радостью нашей молитвенной встречи, молитву предстательства пред Богом. Как хорошо, когда мы как братья и сестры встречаемся, радуемся, молимся, Бога благодарим, Бога славим и с Богом живем. Хотелось, дорогие владыки, дорогие отцы и братья, поздравить нашего именинника, дорогого Ивана Денисовича, который был у истоков этого храма. Вместе с ним так обсуждали, рассуждали, какой храм построить, где построить. И вот мы нашли общий язык вместе. И Иван Денисович спрашивал меня, а в честь кого построить? Я говорю, Ивана Воина надо, да? Есть такой Воин, Иван Воин. И вот, видите, мы договорились вместе и не посчитались. И радуемся, что вот в нашей партии, по-моему, это один единственный храм, который именно в честь этого святого. И дай Бог, чтобы святой Иоанн Воин, мученик, был бы покровителем всех наших воинов. Наша область, она много у нас военнослужащих, воинских частей. Дай Бог, чтобы над всеми ними Иоанн Воин был его покровителем, заступником, который исходит оттуда судьба с этого славного храма Иоанна Воина. И благодарю вас, дорогой Иван Денисович, за ваши труды, за то, что вы построили это с Божьей помощью, с помощью святого мученика Иоанна Воина. И сейчас мы рады, что по нашей встрече, о нашей молитве в этом прекрасном храме. Хотелось бы, чтобы на этот праздник вся наша территория, даже за оградой, стояли люди, и чтобы они радовались нашей радости в великом празднике святого Иоанна Воина. И вот на сегодня мы видим, что почти что ограда полная, почти что. Но еще впереди есть возможность, еще есть вместе свободные места, поэтому всех вас призываем, дорогие братья и сестры, чтобы на этот праздник вы приглашали своих детей, своих внуков, своих близких, родных, своих соседей, сотрудников, чтобы создать такое братство, сестричество под покровом Божьим и под молитвами святого мученика Иоанна Воина, чтобы вот эту радость, которую мы сегодня испытываем, она бы распространялась в многих сердцах, которые придут на этот наш праздник. Спасибо, Господи, дай Бог вам здоровья, крепости сил и многих лет жизни.
3: Дорогой владыка, всегда такой константой является, что на этот день, да и на любой праздник в этом храме, мы всегда видим главу города Березовского, отлагая попечение о каких-то мирских делах, посвящает по заповеди время Богу. Сегодня, дорогой Евгений Рудольфович, как константа, вы передали служение, очень непростое служение главы города, включения о народе Владимиру Сергеевичу. Теперь мы вместе здесь, как все некий символ преемства власти. не интриги и какого-то противостояния, а соработничество в трудах и народе Божьем. Просим вас оставить нас добрым словом вашего
4: Сына Пресвященства. Уважаемые жители нашего города, гости, служение, и сегодня не исключение, полезная литургия. Всех, конечно же, поздравляю с праздником и днем нашего Иоанна Воина, святого мученика. Как правильно сказали владыки, это было выбрано достойно и точно не зря. Сейчас я видел, как этот святой помогает, защищает наших воинов, но все-таки из истории надо сказать, что, наверное, Иоанн был прежде всего не только воином, но человеком, который сохранил в своей душе веру Господу, помогал тем, кому это требовалось, прежде всего верным, самодостаточным. Значит, и всегда стремился к перечам. За что сам страдал, нес службу, но остался уверен. Вот так я всех поздравляю с этим замечательным днем. Сегодня погода благоволит, никак не дождя. Поэтому всем мира, добра, прошлое у нас праздника.
3: Сила, та энергия, которая воплотилась в стенах и в жизни этого прихода, она не остановилась, и храм пророка Божия Ильи в городе Березовском будет свидаться вашими и нашими трудами.
5: Мы хотим поблагодарить вас, Паки и Паки, за вот эту вот добрую традицию, что она не просто остается, она еще и развивается. Вот уже еще один владыка в этом году. Слава Богу, мы хотим от нашего прихода, дорогие владыки, вам сделать небольшой знак внимания и вот этих прекрасных.
2: По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского во внимание к усердным трудам на благо церкви также в связи с престольным праздником и 15-летием прихода во имя мученика Иоанна Воина в городе Березовском церковных наград были удостоены некоторые прихожане, волонтеры, сотрудники храма, сотрудники духовно-просветительского центра, учителя воскресной школы. А после награждения предлагаю услышать пение многолетия всем православным людям. А после я поговорю с теми, кто считает себя не просто прихожанинами храма, а которые любят храм Иоанна Воина всей душой.
6: Это ваш не первый престольный праздник. Это мой не первый престольный праздник, но мне не получается, так скажем, находиться внутри храма во время подготовки, потому что я осуществляю подготовку к и трапезе, и концертному мероприятию. То есть много таких вот организационных моментов, но когда получалось, так скажем, когда я не была задействована в этом, да, молитвенное состояние во время престольного праздника, оно значительно выше, глубже и как-то проникновение, потому что действительно ощущается единый порыв в молитве к обращению к Господу и вознесение вот молитв. Кажется, что в этот день особо Господь слышит наши молитвы.
7: Спасибо вам за такой добрый комментарий, и здорово, что сегодня и в рамках престольного праздника молитвенной части литургии есть еще и трапеза для всех паломников. Это чай, конфеты, каша обязательно и концерт. Поэтому всем гостям храма, всем прихожанам, конечно же, радости. Не веселья, а радости, которая наполняла бы наше сердце.
6: Еще что-то мне скажи. Да, действительно, радости, которая переполняет, я бы даже сказала, и заполняет наши
8: все для того, чтобы до следующего престольного праздника нам было чем питаться.
2: А как вас зовут?
9: Меня зовут Александр Сафонов.
2: Вы прихожанин храма Иоанна Воина.
9: Я живу на Изоплите, это такой храм, который служит каждый день, поэтому я с радостью приезжаю сюда на службу.
2: То есть вы из Екатеринбурга, но приезжаете сюда?
9: Ну, вот рядом, да,
2: рядышком,
9: здесь совсем
2: хорошо.
9: Рядом, да. Вот, я приезжаю, более того, на велосипеде даже на службу, вот, да. Получается, даже на неделе, и, конечно, я считаю, что это духоносный такой храм, вот, особенно если там... Удивительно чувствую после миропомазания, которое здесь вечерами происходит. Очень люблю этот храм. В общем, слава Богу, что он есть.
2: А сколько лет вы уже узнали о нем и посещаете?
9: Ну, 2 года я точно хожу, ну, а до этого мы периодически с семьей заезжали. Ну, то есть там на Пасху каждый год, ну, там, может, уже лет 10-15 мы сюда ходим. Так, наверное, и ходим.
2: Вот сегодня был престольный праздник.
9: Да.
2: Большое, длинное, торжественное богослужение, именно литургия божественная. Что вот, с какими чувствами, эмоциями вы сейчас уходите? Ну, после трапезы, конечно же.
9: Слава Богу, что мы приехали. Что мы приехали еще и с сестрой вместе. Она первый раз на архиерейском богослужении. Ну, для меня это большая радость. После нее, после 3 часов службы, для нее это тоже уже радость. Вот, поэтому слава Богу. Слава Богу, что все было. И владыку встретили в Викентии, очень добро, с цветами. И прекрасный крестный ход у нас был. Сейчас для всех молящихся, для всех праздник устроили и трапезу накрыли. В общем, так как и должно быть. Вот так вот.
2: Спасибо вам, с престольным праздником. И еще добавлю, юбилеем прихода, 15 лет в этом году. Все-таки это круглая дата, это юбилей, это день рождения. Поэтому ура.
9: Ура, спасибо.
2: Как вас зовут?
10: Меня зовут Татьяна.
2: Татьяна, вы сегодня... Первый раз пришли?
10: Да, первый раз.
2: На архиерейское богослужение. Мне брат уже сказал. А что вот особенно интересно поговорить с человеком, который впервые на таком торжественном богослужении? Что вам запомнилось? А что вы ожидали, что вы не ожидали, что реализовалось, что нет?
10: Мне все очень понравилось. Прям вообще все супер. Я не ожидала, что тут будет так масштабно, что будут так красиво петь хор, вот, и награждать. Очень понравилось. Огромное спасибо хочу сказать за трапезу. Тут были и печенье, и чай, и кашу раздавали. В общем, все понравилось. Спасибо.
2: Вы как человек, который побывал первый раз на архиерейском торжественном богослужении, аж 3 архипастыря присутствовали. Будете ли рекомендовать к посещению? Может быть, такой светский вопрос, не православный, но он имеет место быть, потому что советуете молиться с архипастырями на торжественном богослужении? Или нет?
10: Конечно, я буду всем рекомендовать, потому что мне очень понравилось и советую, чтобы каждый тут смог побывать.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о престольном празднике храма во имя святого мученика Иоанна Воина. Храм находится в поселке Новоберезовском, 15 лет с момента основания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Свято-Троицком архиерейском подворье Ирбита социальная служба организовала сбор гуманитарной помощи в виде вещей для нуждающихся ирбитчан, пострадавших в результате стихийного затопления этим летом. Многих коварная вода застала буквально врасплох. Люди порой уходили из затапливаемых домов в торопях, беря с собой лишь документы. Большинство из жителей затопленной зоны остались даже без одежды. Прихожане Свято-Троицкого храма быстро откликнулись, несли в храм одежду, обувь, постельное белье, одеяло и подушки. Добровольцы социальной службы принятые вещи рассортировали, проверили, чтобы одежда была чистой и готовой к носке. Разложили по категориям – мужская, женская и детская. Прихожане-мужчины на личном автомобиле организовали рейсы по доставке вещей, а также в деревню Бердюгина и город Ирбит. Помимо материальной помощи, добровольцы привозили людям слова утешения, молились вместе с ними. Этот кризисный случай показал, что община храма – это не просто люди, собирающиеся еженедельно на воскресную службу. Это люди-христиане, которые перед лицом бушующей стихии показали человеческую доброту и веру, любовь к ближнему, как учит нас Господь. В первые дни Успенского поста группа из 18 паломников Трехсвятительского храма города Нижняя Тура совершили паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь села Тарасково. В этом году обитель отмечает 120-летие со дня освящения. Путь паломников начался не без испытаний. Случилась задержка отправления на час из-за поломки транспорта. К тому же группе пришлось столкнуться с непростыми ситуациями по дороге. Однако благодаря предварительной духовной подготовке трудности не сломили участников поездки. Перед отправлением был совершен молебен в храме у мощей священномученика Александра Нижнетуринского, покровителя прихода. Паломники получили благословение настоятеля Трехсвятительского прихода отца Сергия, а в пути усердно молились. По прибытии в Тарасково паломники успели к началу службы. Под праздничный звон колоколов они вошли в ворота обители. Дальнейший день был наполнен глубокой молитвой и соприкосновением со святынями. Паломники заказали требы, приняли участие в литургии, прониклись особой атмосферой богослужения, в том числе молитвенным греческим распевом. Важными моментами стали исповедь, причастие святых даров и проповедь настоятеля монастыря игумена Алексея Малитина. Особую значимость поездке придало пребывание у местночтимой чудотворной иконы Божьей Матери Всецарица, находящейся в храме Святой Троицы. С 2000 года монастырь носит наименование Всецарицынский именно благодаря этой святыне. По свидетельствам верующих, от иконы получает исцеление страждущие онкологическими заболеваниями. Эти случаи подтверждены медицинскими заключениями. Традиционными для паломников стали набор святой воды в храме Всецарицы и обливание в кабинках. Паломники подчеркивают, паломничество – это не развлекательная прогулка, а труд, требующий физических, душевных и духовных сил. Это решительный шаг из зоны комфорта навстречу Богу и святым угодником, который помогает разжечь в сердце живую веру и избавиться от духовной теплохладности. Продолжаем выпуск. Более 150 воспитанников церковно-приходских школ и православной молодежи приняли участие в 14-м паломническо-туристическом слете «Каменный пояс», который с 2012 года проходит в деревне Новая Тура. Слет проходит по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона и является официальным мероприятием Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви при участии представителей других епархий Екатеринбургской митрополии. Организаторы Западное благочиние Нижнетагильской епархии при поддержке епархиального отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии и администрации Нижнетуринского городского округа. В этом году слет посвящен наследию святого равноапостольного Николая Японского. Лагерь разбили рядом с поклонным крестом на месте разрушенного храма, а не на поле, так как обильное на осадки лето максимально

0: пропитала почву водой. В первый день слета для участников преподаватель церковно-приходской школы во имя святой блаженной Матроны Московской города Лесной Нина Крохина провела интеллектуальную игру «Ковчег». Воскресный день всегда начинается с литургии на месте разрушенного храма во имя архистратига Михаила. Все к таинству подготовлено силами иерея Николая Яровенко, клирика прихода святой блаженной Матроны Московской. 93 причастника приняли святые дары. Слет церковно-приходских школ и православной молодежи «Каменный поезд» на протяжении многих лет остается одним из самых любимых, ярких и массовых мероприятий Нижнетагильской епархии. Продолжаем выпуск. В двух женских консультациях города Кургана и областном перинатальном центре прошли молебны для беременных. Беременность – это особое время, наполненное ожиданием, радостью, волнением и надеждой. В этот период особенно важно чувствовать поддержку, укрепляться в молитве и доверять свою семью Богу. Поэтому сестры милосердия, добровольцы, сотрудники и беременные мамы просили у Бога благословения на вынашивание беременности, благополучные роды, сопровождение и помощь. Молебны совершил протоиерей Владимир Алексеев. Священник также вручил беременной маме свидетельство о начале новой жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 19 августа по новому стилю или 6 по старому. Хотя идет Успенский пост, мы сегодня торжественно отмечаем 210-й Господский праздник – преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В плане воздержания это самый нестрогий день в Успенском посту. Даже монастырский устав сегодня разрешает рыбу. Мы всех сердечно поздравляем с этим замечательным праздничным днем. Братья и сестры, буквально только что мы слышали евангельское повествование от апостола Матфея о событиях преображения Господня на горе Фавор. А святой апостол Петр в своем соборном послании вторично засвидетельствовал о том, что он был свидетелем этого чудесного момента и слышал с неба голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но тем не менее, какая-то важная смысловая часть дивного праздника будто бы все время ускользает от нас. Для нас, для живущих в миру, конечно, является важным, что во время преображения нашего Спасителя на горе Фавор апостолам Петру, Иакову и Иоанну была явлена слава Божия. И на этом факте базируется целое учение о нетварном свете. Вся практика исихазма, умной молитвы свидетельствует, что и поныне нетварный свет, слава Божия, божественные энергии проницают наш видимый мир и могут быть даже ощущаемы святыми подвижниками посредством телесных чувств. Но много ли среди нас исихастов и ревностных делателей Иисусовой молитвы? Отнюдь. Нет, в этом празднике скрывается еще нечто важное. Важное именно для нас, для живущих в миру, для тех, кто живет обычной приходской жизнью, по мере сил борясь со своими страстями. Само название праздника подсказывает, куда нам направить ход своей мысли. «Преображение Господне» по-гречески звучит как «metamorphosis to Kyrios» – «метаморфоза Господня». Изменение внешней формы нашего Спасителя. Еще древнеримский поэт Овидий размышлял о метаморфозах, о том, что нечто или некто могут менять внешний облик, не меняя своей глубинной сути. Строго говоря, выражение метаморфоза человека должно означать лишь перемену внешних признаков и свойств, но не личности. Хотя в наше время, когда мы говорим о преображении тех или иных людей, мы часто подразумеваем именно внутренние изменения. Например, был грешник, преобразился и стал святым. Пусть даже внешне он мог особо и не измениться. Но наш Господь и Спаситель Иисус Христос, восходя на гору Фавор, не преображался внутренне. Он всегда был, есть и будет вечным Богом, Логосом, второй ипостасью Святой Троицы, предвечным Сыном Божьим. Он претерпел метаморфозу в своем первоначальном значении. Он изменился внешне, не изменяя своей сути. Важно, что его внешность и до, и во время, и после преображения не противоречила его божественной личности, облеченной в человеческое тело, а лишь выражала какую-то из возможных форм. Прошу прощения за путанные слова. Наверное, лучше всего эту мысль сформулировал апостол Павел в послании к филиппийцам. Этот отрывок мы слышим очень часто на все богородичные праздники, но, к сожалению, из-за громадной разницы между греческим и русским или славянским языком нужные нам смысловые оттенки теряются. Попробуем их восстановить. Апостол Павел пишет о нашем Господе и Спасителе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Мы привыкли к тому, что понятие «образ» несет смысл, подобный словам «икона», «изображение». Но в греческом оригинале здесь стоит слово «морфи», то есть вид, форма, внешность, видимость. Что же будет, если мы заменим слово в тексте на более подходящее? Получится примерно такой перевод. Он, будучи формой самого Бога, не был самозванцем, называясь равным Богу, но уничижил себя самого, приняв форму и внешность раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, казалось бы, к чему все эти рассуждения о нескольких греческих словах? Какое отношение это имеет именно к нам? А самое что ни на есть прямое. Мы с вами каждую неделю, а кто-то, может быть, и чаще, на божественной литургии выступаем в роли тех самых апостолов, что восходили на гору Фавор. Разница лишь в том, что на Фавор Господь взял с собой именно тех, перед кем хотел преобразиться видимым образом, а в храм приходят все, кто хотят. Но только преображение Господне открывается далеко не каждому. За божественной литургией из алтаря доносятся евангельские слова Спасителя. «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое в оставление грехов». А затем «пите от нее все, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие изливаемое в оставление грехов». И с того момента, как священник призывает на хлеб и вино Господа, Святого Духа, на престоле находятся самые настоящие, самые истинные тело и кровь нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, то есть Сам воскресший Христос Бог. А значит и слова «приимите, едите» и «пите от нее все» священник произносит от лица самого Христа. И вот наступает момент литургии, когда священник и диакон выносят из алтаря святую чашу, в которой находятся истинные тело и кровь Христовы, принимая которые мы принимаем самого Господа Иисуса, таинственно соединяясь с Ним. Именно в этот момент все стоящие в храме находятся на горе Фавор. Только одни видят лишь священника с позолоченной чашей, а другие, кто поверил в воскресение Христова, видят самого Христа, живого, улыбающегося, умершего за нас и воскресшего, зовущего нас в свои небесные обители. Помните, что сказал Петр Иисусу на Фаворе: «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот как мы должны себя ощущать в этот момент. Мы ведь можем представить, что со святой чашей на солью вместо священника вышел сам воскресший и преображенный Спаситель. Разве кто-либо останется безразличным? Кто-то упал бы ниц, кто-то бы выбежал из храма, кто-то припал к его ногам, но никто из верных не посмел бы ослушаться его слов: «Со страхом Божиим и верою приступите». С праздником преображения Господня и всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев. Послушайте слово в день преображения Господня святителя Феофана Затворника.
2: На преображение Господне. Своим преображением Господь показывает, до какой славы возводит Он в себе человеческое естество, но преображение внутреннего человека невозможно без божественной благодати, которая дается в святых таинствах. Празднуя преображение Господне, обязуемся усвоить себе значение Его и в себе изобразить смысл Его. Не для себя явил Господь через преображение славу Своего Божества в человечестве, как славный искони. Он хотел показать, до какой славы возводит Он в себе человеческое естество, а через Него и всякого человека. Слава преображения есть наша слава в Господе Иисусе Христе. Он как бы говорит нам: «Вот каковы будете все вы». Истина Слова Господа. Воистину, таковыми предназначены все верующие во имя Его. Но явимся таковыми мы уже по втором пришествии Христовом, по воскресении всех и возустроении всяческих. Явимся, когда окажемся того достойными. Спрашивается теперь, как же сделаться нам достойными того? Надобно всей жизни преобразиться внутренно, чтобы в будущее восприять славу, в коей явил Господь человечество свое в преображении. Вот о чем после сего да будет все попечение наше и вся забота наша – созидаться по внутреннему человеку, преображаясь в нем от славы в славу, от Господня Духа. Есть в нас внутренний или потаенный сердце человек, как вы знаете. Слышали, конечно, как говорит апостол Петр женам, «Да будет им не внешнее плетение влас и обложение злата, или одеяние рис лепота, но потаенный сердце человек в неистлении кроткого и молчаливого духа, еже есть пред Богом многоценно». Или как в другом месте говорит апостол Павел, «Молюсь, чтоб вы утверждались во внутреннем человеце Духом Божиим, сего-то потаенного человека и будем возводить от славы в славу». «Я свет в мир пришел», — говорит Господь. «Свет сей есть свет истины, принесенный им на землю, свет ведения божественного. Померк ум наш, и стал тьма. Приходит Господь и просвещает его. Когда вместо истины входит в ум ложь, он омрачается. А когда истина вновь возвращается в него, он просветляется и входит в славу свою». Слава ума – ведение истины. Чем более усвояет он истину, тем более восходит от славы в славу. Хотите ли потому возвесть ум свой в славу преображения? Исполните его истиною, которую принес Господь на землю. Вы знаете, в чем состоит сия истина. Ее объясняет нам символ веры и истолковывает катехизис. Она исповедует, что Бог есть и есть троичен в лица. Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная. Что Бог сотворил мир Словом Своим, промышляет о нем и о каждой твари в нем, а паче о человеке, что кроме сего видимого мира есть другой невидимый мир духов бестелесных, из коих часть пала и богоборствует в ожесточении, что мы сотворены для блаженства, но, приступив заповедь по вношению духа злобы, пали в прародителях и бедствуем по праведному суду Божию. Что Бог явил к нам беспредельное милосердие, благоволив Богу, Сына, снизойти на землю, воплотиться и пострадать за нас, что сей Господь, крестную смертью оправдав нас, открыл к нам вход обильным дарам Святого Духа, что сей Дух по вознесении Господа на небо, излиясь святых апостолов, а через них и на все человечество, учредил на земле Святую Церковь, нашу врачевательницу, просветительницу и освятительницу, что кто, сочетавшись с Церковью, как член с телом, ходит в Духе ее, тот только ходит в истине и готовит себе блаженную вечность. Что смерть разлучает душу с телом, которые по воскресении снова соединятся и будут вместе или блаженствовать, или страдать вечно, судя по тому, как действовал кто на земле. Вот истины. Кто усвояет себе их одну за другою, тот прогоняет ложь за ложью, тьму за тьмою, и все более и более вступает в область света. А чей ум исполнится всей истины, и так сочетается с нею и проникнется ею, что не только не допускает никакого помышления противного, а напротив всякое помышление свое и всю свою умовую работу подчиняет ей и ею проверяет, тот прогоняет из себя всю тьму и становится всецело светлым и светоносным. У того ум есть ум Христов по апостолу. Он преобразуется из человеческого в божественный, и из мрачности облекаясь в свет и в себе светит и всех вокруг просвещает. Это единственный способ обновления духом ума нашего. Сим убо обновлением ума преобразуйтесь, ведая, что всякие другие учения, суть по апостолу беседы злых суесловцев, растленных умом, прельщенных и прельщающих. Пойдемте далее. Премудрый говорит, что Бог сотворил человека правого, или, как изъясняется Макарий Великий, украсил его всякою добродетелью, страхом Божиим, смирением, кротостью, воздержанием, любовью и прочее. когда внял человек совету змия, вместе с тем восприял в себя семя злобы самостной, которое, разросшись, произвело терния страстей, заглушивших собой добродетели. Каждую добродетель заслонила и заглушила противоположная страсть, и стал человек вместо кроткого буйным, вместо смиренного гордым, вместо любительного ненавистником и завистником, вместо общительного притязательным и своекорыстным и прочее. Был он светел, светом правоты и святости, и стал омрачен злобой и страстями. Пришел Господь восстановить первую нашу доброту. И вот что заповедует: блаженни нищие духом, блаженни кротцы, блаженни миротворцы, блаженни чистые сердцем, блаженни терпеливые. Отбросьте, говорит, страсти, бесчестящие вас и омрачающие, и блаженны будете. Восставьте в себе чистоту нравов, коей блаженствовал праотец и блаженствуют святые небожители. Святи будете, говорит Господь, якоже аз свят есмь. И тут нет ничего излишнего и преувеличенного, ибо мы по образу создавшего нас, образ сей испорчен в падении, надо его восстановить. Как? Так же, как художники восстановляют испорченные картины. Они угадывают формы частей, подыскивают краски, как было в оригиналах, и восстановляют таким образом часть за частью всю картину, как она была в начале. Страсти пришли вместо добрых расположений и обезобразили нас. Надо восстановить добрые расположения, противоположные страстям. Итак, погасим гнев и воспримем кротость, подавим самость и восстановим любовь, отгоним зависть и укрепимся в сорадовании, перестанем осуждать и будем хвалить, перестанем присвоять, а будем давать и прочее. Так, страсть за страстью искореняя, и добродетель за добродетелью вкореняя, мы будем возвращаться к прежней чистоте, отлагая ветхого человека, облекаться в нового, созданного по Богу в правде и преподобии истины, облекаться во Христа, ходя во обновлении жизни. Свет истины и чистота святости и бесстрастия – суть две стороны преображения нашего внутреннего. Ни того, ни другого сами собой сделать мы не можем. Того ради обетованно и дается нам благодать божественная в святых таинствах. Искра ее полагается в святом крещении, питается огненность ее во всю жизнь в святом покаянии и причащении, и возгревается и раздувается при вере и доброделании, участием во всех молитвенных и освятительных чинах Церкви. Когда искра, падшая в горючее вещество, раздувается ветром, то скоро превращается в пламень. Так и в нас, когда искра благодати, нами восприятая в крещении и поддерживаемая в покаянии и почищении, возгревается нами посредством трудов, благочестия и добре, то светит не только внутри нас, но и вне. Огня, говорит Господь, пришел я воврещи на землю, и как бы хотел, чтобы он скорее возгорелся. Сей огнь есть огнь благодати Всесвятого Духа, не шедшего в виде огненных языков, и огонь духовный, возгревающего в сердцах приемлющих его. Вы знаете, что так есть. И поревнуйте о хранении и усилии сего огня. Когда есть сей огонь, тогда никакой труд не в труд, и все делается легко. Он приносит мир чистоту и силу, и есть то же, что крылья у птиц. Птица на крыльях возлетает на воздух, а в нас огонь благодатный восторгает дух наш горе, и не мысленно только, а делом возводит нас к божественному совершенству. Огнь нечистую руду расплавляя, извлекает оттуда чистый благородный металл, так огонь духа перечищает нечистую природу нашу. Еще более он растворяется с нами, как благороднейший металл, подлитый в медь, сообщает всему последнему звук свой, чистейший и приятнейший, так благодать, растворившись с духом нашим, сообщает ему свою божественную чистоту и внутренно сознаваемую, и вне проявляемую. Вот способ преображения. Догматы веры усвоить и напитать ими свой ум, страсти искоренить и вкоренить добрые расположения, паче же возгревать в себе благодать благодатными в церкви содержимыми средствами. Так будет зреть и преображаться наш внутренний потаенный человек. Это наш Иоанн благодатный, Иаков праведный, Петр ревнивый в вере, Так исполняются и в нас закон и пророки, Моисей и Илия. А конец какой? Тот, о коем говорили они Господу, пострадавший и потерпевший в трудах по богоугождению, в нити в славу. Как бабочки красивые, прежде чем вылетят на воздух, бывают закрыты в клубочках некрасивых на вид, так внутренний наш человек, когда действует по указанному, зреет, несмотря на грубую оболочку плоти и неблаговидную обстановку внешнюю. Придет срок, сбросит он свою плоть дебелую, исторгнется из уз внешних, в коих держит его течение жизни сей и воспарит горе, к Богу, в хор ангелов и святых, чтобы присно веселье и радование прибыть там до будущего всеобщего воскресения, когда начнется полное нескончаемое блаженство. Господь да поможет вам быть так, чтобы, преобразясь здесь, вы сподобились в нити в славу Его в будущем веке. Аминь.
1: Вы слушали слово в день преображения Господня святителя Феофана Затворника. С праздником!
3: Репортаж дня с Викторией Кауган.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на праздничный концерт в честь престольного торжества в храме Иоанна Воина поселка Новоберезовский. По традиции, после литургии, которую возглавили несколько правящих архиереев, на площади возле храма выступают артисты, как взрослые, так и юные. Подробнее расскажет завуч воскресной школы и режиссер данного концерта Ирина Александровна. Для вас выступит хор «Уральская зоренька», клуб любителей танца, ребята из церковно-приходской школы и приглашенные гости. Здравствуйте, Ирина Александровна.
5: Здравствуйте, Виктория.
4: Сегодня престольный праздник храма Иоанна Воина и состоится праздничный концерт. Расскажите о нем немножко, что нас ждет.
5: Сегодня к нам приехали именитые гости. Гости из Москвы, московские артисты. Это люди, награжденные медалью за отвагу, за мужество, проявленное в местах за ленточкой, как говорится, СВО. Также у нас здесь наши любимые драгоценные гости, наши друзья «Уральская зоренька», которые всегда с нами, всегда участвуют в наших концертах. Они тоже имеют много регалий, лауреатства международных конкурсов и клуб любителей танца. Также любимые наши друзья. И еще одна замечательная гостья, которая здесь проживала на протяжении 30 лет, но вот сегодня не смогла не приехать к нам, потому что праздник
4: посвящен... Она березовчанка, да? Она приехала в гости, получается, в свой родной город, но в гости.
5: Она приехала специально на этот концерт, потому что она любит этот храм и всегда хотела бы принимать участие. И вот когда узнала о том, что будет концерт, посвященный 15-летию, с удовольствием откликнулась и приехала.
4: Это действительно юбилей прихода, я считаю, да, 15 лет, когда еще не строительство, не самого храма, а именно как был заложен камень, как здесь. Да. Иногда, но совершались богослужения в строящемся храме, насколько мне известно, да? А ребята из воскресной школы сегодня будут?
5: Конечно, будут ребята и учащиеся.
4: Школьный лагерь, простите, не хочу перебивать, он при храме есть?
5: Да, при нашей воскресной школе лагерь. В этом году у нас открыта эта смена, они ездят в паломничество, и также вот занимаются, то есть они и упражняются, так скажем, в молитве, знакомятся с законом Божьим, и сегодня они будут петь песню, которая вот как раз позволит им приблизиться еще больше к Господу.
4: Здорово! А воскресная школа сколько лет, получается, при храме существует?
5: Воскресная школа столько же, сколько сам храм, то есть, вот, ну, возможно, чуть-чуть меньше. То есть, вот, пока строился, пока устанавливалась церковная община, и более 10 лет воскресная школа уже существует. Но здание, отдельное здание воскресной школы было построено 5 лет назад, и вот 4 года мы уже в отдельном здании.
4: Прекрасно. Отдельное здание. Была удивлена, что для... воскресной школы построили отдельное духовно-просветительское
6: духовно-просветительский корпус. Это ли не здорово, когда у ребят есть возможность прийти и помимо храма еще концертную деятельность вести? Это прекрасно.
5: Да, у нас ставятся спектакли. В этом году мы планируем открыть еще и театральную студию. Семейный православный театр. Вот у нас такие планы есть. Ну, дай Бог, мы не рассмешим Бога нашими планами, и у нас все получится. Но вот рождественские спектакли мы ставим ежегодно. И проходит у нас это в актовом зале. А в течение недели дети занимаются творчеством, учатся петь, рисовать и лепить. И там, то есть вот декоративно-прикладным искусством занимаются.
6: Прекрасно. Что всем пожелаем перед концертом? Наверное, здоровья, теплоты душевной и не забывать Дом Божий и посещать храм.
5: Наверное, даже еще пожелала бы никогда не отчаиваться, потому что впадать в уныние – это грех большой, а важно любовью, а мы их и артистов любим, и наших прихожан всех любим, всем любви.
7: Потому что в его образе соединяется сила и милосердие, мужество и чуткость. Он был воином, но главным его подвигом стало не оружие, а доброе сердце. Он спасал гонимых, он помогал страждущим, он утешал скорбящих. Пусть сегодняшний концерт станет нашей благодарностью святому и нашим общим словом о том, как важно оставаться человеком в любых испытаниях. Добро пожаловать на наш концерт. Святой Иоанн Мученик жил в эпоху гонений, когда верность Христу могла стоить жизни. Но он не просто сохранил веру, он превратил свое положение в возможность помогать людям. Вместо того, чтобы гнать христиан, он тайно предупреждал их, освобождал из темниц, утешал и поддерживал. В этом и есть подлинная сила, способности не ожесточиться, даже когда вокруг царит жестокость. Когда мы говорим о силе, часто представляем себе гром и сталь. Но бывает и другая сила, тихая, сердечная, которая спасает и бережет. Сегодня, в юбилейный год нашего храма, к нам приехали гости, авторы-исполнители, обладатели гран-при, международных и победители всероссийских вокальных конкурсов, обладатели телевизионной премии «Патриот России», участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, фронтовые артисты, которые получили в 2026 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина были удостоены государственных наград. Медаль Суворова и медаль Жукова за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении военного долга. Петр и Марина Суховы.
8: Со светлым праздником всех прихожан, жителей, гостей замечательного города Березовский. Мы тоже рады

Он шел сквозь страх, храня в сердце свет. Он пожелал меч ловить ее брата. Он выбрал правду. Вот его завет. Когда кругом царит жестокий гнев и сила правила, ломая судьбу, он оставался верен до конца, спасая слабых, не теряя сути. Святой Иоанн, защитник и герой, ты показал, что сила в доброте. Пусть этот подвиг тихий и святой живет в сердцах, в молитве и в мечте. Встречайте еще одну гостью, которая не смогла не приехать на наш праздник. Ведь она родилась здесь и прожила здесь 30 лет. А сегодня она мама пятерых детей. Здесь должны быть аплодисменты. Глава семейного фермерского хозяйства. Лауреат первой и второй степени районного фестиваля православной песни «Благодать» Оксана Глебова с песней «Мольба».

спасибо большое. Подвиг святого Иоанна Воина не остался в прошлом. Его пример отзывается в каждом времени. В письмах с фронта, в заботе о ближних, в готовности поддержать того, кто в беде. Сегодня мы услышим уже знакомые голоса, увидим уже знакомых наших друзей, а еще услышим наших воспитанников. Встречайте, воспитанники пришкольного лагеря воскресной школы во имя святого преподавателя.

0: давайте еще поаплодируем нашим артистам. Известный, но каждый артист, когда выходит на сцену, он действительно как первый раз и всегда волнуется. И ваши теплые аплодисменты говорят о том, что они все это делают не зря. В каждом поколении есть свои испытания, но есть и вечные ценности. Верность, доброта, готовность помочь. Именно они делают силу настоящей. Когда земля дрожит от грозных бурь, когда беда стучится у дверей, мы вспоминаем тех, кто, глядя в темноту, не предал совесть, не предал людей. А я все думаю, как это возможно, остаться добрым посреди огня, как не ожесточиться, не сломаться, но все же верить, что спасет любовь. Ответ простой. И он звучит сквозь годы. Сила не в гневе, сила в правде той, что сердце бережет от зла и холода. И остается верно до конца. Вновь Петр и Марина Слухова. Разговор.
1: Мы семейный дуэт авторов-исполнителей. Петр и Марина Суховы из города Москвы.
2: Прекрасно. Вы гастролируете сегодня.
1: Мы приехали на родину. Мы оба уральские. Петр с Оренбургской области. Я из Свердловской области. Мы приехали сюда специально, чтобы почтить память наших ушедших родных, поприветствовать и повидаться со всеми нашими родными и близкими, кто жив-здоров. Ну и не могли пропустить такой светлый праздник. Знакомые попросили выступить, мы с радостью приняли приглашение.
2: Действительно, это невозможно проигнорировать престольный праздник храма. Что будете исполнять? Вот сейчас буквально ваш выход. Вы, может быть, скажете.
3: Okay, поэтому сегодня мы будем петь в основном песни про родину.
1: О родине, о родном доме, о любви к родному краю, о любви к людям, к природе. Мы поем свои авторские композиции. Сегодня будем ими и поздравлять.
2: Вы и пишете музыку, и пишете слова?
3: Стихи.
2: Стихи, да? И музыку тоже. Все ваше полностью авторское.
1: Все полностью наше авторство.
2: Что пожелаем всем участникам концерта, прихожанам, захожанам, гостям храма Иоанна Воина и вообще всем людям на земле?
1: Мира.
3: Мира и любви. Быть в потоке любви. Никогда не поддаваться на какие-то провокации, связанные там с завистью.
2: Злобой.
3: Злобой. Гнать от себя это, вот это все, злобу, зависть. И, конечно, если вы люди воцерквленные, то посещайте храм, причащайтесь.
1: Крепости духа.
3: Крепости духа.
1: Веры.
3: Да. И помните, что, может быть, получается так, что он же воин святой-то, а мы, считай, тоже воины, только музыканты, потому что мы ветераны боевых действий, мы проехали все фронты. И вот сегодня мы приехали сюда, потому что надо отдать дань своим предкам, которые на погостах и в Оренбургской области, и здесь, в Алапаевском районе, Маринин папа Валера похоронен. И, конечно, вот поблагодарить их за то, что они дали нам жизнь, что мы, в общем-то, остались живы, будучи на фронте. И, конечно, это благодать.
1: Здоровье Божьей благодати, силы духа, крепости веры, ну и всего самого светлого.
0: Знаете, мы на фронте поем только веселые песни, да, как писали русские солдаты своим командирам.

небольшим кусочком песни вспомнить всех ребят, кто, защищая нашу Родину в любые времена, не вернулся, но смотрит на нас.

Действительно, храни нас, Господи, от всех невзгод. Дай Бог, чтобы все, кто находится там, все-таки возвращались к нам. Мы с вами очень давно знаем этих замечательных, наших любимых, драгоценных, талантливейших артистов, которым в этом году исполняется 55 лет. И в ноябре у них будет юбилейный концерт. Это бессменные участники всех наших концертных программ. Лауреаты первой степени Международного фестиваля «Звонкие мелодии». Лауреаты первой степени Ярославского Международного фестиваля конкурса народных хоров и ансамблей. Лауреаты первой степени Всероссийского конкурса «Русская песня». Лауреаты второй степени фестиваля кастинга «Ожерелье России». Почетные дипломанты Министерства культуры Свердловской области. Лучшие в номинации «Народный вокал» на 15-м международном многожанровом конкурсе имени Немтина. А вы знали о том, что народный коллектив «Хор Уральская Зоренька» имеет столько дипломов? Спасибо вам большое, что вы всегда с нами на наших концертах и дарите нам ваш талант. Thank you.

0: Браво!
1: Браво! Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о праздничном концерте в честь престольного торжества храма во имя Иоанна Воина поселка Новоберезовский. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

Православного радиоканала «Воскресенье», выпуск новостей. 17 августа, в День памяти семи отроков эфесских, четвертый день Успенского поста, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в Свято-Семеновском храме одноименного архиерейского подворья села Меркушино. За богослужением в старинном храме, возведенном над гробницей праведного Симеона Верхотурского, главе Екатеринбургской митрополии сослужили секретарь епархиального совета игумен Вениамин Райников и клирик Свято-Семеновского храма протоиерей Иоанн Лила. Божественную литургию сопровождал хор сестер, за богослужением молились монахини и послушницы, а также паломники, прибывшие в этот день на святую Меркушинскую землю, место жизни и подвигов святого праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. По завершении божественной литургии владыка Евгений поздравил всех ее участников с днем семи ефесских отроков Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина, живших в III веке, но ставших для современников живым свидетельством того, что воскресение мертвых – реальное обещание Бога. Глава митрополии подчеркнул, что Господь, подобно заботливому садовнику, растящему с любовью цветы, в нас вливает столько необходимой для жизни воды, сколько можем вместить. В этот день архипастырь помолился у расположенной под алтарем Свято-Семеновского храма гробницы с цельбоносным источником, а также благоговейно приложился к нетленным мощам священномученика Константина Богоявленского, почивающего в Михаило-Архангельском храме. Напомним, Свято-Семеновское архиерейское подворье в селе Меркушино Екатеринбургской епархии зарегистрировано 3 декабря 2025 года на месте Свято-Семеновского монастырского подворья Александра Невского Новотихвинского монастыря. В эфире новости. Фонд «Наследие духовной культуры» в 3D разработал виртуальную экскурсию по Самарскому Софийскому собору. Проект реализуется по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия при содействии члена попечительского совета Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Юрия Степанова. Созданная 3D-визуализация позволит подробно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством собора. Цифровая модель включает панорамный вид на Волгу с высоты колокольни, открывает доступ в алтарную часть и нижний концертный зал. Проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи могут нажатием на выбранный объект вызывать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Место под собор в центре Самары на склоне Волги осветили в 2003 году, в 2005 заложили фундамент. Богослужение в Софийском соборе начались в конце 2018 года. Одновременно с этим заканчивались отделка и роспись собора. 27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Софии Премудрости Божьей и божественную литургию в новоосвященном храме. Собор представляет собой одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Автор проекта – самарский архитектор Юрий Харитон. Высота храма 68,5 метров. На 30-метровой высоте оборудована смотровая площадка. При строительстве храма было предусмотрено все необходимое для удобного доступа инвалидов. Пространство перед храмом соединено с прогулочной зоной набережной Волги, большой лестницей и амфитеатром, в центре которой установлен памятник равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Амфитеатр устроен таким образом, что можно проводить различные масштабы мероприятия и праздничные концерты. Продолжаем выпуск. Проект «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского Екатеринбургского храма» стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Проект направлен на сохранение памяти о небесном покровителе Уральской земли, укрепление духовно-нравственных ценностей и возрождение традиций семейного сотворчества. Просветительская деятельность в храме ведется не первый год, а средства гранта позволяют вывести работу на более серьезный и масштабный уровень. Сейчас в храме во имя святителя Стефана Великопермского полным ходом проходят репетиции с режиссером Екатериной Рябковой. В основе просветительской работы авторский спектакль «Прокудливая береза», созданный по мотивам жития первого пермского епископа святителя Стефана, которого именуют апостолом Зырян. Сценарий написан в стихах педагогом воскресной школы Юлии Ивановны Межиной по мотивам сказаний народа Коми, сохранившего память о

0: деятельности святителя. Главные роли в постановке исполнят дети из воскресной школы и их родители. Параллельно с репетициями идет подготовка выставки детских рисунков, отражающих ключевые моменты жития святителя Стефана. Также состоится исторический пролог к выступлению, который познакомит участников с историей христианизации Пермского края, созданием древнепермской письменности и вкладом святителя в культуру и просвещение северных народов. Для закрепления знаний в рамках проекта будет подготовлена и издана брошюра о святителе Стефане Великопермском. Как отметили организаторы проекта, идея возникла не случайно. Проведенный опрос показал, что о святителе Стефане наслышаны немногие. В частности, воспитанники воскресных школ города Перми, Соликамского и Чердынского районов Пермского края сегодня мало знакомы с биографией и духовным наследием первого епископа Пермской епархии. В октябре состоится паломническая поездка по святым местам Пермского края, связанным с деятельностью просветителя. Артисты спектакля посетят Белогорский монастырь, Краеведческий музей Перми с посохом святителя, Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь, Ныра, Покчу, Чердынь и другие исторические места. В рамках поездки для воспитанников воскресной школы семей Пермского края будут показаны спектакль и представлена выставка рисунков. И последняя информация выпуска. В селе Травники Чебаркульского района началось строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы. На месте будущего храма митрополит Челябинский Миастский Алексий совершил молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и осветил закладной камень. Правящему архиерею сослужили священнослужители Чебаркульского благочиния. На богослужении молились глава Чебаркульского района Владимир Пупарев, меценаты, участвующие в строительстве, и жители села. Обращаясь к собравшимся, митрополит Алексий отметил особый смысл закладки храма в дни Успенского поста. Говоря о значении нового храма, архипастырь подчеркнул, что вера объединяет людей, и призвал жителей села молиться о своих близких, отечестве, властях и воинстве. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы существует в Травниках с 1997 года. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
1: Двадцать второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение двух дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, чей голос звучит не только в его собственных стихах, но и объединяет сотни молодых талантов по всей стране. Наш гость – Сергей Сергеевич Арутюнов, известный поэт, прозаик, литературный критик, доцент Литературного института имени Горького. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сергей Сергеевич, вы выступали одним из ведущих знакового события третьего молодежного фестиваля книжной литературы «Пространство слова». Предлагаю поговорить о том, чем дышит современная поэзия, как фестиваль помогает молодым авторам найти свой путь и почему книга в руках 20-летнего сегодня – это не просто хобби, а манифест. Вот говоря о миссии. В эти дни все внимание пишущей молодежи приковано к фестивалю «Пространство слова». Для многих это первый шаг в большую литературу. Как ведущий или как один из ведущих и куратор, вы видите этот процесс изнутри по-своему. Какова главная сверхзадача фестиваля «Пространство слова» в этом году?
2: Как и в прошлом, как и в позапрошлом году, когда фестиваль только начался, единственной задачей его было всемерное распространение именно книжной культуры среди молодых людей. У нас достаточное количество друзей и в церкви, и среди руководства гуманитарных вузов столицы, для того, чтобы сопутствовать нам в процессе, который сегодня приобретает какие-то порой трагические даже тона. То есть, что ни год, мы слышим, что молодежь читает все меньше и меньше, и постепенно она разучится читать совершенно. А через некоторое количество времени молодежь у нас перестанет говорить на русском языке, она станет только, может быть, неосмысленно мычать, рычать, гавкать и будет похожа на шерстистых носорогов. А это не так. Эти трагические тона, конечно, имеют место быть, и, может быть, наше, скажем так, окологуманитарное сообщество имеет право на выражение своего протеста против смены бумажной литературы электронной литературой, качество которой, поскольку электронный текст может быть каким угодно, он не проходит через горнило там, редакторов, ни журнальных, ни редакторов, которые работают в издательствах, и поэтому качество его может быть каким угодно, в том числе низким. В частности, существуют порталы самопубликации, где пиши, что хочешь, лишь бы ты соблюдал уголовный кодекс. То есть не пропагандировал отдельные элементы, значит, скажем так, альтернативной культуры, которые запрещены нашим законодательством. Но этого же мало для создания шедевра, да, просто соблюдать уголовный кодекс. У нас шедевры превыше кодексов. Не в том плане, что они их превосходят, а в том плане, что они прекрасно обходятся без нарушений каких-либо моральных норм. Наоборот. Вот, поэтому, конечно, тревога сообщества обоснована, да, и с отдельными представителями молодежи общаться сложно. Ну, собственно, наверное, так же сложно было с ними общаться и в какие-нибудь 1920-е годы, а может быть, даже и в 50-е, 60-е годы с отдельными представителями молодежи общаться тяжело, потому что их понятия о жизни не подразумевали книжности какую-либо и до сих пор не подразумевают. Поэтому этот процент людей, которые обходятся без книг, вообще без культуры, он, в общем, достаточно привычен и постоянен. Мы будем же обращать внимание на людей, которые с книгой не расставались с детства самого и проводят с ней, хоть бумажной, хоть электронной, достаточное количество времени, чтобы успеть узнать о том, из чего состоит, собственно, этот мир. Фестиваль направлен на то, чтобы молодежь приходила в парке, не только в парке, а в библиотеке, приходила в редакции журналов, в издательства, что со своими рукописями, что с вопросами относительно прочитанных рукописей и так далее. Для этого на фестивале у нас выступает достаточное количество людей, которые могут полномочно представлять и издательства, и журналы, и Литературный институт имени Горького, и другие структурные подразделения вот этой огромной системы вовлечения людей в культуру.
1: Чем нынешний третий фестиваль концептуально отличается от предыдущих?
2: А у нас на вот третьем фестивале, например, мне досталось вести отдельную поэтическую площадку. И параллельно работала еще одна поэтическая площадка. То есть мы постарались на третьем фестивале увеличить количество живого звучащего слова. Ритмического, да, рифмованного. И я считаю, что достигли, в общем, ощущения того, что русская поэзия не просто жива в своих классических отображениях, там, бесчетных переизданиях, а современная поэзия жива. Вот мы создали это ощущение, я считаю, что оно того стоило, как выразился бы современный мещанин и обыватель. А стоило оно того? Я считаю, что эти усилия стоили того, чтобы создать это ощущение. Проходящие мимо люди присаживались на простые раскладные стулья и с удивлением понимали, что звучит-то вовсе даже и не Тютчев, и даже не Батюшков, и, прости господи, даже не Третьяковский, а звучит что-то совершенно то, что написано, похоже, вот сейчас, вот этими людьми. Да неужели? Я видел, как изумленно дергали друг друга за рукава проходящие мимо почтенные пары москвичей, как они пытались неуверенно как-то жалко улыбнуться людям, которые читали нечто ритмическое. Да неужели это поэты? Да кто они такие? И все дальше и дальше уходили они по этим расходящимся дорожкам от нас, так и не уверовав в том, что современная поэзия существует. Ведь все предпочитают уже несколько десятков лет думать о том, что после, ну уж по крайней мере, Высоцкого и Рубцова русские поэты перестали быть, существовать. Это настолько не так, что дальше некуда. Наверное, нет большей лжи, чем вот это утверждение. Поэзия продолжает существовать подспудно, и она достойна читательского внимания, а может быть даже в отдельных проявлениях своих и большего, чем внимание к отдельным классикам.
1: Какое общее настроение или главную тему вы улавливаете в работах участников этого года?
2: Ну, я собирал свою площадку по принципу, наверное, тоже отчасти мафиозному, то есть дружескому. То есть я пригласил людей, которые, во-первых, были в этот день в Москве, и открывал наше чтение главный редактор литературной газеты, глава Московского отделения Союза писателей России и преподаватель теперь уже с этого года литературного института Максим Замшев, мой добрый приятель. А продолжали, ну, например, студент Литинститута Руслан Сеттере. Это человек, который ушел от меня с моего поэтического семинара на семинар драмы, однако же не перестал писать стихов. И мои друзья, могу перечислить их, но, в принципе, их имена, наверное, перечисления даже не так много дадут слушателю, поскольку... Но здесь был портал Z-поэзии в полном составе, например. Это Игорь Витюк, это, значит, Таня Селезнева, наш младший товарищ, это Оксана Москаленко. Это люди, которые в 22-м году создали портал Z-поэзия. И там появились тысячи уже стихотворений, которые приободряют участников специальной военной операции. Игорь Витюк и сам участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике недавних лет. Этой операции. И просто он решил вот создать эту огромную базу. И к нам присылают, я вот четвертый такой, значит, мушкетер этого портала, и к нам присылают, ну, огромное количество стихотворений. Конечно, большей частью не слишком профессиональных, но те стихотворения, которые более-менее соответствуют какой-то эстетической планке, конечно же, публикуются сразу, охотно и по нескольку раз в день. Портал обновляется. То есть каждый там буквально час там появляется что-то новое. Вот, там были и Анна Ретеюм, и Ольга Ефимова, и Дана Курская, и даже ведущий канала «Спас», а по совместительству еще и поэт и исполнитель замечательных песен Александр Галицкий. Вот, так что у нас было там добрый десяток, и каждому было дано достаточно времени. А что за настроение нами владеет? Ну, пожалуй, самые оптимистичные — это, конечно, Игорь Витюк и Александр Галицкий. У них такая натура, она светлая, солнечная, они очень оптимистично настроены в отношении вообще жизни, они очень витальные и так далее. Остальные, упомянутые мной, исконно, как и я сам, настроены не просто сентиментально, меланхолично, ностальгически и элегически. Вот все вот эти упомянутые свойства, они входят в понятие поэзии элегической. Элегия – это, собственно, воздыхание о невозвратимом, о безвозвратно утраченном, о том, что никогда уж не оживет вновь. И вот этот элегический настрой, к сожалению, порой яростный, порой более такой холодноватый, демонстрировался. Но это всего-навсего, это настроение элегическое, оно всего-навсего огромная и самая, может быть, дорогая святая дань тому, с чего русская поэзия в Золотом веке начиналась. Мы волей-неволей следуем в этом кильватере и вовсе не собираемся даже в хорошую погоду и при хорошем настрое духа изменять этому руслу.
1: По какому принципу вы отбираете автора, в чьи голоса должны прозвучать на фестивальной сцене громче всего?
2: Вы знаете, принцип простой. Вот кто оказался в Москве, кто не на дачах и так далее, кто готов нам уделить время, совершенно бесплатное свое время, бесплатно, вот с этими людьми я всегда договариваюсь. У меня был небольшой резерв. Я, в принципе, хотел, чтобы выступило человек 25. Вот я понимал, что у меня просто спина треснет объявлять всех, но изначально вот хотелось, чтобы выступали буквально там с самого раннего утра до самой поздней ночи. И, конечно, это было совершенно точно меня угробило, но в конечном итоге решили сделать что-то как-то поскромнее, да и в этот день были, откровенно говоря, еще параллельные вечера, и они просто не все смогли, когда я договаривался. Смогло 10 человек из изначальных 25, и принцип-то был один – качество текста. Что оно значит, наверное, будет объяснить тоже относительно просто. Но что значит качественный текст? Сегодня это не просто рифмованные строки. Это сопутствование поэта нерву вот этих лет. Мы изрядно смущены в эти годы тем, что обрушилось самое сокровенное, то, на что мы надеялись всегда, славянское братство. Удалось бить кол между нами. Происходит невиданная, неслыханная трагедия. И вот в этом настроении, в смущении в каком-то, в упованиях на то, что все завершится какой-то, более-менее вменяемым результатом, да, не кучей там вот просто тел разбросанных, а какой-то еще и нравственной победой, да, на какой-то вот русской правды, торжеством, они не оставляют людей. И практически мы все здесь единомышленники, конечно. Кто бы как ни мыслил, здесь мы единомышленники. Мы хотим, чтобы, конечно же, кровавая драма разрешилась какой-то русской победой. Какой она будет, мы не знаем. Мы просто свидетели истории. Мы смущены, но стараемся не утерять веры в то, что победа возможна.
1: Вы много лет преподаете в Литинституте и постоянно работаете с начинающими авторами. Существует стереотип, что молодежь сейчас уходит в клиповое мышление и теряет связь с глубокой традицией. Каков он, портрет молодого литератора эпохи пространства слова? О чем болит его сердце?
2: Не так давно, то есть неделю назад, я проверял этюды абитуриентов 2026 года. Абитуриенты, которые только поступают в литературный институт. То есть они еще вот явили себя только в одной рукописи вступительной. И тем этюдов было, как всегда, 6-8. У нас всегда пишутся некоторые темы такие. Они немножко шутливые всегда. И вы знаете, 90, наверное, процентов людей, которые писали, ну, по крайней мере, подавали на поэтическое, да, отделение, на котором я преподаю, 90% людей написали этюд на тему, которая называлась так: «Я глубоко поверхностный человек». Вот. Причем развертывание этой темы происходило каждый раз по-новому. Глубоко поверхностный. Некоторые вдались в... Я даже не буду пересказывать всех этих перипетий, но каждый понял эту тему по-своему совершенно. То есть некоторые поняли вообще ее в каких-то физико-математических вообще буквально протяженностях, но вот эта поверхностность, вообще человеческая поверхностность, и вообще выступила как синоним свободы, свободы духа. То есть поверхностность и выглядит как такое, какой-то, значит, декларация того, что не надо затягивать меня в эти омуты. Я в конце концов только и есть, что человек. И вы знаете, когда Абрам Терц, он же Синявский, рассуждал о том, что Пушкин бежал в литературу на каких-то там эротических, тонких эротических ножках, поразительно поверхностный, внутри его была такая светящаяся пустота и больше ничего. Ведь это все соприродно. Я имею в виду поверхностность не... Заглубление вот в эти трагические сюжеты, оно помогает человеку сохранять свободу и независимость там, где ее, казалось бы, сохранить нельзя. Все прямо ринулись в эту тему. Это достаточно сформировавшиеся люди, им все-таки по 18 лет, как минимум. И тем не менее, вот это глубоко в сочетании с поверхностностью их чрезвычайно тронуло как кредо. Кредо. Это произносится буквально по латыни и пишется латинскими буквами. То есть некий застрочный девиз их жизни. Может быть, если бы они сохранили верность вот этому девизу, ироническое отношение к себе, серьезное отношение к действительности, им бы удалось сохранить этот баланс между миром, который их затягивает в неприглядные истории, и самими собой.
1: Как соблюсти баланс между классической традицией и естественным желанием молодежи бунтовать и экспериментировать с формой?
2: Я, как ведущий семинара, переживаю эти бунты практически каждый год. Стоит начать вести семинар, как уже на втором, на третьем курсе начинаются вот эти идиотские довольно для меня разговоры о том, что я экспериментирую, я пробую. А идиотизм-то вот в чем состоит, собственно, в том, что эксперимент – это всегда почему-то какая-то глупая подделка. Пробовать регистры, которые кажутся тебе непройденными, можно в записной книжке, наверное, набрасывать что-то, какую-то ерунду, и считать, что это эксперимент, что ты пробуешь лады вот этого огромного органа. Но прекрасно каждый пишущий ощущает, что мелодия, нормальная мелодия, она осуществляется на протяжении всего, на протяженности, вернее, 2-3 октав. Первый, второй и третий. Примерно, если это человеческий голос. Первая, вторая и третья октавы. Их, оказывается, достаточно, чтобы сказаться. Не обязательно задействовать там субконтр-октаву, басить как-то невыразимо, да, то есть, или удаляться в какую-нибудь четвертую или пятую октаву для того, чтобы там трепетать, как птичка. Этого вовсе не обязательно. Эти эксперименты ни к чему не ведут. Вы знаете, Пушкин ведь вообще не экспериментировал. Если вы возьмете его стихи, когда ему было 15 лет, и когда вы возьмете его стихи, когда ему 35, вы особенной разницы в них не найдете. Он создан был эстетически совершенным. Сразу же. То есть там что, огромные, да, вот эти вот его излияния, когда ему было действительно 15-17 лет, огромные. Там та же совершенная, на тот момент, конечно, совершенная рифма. И в конце жизни то же самое. Он технически совершенно был тот же. Он себя не совершенствовал. Он вообще не экспериментировал. Да, он вдавался в крупную форму. Да, Борис Годунов. Гигантские вещи. Там, как и у Шекспира, чередуются проза и стихотворения. Без рифмы, кстати говоря. Да, то есть вот белые стихотворения. Но это потрясающая пьеса. А почему, собственно, я должен вытерпевать эти блуждание во мраке? Потому что мне за это что? Деньги платят преподавательские? Нет. Я совершенно с чистой совестью говорю им. Знаете, ваши эксперименты эстетически ничтожны. Пожалуйста, вернитесь в регулярную поэзию и ощутите вот этот свой долг перед Отечеством. Ваш долг перед Отечеством стоит в том, чтобы ваши творения были формально ненаказуемы, неуязвимы с точки зрения читателя и профессионального критика. Сделайте мне стихотворения таким образом, чтобы они были совершенны в рифме и в ритме. А дальше делайте, что хотите.
1: А как же критическое мышление, авторское право? У них же есть авторское право, право на свое видение, как должно быть.
2: Они могут заниматься этим в уединении. Прекрасно. Критическое мышление в отношении текста, который нуждается в совершенствовании, я это только приветствую. Просто понятие авторского права так вообще относится к публикациям, если уж честно. Да? Право своего видения слова, я, положим, его не отрицаю. У меня было достаточное количество студентов, которые занимались формальными экспериментами. Один мне даже принес видеопоэзию или, по-моему, графическую какую-то, визуальную поэзию. Я посмеялся над ним, не жестоко, конечно, но я сказал, что какая забавная ерунда. Теперь он великолепный силлаботоник.
1: Что, на ваш взгляд, важнее для молодого поэта? Академическое образование или чистый, необработанный жизненный опыт?
2: Я считаю, что, конечно же, для молодого поэта прежде всего важно понимать, что он делает, поэтому роль образования я бы здесь не просто не исключал бы, а поставил бы, наверное, на первое место. Ведь без хорошего образования невозможно, наверное, и осознать, а где ты, собственно, в этой матрице находишься и что ты, собственно, творишь. Человек просто не будет иметь никаких ориентиров. А образование их задает. А жизненный опыт, знаете ли, я знал огромное количество людей, которые пережили страшнейшие просто события в своей жизни. Такие, знаете, чудеса, которых лучше бы не переживать никому. А вот в слово они никак ничего не могли претворить. Так вот, прежде чем что-то сотворить, нужно иметь инструментарий. Если у вас нет инструментария, то вы с любым опытом, который вам достался тяжелейшими, труднейшими поворотами судьбы, не сможете просто ничего для словесности сделать. Жаль, но это так. Поэтому прежде всего, чтобы идти в горы добывать какую-нибудь руду, обзавить хорошим этим самым горным молотком. Все
1: будет. С какими главными иллюзиями приходится расставаться молодым людям, когда они попадают в профессиональную литературную среду?
2: Ну, прежде всего, с иллюзией собственной уникальности. Они понимают, что они тут не одни, что до них кое-кто вообще-то был. Вот. И сразу вот эти задранные носы и подбородки, эти томно прикрытые глаза, они буквально сразу становятся несколько иными. На некоторых это действует как хороший холодный душ такой. Даже не контраст, а просто холодный душ. То есть их гордыня была так отточена предыдущим периодом, да их, ну как же, если не родители, то обязательно друзья, они возносили их, превозносили безмерно. Не вступили в жизнь с ощущением гениев, абсолютных, равных и, а может быть, даже превышающих всех, парящими они были в своем собственном уме над всеми предыдущими классиками. А тут вдруг они сталкиваются с такими же, как они сами, и не менее, может быть, одаренными, а тут еще их заставляют, да, согласно учебной программе, читать что-то. И они, когда начинают читать это не в школе, а уже в институте, они убеждают, что слог-то, оказывается, не очень-то им и подчиняется. Вот ужасное открытие. Вот страшно становится. Те, кто переживают этот культурный шок и сохраняют, собственно, да, вот волю к тексту, как я это иногда люблю назвать перед ними, воля к тексту, если она сохраняется, то значит, все это было не зря, и образование не зря, и это только укрепляет натуру. А те, которые сдаются, ну что ж, это трагическая история исчезновения из языка. Человек, который был, в общем-то, не бесталанен изначально.
1: Сергей Сергеевич, говоря о личном творчестве и философии текста, вы не только наставник и ведущий, но и глубокий, самобытный автор с огромным багажом. Давайте поговорим о вашей мастерской. Как ваше собственное поэтическое зрение изменилось за годы преподавания и судейства? Не мешает ли чужой текст вашей личной музе?
2: Нет, никак не мешает, потому что я, честно говоря, не готов и никогда не буду готов к тому, чтобы на меня что-то опосредованно или сознательно влияло. Потому что внутренний свой текст я понимаю как некую совокупность факторов, которые начинают действовать не в тот момент, когда мне этого хочется, когда я этого сильно, например, хочу, а только в тот момент, когда наступает некоторая какая-то суперпозиция вот этих факторов, и ну, никто, наверное, не должен меня потрясать или звать к подражанию, кого бы я ни взял. Хоть там, я не знаю, это будет великий слепец Гомер, хоть это будет еще какой-нибудь автор, мне это совершенно все кажется только параллельными ветками, которые отслаиваются от какого-то безмерно далекого ствола древесного. А мой уж русский язык, насколько он там претерпевал метаморфозы, это все дело моей внутренней сущности. И это все настолько сокровенно и прикровенно, что я об этом рассуждать просто даже и не в силах. Об этом рассуждают критики. Они вот любят эту материю. Когда я рассуждаю об изменении какого-нибудь стороннего текста, я поступаю точно так же. Мне кажется, что вот произведя на свет столько стихотворных сборников, а мне кажется даже какое-то зашкаливающее количество в сравнении с там, скажем так, ну, с обычными биографиями, я неизбежно должен претерпевать какую-то эволюцию. Может быть, мой текст должен становиться более отчетливым. Но в то же самое время я чувствую ровно противоположную интенцию. Я выявил из себя сегодня только одну доблесть поэта в 21-м столетии. Он должен безбрежно доверять внутреннему языку.
1: Молящемуся ничто не помешает молиться. В одном из интервью вы говорили о важности веса каждого слова. Какое слово в современном русском языке сейчас наиболее дефицитно?
2: Ну, если примерно делить поэзию на, скажем так, структурные какие-то части, можно обнаружить следующее. Есть торжествующая еще с 90-х годов так называемая филологическая поэзия. Это творчество, скажем так, я не люблю этого слова, но, скажем так, излияние людей, которые получили филологическое образование, по определению. Они любят различные таинственные фигуры, в общем, занимаются в поэзии игрой в бисер, как вот у Гесса, Германа. Все это переставлять различные фигуры, пересматривать какие-то смыслы, в каких-то оттенках копаться и так далее. Но существует довольно большая, такая другая часть. Это поэзия, исходящая из таких простонародных начал. То есть родственная очень частушке, родственная очень такому агитационному стихотворению в газете. То есть, смело мы бой пойдем за власть советов. Вот примерно так. То есть оно какое-то побудительное и имеет, конечно, хождение примерно с 20-х годов 20 века. То есть это такая пролетарская поэзия. Она такая честная, открытая, она не очень следит за всякими, извивами стилистическими. Ей рифма так рифма, бах-бах. Чтобы рифмовалась по крайней мере, одна гласная и, по крайней мере, одна согласная. Ей достаточно для того, чтобы выразить себя. И есть совершенно третий разряд, он практически неуловим. Это то, что составляет существо в Риме. Здесь, в этом третьем разряде, нет никакой, конечно, агитации и пропаганды, но нет и заумных филологических занудств, где исследовались бы, тончайшие взаимоотношения одного кувшина с другими кувшинами, какая-то межоконная пыль влияла бы как-то на паука, который в ней засох, по давности лет. Есть третий разряд, который даже не представляет собой синтез этих двух первых. Но есть поэзия, которая выражает свое время с неистовостью. Этот разряд и есть, но его нужно еще поискать, потому что в толстых литературных журналах, которые впали в какую-то сферу, какой-то период каталептического безумия, толстый литературный журнал сегодня это нищий, который мечется в поисках вспомоществования, где его не обретает, едва-едва существует, и публикует что-то такое средненькое, что не превышало бы вкуса главных редакторов и ответственных за поэтические разделы. Чтобы это не превышало их, чтобы это не было слишком одаренно, чтобы это не рушило какой-то консенсус, а то мало ли что скажет верховный спонсор, государство или частный бизнес, а той поэзии, которую они публикуют. Может быть, это слишком выразительно, да? Поэтому будем публиковать сериатину для того, чтобы она, эта сериатина, имела хождение. Вот в таком-то номере, в таком, сяком номере. И бесконечно эта серая масса, она движется в этих кильватерах, этих толстых литературных журналов. Издательство вообще поэзию к публикации не принимает, потому что ее, по их общему мнению, невозможно продать. Нет, закончился читатель советский. В этих процессах, конечно, искать поэзию, которая точно, прямо на уровне слепка, на уровне посмертной маски буквально рисует портрет своего времени, это огромный труд. Я сам этих людей могу перечислить буквально по пальцам. Потому что эти люди одарены тем, что в условиях совершенного пренебрежения поэзией в нашей стране, уже в течение которого десятилетия, они сохраняют не просто выдержку, они сохраняют веру в то, что их строки будут иметь значение, пусть через десятилетия, которых они не застанут, но они сохраняют выдержку и работают с полной отдачей, вообще даже не соотносясь с тем, что они не получат от этого никаких выгод сейчас и вообще, может быть, никаких выгод при жизни. Я всегда любовался этими людьми и считал, что их готовность, и не просто готовность, а реализуемая готовность навсегда находит, пусть не многочисленных, но благодарных слушателей. Если вы попадаете в орбиту влияния этих людей, вы неизбежно убеждаетесь в том, что не просто поэзия существует, а существует высочайшая поэзия, которая, может быть, превосходит, конечно же, по своему техническому оснащению уровень золотого и даже серебряного века.
1: При том, что в начале было слово, многие считают, что наука, близкая к описанию мира, это все-таки математика. Слово, очевидно, это вид энергии. А как вы понимаете само выражение «пространство слова»? Где заканчиваются его границы в цифровую эпоху?
2: Да я думаю, не заканчиваются, потому что изначальная, матрица, на которой построено все видимое нами, куда бы мы ни взглянули, это все-таки словесная матрица. А описание численное пришло несколько позже. Говорят, что люди сперва стали даже сперва пританцовывать, потом что-то там завывать, а потом уже появились слова. Ну, возможно, слова завелись в человечестве при помощи того, что вот над ним возобладал дух музыки. Но дух чисел не мог бы никого вдохновить. Понимаете, есть великая, высокая поэзия математики, но для того, чтобы ее понимать, нужно, по крайней мере, ну, быть образованным на уровне мехмата МГУ. Если ваше образование не позволяет вам чувствовать вот этот язык, вот этой великой симметрии, если вы не знаете, что такое топология, а это, в общем-то, одна из постдисциплин, да, которая описывает уже... Если вы не понимаете, что такое теория множеств, например, да, вам уже очень многое в математике недоступно. Поэтому это язык посвященных и избранных, который, может быть, и основал довольно большое количество сект, скажем так, подпольных нового времени. То есть математика – это предмет поклонения, например, масонства. То есть это вот чистая поэтика вот, множеств, симметрий, каких-то, значит, зон влияния, потом, значит, захватов, разделов и так далее. Это поэтика экспансии. Поэзия экспансируется совершенно иначе. То есть слова не претендуют на власть над сознанием. Числа претендуют. Числа норовят сделать рабом, они говорят о вероятностности того или другого. То есть, по крайней мере, это совершенно невероятно, да, вероятность этого отрицательная. То есть, это не произойдет никогда, говорят числа. Слово говорит, что Господу возможно все. И они более оптимистичны. И более того, они не хотят иметь рабов, потому что слова не знают, не знали бы, что бы они делали своими рабами. Слишком преданные служители религии слова превращаются в довольно страшных людей. Это критики и литературоведы. Вы знаете, страшнее их мало кто может быть. Потому что они воспринимают слово вследствие своей плоскостного своего мышления, тоннельного, как единственное свидетельство. На самом деле они не видят за словами, перестают видеть за словами дух, и таким образом их можно убедить при помощи слов в чем угодно. Такие рабы слову не нужны. Оно над ними издевается и, в конце концов, отставляет их от дела.
1: Сергей Сергеевич, на этой глубокой ноте хочу вас поблагодарить за этот честный и вдохновляющий разговор. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
2: Я бы нашим слушателям пожелал отыскать после долгих, мучительных и совершенно практически бесплодных поисков, я бы желал им отыскать современных поэтов, которые живут здесь и сейчас, и не просто где-то в сети, а строки, которые бы ранили их в самое сердце и вынудили бы их отыскать сегодня живущих поэтов и поблагодарить их за ту жертву, которую они приносят совершенно практически незамечаемые обществом. Вот этого счастья я бы пожелал каждому из наших сегодняшних слушателей.
1: А я пожелаю следующее. Ищите свое пространство слова, читайте живых авторов и не бойтесь писать сами, если чувствуете в этом внутреннюю необходимость. С вами были Сергей Сергеевич Арутюнов и Ирина Васильевич.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня среда, 19 августа. С преображением Господним вас. И время рассказать вам о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать рассказ Константина Паустовского «УЭП». 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культура. Русская историческая наука золотого века. В 19:10 мы повторим знакомство и интервью с театром «До мурашек». В 19:30 в цикле «Звучащая книга», напомню, слушаем рассказы священника Александра Дьяченко. В 20:10 главы книги «22 ступени к небу», посвященные житию священномученика Константина Меркушинского. В 20:20 беседы о вечном, в них принимает участие игумен Флавиан Матвеев. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» главы алфавитного Патерика. В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем в нашем эфире книга с игумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. И краткая программа после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко, в 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном, в 03:20 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами», в 03:40 программа Виктории Кауган, в 04:20 псалмы царя Давида, в 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на четверг, 20 августа, в 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, писателем Сергеем Арутюновым. Речь пойдет о фестивале «Пространство слова». Такие передачи для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, 19 августа. Августа, в день преображения Господня. Мы желаем вам доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. Мира вам и оставайтесь на нашей волне.
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
0: На волнах православных.

Сирий Великий, Иоанн Златоустый, Николай Чудотворец, равноапостольный царь Константин, а также сонма других святых преподобных великомучеников и мучеников. Верующие с молитвой прошли от Стефановского храма до Казанского, сделав остановку у исторического места, где некогда располагалась Вознесенская церковь. Совместные богослужения и крестные ходы двух приходов стали уже доброй традицией и видимым свидетельством единства православной общины Химмаша. Участники крестного хода поделились радостью от общей молитвы. Одна из прихожанок отметила, что, несмотря на будний день, собралось очень много людей. В воскресенье 16 августа на Химмаше по окончании поздней литургии состоялся обратный крестный ход с крестом-мощевиком к храму святителя Стефана Великопермского. 15 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю по приглашению блаженнейшего патриарха Великой Антиохии всего Востока Иоанна X представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп Васильцев принял участие в утренней и божественной литургии в Успенском кафедральном соборе города Дамаска, Сирия. Божественную литургию совершил блаженнейший патриарх Иоанн. Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви сослужили главный секретарь Синода Антиохийской Церкви, епископ Селевкийский Роман, епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиопольский Иоанн, епископ Иеропольский Арсений, архимандрит Филипп Васильцев, духовенство сирийской столицы. Богослужение совершалось на арабском, церковно-славянском и греческом языках. В храме присутствовал чрезвычайный полномочный посол Греческой Республики в Сирии Эммануил Какавилакис. Проповедь перед причастием произнес епископ Иеропольский Арсений. По окончании литургии блаженнейший патриарх Иоанн обратился к верующим с первосвятительским словом. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви поздравил паству с праздником Успения Пресвятой Богородицы и призвал на всех Божье благословение. В эфире новости. 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать с 17 августа до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. 20 августа в Чебоксарах, с 21 по 24 августа в Казани, 25 августа в Дивеево, 26 и 27 августа в Нижнем Новгороде, с 28 по 31 августа в Санкт-Петербурге, 1 и 2 сентября в Пскове, 3 и 4 в Смоленске, 5 и 6 сентября мощи будут пребывать в Иркутске, а 6 сентября состоится масштабный крестный ход с мощами. 7 по 9 сентября в Хабаровске, 10 и 11 сентября в Челябинске, 12 сентября в Екатеринбурге, 13 и 14 сентября во Владимире, с 15 по 20 сентября в городе Москва. Святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых нашим народом святых, покровитель нуждающихся и обездоленных, скорый помощник страждущим и всех в бедам сущим, сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, отнимая своей любовью и заботой каждого, обращающегося за поддержкой и заступлением. Душевная простота и чуткость, дерзновение в молитве и ревность о евангельской правде привлекают сердца миллионов людей – к епископу Тримифунта, и никто же отходит от него неутешен. Убежден, что принесение этой великой святыни и возможность прикоснуться к частице цельбоносных мощей дивного угодника Христова духовно укрепит наш народ, утвердит его в вере и благочестии, отметил в своем обращении святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первый доступ паломников к святыне будет организован в Чебоксарах во Введенском кафедральном соборе 20 августа. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит рассказ Константина Паустовского «Уэ».
1: «Уэк» или «Последний леший». Дед ходил за дикой малиной на глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись лешие. В доказательство дед показывал порванные штаны. Леший якобы клюнул деда в ногу, порвал ремень и набил на колени большую ссадину. Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у леших отродясь не было клювов, что лешие в озерах не водятся, и, наконец, что сейчас леших вообще нет и быть не может. Их извели до последнего корня. Но все же старухи перестали ходить к глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что они боятся леших. И потому в ответ на упреки старухи отвечали нараспев, пряча глаза: «И, милый, ягод нынче нету те даже на глухом озере. Отродясь, такого пустого лета не случалось. Сам посуди, зачем нам зря ходить?» Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда 10%. Кличка эта была для нас непонятна. «Зато меня так кличут, милок», — объяснил однажды дед, «что во мне всего 10% прежней силы осталось. Свинья меня задрала». «Ну и была ж свинья, прямо лев. Как выйдет на улицу, хрюкнет, кругом пусто. Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе, как с вилами, а которые робки, те и вовсе не выходят. Прямо война. Крепко дралась та свинья. Ты слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу. Сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем. Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя. Тут оно и поднялось. Тут она на меня и кинулась. Шибла меня с ног. Я лежу, кричу в голос. А она меня рвет, она меня терзает. Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено». Народ толчется, голосит, а она меня рвет, она меня терзает. На силу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился: «От тебя, — говорит Дмитрий, — по медицинской видимости осталось не более как 10%. Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот оно как, милок. А свинью-то убили разрывной пулей, иная ее не брала». Вечером мы позвали деда к себе расспросить о лешем. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами. С лесных полян пригнали коров. Женщины кричали у калиток, заунывно и ласково скликая телят: «Тялуш, тялуш, тялуш!» Дед рассказал, что лешего он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого горелого болота. Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка. «А какой из себя этот леший?» Дед заскреб затылок. «Ну, вроде «Птица!» — сказал он нерешительно. Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица, пес его разберет. «Не сходить ли нам на глухое озеро? Все-таки любопытно!» — сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками. «Тут что-то есть», — ответил я. Мы вышли на следующий день. Я взял двустволку. На глухое озеро мы шли впервые, и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои 10%, потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали 2 трудодня. Председатель колхоза, Леня Рыжов, рассмеялся. «Там видно будет, ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу, а пока шагай». И дед, благословясь, зашагал. В дороге он о лешем рассказывал неохотно, больше помалкивал. «А он ест что-нибудь, леший?» – спрашивал Рувим.
2: «Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет», – говорил дед. «Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила».
3: «А он черный?»
2: «Поглядишь, увидишь», – отвечал загадочно дед. «Каким прикинется, таким себя и покажет».
1: Весь день мы шли сосновыми лесами, шли без дорог, перебирались через сухие болота, мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых мхах, слушали тонкое посвистывание птиц. Жара густо настаивалась в хвое, кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики, устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы. Жара измучила нас. Лес был накален, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя, даже как будто попахивало гарью. Мы не курили, боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к желтому солнцу. Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней. Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен. Высоко над головой дул медленный летний ветер. Он был, должно быть, очень горяч. Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег. Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги, играла на закате рыба. Ночь начиналась над лесным краем. Долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину. Дед сидел у костра.
3: «Ну, где же твой леший, Митрий?» – спросил я.
1: «Тама!» Дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. «Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, погодить надо».
3: На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман,
1: Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.
3: «Ты чего, дед?» – спросил я.
1: «Доходишься с вами до погибели», – пробормотал дед. «Слышь, кричит анафема! Слышь, буди всех!»
3: Я прислушался. С просонок ударила в озере рыба. Потом пронесся пронзительный и яростный крик.
4: «Уэк!»
3: – кричал кто-то.
4: «Уэк! Уэк!»
1: В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде. И снова злой голос прокричал с торжеством.
4: «Уэк! Уэк!»
1: «Спаси, владычица Троеручица!» – пробормотал, запинаясь, дед. «Слышь, как зубами клацает! Дернуло меня с вами сюда переться, старого дурака!»
3: С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.
1: Я растолкал Рувима. Он проснулся и сказал испуганно: «Надо ловить». Я взял ружье. «Ну, — сказал дед, — действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю, еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!»
3: Дед от страха совсем ошалел.
1: «Иди, стреляй!» — пробормотал он сердито. «Начальство тоже за это по головке не побалует. Нечто можно в лешего стрелять. Из чего выдумали?»
4: «Уэк!»
1: – отчаянно крикнул леший. Дед натянул на голову армяк и замолк.
3: Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.
1: Я раздвинул кусты волчьи ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье. Странно, что за птица, никак не пойму. Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно. Она вся по длинную шею была под водой. Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую головку величиной с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.
3: «Пеликан!» – тихо сказал Рувим. «Это кудрявый пеликан, я таких знаю!»
4: «Уэк!»
1: – предостерегающе крикнул пеликан и посмотрел на нас красным глазом. Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.
3: Тогда я вспомнил о газете. В нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом.
1: «Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица-пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух, птица старая, очень злая, не любит и бьет детей, взрослых трогает редко, о находке сообщить в зверинец за приличное вознаграждение».
3: «Ну, — сказал Рувим, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от холода».
1: «Дед сообщит в зверинец, — ответил я, — и, кстати, получит благодарность. Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть лешего.
3: «Вот он, твой леший», — сказал Рувим, — «гляди».
1: «И, милый», — дед захихикал, — «да разве я что говорю? Ясное дело, не леший. Пущай живет на воле. Рыбку полавливает, а вам спасибо. Ослабонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами, только держись. Шалая птица, сроду такой не видал».
3: Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «Уэк!» и начал отчаянно бить крыльями и притоптывать утиной лапой.
1: Со стороны было похоже, будто пеликан качает тяжелый насос. От костра полетели угли и искры.
2: «Чего это он?» – испугался дед. «Чумовой, что ли?»
3: «Рыбы просит», – объяснил Рувим.
1: Мы дали пеликану рыбы.
3: Он проглотил ее, но все же ухитрился мимоходом ущипнуть меня в спину и зашипеть. Потом он снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой, клянчить рыбу.
2: «Пошел, пошел!» – ворчал на него дед. «Ишь, размахался!»
1: Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался. К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал «Уэк! Уэк!». Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.
3: Через 2 дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой человек и забрал пеликана. Дед получил от зверинца 40 рублей и купил на них новые штаны.
2: «Порты у меня первый сорт», — говорил он и оттягивал штани. «Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали про эту дураломную птицу. Вот она какая, жизнь наша, мелок».

Для ребят прозвучали рассказы Константина Паустовского. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с нашим постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века.
1: Итак, мы начинаем знакомство с титанами.
0: Да.
1: И начнем сразу с самого титанического. Это, конечно, Василий Осипович Ключевский.
0: Да.
1: Значит, сразу
0: озвучу. Ученик Соловьева, развивал его идеи в курсе русской истории. В пяти частях Ключевский предложил свою концепцию исторического развития России, делил историю на периоды, учитывая, в частности, передвижение населения и влияние географических условий. И вот его подход, где внимание сместилось на социально-экономические процессы, вот оказал, как вводится, большое влияние на последующую историографию. Это вкратце справка.
1: Ну, я сразу скажу, значит, даты жизни.
0: Да.
1: 16 января 1841 года. Кстати, к его учителю Соловьеву сейчас вернемся. Родился в деревне Воскресеновка Пензенской губернии. В Пензе ему памятник стоит.
0: Стоит.
1: В Пензе. Пензе. Вот, умер 12 мая 1911 года.
0: Это значит, сколько его жизнь составила?
1: 41-11, 70.
0: 70.
1: Я же говорю, хорошо пожил. В Москве. Да, в Москве памятника нет.
0: Похоронен в Москве.
1: Похоронен в Москве, конечно. Вообще, очень мы сейчас увидим, что все герои нашего повествования, такой тоже очень интересный момент, были выходцами из самых разных социальных слоев населения России. Так вот, Ключевский сын священника. Вот, кстати, у нас сегодня несколько раз этот мотив повторится. То есть духовное сословие дало, ну, можно даже сказать, до половины великих русских историков. Ну, сразу скажу, страшная трагедия в детстве. Дело в том, что отца Ключевского убила молния во время грозы. Да. Это потрясло ребенка так, что он начал заикаться на всю оставшуюся жизнь.
0: То есть это произошло, в принципе, у него на глазах.
1: Да. Да, в детстве.
0: В детстве.
1: Да. Вообще, он потом лечился, потому что вот это заикание могло поставить крест на всей его карьере педагогической. Он лечился и до известной степени преодолел. Вот. Вообще, вспоминали потом такую деталь. Вот, но я сразу скажу, что он поступит в Московский университет на историко-филологический, это будет тоже повторяющийся мотив, закончит его и дальше в нем же будет работать. Вот что вспоминали о Ключевском? Он обладал фантастической памятью.
0: Да.
1: Был случай, он шел на кафедру. И нес с собой конспект, и он его уронил, и конспект разлетелся. Студенты бросились подбирать, все прочее, а присутствовавшая на этой сцене жена Ключевского сказала студентам: «Да, молодые люди, не волнуйтесь, Василий Осипович все это знает наизусть». И он вышел на трибуну, на кафедру, и благополучно, без всякого конспекта, начал все это им излагать. Вот, причем интересный факт, вот свое заикание, вот знаете, это мне напоминает знаменитый эпизод из Древней Греции. Вот в свое время был великий греческий оратор Демосфен, у которого было заикание и подергивание плечом. И голос какой-то такой, так вот он как себя как бы переделывал, тренировался, читал дома речь, подвешивая над плечом меч. дернешься пока, а в рот клал гальку морскую, заикнешься, подавишься, и все преодолел.
2: Ну, говорят, у него было потрясающее свойство, а когда стоило ему выйти на аудиторию, вдруг у него вот это заикание пропадало.
1: А он еще почему, он что делал? Знаете, вот я же говорю, какая грандиозная внутренняя работа. Он так строил свою речь, что если у него возникало вот что-то, вот заезд, сейчас заикание, он именно на этом пункте делал многозначительную паузу. Да, причем всегда смысловую.
2: То есть применяя уже собственное мастерство.
1: Ну, я уже говорю, это высший пилотаж. Да, да. Студенты его обожали. Дело в том, что, знаете, есть...
2: Мы уже о Ключевском.
1: О Ключевском, да, разумеется. Да. Так вот, я хочу сказать, что у Ключевского принадлежит афоризм. Вообще, кстати, афоризмы Ключевского изданы отдельной брошюрой. То есть, как автор афоризмов, он тянет спокойно конкуренцию с Чаадаевым, с Ларош-Фуко, с Наполеоном Бонапартом, там, с Шамфором и так далее. То есть, у него, помимо всего прочего, был блистательный литературный талант.
2: Причем разного рода эти афоризмы на разные тематики.
1: Абсолютно.
2: Философия жизни, философия любви, быта, отношений. Да?
1: Сатирические. Ну, я всегда вспоминаю «Бьющую наповал». Это сказано про своих доморощенных фарисеев. Он сказал, глядя на то, как они верят в Бога, хочется поверить в черта, как он сказал. Вот. Но Ключевский, еще раз говорю, фигура, которая еще ждет своего осмысления. А самый знаменитый афоризм Ключевского применительно к преподаванию, я бы это на красном кумаче золотыми буквами повесил бы в каждом учебном заведении. Он сказал, нужно очень любить то, что ты преподаешь, и тех, кому ты преподаешь.
2: Да.
1: Вот без этого вообще, это мое глубочайшее убеждение...
2: Без этого в педагогике делать нечего.
1: Вот я в прошлом году преподавал в областном педагогическом колледже, я говорил... Если у вас нету любви к аудитории, если у вас нету любви к своей собственной, своему делу, и если у вас нет хотя бы минимального, ниже которого нельзя падать, интеллектуального уровня, меняйте профессию. И так современная педагогика находится в тяжелейшем кризисе, в тяжелейшем. Поэтому Ключевский – это путеводная звезда. Буквально. Когда он умер, за его гробом шло по самым скромным подсчетам 5000 человек в Москве. Вот. То есть это не каждого деятеля русской культуры, а студенты несли его гроб там и так далее. Вот. То есть там в церковь не вмещала всех желающих проститься с ним. Ну, в данном случае, как бы это вот...
2: Это показатель.
1: Это показатель. Причем маленькая деталь, он же дожил до Серебряного века, он дожил до эпохи Государственной Думы. Он сам смеялся. Я, говорит, человек 19-й, что-то меня вот в 20-й занесло, вовремя не помер, как-то он говорил, но он и в 20 веке активно поработал, он участвовал в заседаниях Государственной Думы там с кадетами, с Конституционно-демократической партией, запомним, и принимал участие в каких-то комиссиях там и так далее, то есть он очень активную вел в этом смысле общественную деятельность.
2: И вот о великих его трудах.
1: Прежде всего, курс русской
2: курс
1: истории.
2: Курс русской истории, да.
1: Вообще, сразу скажу одну вещь, чтобы от нее танцевать.
2: Вот. В пяти частях.
1: В пяти частях. Да. Нет, это магн-труд.
2: Да.
1: Да. Вообще, все герои нашего сегодняшнего повествования отметятся магн-трудами, безусловно. Так вот, сразу отметим одну очень важную стартовый момент. Ключевский – либеральный историк. Вот я специально, подставляясь под вопросы, подставляясь, возможно, под тернии, озвучиваю этот момент, потому что у нас сегодня вообще в общественном сознании с либерализмом есть сложные моменты, как мягко говоря. Так вот, я напомню, либерализм – это социально-политическое философское учение, предполагающее свободу как высшую ценность. Mm-hmm. Я еще уже, по-моему, об этом говорил. Первый либерал в истории человечества – Иисус Христос.
2: Да.
1: Познайте истину, и она сделает вас свободными. Вот с этой фразы начинаются все либеральные концепции. Классические европейские либералы, начиная там с Эразма Роттердамского, со Спинозы, с Джона Локка, они имели прообразом Нагорную проповедь. Все вопросы. Так вот, и вот Ключевский свою методологию выстроил каким образом? Значит, дело в том, что был великий труд Карамзина. Я тоже повторяю, сейчас стало модой пинать Карамзина, это типичная шариковщина, другого слова сказать не могу. Вот. Но у Карамзина, для своего времени труд Карамзина великий. Вот. Но Карамзин консерватор по своим политическим пристрастиям. Карамзин назвал «История государства российского». Государства. Да. То есть история Карамзина – это история государей. Вот. История Ключевского – это системный подход. Вот то, что будет, между прочим, объединять всех героев нашего сегодняшнего рассказа при всей гетерогенности, это методология выхода за рамки, во-первых, описывающей истории. Знаете, в 20 веке Марк Блок, великий французский историк, скажет фразу, которая будет вынесена на знамя школы аналов. Нам не нужна история описывающая, нам нужна история объясняющая. Так вот, но русские историки фактически эту методику начали применять уже в 19 веке. То есть системный подход. Кстати, от себя добавлю, за 100 лет до того, как этот подход будет сформирован в философии. Системный подход – это 20 век. Но включение в дискурс, включение в методологию исследования общекультурных моментов, для многих историков он будет центральным. Географического фактора. Вот Ключевский, описывая русскую историю, он постоянно включает момент географии, климатологии. Там, скажем, почему Киевская Русь один вектор, а Московская совсем другой. А потому что это другой географический вектор, другая климатическая
2: атмосфера.
1: Отрицательная изотерма января, которая делит нас вообще с Европой. Вот в этом плане.
2: То есть его заслуга в этом труде – это систематизация некая, да?
1: Систематизация и расширение дискурса. То есть потому что, еще раз говорю, вот если вы будете читать Карамзина, у него даже четко прямо все это персонифицировано по правителям. Подход вполне возможный, каждый правитель, как сказано в книге Ешо бен Сираха в Ветхом Завете, каков начальствует таковы все живущие в Граде Сем, подход возможный, но истина шире. Да. И вот Ключевский, можно даже так сказать, Ключевский пишет историю народа, потому что далеко не все моменты истории нашей страны укладываются в официозную линию. Скажем, покорение Сибири – это уже общее место. Это народная инициатива. Здесь государство включалось вдогонку. Более того, государство сплошь и рядом даже не улавливало подсказку от собственного народа, потому что подсказка от собственного народа применительно к Сибири – это развернуться, как Ломоносов сказал, величие России прирастать будет Сибирью и Северным океаном. Вот. Так вот, не очень оно прирастало. Территориально, географически прорастало, экономически, до сих пор в Якутии нет железных дорог.
2: Да.
1: До сих пор. Так что Еще раз говорю, труд Ключевского – это вообще отдельно. Я бы вам так сказал, в этом смысле Ключевский может быть поставлен на одну доску, скажем, с Львом Толстым, с Модестом Петровичем Мусоргским, с Ильей Ефимовичем Репиным, вот, с которыми он со всеми был знаком, кстати.
2: Да, да.
1: Вот. Это вот такая фигура. Теперь об его учителе.
2: Да, да.
1: Сергей Соловьев. Еще одна грандиозная фигура в истории нашей страны. Ну, сразу озвучим. 5 мая 1820 года, чуть старше, Москва.
2: Угу.
1: И 4 октября 1879, 59 лет, не так уже много, тоже Москва. И тоже сын священника. Родился в семье протоиерея. Вот, кстати, сразу скажу, на детях Сергея Соловьева природа не отдохнула.
2: Mm.
1: Дело в том, что у него была очень большая по количеству детей семья. Там было человек 7, как минимум, кто выжил, потому что там еще кто-то умирал во младенчестве. И помимо всех остальных, там все очень интересные люди, по каждому можно, но 2 человека в следующую эпоху станут суперстар. Mm. Это его дочь Поликсена Соловьева, от себя добавлю, это один из самых ярких поэтов Серебряного века. Когда мы доберемся до Серебряного века, у нас будет чрезвычайно интересный феномен – женская поэзия.
2: Mm.
1: Я сейчас даже не беру великую троицу Анна Ахматова, Марина Цветаева, Зинаида Гиппиус, но там будут десятки имен следующего эшелона, которые нисколько не заслуживают скороговорки. Александра Соловьева одна из них. И, во-вторых, это, конечно, великий Владимир Соловьев, поэт и философ. Я думаю, нам, возможно, ему отдельную вечер придется даже посвятить, отдельную встречу. Настолько это значительная фигура. Сын Сергея Михайловича Соловьева. Значит, тоже Московский университет. Тоже длительное время преподавания в этом университете. Тоже, кстати, потрясающая деталь, вспоминали очевидцы. Он начинал лекцию, даже не успев подняться на кафедру. Вот собралась аудитория, он заходит в учебную аудиторию, идет по коридору и уже рассказывает.
2: Mm.
1: И уже рассказывает. Тоже креативность этого человека была фантастической просто. И вот его Магнус Труд. Русская история с древнейших времен.
2: Mm.
1: Своего рода рекорд. То есть ни одному историку ни до, ни после не удалось охватить такого гигантского исторического отрезка. Дело в том, что предмет с того момента, скажем, с которого Ключевский начинает вот свою научную рефлексию, с V века. С V. Я вообще обращаю внимание...
2: Сколько надо было перерыть и перекопать.
1: Вот именно. Я почему обращаюсь с V? Дело в том, что вообще большинство историков, начиная обсуждение, скажем, становления древнерусской цивилизации. Кстати, сам себя перебью. Привычные, как бы набившие оскомину термины Киевская Русь, Московская Русь, Новгородская, это все Соловьев. Это он ввел в оборот. Вот, то есть до него этих терминов не было. После Соловьева они стали просто абсолютно привычным рабочим инструментом. Вот, кстати, маленькая деталь. Именно рабочим инструментом современного рассмотрения, потому что сама, например, Киевская Русь себя Киевской Русью не называла. Она называла себя Русь.
2: Русь.
1: И все. Вот. А глядя из 19-го, из 20 века, Соловьев предложил очень, я бы сказал, такую удобные идеальные типы.
2: Mm.
1: Вот, в свое время Макс Вебер, великий немецкий философ и историк, он введет это понятие идеальный тип, то есть некая чуть-чуть идеализированная, чуть-чуть спрямленная конструкция, не совсем совпадающая с вот этой многообразной реальностью, но которая является собой инструмент познания.
2: Безусловно. Да. Ну, то есть киевское мы уже понимаем, что это некая историческая эмблема, да?
1: А, так вот, все. Это Соловьев.
2: Да, да.
1: Почему с V века? Дело в том, что я вам сразу скажу одну вещь, которая очень часто становится предметом и спекуляции, и фальсификации и так далее. Дело в том, что старт славянства размыт. Ну, первое упоминание о народах, которых можно до известной степени, скажем, допущения сказать, что это славяне, это у древнего грека Геродота, который говорил о неких сколотах. Кто такие сколоты, идут споры, но он их помещал где-то на Востоке, в сведения фантастические. Например, он писал про Гиперборейские горы или Рифейские горы. Сейчас очень любят это отождествлять с Уралом. Вот. Но, правда, Геродот их описывал так, как будто это Кавказ. Там ледники сверкающие, у нас только Заполярен. Вот. Потом Тацит упоминал неких там восточных германцев там и так далее. Потом вот эти скифы-сарматы, мы еще к этому вернемся. А вот, собственно, славяне, а почему заплыв? Бесписьменные народы. И германцы были бесписьменные, и славяне. Но германцы непосредственно коннектились с римлянами. И римляне фиксировали. А славяне непосредственно с римлянами не соприкасались, только через посредство германцев. Поэтому это уже классика, и поэтому исторический старт немножко ежик в тумане. Чуть-чуть. Вот. Но в V веке уже четко упоминаются анты, хорошо сложившийся вот как бы племенной союз, причем даже есть какие-то подробности, там воевали с германцами, там Германарих там взял в плен и распял на кресте вождя антов Божия, потом там византийцы с ними как-то, то есть с V века славянство уже фиксируемо. Фиксируемо. Патриотам, в кавычках, всегда хочется пораньше, начинают сочинять там разные, так сказать, варианты типа Вельсовой книги, накручивают вглубь веков. Это литература. А если оставаться в рамках четкого, совершенно как бы вот такого фиксируемого научного факта, вот как раз V век. Причем это очень трудная фиксация, потому что источников, собственно, славянских письменных нет. Это, они вообще появятся только с Кириллом и Мефодием. Вот, но там до этого какие-то славянские резы были. Вот тут резвись душа, заплыв Мао Цзэдуна. Вот. Но германские историки, византийские историки, арабские историки, они уже фиксировали. У них появляется даже своя терминология. Вот Соловьев оттуда крутит. Я же еще раз подчеркиваю, это очень трудная методика, потому что здесь это как у Конфуция, ловля черного кота в темной комнате, причем не факт, что там кот. Понимаете?
2: Да, да, да.
1: Вот. Тем не менее, а финальный его вариант – это ему современность. Это его 19 век, это вот его тот самый 1879, то есть он до Александра II спокойно доводит. Это гигантская перспектива, гигантская. Сразу скажу, читать безумно трудно. Вот если Ключевский вот читается, Ключевский читается взахлёб. Соловьева читать безумно трудно. Почему? Дело в том, что недостатки продолжения достоинства.

На сегодня мы завершаем, но продолжение нашего цикла вместе с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века. Всего вам доброго, до следующей встречи.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 14 августа на Троицкой площади города Кургана открылся региональный фестиваль «Три Спаса». Это уже ставшее традиционное мероприятие посвящено началу Успенского поста и церковному празднику происхождения честных древ животворящего креста Господня, именуемого в народе Медовым Спасом. В начале фестиваля, организованного Управлением культуры Курганской области, гостями-участникам обратился к лирик Александра Невского кафедрального собора иерей Даниил Молчанов. Он поздравил всех с началом Успенского поста и пожелал, чтобы эти святые

На круглый стол – практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности. В нем приняли участие архиереи, игумены, игумени и монашествующие Уральского федерального округа. Работу конференции возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В мероприятии принял участие епископ Троицкий Южноуральский Павел. Собравшиеся обсудили сохранение монашеских обетов, духовное руководство послушниками, значение святоотеческого наследия и исполнение монашеских обязанностей в повседневной жизни. С докладами онлайн выступили митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, митрополит Омский, Таврический Дионисий, епископ Павлово-Посадский Силуан, епископ Лидский, Сморгонский Порфирий, а также наместники и настоятельницы монастырей. Настоятельница Дигитриевского женского монастыря в Челябинске, игуменья Евсевия Лобанова, посвятила свое выступление духовному чтению. Она отметила его значение для внутреннего сосредоточения человека в условиях современной жизни. Подобные встречи проходят в регионах несколько раз в год. Они помогают монашествующим общаться, обмениваться опытом и вместе искать ответы на вопросы, связанные с устроением духовной жизни. Продолжаем выпуск. С 17 по 20 сентября в Раифском Богородицком мужском монастыре города Казани состоится форум православной молодежи Татарстана. Мероприятие организуется архиерейским подворьем преподобного Сергия Радонежского города Казани совместно с отделом по делам молодежи Казанской епархии в рамках проекта «От форума к действию. Православная молодежь Татарстана». Инициатива направлена на развитие молодежного служения на территории Татарстанской митрополии, организацию культурных, просветительских, образовательных и других мероприятий, а также формирование сообществ активных молодых людей в малых городах и селах Республики Татарстан. В программе форума лекции экспертов, мастер-классы, встречи с известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставников в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В эфире новости. В преддверии празднования явления Порт-Артурской иконы Божьей Матери 16 августа состоялся ежегодный водный крестный ход с иконой Торжество Пресвятой Богородицы от Сестрорецка до фортов Кронштадта. Его организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». Участвовали представители Совета ветеранов моряков по подводников Сестрорецка, общество потомков участников Цусимского сражения, потомки ветеранов русско-японской войны, вокально-хоровой коллектив «Агни Парфене», семьи с детьми. В Сестрорецком парке дубки с молитвенными песнопениями участники проследовали к причалу. Перед иконой Торжество Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Маршрут лежал по акватории Финского залива вблизи исторических фортов. Форте Татлебен, клирик храма и исполняющий обязанности председателя комиссии Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров, выступил с докладом о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к своему делу и отечеству. Председатель Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка Николай Шестаков отметил, что пример русских моряков рубежа 19-20 веков служит достойным ориентиром для воспитания будущих поколений, которым предстоит хранить и приумножать наследие Отечества. Традиция зародилась в 2023 году. Водное шествие состоится также 24 августа. Конечным пунктом станет Выборг. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Добрый день. Сегодня я нахожусь в доме Агафуровых, и я увидела интересный театр. Будьте добры. Здравствуйте. Это руководитель. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Фамилия моя Юдина. Да, мы организовали театр. Находимся в доме Агафуровых. Наш театр – это театр импровизации. Почему мы это сделали, да? Я сама любитель театра и вообще на самом деле всю жизнь работала главным бухгалтером большого предприятия. Вот. И в моей жизни, как вот многие считают, что у бухгалтера мало творчества. Творчество там присутствует, в любой вообще работе, я считаю, присутствует много творчества. Если ты хорошо знаешь свою работу, ты можешь уже творчески подходить к разным вещам. Но такой отдушиной и таким большим интересом для меня всегда был театр. Я очень много ходила в разные театральные студии в городе, играла в театре Тургенев даже. Ну и, в общем, этот интерес у меня не прекращался. Но мы же люди трудовые, рабочие, занятые, и тексты учить не было возможности большой. То есть все равно время, семья, дети. И как будто бы вот весь мой жизненный опыт вдруг совпал вот в этом театре импровизации, в театре, который я однажды увидела. Я однажды увидела объявление в нашем городе, что плейбэк-театр – это театр импровизации, приходите. Я пришла, посмотрела и рассказала свою личную историю. Свою личную историю, она возникла в моменте, эта история, потому что другие люди рассказывали. И у меня возник вот так называемый катарсис. Я до этого ни в одном театре такого не испытывала. Я поняла, что эта история настолько глубоко сидела в моей душе, и она вылезла. Вот в этом моменте ее надо было рассказать именно здесь и сейчас. То есть она проявилась благодаря тому, что люди одни рассказывали, зрители рассказывали, а актеры играли. И вот душа потребовала рассказать. И я эту свою проблему, которая с детства откуда-то тянулась, я ее прочувствовала, поняла, что над ней надо поработать, и что эта проблема живет со мной вот всю мою сознательную жизнь. Я поняла, что такой театр очень важно делать, просто делать в нашем городе, что таких театров мало.
0: И скажите, мне кажется, здесь нужна психологическая какая-то подготовка.
1: Ну вот, психологическая подготовка здесь – это правда хорошо. На самом
0: деле, то есть у вас
1: деле,
0: есть психологи?
1: В нашем театре есть, да, психологи. Я сама уже тоже закончила повышение квалификации на психолога-консультанта, обучилась. Просто такой, да, интерес проснулся, чтобы более качественно давать людям вот эту поддержку. Мы, конечно, обучаемся. Но быть психологом не обязательно. У нас у всех с вами есть эмпатия, есть эмоциональный какой-то опыт. И в нашем театре еще важно, что это не должны быть обязательно молоденькие актрисы. Как раз люди с жизненным опытом, которые когда-то в детстве, может быть, не доиграли или хотели быть актерами, да, они приходят к нам и играют. И наш театр, он дает поддержку не только зрителям, но и самим актерам. То есть это как бы как театр соседей. Вот. Изначально он и затеивался театром соседей. Так и называется. Театр соседей. Можно увидеть такие названия. Потому что люди приходят, делятся историями и становятся ближе друг к другу, понятнее. Они говорят на одном языке. Мы иногда можем не понимать мотивов действия какого-то человека. Но когда он расскажет свою личную историю, возможно, расскажет, почему он так сделал, мы становимся друг другу понятнее. И уже смотрим на своих соседей, на своих сотрудников, если это, например, выступление в коллективе, да, в трудовом, то мы смотрим уже друг на друга так любящими глазами, так сказать.
0: Скажите, почему такое интересное название? И театр у вас появился, видимо, недавно, да?
1: Нашему театру 2 года, даже уже почти 3. Нет, не недавно. А название такое, потому что зрители, очень часто выходя из зала, говорят, было «До мурашек». Но мы «До мурашек» сделали одним словом, и это такой как бы персонаж у нас волшебный. «До мурашек» — это человечек, который, мы его так себе представляем, и если эти буквы складывать разным способом, то «Дом урашек». Дом «Урал», то есть тут и слово «Урал» есть, присутствует, и слово «Мурашки» присутствует, и слово «Дом». Вот, и мы находимся, да, вот в этом доме. В этом доме мы действительно недавно, в доме Агафуровых, мы буквально здесь первый сезон отработали с прошлого сентября месяца, но мы тут сделали уже 22 выступления.
0: Сколько у вас спектаклей вообще? Разный репертуар, видимо.
1: Смотрите, у нас не репертуарный театр и не классический. Мы театр импровизации. Мы играем реальные истории зрителей, которые рассказывают из зала. То есть в нашем театре есть ведущий, актеры и музыкант. И под живую музыку мы делаем выступления. И сценарием является для нас то, что в моменте расскажут зрители. То есть зрители рассказывают свои истории, мы их показываем. Музыкант в этом случае, он как топёр в новом фильме, вот можно сравнить с топёром, да, когда он идет за эмоциями, подстраивается зрители, или наоборот ведет это действие, или когда-то замолкает. То есть он нам подыгрывает, аккомпанирует. А актеры в моменте разными способами. Это и телесное выражение, и монологи. Ну, те монологи, которые рождаются в моменте. У нас нет заученных текстов.
0: То есть я правильно понимаю, что каждый спектакль, он уникален, они не повторяются и могут, то есть
1: да,
0: каждый
1: верно.
0: Раз по-разному.
1: Или все верно,
0: драма,
1: да.
0: Трагедия, комедия, тут все что угодно может быть.
1: Это прямо в одном спектакле может и драма, и комедия быть, потому что очень часто зрители начинают рассказывать, одна история рождает другую, и очень часто какие-то истории возникают в противовес. Если, например, зрители грустили, то кто-то обязательно выйдет и скажет, знаете, а грустить нечего, вот весело, мне сегодня весело, например. Поэтому в одном спектакле может быть и драма, и великая радость, да, и комедия. Но...
0: А вообще были такие спектакли, которые драма, там драма, то есть они какие-то были негативные, то есть уходили куда-то вот, ну куда-то вот поплакать? Или все-таки заканчивается всегда у вас на ура, позитивно?
1: Ну, вообще мы спектаклем задаем тему, вот я что хотела сказать. Все равно мы озвучиваем тему, на которую мы будем играть. А куда это приведет, мы не знаем.
0: То есть зрители приходят, зная тему?
1: Да, зрители приходят, зная тему, и они, в принципе, немножечко готовы, да, порассуждать на эту тему. Возникает такой диалог живой. И такого уж прямо, что все закончилось печально, у нас не было. Но бывают, конечно, истории травматичные. Мы очень часто играем для разных сообществ, и в том числе для сообщества приемных родителей, где есть приемные дети и есть сложные, так скажем, это не трагические уже прямо, но сложные какие-то жизненные истории, которыми люди в моменте готовы делиться. Это и истории про вторичное сиротство, ну и вообще про сиротство. Вот такие у нас, такой опыт у нас был.
0: Угу. А скажите, получается, у вас на музыкальных инструментах кто-то играет, или это просто говорящий театр? Больше говорит?
1: На музыкальных, я же говорю, у нас музыкант, он как топёр озвучивает.
0: Просто озвучивает.
1: Да, и у нас музыкантом является Евгения, она вообще выпускница консерватории. Она озвучивает не только инструментами, но и голосом. Она вокальный исполнитель, она может звучать. Наши инструменты присутствуют у нас разные. Это и синтезатор, и бубен, и этнические инструменты. И есть еще музыкант, у нас на самом деле два музыканта в моменте. Это не традиционно, обычно в таких театрах, как наш, один музыкант, а у нас их два. И это и диджериду, такая большая трубка, как у слона, хобот. Значит, и он так звучит, что иногда трясутся вот здесь полы. И Лариса Анатольевна нас иногда так волнуется за это. Наш театр очень радушно принял Дом Агафуровых, который находится в Екатеринбурге на улице Сакаи-Ванцетти. И мы очень рады этому знакомству. Нам здесь очень уютно, комфортно, потому что наш театр имеет камерный характер. И этот театр, он для небольшого количества зрителей, чтобы у всех была возможность рассказать и довериться, открыться. Открыть душу.
0: Максимально так. Сколько человек может вас смотреть?
1: Ну, мы можем играть и для 100 человек, но самое комфортное – это 40-30 человек, до 50. Но еще я хочу сказать, что мы ездили на гастроли, базируемся мы здесь, но наш театр, он передвижной. У нас не очень много реквизита, и мы можем это все перевозить. В основном это музыкальные инструменты. Нашим реквизитом являются цветные ткани и стулья, табуретки. Ну, еще ширмы. Все, больше у нас нет реквизита. И поэтому мы с удовольствием ездим на разные мероприятия. И вот в прошлом году мы ездили в Верхотурье. Верхотурье – это, так скажем, такой намоленный город. И нам там очень понравилось. Нас пригласили в театр. Театр называется «Театр Град». Но они очень много постановок ставят на тему души, на тему самого Верхотурья города, да, на тему веры, потому что там вот Семён, и дорога эта Семёновская. И когда мы поехали к ним на гастроли, директор театра Дмитрий, который не знал, что такое вообще плейбэк-театр, наш театр называется «Плейбэк», «Игра назад», «Возвращение истории», вот, так он совсем не знал, он просто нас пригласил. и спрашивает, а с чем это можно сравнить? И мы никогда такую метафору не имели себе в виду. И стали ему объяснять, что вот зрители рассказывают, а мы показываем. Он говорит, а как же, вот скажи, пожалуйста, вот как вы сейчас меня спрашиваете, есть ли сложная история? Похожи ли это вообще рассказы зрителей? Могут ли быть похожи на исповедь? И вы знаете, я первый раз прямо вот сопоставила. И действительно, у нас бывают такие истории в театре, когда человек, он как на исповеди рассказывает про себя что-то очень-очень сокровенное. И наша задача очень аккуратно вернуть эту историю зрителю и зрительному залу, не травмировав человека, а наоборот, дав ему поддержку. Вот. И, собственно, этому мы учимся. Прежде чем играть, у нас все артисты обученные. Мы учились почти 2 года. Каждый артист учится, прежде чем играть истории зрителей.
0: Скажите, а у вас получается сколько человек в театре и кто не по профессии?
1: Вообще у нас в театре 12 человек, в том числе 2 музыканта. И еще у нас есть девушка, которая делает фотографии. Фотограф, видеограф. Получается 12 минус 3, это что, 9 актеров, да? Театр плейбэк – это театр любительский. Он вообще не профессиональный театр. То есть не столько важно здесь актерское мастерство, сколько навык игры самих историй. Поэтому мы учимся взаимодействовать со зрителями, играть их истории, правильно их возвращать. И в нашем коллективе люди разных специальностей. У нас есть приемная мама – и коммерческий директор в одном лице, да. У нас есть врач-перинатолог, которая умеет принимать роды, и многодетная мать, у нее 3 детей, представляете? Вот она находит время заниматься театром.
0: Спектакли у вас разные, получается. А как часто у вас приходят люди верующие?
1: К нам приходят разные зрители, в том числе верующие. Особенность нашего театра в том, что, как я уже сказала, у нас актеры разного жизненного опыта. Это и многодетные мамы, да, это и верующие тоже есть. И в моменте, когда мы принимаем историю зрителя и должны ее отдать, качественно отдать, мы должны в своей голове и своей душе вынуть что-то такое важное, что зритель как бы принес, да. И вот был такой случай, что нам пришлось прямо в моменте читать молитву. «Отче наш, иже иси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, так и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и избавь нас от грехов наших, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение». Хоть театр, он, да, социальный, но мы можем играть, например, на тему, что жильцы недовольны во дворе, что у них, например, плохо работает мусоровывоз, да, и как они себя при этом чувствуют. То есть мы играем именно чувства зрителей, личную историю, что он лично чувствовал, придавая значимость каждой истории, потому что иногда через личные истории мы узнаем больше, чем по радио и телевидению, потому что они нам кажутся наиболее правдивыми и искренними, эти истории. И как живут люди, как живут простые люди. Как раз вот интерес был создать этот театр, как театр социальный, где любой человек может прийти, рассказать и быть понятым. Если вы, как говорите, это криминальная история, но ведь мы криминальные истории тоже порой совершаем по каким-то внутренним причинам. Наверное, на это есть какие-то свои, ну, причины, да, и люди ищут смысл. То есть происходит осмысление именно тогда, когда ты историю расскажешь. История может быть очень травматичной, допустим, и человек не в состоянии даже ее иногда рассказать логично, потому что у него роются мысли, и он скачет из одного в другое и не логически рассказывает.
0: А может такое быть, что его осудят зрительный зал за эту историю?
1: Вы знаете, у нас такого ни разу не было. У нас было много сложных историй, и мы такие не первые. Может быть, всегда может осудить, конечно, кто-то, но кто-то и присоединится. Чаще всего бывает так, что люди присоединяются к тебе, как они как бы понимают твой мотив, понимают твою личность, потому что мы все люди, и мы все можем ошибаться. Мы все можем ошибаться. И если это была ошибка, и человек находит прозрение в этот момент. То есть вот это вот удивительно. мы не ищем интересных сценариев. Для нас сценарий – это сама жизнь. Вот так получается. Поэтому такая идея уникальна, на наш взгляд, она нас поразила, и мы вот стали этим заниматься.
0: Скажите, а что вы пожелаете нашим радиослушателям?
1: Я хочу пожелать слушателям больше говорить друг с другом, чаще говорить и чаще слушать. И не просто слушать, а слышать. И научиться слышать сердце истории вы можете у нас. Или пройдя обучение, или придя на наш перформанс. В сентябре месяце у нас начнется новый сезон, и мы будем делать выступления. Как минимум, открытые выступления у нас проходят раз в месяц, в последний понедельник, каждый последний понедельник месяца. В доме Агафуровых мы проводим. Но бывает еще дополнительно. То есть можно следить за афишей в наших соцсетях. Ну, в общем-то, и все. И я приглашаю всех прийти, очиститься, попробовать открыться, открыть свою душу. И если не захотите рассказывать, можно посидеть, посмотреть, послушать и прожить какую-то личную историю через истории других, услышав и увидев их на сцене.
0: Театр «До мурашек» – театр-исповедь. Современный театр импровизации. Он сочетает в себе много разных методов. Джонатан Фокс – основатель театра. Живет в Америке, он жив и здоров, живет недалеко от Нью-Йорка. Уже сейчас в 80 странах мира есть такие театры, даже у нас в России. В крупных городах они стали появляться сравнительно недавно, в течение 2-3 лет. Смысл этого театра – дать голос простому человеку, который хотел бы, чтобы его услышали его проблему. Плейбэк-театр считает, что каждая история важна. Каждый человек должен быть услышан. Да будет так. Пожелаем театру «До мурашек» успехов!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжаем, дорогие друзья, слушать рассказы священника Александра Дьяченко. Сегодня прозвучат рассказы «Целуй меня, целуй крепче» и «Знаки».
2: Рассказ. «Целуй меня, целуй меня крепче». Читает автор, священник Александр Дьяченко. 17 января с утра пораньше мы с матушкой уже выбрались на МКАД. Всего за полчаса домчали до Балашихи и, благополучно разминувшись со всеми возможными пробками и дорожными затруднениями, взяли курс на свою деревню. Из Москвы лучше всего выезжать ранним утром. На собственном опыте убедился. Промедлив всего какой-нибудь час, и на кольцевой обязательно уткнешься в пробку. А дальше уже как повезет. Едем не спеша. Матушка, пристегнувшись ремнем безопасности, досыпает в кресле рядом со мной. Я вообще не сторонник быстрой езды, да и годы уже не те, чтобы гонять. Спешат, чтобы догнать и поймать, а я уже поймал все, что только можно было в моей жизни поймать. Мне некуда спешить, зато есть кого любить. И я поглядел в сторону спящей матушки. Это она постоянно подначивает меня поехать в Москву, проведать наших девчонок. Вот и на этот раз тоже. На дворе святки, а мы все никак не побываем у своих. Разве так можно? Хотя бы на пару деньков. Потом возвращаться к себе и снова служить. Это я вам матушкины слова пересказываю. За последние годы в наших отношениях выработался свой особый барометр. Глянул и понимаешь, когда матушку срочно и не откладывая нужно вести к внучкам. Как только замечаешь, что она останавливается рядом с чужими малышами, не отрываясь, наблюдает, как те барахтаются в снегу, лепят снежную бабу или что-нибудь этакое наподобие, зовешь ее, она улыбается и продолжает стоять. Значит, все, пора, надо ехать. Едва слышно, включаю радио. Сперва откуда-то доносится музыка, затем начинает говорить ведущий. Делаю звук чуть громче. Сегодня, 17 января, исполняется 85 лет со дня рождения одной из самых знаменитых и самых любимых певиц 20 века – Иоланды Джильотти, которая больше известна по своему сценическому псевдониму «Далида». Необыкновенно популярная и удачливая певица, много лет блиставшая на сцене, чьи записи многомиллионными тиражами расходились по всему свету, была, оказывается, глубоко несчастна в личной жизни. Трое мужчин из тех, кто оставил глубокий след в ее душе, не дали ей познать радость материнства. Более того, все они трагически ушли из ее жизни, что не могло не сказаться на психике этой талантливой певицы и актрисы. Далида говорила, что того, что я известна и богата, последняя кухарка счастливее меня, потому что у нее есть дети, а я в свои 50 осталась одна. В ночь с 3 на 4 мая 1987 года певица приняла 54 таблетки снотворного по числу исполнившихся ей лет и запила их стаканом виски. Перед тем, как уйти навсегда, она написала и оставила на столе записку «Жизнь для меня стала невыносимой. Простите меня». 7 мая отпевание в церкви Мадлен и похороны певицы на кладбище Монмартр приобрели поистине национальный масштаб. Проститься с легендой пришел практически весь Париж. Я немедленно представил себе облик этой певицы, высокая белокурая итальянка, всегда в длинном платье или брюках с длинными распущенными волосами. Я помню, как она двигалась по сцене, помню саму сцену, но убей, не вспомню, о чем она пела. Мне стало стыдно. Через мою жизнь прошло так много замечательных песен, чудесных голосов и удивительной музыки, а я их не помню. Мулерман, Абадзинский, Майя Кристалинская, еще множество других имен. Все это было. На этом я вырос. А попроси и не напою. Зато осталось из того времени отрава, блатные песенки или похабные частушки, что дни напролет заводил на своем магнитофоне мой сосед через стенку. Так ни одной мелодии не вспомнил. Подумал, ладно, домой приеду, наберу в поисковике «Далида» и послушаю. Разумеется, приехав домой, я напрочь забыл о «Далиде», о желании вспомнить ее песни. Весь следующий день мы только и делали, что служили, освещали, раздавали воду великой Гиасмы. Вечером снова служба, после которой проповедь на праздник Богоявления Господня. Короче, про Далиду я вспомнил уже только 19-го вечером. С возрастом я стал придерживаться такого правила. Вспомнил, что собирался что-то сделать. Иди и делай это немедленно. Или возьми бумажку, запиши на ней напоминание, положи листок на самое видное место. Тогда сделаешь. Так вот, вспомнил и, следуя правилу, не откладывая, полез в поисковую программу. Нашел, включил и слушал весь вечер. Слушал, и не было никакой возможности оторваться от этого голоса, от этих песен. Я же все это помню. Сотни-сотни раз прокрученные на проигрывателе заигранные нами мелодии. В них все, и моя юность, и моя молодость, и первая любовь, и первое разочарование. Далида запела «Бесаме, бесаме мучо». И тут же в памяти всплывает май 1986 года. Собрание районного комсомольского актива. Мы втроем курим в туалете райкома комсомола. Мы. Это Миша Королев, молодой партийный функционер. Он всего года на три старше меня, а уже в обойме. Мишка умница, закончил школу с золотой медалью и философский факультет МГУ. Если кому и открыта в этой жизни зеленая улица, так это ему, Мишке. Другой, Володя Орехов, молодой инженер, работал в одном из самых больших заводов у нас в районе. И я. Оставалось всего неделя, и я отправлюсь в расположение воинской части с номером. Впрочем, не важно, с каким номером. Этой части уже больше не существует. Мишка затянулся. Сегодня он в отличном настроении. «Шура, не обижайся. Но ты совершаешь великую глупость. Зачем тебе эта армия? Слушайте, парни, наступает новое время. Разве вы не ощущаете дурманящего запаха свободы?» Он заговорчески подмигивает. «Грядут большие изменения. Новое мышление. Это вам не просто так. Шурик, с кем ты собрался воевать? Все, война закончилась. Грядет эра всеобщего братства и любви. Парни, пока между нами, но есть предварительное мнение о присоединении нашего района к Московской области. А это значит совсем другое обеспечение продуктами и промышленными товарами». Он снова обращается ко мне. «А ты, чудак, собрался в армию? Иди, иди. Нам с Вовчиком больше достанется. И заживем мы с ним словно в раю». Представляете? Вот есть все. И вдобавок к этому всему еще и свобода. Кто знает, может быть, мы теперь запросто будем ездить даже в капстраны. Представляешь, Шура, ты такой приезжаешь в Париж. А в этом городе радостные, счастливые парижане распевают песни Далиды и танцуют под это ее. И он запел «Бесаме, бесаме мучо». И тут же, отставив в сторону руку с зажатой между пальцем дымящейся сигаретой, другой он обхватил талию невидимой нашим глазам свободной прекрасной парижанки и закружил ее в танце. Ты отправляешься в кассу и покупаешь билет на концерт Далиды. Занимаешь в партере, обозначенное в билете место, и наслаждаешься пением счастливого человека, потому что петь так, как она, может только человек свободный. И обязательно счастливый. Мы тоже будем счастливы, парни! Мишка дурачился и пел песню на красивом языке, которым он, кстати, неплохо владел. Нам с Вовкой только и оставалось любоваться Мишкиными танцевальными па, при этом хлопать в ладоши и хохотать. Как водится, талантливый человек талантлив во всем. Через 2 года в чине капитана я вернулся домой. Армия разваливалась на глазах. Я ушел до того, как офицерам прекратили платить денежное содержание. Пытался работать по специальности, но предприятия закрывались одно за другим, оставляя на произвол судьбы тысячи и тысячи людей. Да что там предприятия? На наших глазах рушилась целая страна, уходила эпоха, наступала махновщина. Мне повезло. Я устроился составителем поездов на крупную железнодорожную станцию и целых 10 лет отработал железнодорожным рабочим. Не скажу, что это легко. Зато у меня была оплачиваемая работа, а у моей семьи гарантированный кусок хлеба. Краем уха слышал, что Володька будто бы стал биржевым маклером и теперь торгует где-то на бирже. Комсомольский активист и трейдер на бирже. В моей голове все это не срасталось. Если бы мы с ним встретились, я бы его обязательно расспросил. Но мы не встретились. Однажды, это уже после того, как я крестился и начал бывать в храме на службах, мне по какому-то делу понадобилось побывать в районном отделе милиции. Я зашел, и вдруг нос к носу столкнулся с Мишкой. Ого! Передо мной стоял не просто Мишка, а целый подполковник милиции. Только почему-то в сапогах и офицерской портупее, как у кадровых офицеров. Хочу поздороваться и не знаю, как к нему теперь обратиться. Михаил, прости, товарищ подполковник. Он перебил. Да тебя просто Мишка. И мы обнялись. Может, к нам, в милицию? Спасибо. Я уже выбрал железную дорогу. Мы прощались. Я уходил. Он оставался стоять. Оглянувшись, снова помахал ему рукой. Он улыбался и смотрел на меня, как мне показалось, совершенно несчастными глазами. Философ-романтик. Ни дня не послуживший в армии, взваливший на плечи такое тяжелое и опасное дело. Вспомнил, как тогда, танцуя в туалете, он сказал: «Мы будем счастливы, парни». Вспомнил, и и чуть было не заплакал от накрывшей меня в ту минуту жалости и к нам, и к нашей несчастной стране. С Мишкой я больше не виделся, зато вдруг неожиданно пересекся с Володей. Обрадовался, а он меня огорошил. Вчера Мишку хоронили. Привезли из действующей армии. По официальной версии, снайпер с гор прямо в висок. Но поговаривают, а Володя оглянулся по сторонам. Не снайпер это, понимаешь? В недоумении покачал головой. Не понимаю. Но сам он в себя выстрелил. Правда, это только слухи. Мишка. Тот самый счастливый Мишка. Самозабвенно танцующий в туалете танго. С неосязаемой партнершей. И дымящейся сигаретой в протянутой руке. Бесаме. Бесаме мучо. Этот ботаник с золотой медалью. Да он понятия не имел, с какого конца браться за пистолет. Он вообще ни о чем таком не думал. Он мечтал о свободе, о том, что поедет в Париж. И пойдет на концерт Далиды слушать эту самую «Бесаме мучо». Несчастный случай, здесь я, пожалуй, соглашусь, но чтобы самому в себя, нет, не верю. Слушая Далиду, я, разумеется, полез в Википедию, прочитал ее биографию. Счастливая, как нам казалось, и свободная женщина, оставив после себя такую страшную записку, умерла ровно через год после того нашего разговора в общественном туалете в самый разгар весны 1986 года. Если кто-нибудь из нас троих, даже очень захотев, решил бы отправиться в Париж специально, чтобы попасть на концерт Далиды, у него ничего бы не вышло. Столько лет прошло, а узнал и тоже резануло. Я понял, что Далида со своей песней была с нами четвертой, той самой невидимой, с которой танцевал наш приятель Мишка. Еще я узнал перевод слов этой песни. Целуй меня крепче. Как если бы ночь, это нашей последней была. Целуй меня крепче. Боюсь потерять я тебя навсегда. Хочется видеть тебя мне. С тобой быть рядом, в очи глядеться твои. Только подумай, что может быть завтра? Мы будем уже очень, очень далеки. Целуй меня крепче. Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? С Володин за все последующие годы мы, если встречались, так только по случаю. За 30 лет, раз 5 или 6, не густо. Здоровались. Ты как, старина? Да нормально. Как дети, жена, не болеешь? Уже внуки? Здорово, поздравляю. Встретиться бы, посидеть. Не помешало бы. Я что, я только за. Ладно, как-нибудь созвонимся. Утром 20 января после молебна ко мне подошел незнакомый мужчина. Поздоровался. Мне бы брата отпеть. Вчера вечером в машине разбился. Мои соболезнования. Брат был верующим. Человек пожал плечами. Да не так, чтобы очень, как все. Да ты его знал, Володя, это Орехов. Разбился, но лицо хорошее, чистое. Мы будем счастливы, парни! Вот почему я вдруг вспомнил Далиду, ее песню, Мишку и тебя, товарищ мой Володя. После аварии ты пришел ко мне и сам обо всем напомнил. Я тебя понял и встаю на молитву. Ребята, впереди у нас с вами целая вечность. Что если снова мы когда-нибудь соберемся вместе, и Мишка примется танцевать свое танго? Мы с Вовкой будем хлопать в ладоши. А Далида? А что Далида? Может, она наконец споет нам по-настоящему, а не в Мишкиной интерпретации? Шучу, конечно. Но и замечаю, как матушка все чаще останавливается рядом с маленькими детьми. Стоит и смотрит, как барахтаются в снегу чужие дети. Значит, пора собираться в Москву и отправляться к своим. Рассказ «Знаки» читает автор, священник Александр Дьяченко. Каждый год после Радоницы, сразу же следующим днем, я еду в Покров, на старое городское кладбище. Первым делом служу литию на могилках Сергея Иосифовича Фудоля и его супруги Веры Максимовны Сытиной. Потом навещаю дорогих сердцу людей, кого знал при их жизни и о ком продолжаю молиться. Большие светлые праздники Радоница и Красная Горка превращают старое Покровское кладбище в одну сплошную помойку, заваленную остатками еды, пустыми бутылками и грязной одноразовой посудой. Тут и там, рядом с цыганскими могильниками, сереют горки сгоревшего угля, а то и целиком брошенные одноразовые мангалы. На фоне привычной глазу захоронения цыганские надгробия нависают громоздкими черными параллелепипедами с выглядывающими из них фотографиями усопших. Хотя кладбище официально считается закрытым, число цыганских захоронений из года в год продолжает расти. Теплым майским днем, как и прежде, я шел по тенистым дорожкам, и не узнавал старое кладбище. Нарушая всякую логику и многолетнюю укоренившуюся традицию, оно было подозрительно чистым. Коммунальщики сработать так быстро и убрать весь мусор не могли. Неужели в Покрове перестали поминать усопших? Живых вокруг никого, тишина. Потому когда откуда-то из кустов меня окликнул негромкий женский голос, то поначалу даже показалось, будто мне это померещилось. Но нет, снова слышу. «Батюшка, постойте!» Я останавливаюсь и вижу, как из-под нагромождения черных цыганских могил ко мне пробирается русская женщина, на вид лет 35. Она спешит, протискиваясь сквозь узкие проходы между оградами. В сложенных пригоршней руках у нее крашеные яйца и конфеты. Обычный пасхальный помин. Не хватает только кусочка кулича. Протягивает мне и несколько раз повторяет. «Все, что могу, все, что могу». Язык у нее слегка заплетается. Она подходит совсем близко, и я ощущаю запах только что выпитой водки. «Бабушка у меня здесь похоронена. Сама я в Москве живу. С самого рождения. А бабушка вот, еле отыскала. Хорошая была старушка. А может, вовсе не старушка. Всего 60 лет прожила. А в детстве она мне казалась старенькой. Вот приехала и поминаю. Почему водкой? А чем же еще? Вроде так положено. И в кино показывают. Как живу? Нормально живу. Детей воспитываю, они у меня хорошие, и муж хороший. Только в храм идти не может. Подойти подойдет, а за порог никак. Раньше пытался себя преодолеть, а сейчас уже все, махнул рукой. Молюсь, и дети за него молятся, свечки обязательно ставим. Причащаться? Нет, не пробовала. Так что за мужа молюсь, а он все никак. Наверное, Бог меня не слышит. Одной вам не справиться. Надо просить, чтоб помогли. Кого просить? Просите святых. В храме заказывайте им молебны. И сами подходите к их иконам. И тоже просите, чтобы они молились о вашем супруге. Я знаю, Бога надо просить. Говорят, будто он отвечает. Да только не напрямую, а все больше знаками. Такими знаками, что становится понятно. Мол, правильным путем идешь, дорогой товарищ. Я просила послать весточку. Только он мне не отвечает. Да? А то, что священника сегодня на кладбище встретили, разве это не знак? Знаете что? Пойдемте, покажу вам могилку одного праведного человека. Официально он еще не прославлен, но за свою долгую жизнь по вере и за страдания, перенесенные за Христа, почитается многими. Последние 15 лет своей жизни он провел в этом городе. Был прихожанином здешнего храма. Много писал. После него остался целый чемодан исписанных им тетрадей. Удивительные, скажу вам, это рукописи. По себе знаю. Начнешь унывать. Первое лекарство. Бери книжку с его письмами, садись и читай. Сейчас эпоха интернета. В сети найдешь все, что захочешь. Есть и книги его, и письма. Запомните это имя. Сергей Фудель. В следующий раз приедете бабушку помянуть и к нему на могилку сходите. Благо, что рядом. Заодно и помощи попросите. Когда трудно, я всегда так делаю. Батюшка, продолжает упорствовать моя новая знакомая, нельзя ли в этом случае у Бога какой-нибудь знак попросить для большей уверенности? Ну вот, опять вы за свое, я ваш знак, идите за мной. И мы отправились к Сергею Иосифовичу. Я шел и думал, сколько у священника таких встреч. Вот еще одна незапланированная, случайная она или нет. Получит ли наша встреча в жизни этой женщины продолжение или закончится, едва начавшись. Этим постом, проездом в столицу, заезжал ко мне один знакомый батюшка. Возрастом почти мой ровесник. А священник, он пока еще совсем молодой. Сегодня мы дружим, а лет 10 тому назад это тоже была простая, очередная случайная встреча. Я тогда еще преподавал в семинарии. Как-то после одной из лекционных пар во время перерыва прогуливался по внутреннему дворику, куда кроме семинарии одновременно выходит мужской монастырь и епархиальное управление. Пока гулял, мое внимание привлекла женщина, примерно одних со мной лет, маленького роста, и на вид очень несчастная. Ее осанка, руки, ее взгляд все говорило, что сейчас ей ужасно плохо. То и дело накидалась только одному, то другому проходящему мимо нее человеку в подряснике, что-то спрашивала. Ей все так же, не останавливаясь, отвечали. Она отходила в сторону, но только для того, чтобы дождаться очередного похожего на священника и броситься к нему со своими проблемами. Все, кто подвязается в этом монастыре или работает в епархиальном управлении, уже привыкли к бесчисленным попрошайкам, якобы потерявших билет на поезд или путешествующих от одного монастыря до другого. Кто-то собирает деньги, в кавычках, на лечение любимой бабушки, сына, внука, дяди или тети, и совсем немногие, кто честно признаются, что не на что выпить. Потому в этом маленьком дворике никто никого особо не слушает. Она попала сюда в первый раз и потому ни о чем таком не догадывалась. Я был тот, кто никуда не спешил. И, убивая время до начала следующей лекционной пары, бесцельно бродил по дорожкам дворика. Она меня увидела, а я никуда не побежал. Так случилась наша первая встреча и знакомство, растянувшееся на многие годы. «Батюшка, беда! Мужа посадить хотят, а он невиновен, невиновен! Взятку вымогают в 15 тысяч евро, а где их взять? Подскажите, что делать, кому молиться, как мне защитить моего мужа?» Недавно она мне напомнила. «А ты сказал, и так твердо, если невиновен, значит, Бог ему обязательно поможет. Не может такого быть, чтобы он не помог. Хочешь, вместе будем молиться?» И мы тут же стали просить: «Господи, не оставь твоей милости раба твоего Николая. И мужу передай, пусть не унывает, и тоже молится вместе с нами». Только сейчас, во время нашей последней встречи, отец Николай рассказал мне то, что с ними случилось ровно 10 лет тому назад. Тот факт, что его неожиданно отпустили, тогда я воспринял как само собой разумеющийся итог нашей общей молитвы и даже не поинтересовался, а за что, собственно говоря, его арестовали. Меня пригласили на должность управляющего сетью аптек в областном центре. Дело для меня это было новое. Я еще только начинал ходить в курс, как вдруг в одной из веренных мне аптек при проверке соответствующими органами в продаже был обнаружен один из лекарственных препаратов, недавно внесенных в реестр наркосодержащих и выведенных из свободной торговли. Меня вызвали в соответствующий кабинет и предъявили обвинение. Тот факт, что я еще только вступаю в должность и еще не успел разобраться с существующим положением дел, никого не интересовал. Мне говорили: вот есть состав преступления, должностное лицо, то есть я ответственный за невыполнение законного требования. Поначалу это расследование воспринималось мной как недоразумение. Казалось, здравый смысл возобладает, и от меня отстанут. Но отставать никто не собирался. Дело все больше и больше закручивалось. И, наконец, пришло понимание, что со дня на день меня реально арестуют и отправят в следственный изолятор. К нам в город приехали представители моей головной организации и после переговоров со следователями сообщили об условии – 15 тысяч евро, и дело будет закрыто. Но у меня не было таких денег. Москвичи не верили и убеждали не капризничать. «Плати, и дело с концом!» На одном из последних допросов я сорвался и, обращаясь к следователям, чуть ли не закричал: «Не верю, мужики, не верю в то, что вы на самом деле считаете меня преступником. Мы с вами люди одного поколения. Еще пионерами давали клятву быть порядочными людьми. В комсомол вступали. Тоже из лучших побуждений. Как же это произошло, что вы вдруг поголовно превратились в подлецов, а? Чтобы целое поколение негодяев. Не может такого быть. Не верю!» Один из них выслушал меня и заявляет, будто оправдываясь: «Я не подлец. Я медаль за Афган получил. Если не веришь, шрам могу показать. Ты-то сам где служил? В морфлоте. 3 года в атомной подводной лодке. 2 раза в автономку ходили. Все это время я помнил о твоих словах. Не унывать и молиться. Знал, что и ты молишься обо мне. Несмотря на отчаянное положение, внутренне оставался спокойным. Верил, Господь не оставит. Даже когда арестовали, отправили в камеру. Так все и вышло. Однажды караульный открывает дверь и выкликает мою фамилию. Такой-то, с вещами на выход. Меня снова привели в знакомый же кабинет. Следователь молча подает мне какую-то бумагу. Вот распишитесь, что не имеете к нам никаких претензий. Получите паспорт, и вы свободны». «Свободен?» Я торопел. «Как ты свободен? А как же наркосодержащий препарат, который бесконтрольно продавался у нас в аптеке? Что, кто-то все-таки заплатил?» «Нет. Просто этот препарат вдруг почему-то исключили из списка запрещенных к свободному обороту. Так что состава преступления, в котором вас обвиняли, больше не существует. Вы свободны». Еще не веря собственному счастью, я выхожу из кабинета, уже сам без сопровождающего меня конвоира, и направляюсь к лестнице. В этот момент дверь кабинета открывается, выходит мой следователь и кричит мне вдогонку: «И не думай! Я не подлец! Я боевой офицер, за родину воевал! Меня медалью за Афган наградили!» Ускоряя шаг, чуть ли не бегом, спускаясь по ступенькам, а сверху все тот же отчаянный крик: «Я не подлец!» Мы с отцом Николаем сидим в детском кафе. Заказали кофе с пирожными. Но кофейный аппарат вдруг неожиданно перегорел. Видимо, сразу 2 попа на одно заведение. Это уже перебор. «Как ты вообще сюда, в наш край, попал?» Когда мне здесь у вас в областном центре предложили место управляющего аптеками, я подумал, как хорошо, ведь там совсем недалеко жил Сергей Иосифович. Можно будет к нему на могилку ездить. Очень уж мне пришлись по душе его книги. Почитаю я его как религиозного философа и как христианина. После освобождения вернулся к себе домой. Немного спустя поступил заочно в Москву, в Свято-Тихоновский университет. Окончил его и не так давно принял сан. Я спросил, не пожалел ли он, что решил переехать сюда к нам ближе, к Сергею Иосифовичу. Ведь именно здесь на него обрушились все эти несчастья. Даже чуть был за решетку не угодил. Отец Николай ответил, что много об этом думал, и уже сейчас, после всех событий, понимает. Не будь бы этого опыта отчаянного одиночества, когда ему приходилось буквально балансировать по лезвию ножа между свободой и тюрьмой, он бы так и не научился молиться. Потому что молитва – это крик о помощи, а не борьба между долгом и сном. По-настоящему молишься, когда становится страшно. Сейчас я с полной ответственностью заявляю любому. Молись, проси, кричи, и тебя услышат. И еще, без опыта пережитого, не думаю, чтобы я решился стать священником. Кстати, о молитве, продолжает отец Николай. Недавно у нас на приходе случилась такая история. В роддом положили на сохранение женщину, уже с третьей беременностью. Папа с двумя старшими малышами остались дома. В это время отец погибает. Дети вообще остались одни. В таких ситуациях на помощь приходят самые близкие и забирают детей к себе. Но в этом конкретном случае никто из родных не отозвался. Тогда детей взяла их соседка. Она же и организовала похороны погибшего, стараясь максимально оградить от волнения беременную мамочку. Благодаря этой женщине в свое время на свет появился крепкий здоровый малыш. «Это соседка, наша прихожанка», – продолжает отец Николай. «Потому вся история происходила у нас на глазах. Спустя какое-то время случается беда уже в семье этой нашей прихожанки. Неожиданно начинает глохнуть ее собственный ребенок. Пошли по врачам. Те говорят, помочь можно, но только если они с сыном обратятся в медицинский специализированный коммерческий центр. В область среднего уха нужно вживить специальное приспособление, которое позволит исправить возникший дефект. Все упирается только в стоимость этого приспособления – 60 тысяч рублей. В наших местах не так много людей, которые могли бы взять и выложить из кармана подобную сумму. Не могла этого сделать и мама заболевшего мальчика. Кредит ей тоже был недоступен. Однажды перед воскресной службой она подошла ко мне и сказала, «Я в отчаянии. На моих глазах мой ребенок становится инвалидом, а я ничем не могу ему помочь». Тогда я рассказал, как сидел в камере следственного изолятора. И когда все вокруг поворачивалось против меня, молился о невозможном, о свободе. И о том, как чья-то рука взяла и вычеркнула из списка запрещенных реализаций именно тот препарат, из-за которого мне грозили 8 лет колонии. У таких, как мы, надежда одна на Бога. Во время литургии встань напротив иконы святителя Николая и умоляй о помощи. После службы она подходит к кресту, прикладывается и на моих глазах достает из куртки пачку зеленых тысячных купюр, перетянутых тонкой резинкой. Я уже пересчитала. Здесь 60 тысяч. Откуда? Не знаю. Сунулась в карман за носовым платком, а нащупала деньги. Наверное, кто-то знал про твою беду и незаметно подложил тебе эти деньги. Не могли же они просто взять и материализоваться из воздуха? Думаю, что не могли. Только я ничего не почувствовала. Тот, кто подложил эту пачку, действовал как самый ловкий карманник. Я не знаю, что это за феномен. И как это объяснить, продолжал отец Николай. И не пытаюсь ничего объяснить. Знаю одно. Еще перед началом службы денег в кармане не было. А после службы они появились. Теперь вот новая встреча с незнакомой мне женщиной на кладбище. Я веду ее к Сергею Иосифовичу. Веду и сомневаюсь, правильно ли я поступаю. Ведь она выпившая. Только другого такого случая уже не будет. Когда еще мы с ней встретимся? Пробираемся по узенькой тропочке, петляющей среди ржавых старых оград. Замечаю, многие захоронения 80-х годов уже заброшены. Человеческий век недолог. 20 лет, и вечная память превращается в вечное беспамятство. Память только у Бога. Нет молитвы, нет и памяти. Подходим к сене, что накрывает сразу обе могилки, Сергея Иосифовича и Веры Максимовны. Я буду служить за упокойную литию, а вы стойте рядом. Эти люди настоящие христиане и умеют любить. Не сомневайтесь, они сейчас где-то рядом со Христом. Попросите их похлопотать о вашем муже. Они не откажут. Служил я долго, потому как на всяком прошении поминал еще тех, кого помнил, с кем дружил и кого отпевал, упокоившихся здесь же, на этом кладбище. Я и забыл о моей спутнице. Обернувшись, обнаружил ее за своей спиной. Вернувшись к реальности, удивился, что она до сих пор не ушла. Мне показалось, что она протрезвела. И я сказал: «Простите, совсем о вас забыл». Она, не обращая внимания на мои извинения, указывает пальцем на крест над могилой Фудоля. «Смотрите, я родилась точно в день его смерти. И день, и год. Знаете, что это такое? Это же знак!» Когда я уходил, она оставалась стоять на месте. Подумал: «А что? Это тоже добрый знак. Может, именно сейчас, в эту самую минуту, начинается очередная, уже новая история, длиною в жизнь».
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Александра Дьяченко.
0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 августа, в День памяти семи отроков эфесских, четвертый день Успенского поста, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в Свято-Семеновском храме одноименного архиерейского подворья села Меркушино. За богослужением в старинном храме, возведенном над гробницей праведного Симеона Верхотурского, главе Екатеринбургской митрополии сослужили секретарь епархиального совета игумен Вениамин Райников и клирик Свято-Семеновского храма протоиерей Иоанн Лила. Божественную литургию сопровождал хор сестер, за богослужением молились монахини и послушницы, а также паломники, прибывшие в этот день на святую Меркушинскую землю, место жизни и подвигов святого праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. По завершении божественной литургии владыка Евгений поздравил всех ее участников с днем семи ефесских отроков Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина, живших в III веке, но ставших для современников живым свидетельством того, что воскресение мертвых – реальное обещание Бога. Глава митрополии подчеркнул, что Господь, подобно заботливому садовнику, растящему

монастыря. В эфире новости. Фонд «Наследие духовной культуры» в 3D разработал виртуальную экскурсию по Самарскому Софийскому собору. Проект реализуется по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия при содействии члена попечительского совета Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Юрия Степанова. Созданная 3D-визуализация позволит подробно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством собора. Цифровая модель включает панорамный вид на Волгу с высоты колокольни, открывает доступ в алтарную часть и нижний концертный зал. Проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи могут нажатием на выбранный объект вызывать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Место под собор в центре Самары на склоне Волги осветили в 2003 году, в 2005 заложили фундамент. Богослужение в Софийском соборе начались в конце 2018 года. Одновременно с этим заканчивались отделка и роспись собора. 27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Софии Премудрости Божьей и божественную литургию в новоосвященном храме. Собор представляет собой одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Автор проекта – самарский архитектор Юрий Харитон. Высота храма 68,5 метров. На 30-метровой высоте оборудована смотровая площадка. При строительстве храма было предусмотрено все необходимое для удобного доступа инвалидов. Пространство перед храмом соединено с прогулочной зоной набережной Волги, большой лестницей и амфитеатром, в центре которой установлен памятник равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Амфитеатр устроен таким образом, что можно проводить различные масштабы мероприятия и праздничные концерты. Продолжаем выпуск. Проект «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского Екатеринбургского храма» стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Проект направлен на сохранение памяти о небесном покровителе Уральской земли, укрепление духовно-нравственных ценностей и возрождение традиций семейного сотворчества. Просветительская деятельность в храме ведется не первый год, а средства гранта позволяют вывести работу на более серьезный и масштабный уровень. Сейчас в храме во имя святителя Стефана Великопермского полным ходом проходят репетиции с режиссером Екатериной Рябковой. А в основе просветительской работы авторский спектакль «Прокудливая береза», созданный по мотивам жития первого пермского епископа святителя Стефана, которого именуют апостолом Зырян. Сценарий написан в стихах педагогом воскресной школы Юлии Ивановны Межиной по мотивам сказаний народа Коми, сохранившего память о деятельности святителя. Главный роль в постановке исполнят дети из воскресной школы и их родители. Параллельно с репетициями идет подготовка выставки детских рисунков, отражающих ключевые моменты жития святителя Стефана. Также состоится исторический пролог к выступлению, который познакомит участников с историей христианизации Пермского края, созданием древнепермской письменности и вкладом святителя в культуру и просвещение северных народов. Для закрепления знаний в рамках проекта будет подготовлен издана брошюра о святителе Стефане Великопермском. Как отметили организаторы проекта, идея возникла не случайно. Проведенный опрос показал, что о святителе Стефане наслышаны немногие. В частности, воспитанники воскресных школ города Перми, Соликамского и Чердынского районов Пермского края сегодня мало знакомы с биографией и духовным наследием первого епископа Пермской епархии. В октябре состоится паломническая поездка по святым местам Пермского края, связанным с деятельностью просветителя. Артисты спектакля посетят Белогорский монастырь, Краеведческий музей Перми с посохом святителя, Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь, Ныра, Покчу, Чердынь и другие исторические места. В рамках поездки для воспитанников воскресной школы семей Пермского края будут показаны спектакль и представлена выставка рисунков. И последняя информация выпуска. В селе Травники Чебаркульского района началось строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы. На месте будущего храма митрополит Челябинский Миастский Алексий совершил молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и осветил закладной камень. Правящему архиерею сослужили священнослужители Чебаркульского благочиния. На богослужении молились глава Чебаркульского района Владимир Пупарев, меценаты, участвующие в строительстве

и жители села. Обращаясь к собравшимся, митрополит Алексий отметил особый смысл закладки храма в дни Успенского поста. Говоря о значении нового храма, архипастырь подчеркнул, что вера объединяет людей, и призвал жителей села молиться о своих близких, отечестве, властях и воинстве. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы существует в Травниках с 1997 года. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу» «Житие священномученика Константина Меркушинского», читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу» – житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru. Вихри враждебные. После февральского государственного переворота 1917 года на Урале начали повсеместно возникать комитеты общественной безопасности, КОБы, которые старались укрепить власть временного правительства на местах и не допустить беспорядков. Одновременно стали создаваться параллельные органы власти, советы рабочих и солдатских депутатов. Но влияние большевиков на политическую жизнь в уезде было слабым, поддержки в народе они не имели. Надо сказать, что простые крестьяне плохо разбирались в политической терминологии и не понимали отличия одной партии от другой. Слова «большевик», «меньшевик», «эсер», «кадет» звучали для них непривычно и воспринимались как ругательство. Один из современников революции рассказывал: большевиков называли безбожниками, чуть ли не ворами и убийцами, меньшевиков – изменниками, а еще кого-то – предателями и кадетами. Потом в беседах выяснилось, что большевики выступают за то, чтобы у богатых отобрать землю, мельницы, фабрики, заводы, сделать все общим достоянием, закрыть церкви, не молиться Богу, не поститься и так далее. И тут же кто в шутку, кто всерьез добавляли: спать в повалку, как скот. Таковы были представления народа о революционерах. В большинстве сел после февральского переворота почти ничего не изменилось. У власти оставались те же люди, что и раньше. Только от возвращавшихся с фронта солдат жители узнавали о политических новостях. Многие со скорбью восприняли известие о том, что в России не стало царя, так как не представляли себе жизни без монарха и говорили: без царя все равно, что без Бога. В каждом хозяйстве кто-то должен быть старшим, главой семьи, а в государстве – царь. В Меркушинском в этот период шла обычная приходская жизнь, только в церковном причте произошли изменения. В июле 1917 года настоятеля храма перевели в другой приход, так что должность первого священника теперь числилась свободной. Старшим священником стал отец Алексей Хлынов. Несмотря на отсутствие настоятеля, отец Алексей с отцом Константином продолжали перестройку храма и свои обычные труды. Однако политические события вскоре нарушили размеренность крестьянского быта. Большевики, захватив власть в центре, начали насильно упразднять существующие органы земского самоуправления на местах и создавать свои. Политический хаос при этом усугубился. В феврале 1918 года в Меркушинском возникла ячейка ВКПБ, возглавляемая Акимом Дмитриевичем Худяковым, но коммунисты авторитетом в селе не пользовались, население относилось к ним враждебно, так как считало их преступным элементом. Даже бедняки боялись иметь с большевиками дело, ведь в семьях им говорили: это безбожники, если вступите в большевистскую организацию, тогда не ходите и домой, иначе оторвем башку. Про большевиков крестьяне говорили, что они шпионы немцев. Немец не смог нас одолеть на фронте, он подкупил большевиков, разрешил им грабить кого попало. Они забирают все наше добро, золото, серебро, разоряют церкви, вывозят за границу. Не имея поддержки среди народа, новая власть могла править, только опираясь на вооруженные красногвардейские отряды. Один из них был создан в Верхотурье. расположилось это формирование в помещениях Свято-Николаевского мужского монастыря по соседству с покоями архимандрита Ксенофонта Медведева и кельями насельников обители. Заместитель командира отряда Полуэктов впоследствии вспоминал: «Вечерами мы могли слышать их горячие молитвы. Молились они, наверное, о свержении советской власти, а мы приехали ее установить». Карательный отряд разъезжал по всему уезду, подавляя нараставшее возмущение. Чем усерднее пастыри укрепляли прихожан в вере и преданности ценностям православия, тем сильнее раздражались против церковнослужителей представители революционной власти. Они называли духовенство идеологом и фактическим руководителем гражданской войны, а крестные ходы и проповеди – средствами борьбы с советской властью. В Меркушинском коммунисты сначала находились у власти недолго, с февраля по май 1918 года. По установленным правилам, каждые 3 месяца необходимо было проводить перевыборы в советы и исполнительные комитеты. И когда в мае в Меркушинском состоялось очередное перевыборное собрание, страсти разгорелись настолько сильно, что большевиков Худякова и Байбалова крестьяне хотели выкинуть в окно со второго этажа исполкома. Свою идеологию им отстоять не удалось, выборы в волостной совет они проиграли, им пришлось перейти на нелегальное положение и скрываться в лесу.
0: Вы слушали главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского читал Дмитрий Поляков.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Предлагаю такую тему, что такое духовная жизнь, ее составляющие. Начнем, наверное, с терминологии. Можно ли сказать, что духовная жизнь – это движение человека к Богу? И если это движение, то каким оно должно быть?
1: Давайте порассуждаем на эту тему. Вот вы упомянули в этой формулировке человека и Бога. И для начала, чтобы мы говорили именно о православной, христианской духовной жизни, нам нужно правильно понимать, кто такой человек и кто такой Бог. Вообще, это очень важная тема, потому что в ответах на эти вопросы очень сильно расходятся между собой разные религии. Вот разные религии очень по-разному отвечают на основополагающие вопросы. Кто такой человек, кто такой Бог, что для человека является желаемым состоянием, но мы, православные христиане, это называем спасением. Что в человеке подлежит спасению, вот этому желаемому состоянию и так далее. Вот разные религии по-разному отвечают на эти вопросы. Поэтому, если говорить о духовной жизни, то нужно правильно понимать себя, да, кто я такой, и правильно понимать, кто такой Бог. Соответственно, нужно хорошо знать основы православной христианской веры. И для этого, ну, скажем так, прежде чем вести вообще любой рассказ, любое повествование о духовной жизни, очень важно, чтобы у слушателя, у того, кто получает назидание о духовной жизни, были вот именно эти правильные представления о самих основах христианства. И, конечно, лучшим пособием для взрослого человека будут являться не какие-то, ну, скажем так, разрозненные сведения из разных книг, а вот именно такой целенаправленный обзор. У нас есть, ну вот за последние века сформировался такой, как бы сказать, формат такого обзора. Это православный катехизис. И ну вот в XIX веке, например, святитель Филарет, митрополит московский, написал катехизис. В XX веке многие авторы написали разные катехизисы, и русскоязычные, из других православных стран. А вот, например, и в XX веке очень хороший был катехизис епископа Александра Семенова Тяньшанского, родственника знаменитого исследователя, географа. И этот катехизис можно найти, прочитать. Он таким написан очень поэтичным, правильным русским языком. А уже в 21 веке вот наш современник, который долгое время занимал высокую должность председателя отдела внешних церковных связей, это митрополит Иларион Алфеев. А сейчас он эту должность уже не занимает, но он действующий митрополит, и он написал очень хороший катехизис. Вот, поэтому именно катехизис представляет собой обзор основных тем, как о самой вере, так и о том, как веру нужно применять в нашей жизни. Если говорить о духовной жизни, да, то нужно, конечно, во-первых, убедиться в том, что я правильно пойму то, что мне будут говорить о духовной жизни, что у меня будет набор каких-то вот базовых представлений о вере. Вот достоинство катехизиса как раз в этом и заключается, что если я прочту катехизис, у меня не будет белых пятен. А ведь именно через какие-то моменты незнания, невежества, недостаточно хорошего понимания, дьявол лукавый стремится на человека воздействовать и подсовывать ему ложное знания. А вот если человек прочитал катехизис, да, он обо всем в православной церковной традиции будет знать хотя бы по чуть-чуть. И вот таких вот белых пятен не будет. Ну и вот поэтому в дальнейшем я, так сказать, все мои рассуждения, они вот именно адресованы, могут быть только тем людям, которые вот с этими основами ознакомились. Поэтому, дорогие радиослушатели, будьте внимательны. И, собственно говоря, начинать рассуждение о духовной жизни, как о стремлении человека к Богу, да, нужно вот именно с рассуждение о том, что нас окружает. Вот нас окружает Вселенная, которая, как говорят ученые, не подлежит каким-то границам измерения. Вот ученые пытаются заглянуть все дальше и дальше и дальше и дальше, и все видят, что и дальше по мере развития тех приборов, которыми можно исследовать Вселенную, да, нет никаких границ. Вот. И мы знаем из нашей христианской традиции, что Вселенная сотворена Богом. И, собственно говоря, вот мы открываем Священное Писание, Библию, и как раз вот она начинается с первых слов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот для нас очень важно понимать, что Вселенная сотворена по определенному замыслу Божию. И вот это, если я собираюсь рассуждать о себе и о Боге, да, о взаимоотношениях человека и Бога, да, то мне надо начать с того, что в рамках Вселенной, с чего, собственно говоря, все началось. Началось все с того, что возникла Вселенная, в основе которой есть определенный замысел Божий. И человек, каждый человек, и в том числе я, рассуждающий об этом, да, есть частичка этого плана, частичка осуществления этого Божьего плана. Бог – Творец Вселенной, Бог – всемогущее духовное существо, которое вершит судьбы всего мироздания. Да? Человек – частичка его замысла. А, соответственно, мы, как участники Нового Завета, мы можем о себе смело сказать, что мы носим в себе образ Божий. Это тоже очень важный момент. Есть целый ряд свойств, которыми мы, люди, награждены Богом. У нас есть рассудок, у нас есть воля, у нас есть совесть, у нас есть творческие способности, у нас есть целый спектр эмоций, чувств и так далее. У нас есть представление о справедливости, стремление к справедливости. У нас есть стремление к милосердию. И вот это вот все, что вот входит в человеческую природу, это все дары Божии, это составные части меня, наделенного вот этим вот высоким званием, образ Божий. Дальше мне обязательно нужно порассуждать об откровении Божьем, что и все человечество в целом, и конкретно я, как рассуждающий на эту тему, ни человечество, ни каждый человек в отдельности, и я, мы не забыты Богом, мы не обделены Его вниманием. Собственно говоря, с самых первых моментов, да, когда Бог творит все мироздание, творит нашу планету, творит райский сад, дальше творит Адама, потом из ребра Адама появляется Ева и так далее, и так далее. Адам дает имена всем, кто его окружает. Почему? Потому что человек – это царь природы, и Бог именно всю землю и всю природу человеку поручает о природе заботиться и, очень важный момент, природу использовать для достижения каких-то своих целей. Конечно, грехопадение человека тоже, это определенный, так сказать, очень важный аспект. грехопадение во все это внесло свои коррективы, да? Вот мы, когда читаем катехизис, мы обязательно об этом узнаем, на этом сконцентрируемся и так далее. Так вот, Бог открывается человеку с самых первых моментов. Да? Адам, как только вот в него Господь вдохнул дыхание жизни, он тут же начал свое общение с Богом. Да? Бог дает ему заповеди. Райский сад возделывать, к древу познания добра и зла подходить можешь, но плоды с этого древа не ешь. Вот. И так далее. Бог непосредственно вступает в контакт с первыми людьми. Весь Ветхий Завет, собственно говоря, это в этом смысле, это повествование о том, что Бог все время, заботясь о человеке, даже его наказывая, а, собственно говоря, слово «наказание» — это оно откуда берется, да? Слово «наказание» оно означает наказ, напутствие, заботу о том, чтобы через, даже через какую-то неприятность человек получил для себя некий заряд на какую-то вполне понятную, обозримую жизнь, на какую-то перспективу, какой-то вектор для развития. Адам и Ева оказались наказанными, но они оказались наказанными и направленными в будущее. Есть к чему стремиться, есть для чего развиваться. Ну и так далее. И, собственно говоря, весь Ветхий Завет, Бог заботится о человечестве и в определенный момент устанавливает через избранного им человека Авраама, нарекает его более удлиненным именем Авраам, устанавливает завет, договор между собой и человечеством. Вот. Это очень важный аспект. Но весь Ветхий Завет, как мы, христиане, говорим, является лишь только опорой, основой для того, чтобы из Ветхого Завета вышел Новый Завет. А, собственно говоря, если мы вот именно с человеческой точки зрения посмотрим на судьбу ветхозаветных событий и людей, то мы увидим, что, собственно говоря, главной целью, для которой весь Ветхий Завет и существовал, именно с человеческой точки зрения, является то, что его плодом стала Пресвятая Богородица, Дева с настолько чистой душой, настолько чистыми мыслями и устремлениями, что она смогла стать матерью самого Бога. Бог через Пресвятую Богородицу, через Деву Марию становится человеком. И вот это, собственно говоря, важнейшая часть всего того, что мы говорим вот именно о Божьем замысле, о Божьем откровении, как Бог открывается людям. Вот мы, люди Нового Завета, говорим, Бог открылся человечеству в лице Иисуса Христа, который, что Он сделал? Да? Он родился в ледяной пещере. Он, достигший такого ветхозаветного понимания гражданского совершеннолетия, когда можно было начать проповедовать, если есть что проповедовать, да, вот в 30-летнем возрасте Христос Спаситель начал проповедовать, и основная тема его проповеди, если мы проанализируем Евангелие, да, основная тема его проповеди – это проповедь о самом себе, да, о том, для чего он пришел, кем он послан и так далее. Ну а дальше исцеление, чудеса, воскрешение даже мертвых людей, а затем Тайная Вечеря, а затем и на Тайной Вечере учреждение Таинства Святого Причащения, и затем восшествие на крест и смерть, страшная смерть в ужасных страданиях. а затем воскресение из мертвых, а затем общение с учениками после воскресения из мертвых, затем вознесение на небо, затем сошествие Святого Духа. И после этого, да, апостолы, получившие дар Святого Духа в день Пятидесятницы, вот они остаются с пониманием того, что они есть тот след, то наследие, которое Христос оставил на земле. Ведь он не писал никаких книг. Единственное, что он писал, это какие-то знаки, которые, или, может быть, буквы, которые он чертил, когда к нему привели женщину, которую уличили в страшном грехе. Вот больше никаких мы не знаем, что, не имеем никаких свидетельств того, чтобы Иисус что-то писал. Вот, никаких книг. Но есть группа учеников, которые считают себя его последователями, последователями его дела, ради которого, собственно говоря, он пришел. И эти ученики понимают, что они, потому что им так заповедано, они должны быть вместе. Они есть община. И, собственно говоря, вот если говорить о церковной жизни, духовная жизнь невозможна без церковной жизни. Да? Вот мы понимаем, что ключ вот именно к правильной духовной жизни заключается в том, чтобы это была именно церковная духовная жизнь. Вот апостолы, они составляли собой первую церковь. А затем они пошли проповедовать о воскресшем Христе, и стали появляться новые общины, которые находились друг с другом в непосредственном общении веры. И таким образом церковное общение распространилось по всей земле и дожило до нашего времени. И вот это вот очень важный момент, да, что все то, о чем я сейчас вот говорил, рассуждал, описывал, да, последовательность событий Ветхого Завета, потом Нового Завета, все это части Божьего плана, это части вот именно указания от Бога на то, как должно быть, каким должно быть стремление человека к Богу. Это ведь не человек выбирал, не какой-то, не кто-то из апостолов, не кто-то из мудрецов, да, выбирал, какой должна быть жизнь людей вот именно в отношении самого Христа. Это он учредил, да, что основа жизни его учеников это должно быть братское, сестринское общение. В дальнейшем, когда было учреждено таинство святого причащения, это точно так же, это не кто-то из апостолов выбрал, да, каким образом соединяться с своим божественным учителем. Это божественный учитель выбрал такой способ соединения со своими учениками, именно как трапеза, общение через хлеб, который становится его телом, и вино, которое становится его кровью. И это, вот именно, основываясь на словах самого Господа Иисуса Христа, основываясь на той на информации, которую ученики получили, приняв Духа Святого, да, вот это сделалось сердцевиной духовной жизни всех учеников. И это не человеческий выбор, это не потому, что они так захотели, это потому, что они приняли это непосредственно от своего божественного учителя и поняли, что именно такова воля Бога, что для того, чтобы быть соединенными с Богом как таковым, да, невозможно без Сына Божия, которого Бог Отец послал в мир и без содействия Святого Духа, который сошел на первых учеников Господа Иисуса Христа. Вот без всего этого невозможно правильное устремление человека к Богу. Поэтому, если мы будем говорить о вот именно о стремлении, каким образом я как человек вот могу устремиться к Богу, то я могу устремиться к Богу только через то, чтобы присоединиться к церковной общине, которая является основой церковной жизни. Христианин, ведущий духовную жизнь, да, не может вести никакой духовной жизни, не будучи участником какой-то христианской общины. Вот поэтому, да, собственно говоря, с чего нужно начинать духовную жизнь, да, с осознания того, а есть ли у меня вот эта вот, скажем так, база, да, являюсь ли я участником какого-то церковного прихода, какой-то церковной общины или нет. И, собственно говоря, если нет, то надо с этого начать. Изучить основы веры, проникнуться ими и понять, что в основе церковной жизни, да, что объединяет людей между собой в церковной общине, да, что их делает друг другу братьями и сестрами. Ну, соответственно, ну, духовенство можно так истолковать, что, ну, это старшие братья во Христе, да, которые от имени церковной общины совершают богослужение, руководят жизнью общины и так далее. Вот это вот основа. Без этой основы невозможно никакое нормальное христианское существование. А братьями и сестрами, и старшими братьями, и объединенными друг с другом верою делается именно таинство Святого Причащения. Трапеза – это вообще уникальное культурное явление, когда люди, собирающиеся за трапезу, понимают, что они друг другу свои. Вот. А чужих за трапезу не берут. Едят, обычно человек может поесть сам, а если он ест с кем-то, то этот человек ему, как правило, свой. С чужими трапезу не разделяют. Так вот, именно с точки зрения Бога, это очень так вот интересно и трогательно, что он именно трапезу выбрал для того, чтобы объединять людей с собой и друг с другом. Что это вот именно каждая литургия, которая включает в себя таинство святого причастия, она объединяет людей, которые друг другу становятся своими. И это таинство причастия, к которому каждый христианин прибегает всю свою жизнь. И получается, что вот если мы будем правильно понимать, что именно это основа, то и все другое, что мы видим в нашей церковной христианской жизни, в нашей церковной традиции, все другое обретет смысл именно в если личность Господа Иисуса Христа будет сердцевиной моего упования, моей надежды на соединение с Богом. Если таинство святого причащения, которое я могу и буду принимать среди своих братьев и сестер по вере, будет в центре моих жизненных интересов, тогда и все другое, что мы видим вокруг, обретет смысл.
0: Отец Флавиан, спасибо вам большое за такой исторический и даже философский экскурс. Хочется больше узнать о такой теме. Вы уже сказали, что духовная жизнь – это устремление человека к Богу. Поразмышляем, это и внутренняя работа, и внутренняя борьба человека со своими страстями, греховными привычками и так далее. И следующую нашу беседу предлагаю посвятить тоже теме «Духовная жизнь, ее аспекты и составляющие», и поразмышлять уже о том, как настроиться на духовную жизнь, как вести ее новоначальным и как держаться на вот этом плаву, то есть как не начать буксовать, не начать ни в коем случае тонуть в каких-то вот своих размышленизмах, неправильных догмах, то есть какие-то, может быть, мифы поразвенчивать и сделать акцент на аспектах и составляющих духовной жизни. Я думаю, я уверена, эта тема многогранна.
1: Дай Бог, чтобы мы побеседовали также и об этом.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Свято-Троицком архиерейском подворье Ирбита социальная служба организовала сбор гуманитарной помощи в виде вещей для нуждающихся ирбитчан, пострадавших в результате стихийного затопления этим летом. Многих коварная вода застала буквально врасплох. Люди порой уходили из затапливаемых домов в торопях, беря с собой лишь документы. Большинство из жителей затопленной зоны остались даже без одежды. Прихожане Свято-Троицкого храма быстро откликнулись, несли в храм одежду, обувь, постельное белье, одеяло и подушки. Добровольцы социальной службы принятые вещи рассортировали, проверили, чтобы одежда была чистой и готовой к носке. Разложили по категориям – мужская, женская и детская. Прихожане-мужчины на личном автомобиле организовали рейсы по доставке вещей, а также в деревню Бердюгина и город Ирбит. Помимо материальной помощи, добровольцы привозили людям слова утешения, молились вместе с ними. Этот кризисный случай показал, что община храма – это не просто люди, собирающиеся еженедельно на воскресную службу. Это люди-христиане, которые перед лицом бушующей стихии показали человеческую доброту и веру, любовь к ближнему, как учит нас Господь. В первые дни Успенского поста группа из 18 паломников Трехсвятительского храма города Нижняя Тура совершили паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь села Тарасково. В этом году обитель отмечает 120-летие со дня освящения. Путь паломников начался не без испытаний, случилась задержка отправления на час из-за поломки транспорта. К тому же группе пришлось столкнуться с непростыми ситуациями по дороге. Однако благодаря предварительной духовной подготовки, трудности не сломили участников поездки. Перед отправлением был совершен молебен в храме у мощей священному

Алексея Малетина. Особую значимость поездки придало пребывание у местночтимой чудотворной иконы Божьей Матери Всецарица, находящейся в храме Святой Троицы. С 2000 года монастырь носит наименование Всецарицынский именно благодаря этой святыне. По свидетельствам верующих, от иконы получает исцеление, страждущие онкологическими заболеваниями. Эти случаи подтверждены медицинскими заключениями. Традиционными для паломников стали набор святой воды в храме Всецарицы и обливание в кабинках. Паломники подчеркивают, паломничество – это не развлекательная прогулка, а труд, требующий физических, душевных и духовных сил. Это решительный шаг из зоны комфорта навстречу Богу и святым угодникам, который помогает разжечь в сердце живую веру и избавиться от духовной теплохладности. Продолжаем выпуск. Более 150 воспитанников церковно-приходских школ и православной молодежи приняли участие в 14-м паломническо-туристическом слете «Каменный пояс», который с 2012 года проходит в деревне Новая Тура. Слет проходит по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона и является официальным мероприятием Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви при участии представителей других епархий Екатеринбургской митрополии. Организаторы Западное благочиние Нижнетагильской епархии при поддержке епархиального отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии и администрации Нижнетуринского городского округа. В этом году слет посвящен наследию святого равноапостольного Николая Японского. Лагерь разбили рядом с Поклонным крестом на месте разрушенного храма, а не на поле, так как обильное на осадке лето максимально пропитало почву водой. В первый день слета для участников преподаватели церковного на приходской школе во имя святой блаженной Матроны Московской города Лесной Нина Крохина провела интеллектуальную игру «Ковчег». Воскресный день всегда начинается с литургии на месте разрушенного храма во имя архистратига Михаила. Все к таинству подготовлено силами иерея Николая Яровенко, клирика прихода святой блаженной Матроны Московской. 93 причастника приняли святые дары. Слет церковно-приходских школ и православной молодежи «Каменный пояс» на протяжении многих лет остается одним из самых любимых, ярких и массовых мероприятий Нижнетагильской епархии. Продолжаем выпуск. В двух женских консультациях города Кургана и областном перинатальном центре прошли молебны для беременных. Беременность – это особое время, наполненное ожиданием, радостью, волнением и надеждой. В этот период особенно важно чувствовать поддержку, укрепляться в молитве и доверять свою семью Богу. Поэтому сестры милосердия, добровольцы, сотрудники и беременные мамы просили у Бога благословения на вынашивание беременности, благополучные роды, сопровождение и помощь. Молебны совершил протоиерей Владимир Алексеев. Священник также вручил беременной маме свидетельство о начале новой жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, когда земля его устраивалась, не надписан у евреев. Псалом 96. Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся острова многие, облако и мрак окрест него, правда и закон — основание престола его. Огонь пред ним воспылает, истребит всех врагов его. Осветили его молнии вселенную, увидела и содрогнулась земля. Горы, как воск, растаяли пред лицом Господним, пред лицом Господа всей земли. Возвестили небеса правду его, и увидели все народы славу его. Да посрамятся все, кто кланяется истуканам и похваляется идолами своими. Поклонитесь Богу, все ангелы его, услышал, и возвеселился Сион, и возрадовались дочери иудейские о праведных судах твоих, Господи. Ибо ты, Всевышний, Господь всей земли, и высоко превознесен над всеми богами. Любящие Господа, возненавидьте зло, хранит Господь души праведников своих, и от руки грешника избавит их. Свет воссиял праведнику, и веселье тем, кто чист сердцем. Веселитесь, праведные, о Господе! Помните и восхваляйте святыню Его. Псалом Давида. Псалом 97. Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь. Спасла народ десница Его, рука святая Его. Поведал Господь нам путь спасения, открыл народам правду свою. Вспомнил милость, что оказал он Иакову, истину, что поведал он дому Израилеву. Увидели все концы земли спасение, посланное Богом нашим. Воззови к Богу вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господу, играя на гуслях и воспевая псалмы. Трубами кованными и роговыми вострубите пред царем Господом, да поколеблется море и все сущее в нем, вселенная и все живущие в ней. Реки да восплещут руками, горы да возрадуются пред лицом Господним, ибо идет он судить землю, судить вселенную праведно, и народы по правде своей. Псалом Давида, Псалом 98. Господь воцарился, да трепещут пред ним народы, воцарился парящий на херувимах, да содрогнется земля. Велик Господь на Сионе, возвышен над всеми народами, да восхвалят имя Его великое, ибо грозно и свято оно. Слава Царя, Его суд правый. Ты утвердил правоту, суд и правду Иакову Ты сотворил. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножью ног Его, ибо свято оно. Моисей и Аарон в сонме священников Его, и Самуил среди призывающих имя Его. Призывали они Господа, и внимал Он им. В столпе облачном говорил он им, ибо хранили они откровение его и повеление его, которые он им даровал. Господи Боже наш, ты внимал им, Боже, ты милостив был к ним, а противников их подвергал каре. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь Ему на горе святой Его, ибо свят Господь Бог наш. Псалом Давида, хвалебный. Псалом 99. Воззови к Богу вся земля. Служите Господу в веселье, предстаньте пред Ним в радости, познайте, что Господь воистину Бог наш. Он сотворил нас, а не мы сотворили Его. Мы народ Его, овцы на полях Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с песнопением. Славьте Его, восхваляйте имя Его, ибо благ Господь, вовеки живет милость Его, из рода в род истина Его. Псалом Давида, Псалом 100. Твою милость и суд воспою, Господи, пою и размышляю о пути непорочном. Когда посетишь Ты меня? Ходил я в незлобии сердца моего под кровом дома моего. Отвращал я взор свой от дел беззаконных. Людей, творящих преступления, возненавидел. Чужды были мне сердца коварных. Изменявших мне лукавых не хотел я знать. Того, кто клевещет тайно на ближнего своего, я изгонял. У кого гордое око и алчное сердце, с тем не вкушал еды. Очи мои взирают на верных сынов земли, да пребудут они со мной. Ходящие путем непорочным служили мне. Не обитал под кровом дома моего человек гордый, говорящий слова нечестивые, неправ был в очах моих. Поутру истреблял я грешников земных, изгоняя из града Господня творящих беззаконие.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 14 августа на Троицкой площади города Кургана открылся региональный фестиваль «Три Спаса». Это уже ставшее традиционное мероприятие посвящено началу Успенского поста и церковному празднику происхождения честных древ животворящего креста Господня, именуемого в народе Медовым Спасом. В начале фестиваля, организованного Управлением культуры Курганской области, гостями-участникам обратился клирик Александра Невского кафедрального собора иерей Даниил Молчанов. Он поздравил всех с началом Успенского поста и пожелал, чтобы эти светлые дни были наполнены тихим духовным трудом, миром в сердце и благодарностью за каждый дар Божий. Гости фестиваля могли продегустировать медовые сладости, принять участие в мастер-классах по изготовлению свечей, сфотографироваться у тематической фотозоны «Улья счастья». Для посетителей ярмарки выступали артисты и музыканты. Группы. Фестиваль «Три Спаса» продолжит радовать жителей города 19 и 29 августа в дни празднования Яблочного и Орехового Спаса. В Скорбященском храме Александра Невского Новотихвинского женского монастыря прошел региональный круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В нем приняли участие архиереи, игумены, игумени и монашествующие Уральского федерального округа. Работу конференции возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В мероприятии принял участие епископ Троицкий Южноуральский Павел. Собравшиеся обсудили сохранение монашеских обетов, духовное руководство послушниками, значение святоотеческого наследия и исполнение монашеских обязанностей в повседневной жизни. С докладами онлайн выступили митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, митрополит Омский Таврический Дионисий, епископ Павлово-Посадский Силуан, епископ Лидский Сморгонский Порфирий, а также наместники и настоятельницы монастырей. Настоятельница Дигитриевского женского монастыря в Челябинске игуменя Евсевия Лобанова посвятила свое выступление духовному чтению. Она отметила его значение для внутреннего сосредоточения человека в условиях современной жизни. Подобные встречи проходят в регионах несколько раз в год. Они помогают монашествующим общаться, обмениваться опытом и вместе искать ответы на вопросы, связанные с устроением духовной жизни. Продолжаем выпуск. 17 по 20.

0: известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставников в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В эфире новости. В преддверии празднования явления Порт-Артурской иконы Божьей Матери 16 августа состоялся ежегодный водный крестный ход с иконой «Торжество Пресвятой Богородицы» от Сестрорецка до фортов Кронштадта. Его организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». Участвовали представители Совета ветеранов моряков подводников Сестрорецка, общество потомков участников Цусимского сражения, потомки ветеранов русско-японской войны, вокально-хоровой коллектив «Агни Парфена», семьи с детьми. В Сестрорецком парке дубки с молитвенными песнопениями участники проследовали к причалу. Перед иконой «Торжество Пресвятой Богородицы» был совершен молебен. Маршрут лежал по акватории Финского залива вблизи исторических фортов. В форте Татлебен клирик храма и исполняющий обязанности председателя комиссии Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров, выступил с докладом о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к своему делу и отечеству. Председатель Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка Николай Шестаков отметил, что пример русских моряков рубежа 19-20 веков служит достойным ориентиром для воспитания будущих поколений, которым предстоит хранить и приумножать наследие Отечества. Традиция зародилась в 2023 году. Водное шествие состоится также 24 августа. Конечным пунктом станет Выборг. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня 12 августа, в день памяти святого мученика Иоанна Воина, божественную литургию в храме поселка Новоберезовском, нареченном во имя мученика Иоанна Воина, совершили сразу несколько правящих архиереев. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Высокопресвященнейшим владыкам в этот день сослужили клирики Екатеринбургской епархии. Богослужение совершалось при большом стечении народа. Несмотря на будний день, люди пришли разделить молитвенное общение с дорогими сердцу архипастырями, пастырями и православными людьми. А сейчас мы услышим торжественное пение величания мученику Иоанну Воину. А после глава Среднеазиатского митрополичьего округа Викентий прочитает молитву святому Иоанну.

0: Посвятому славному ученику Иоанну Воину, помилуй себе, помолимся.
1: Господи Боже сил, Боже помученище Христом Иоанне Войне, храбрый си во бранях и врагом прогонитель, и обиденный заступник всем православным христианам, о великий заступниче и угодниче Христом Иоанне Воинственниче, помилуй нас грешных и недостойных, и заступи в бедах и в скорби, и в печали, и во всякой злой напасти, и во всякого злаго, и обидевшего человека. Где будет нам признать такование благодать от Бога, и если молитесь за земли грешные, в бедах и напасти, и зле страждущие. Избавил бы нас от обидящих и ненавидящих, будь нам поборник крепок на все видимые и невидимые враги наши. Великий поборничий Иоанне Войне, не забуди нас, всегда молящиеся Тебе, просящих помощи и неоскудная милости Твоя. Исподоби нас грешных и недостойных, получите от Бога неизреченное благая, даже у потома любящим Его, яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, на непрестанно во веки веков.
2: А сейчас, дорогие братья и сестры, мы услышим фрагмент проповеди от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, от правящего архиерея митрополита Евгения, также от приглашенного митрополита Викентия.
3: Сегодня исполнилось в жизни прихода святого мученика Иоанна Воина, и все 15 лет, несмотря на где бы ни находились вы, где бы ни проходило ваше служение, или куда ни требовали вас обстоятельства, вы всегда 12 августа, как и 17 июля, вы всегда на земле, родное ваше сердце, земле, где вас всегда ждут. И хочется поблагодарить сердечно вас вот за это стремление родной уральской екатеринбургской земле. Вот есть такие два слова, которые всем известны. Форма и содержание. Вот форма, она всем видна. Вот мы смотрим друг на друга, видим форму любого человека. Форму мы получаем от сами мы себе не создаем. Сам Господь говорит, что не можете сделать себе ни рост прибавить на локоть, ни волосы сделать иного цвета. Форма. И сейчас только вот технологии, которые позволяют любую форму сделать, любую одежду пошить, модную, позволяют даже внешность изменить, как говорят, улучшить. Вопрос очень спорный. Форма. А вот содержание, то, что не видно. Но вечность приходит к содержанию, а не форма. Форма уходит, мы знаем, когда человек умирает, то все его формы кладут в гроб, и одежду, и тело, и хоронят. И там происходит, становится землей. А вот содержание, содержание – это тот предмет, на котором церковь нас призывает всячески усердствовать. Сегодняшние святые, которых мы совершаем память, святой Иоанн Воин, святой священномученик Иоанн Плотников, мы мало знакомы, практически не знакомы с их формами. Какого роста, какого цвета волосы, сколько поднимали они килограмм, или какие они строили здания. А вот содержание было такое, что оно преодолело время. Из древности святой мученик Иоанн Воин, его житие известно, передается из уст в уста. Святой священномученик Иоанн Плотников прославлены, обретены целенокупные мощи этого священномученика, новомученика нашей земли. И оба они свидетельствуют о том, что содержание их жизни было открыто до Христа. И Христос созидал формы им. И очень важно, что и древние святые, и святые новые мученики, они говорят о том, что возможно вот эту форму сердца, ума, души, ее вот сформировать, слепить по Евангелию, чтобы они преодолевали, входили в вечность из времени жизни. Дорогой Владыка, есть книги, которые мы читаем о святых, а есть люди, христиане, которых мы встречаем и у которых учимся. И вот такое содержание своей жизни, своей устремленности к Богу, к Христу, к Церкви, вы показываете, сами стремитесь и показываете нам, живущим. Поэтому вот каждая встреча с вами здесь, на Уральской земле, или на среднеазиатских просторах, либо на месте вашего служения, там, где вы помогаете Святейшему Патриарху в заседаниях Священного Синода, в иных послушаниях на вас возлагаемых, дорогой Владыка, всегда вот это содержание, стремление вашего сердца к Богу, оно, как говорит, все тайное, становится явным, открывается нам. Вот от этого, наверное, сегодня многие люди пришли для того, чтобы провести эти короткие минуты и часы вместе с вами, учась этой устремленности. Я хочу, дорогой Владыка, пожелать вам крепости сил, крепости духа, чтобы вот этот вектор устремления к Богу, который явились святой мученик Иоанн Воин и священный мученик Иоанн Плотник, тот вектор, который мы, простые люди, видим в вас, учил нас, чтобы вы, взирая на учителей, наставников, дорогой Владыка, благодарим вас и дай вам Бог, дай нам Бог еще много лет, и 20, и 30 лет этого прихода, вот так встречать вместе, молясь Господу.
1: Ну и сегодня мы отмечаем память нашего уральского новомученика, священномученика Иоанна Плотникова, который осветил нашу землю вот здесь, недалеко, своими трудами и подвигами. Как вот Владыка уже сказал, что, казалось бы, простой диакон, что там у него есть? А у него было богатство веры, богатство преданности Богу, что когда его пытали, чтобы он отвлекся от веры, от Царства Божьего, от вечной жизни, он выбрал Царство Божье. И был замучен, был расстрелян, и таким образом вот это богатство души, которое он стяжал в течение своей службы, недолгой службы, он не был в преклонном возрасте, совсем молодым человеком, но вот богатство веры и благочестия он проявил, как вот Владыка сейчас говорит, содержание души. Она была богатой, она была сильной и непреклонной в вере и благочестии. И вот он таким образом с этим богатством и вошел в Царство Божие. Также, конечно, и святой, ныне празднуемый Иоанн Воин, который жил еще в IV веке, выбирал путь Христов, Царство Небесное, все земное потеряю, все меня отнимут и останусь ничем здесь, на земле. Но зато на небе я получу все, потом вечное. И вот такое рассуждение, он выбрал все-таки Царство Небесное и что? Попал в тюрьму, попал в страшных мучениях, страшных страданиях. И терпел и смирялся ради того, чтобы получить Царство Небесное, вечную жизнь. И Господь его не оставил, освободил его из тюрьмы, потом он всю жизнь жил благочестивой жизнью, делал очень много добра, полюбил очень много, очень сильно полюбил простых, неимущих людей, полюбил бедных людей, им помогал во всем, чем он мог. И вот это его тот выбор, который он выбрал для себя, для Царства Небесного, он этот выбор имел очень большое богатство, славу и честь, и радость, и утешение. И сейчас мы его прославляем, потому что он находится в Царство Небесное у престола Божия имеет возможность нам помочь. И он помогает, несмотря на то, что уже прошло столько столетий после его отшествия из этого мира, но он постоянно нам помогает. И сейчас вот идет такая непростая специальная военная операция, где, конечно, есть и потери наших соотечественников. И мы, конечно, молимся этому святому Иоанну Войну, чтобы он помог нашим солдатам и офицерам, чтобы Господь их сохранил жизнь, сохранил их и даровал им силу побеждать этого непростого грозного врага, и чтобы сохранить нашу веру, наше благочестие, наша чистота и свет, святость, устремляющая ввысь Царство Небесное, что Богу самое угодное, самое важное. Поэтому, конечно, нам нужно, вот и наш святейший патриарх Кирилл, который передает вам всем свое благословение и поздравление с этим праздником, он в празднике преподобного Сергия Радонежского сказал очень сильную проповедь. Он говорит, что вся наша победа — это наша вера. Чем больше мы на Руси будем укрепляться в вере и жить по вере, то тем быстрее мы победим грозных врагов, наших внешних врагов. И наше благочестие, чистота и святость – это есть залог наших побед в будущем. Поэтому очень важно, чтобы мы почитали наши ценности, духовные ценности, нравственные ценности. Такой нравственный ценности, который даже наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, он издал же указ о том, чтобы возрождать духовные нравственные ценности нашего Отечества. И все, и патриарх, и президент, и все наше руководство с нашей страны нас призывает благочестивой жизни. А это есть как раз победа наша, это наша сила наша, это наше достижение, которое мы можем преодолеть любого врага, который бы не пошел на нашу землю. Это мои святой Иоанн Воин для нас, тот наставник, наш помощник, наш заступник, в том, чтобы мы жили благочестиво, как он жил, и призывая его на помощь нашим воинам на поле брани, чтобы они могли преодолеть все эти трудности и военных действий, и чтобы победить этого грозного врага и остановить вот это кровопролитие и как можно быстрее. Еще раз повторяюсь, что мы можем очень быстро закончить войну тогда, когда мы обратимся к Богу. Когда все люди, живущие в нашей православной России, обратятся к Богу и будут жить по воле Божьей, по заповеди Божьей. Всякие войны, которые есть на этой земле, причина этих войн – это оступление людей от Бога, от веры, от благочестия. Возвращение к вере и благочестию – это остановка войны. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот эти слова, которые говорил когда-то святитель Николай Сербский, вот эти слова его распространяйте всем всюду, и чтобы вашими стараниями как можно больше людей от неверия, от безбожия, от развращенности и возвратить в гору нашей церкви, и тем самым мы совершим дело нашей победы. Надо все, что все чинится, молитва. Тогда Господь совершит чудо и избавит нас от этого всякого напасти. Я хотел поздравить всех вас еще раз, дорогие братья и сестры, с праздником. Благодарю владыку митрополита Евгения за гостеприимство, за радушный, радостный прием, за то, что меня с большой любовью владыка принимает и приглашает. Конечно, благодарю и владыку митрополита Кирилла, который раньше был после меня, который тоже очень близки, родны, и мы очень дружны, что мы послушали, я могу сюда приезжать и вместе с вами радоваться, радостью нашей молитвенной встречи, молитву Христа, Христа пред Богом. Как хорошо, когда мы как братья и сестры встречаемся, радуемся, молимся, Бога благодарим, Бога славим и с Богом живем. Хотелось, дорогие владыки, дорогие отцы и братья, поздравить нашего именинника, дорогого Ивана Денисовича, который был у истоков этого храма. Вместе с ними обсуждали, рассуждали, какой храм построить, где построить. И вот мы нашли общий язык вместе. И Иван Денисович спрашивал меня, а в честь кого построить? Я говорю, Ивана Воина надо, да? Есть такой воин, Иван Воин. И вот, видите, мы договорились вместе и не просчитались. И радуемся, что вот имеем в нашей партии, по-моему, это один единственный храм, который именно в честь этого святого. И дай Бог, чтобы святой Иоанн Воин, мученик, был бы покровителем всех наших воинов. Наша область, она много у нас военнослужащих, воинских частей. Дай Бог, чтобы над всеми ними Иоанн Воин был его покровителем, заступником, который исходит оттуда, особо с этого славного храма Иоанна Воина. И благодарю вас, дорогой Иван Денисович, за ваши труды, за то, что вы построили это с Божьей помощью, с помощью святого мученика Иоанна Воина. И сейчас мы рады, что о нашей встрече, о нашей молитве в этом прекрасном храме. Хотелось бы, чтобы на этот праздник вся наша территория, даже за оградой, стояли люди, и чтобы они радовались нашей радости в великом празднике святого Иоанна Воина. И вот мы сегодня увидим, что почти что ограда полная, почти что. Но еще впереди есть возможность, еще есть свободные места, поэтому всех вас призываем, дорогие братья и сестры, чтобы на этот праздник вы приглашали своих детей, своих внуков, своих близких, родных, своих соседей, сотрудников, чтобы создать такое братство, сестричество под покровом Божьим и под молитвами святого мученика Иоанна Воина, чтобы вот эту радость, которую мы сегодня испытываем, она бы распространялась в многих сердцах, которые придут на этот наш праздник. Спасибо, Господи, дай Бог вам здоровья, крепостных сил и многих лет жизни.
3: Дорогой владыка, всегда большой, всегда такой константой является, что у меня день, да и на любой праздник в этом храме мы всегда видим главу города Березовского, отлагая попечение о каких-то мирских делах, посвящает по заповеди время Богу. Сегодня, дорогой Евгений Рудольфович, как константа, вы передали служение, очень непростое служение главы города, попечения о народе Владимиру Сергеевичу. Теперь мы вместе здесь, как все некий символ преемства власти. не интриги и какого-то противостояния, а соработничества в трудах о народе Божьем. Просим вас заставить нас добрым словом вашего
4: Иисуса Преосвященства. Уважаемые жители нашего города, гости, служение, и сегодня не исключение, и я всех, конечно же, поздравляю с праздником и днем нашего Иоанна Воина, святого мученика. Как правильно сказали владыки, это было выбрано достойно и точно, не зря. Сейчас мы видим, как этот святой помогает, защищает наших воинов, но все-таки из истории надо сказать, что, наверное, Иоанн был прежде всего не только воином, но человеком, который сохранил в своей душе веру, Господу, помогал тем, кому это требовалось. Прежде всего, именно верным, самодостаточным, значит, и всегда стремился к Кириллу. За что сам страдал, нес службу, но остался верен. Вот только я всем поздравляю с этим замечательным днем. Сегодня погода благоволит, не как на дождя. Поэтому всем мира, добра, просто у нас праздник.
3: Сейчас помышляет об одном, в том, что вот та сила, та энергия, которая воплотилась в стенах и в жизни этого прихода, она не остановилась, и храм пророка Божия Ильи в городе Березовском будет съедаться вашими и нашими трудами.
5: Мы хотим поблагодарить вас, Паки и Паки, за вот эту вот добрую традицию, что она не просто остается, она еще и развивается. Вот уже еще один владыка в этом году теперь посещает наш святой праздник. Слава Богу, мы хотим от нашего прихода, дорогие владыки, вам сделать небольшой знак внимания и вот этих прекрасных.
2: По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, во внимание к усердным трудам на благо Церкви, также в связи с престольным праздником и 15-летием прихода во имя мученика Иоанна Воина в городе Березовском церковных наград были удостоены некоторые прихожане, волонтеры, сотрудники храма, сотрудники духовно-просветительского центра, учителя воскресной школы. А после награждения предлагаю услышать пение многолетия всем православным людям. А после я поговорю с теми, кто считает себя не просто прихожанинами храма, а которые любят храм Иоанна Воина всей душой.
6: Это ваш не первый престольный праздник. Это мой не первый престольный праздник, но мне не получается, так скажем, находиться внутри храма во время подготовки, потому что я осуществляю подготовку к и трапезе, и концертному мероприятию. То есть много таких вот организационных моментов, но когда получалось, так скажем, когда я не была задействована в этом, да, молитвенное состояние во время престольного праздника, оно значительно выше, глубже и как-то проникновение, потому что действительно ощущается единый порыв в молитве к обращению к Господу и вознесение вот молитв. Кажется, что в этот день особо Господь слышит наши молитвы.
7: Спасибо вам за такой добрый комментарий, и здорово, что сегодня и в рамках престольного праздника молитвенной части литургии есть еще и трапеза для всех паломников, это чай, конфеты, каша обязательно и концерт. Поэтому всем гостям храма, всем прихожанам, конечно же, радости, не веселья, а радости, которая наполняла бы наше сердце.
6: Еще что-то скажи. Да, действительно, радости, которая переполняет, я бы даже сказала, и заполняет наши
8: все для того, чтобы до следующего престольного праздника нам было чем питаться.
2: А как вас зовут?
9: Меня зовут Александр Сафонов.
2: Вы прихожанин храма Иоанна Воина.
9: Я живу на Изоплите, это такой храм, который служит каждый день, поэтому я с радостью приезжаю сюда на службу.
2: То есть вы из Екатеринбурга, но приезжаете сюда?
9: Ну, вот рядом, да, рядышком, здесь совсем хорошо. Рядом, да. Вот, я приезжаю, более того, на велосипеде даже на службу, вот, да. Получается даже на неделе, и, конечно, я считаю, что это духоносный такой храм, вот, особенно если там... Удивительно чувствую после миропомазания, которое здесь вечерами происходит. Очень люблю этот храм. В общем, слава Богу, что он есть.
2: А сколько лет вы уже узнали о нем и посещаете?
9: Ну, 2 года я точно хожу, ну, а до этого мы периодически с семьей заезжали. Ну, то есть там на Пасху каждый год, ну, там, может, уже лет 10-15 мы сюда ходим. Так, наверное, и ходим.
2: Вот сегодня был престольный праздник.
9: Да.
2: Большое, длинное, торжественное богослужение, именно литургия божественная. Что вот, с какими чувствами, эмоциями вы сейчас уходите? Ну, после трапезы, конечно же.
9: Слава Богу, что мы приехали. Что мы приехали еще и с сестрой вместе. Она первый раз на архиерейском богослужении. Ну, для меня это большая радость. После нее, после 3 часов службы, для нее это тоже уже радость. Вот, поэтому слава Богу. Слава Богу, что все было. И владыку встретили в Викентии очень добро, с цветами. И прекрасный крестный ход у нас был. Сейчас для всех молящихся, для всех праздник устроили и трапезу накрыли. В общем, так как и должно быть. Вот так вот.
2: Спасибо вам, с престольным праздником. И еще добавлю, юбилеем прихода 15 лет в этом году. Все-таки это круглая дата, это юбилей, это день рождения. Поэтому ура.
9: Ура, спасибо.
2: Как вас зовут?
10: Меня зовут Татьяна.
2: Татьяна, вы сегодня... Первый раз пришли?
10: Да, первый раз.
2: На архиерейское богослужение, мне брат уже сказал. А что вот особенно интересно поговорить с человеком, который впервые на таком торжественном богослужении, что вам запомнилось? А что вы ожидали, что вы не ожидали, что реализовалось, что нет?
10: Мне все очень понравилось, прям вообще все супер.
11: Я не ожидала, что тут будет так масштабно, что будут так красиво петь хор, вот, и награждать. Очень понравилось.
12: Огромное спасибо хочу сказать за трапезу. Тут были и печенье, и чай, и кашу раздавали. В общем, все понравилось. Спасибо.
2: Вы как человек, который побывал первый раз на архиерейском торжественном богослужении, аж 3 архипастыря присутствовали. Будете ли рекомендовать к посещению? Может быть, такой светский вопрос, не православный, но он имеет место быть, потому что советуете молиться с архипастырями на торжественном богослужении? Или нет?
12: Конечно, я буду всем рекомендовать, потому что мне очень понравилось и советую, чтобы каждый тут смог побывать.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о престольном празднике храма во имя святого мученика Иоанна Воина. Храм находится в поселке Новоберезовском, 15 лет с момента основания, день рождения или юбилей прихода. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию новые главы алфавитного патерика. Читает Денис Гаврилов.
2: О Евхаристе Мирянине. Двое из отцов просили Бога открыть им, в какую они пришли меру. И был им голос с неба. В таком-то селении египетском есть один мирянин по имени Евхарист, и жена его называется Марией. Вы еще не пришли в меру их. Два старца, собравшись, пошли в селение, спросили о них и нашли келью Евхариста и в ней жену его. «Где муж твой?» — спросили они ее. Она отвечала: «Он пастух и пасет овец», и приняла их в келью свою. Вечером возвратился Евхарист с овцами. Увидев старцев, он приготовил им трапезу и принес воды обмыть ноги их. Старцы говорят ему: «Не вкусим ничего, пока ты не расскажешь нам о своей жизни». Евхарист со смирением только и говорил им: «Я пастух, а это жена моя». Старцы продолжали просить его, но он не хотел говорить. Тогда старцы сказали: «Бог послал нас к тебе». Услышав слово сие, Евхарист убоялся и начал рассказывать им: «Вот овец сих мы получили от своих родителей, и если, по милости Божией, бывает какой прибыток от них, делим его на три части: одну для бедных, другую для странников, а третью для собственного употребления. С того времени, как я взял себе жену, мы не осквернялись, и она доселе дева. Каждый из нас спит особо, по ночам носим мы в лосинице, а днем свои одежды. До сих пор об этом не знал еще ни один человек». Услышав сие, старцы удивились и возвратились, славя Бога. О пресвитере Евлогии. Некто Евлогий, ученик блаженного Иоанна епископа, пресвитер и великий подвижник, постился по два дня, а иногда продолжал посты по целой неделе, вкушая только хлеб с солью, и был прославляем людьми. Он пришел к Авве Иосифу в Панефос, надеясь увидеть у него еще большую строгость в жизни. Старец принял его с радостью и предложил в утешение все, что имел. Но ученики Евлогия говорят: «Пресвитер, кроме хлеба с солью, ничего не ест». Авва же Иосиф ел молча. В продолжении трех дней не слышали, чтобы Авва Иосиф и ученики его пели или молились. Ибо они это делали тайно. Евлогий и ученики его пошли, не получив никакой пользы. По устроению Божию сделалась тьма, и они, заблудившись, воротились к старцу. Прежде нежели постучались, они услышали, что Авва Иосиф и ученики его поют. Долго простояв, наконец постучались. Они прервали псалмопение и приняли их с радостью. Ученики Евлогия, так как был сильный жар, налили в сосуд воды и подали ему. Вода эта смешана была из морской и речной, и Евлогий не мог пить. Размышляя сам с собою, пал он к ногам старца, желая научиться образу жизни его, и говорил ему: «Авва, что это значит? Прежде вы не пели, но теперь, когда мы ушли, стали петь. И, взяв сосуд, я нашел в нем соленую воду». Старец отвечал ему: «Брат глуп и по ошибке примешал морской воды». Евлогий продолжал просить старца, желая узнать истину. Старец сказал ему: «Та малая чаша вина была чашей любви, а это вода, которую всегда пьют братья». И научил его различать помыслы и отсек от него все человеческое. Евлогий сделался снисходителен и впоследствии ел все предлагаемое. Научился и сам делать втайне и сказал, наконец, старцу: «Подлинно, ваше делание есть истинное». Аббаве Евпрепии. Авва Евпрепий говорил: «Зная, что Бог верен и силен, веруй в Него, и будешь причастником благ Его. Если же ты беспечен, то и не веруешь. Все мы веруем, что Бог силен, и веруем, что для Него все возможно. Но ты и в своих делах имей веру в Него, ибо и в тебе Он творит чудеса». Однажды воры грабили Авву Евпрепия. Он вместе с ними выносил свои вещи. Когда воры унесли все его имущество, но оставили свою палку, Авва Евпрепий, увидев палку, опечалился и, взяв ее, побежал за ворами, желая отдать им палку. Когда же воры не хотели взять, опасаясь, чтобы чего не случилось, Авва Евпрепий, встретившись с какими-то людьми, которые шли по той же дороге, упросил их отдать палку. Авва Евпрепий говорил: «Все плотское есть брение. Кто любит мир, тот любит преткновение. Посему, если иногда случится нам что-нибудь потерять, мы должны принимать это с радостью и благодарностью, освобождаясь через то от забот». Один брат спросил Авву Евпрепия: «Как жить?» Старец отвечал: «Ешь траву, носи траву и спи на траве, то есть все презирай и сделай сердце свое твердым, как железо». Брат спросил того же старца: «Как страх Божий приходит в душу?» Старец отвечал: «Если человек будет иметь смирение, нестяжательность, не будет осуждать, то придет к нему страх Божий». Он же говорил: «Страх и смирение, лишение в пище и плач никогда не должны оставлять тебя». Авва Евпрепий еще в начале своего подвижничества пришел к одному старцу и говорит ему: «Авва, дай наставление, как мне спастись?» Старец отвечал ему: «Если ты хочешь спастись, то когда придешь к кому, не начинай говорить, пока не спросят тебя». Авва Евпрепий, пораженный сим словом, поклонился старцу и сказал: «Много читал я книг, но такого наставления я еще не знал», и пошел, получив большую пользу. Об Авве Еладии. Рассказывали об Авве Еладии, что он целых 20 лет провел в кельях и никогда не поднимал глаз своих вверх, чтобы посмотреть на кровлю церковную. О том же Авве Еладии говорили, что он ел только хлеб с солью. Об Авве Евагрии. Авва Евагрий говорил: «Сидя в келье, собери свой ум, вспомни о дне смерти. Посмотри потом на умерщвление тела, подумай о бедствиях, примись за труд. Презри суету мира, чтобы мог ты постоянно пребывать в любви к безмолвию и не ослабевать. Вспомни и о настоящем состоянии душ в аде, подумай, каково им там, в каком они страшном молчании, как горько стенают, в каком страхе, мучении и ожидании. Подумай об их непрестанной скорби, о душевном нескончаемом плаче. Вспомни также и о дне воскресения и явления пред Богом. Вообрази страшный и ужасный он и суд. Представь то, что приготовлено грешникам. Стыд пред Богом и ангелами, и архангелами и всеми людьми. Наказание, вечный огонь, червь неусыпающий, ад, мрак, скрежет зубов, ужасы, муки. Представь и блага, приготовленные праведникам, их общение с Богом Отцом и Его Христом, с ангелами, архангелами и всем ликом святых. Представь небесное царство, его благо, радость и наслаждение. Приводи себе на память то и другое. скорби и плачь об осуждении грешников, страшась, чтобы и тебе не быть между ними. Но радуйся и веселись о благах, уготованных праведникам. Старайся соделаться причастником сих благ и избегнуть оных мучений. Смотри, чтобы это никогда не выходило у тебя из памяти, будешь ли ты в келье или вне оной, чтобы, хотя таким образом, избегать тебе нечистых и вредных помыслов. Он же говорил: «Отсекай мирские привычки, дабы ум твой не возмущался и правило безмолвия не было нарушено». Говорил также: «Много значит молиться без развлечения, а еще более петь без развлечения». Еще говорил: «Помни всегда об исходе твоем, не забывай вечного суда, и не будет греха в душе твоей». Еще говорил: «Не будь искушений, и никто бы не спасся». Еще говорил: «Один из отцов сказал: постническая строгая жизнь, соединенная с любовью, скоро вводит монаха в пристань бесстрастия». Однажды по какому-то делу было собрание в кельях, и Авва Евагрий говорил тут. Пресвитер говорит ему: «Мы знаем, Авва, что если бы ты был в своей стране, уже давно бы мог быть епископом и начальником над многими, а теперь ты сидишь здесь как странник». Авва Евагрий, хотя был тронут сим, но не смутился и, кивнув головою, сказал ему: «Точно так, отец, но однажды я говорил, даже дважды, но более не буду». Иов, глава 39, стих 35. Об Авве Евдемоне. Авва Евдемон рассказывал об Авве Пафнутии, отце скита. «Еще будучи юношей, приходил я к нему в скит, но он не позволил мне там остаться, говоря: при себе никак не позволю жить в скиту женскому лицу». Об Авве Зеноне. Авва Зенон, ученик блаженного Силуана, говорил: «Не живи в славном месте, не садись со знаменитым человеком и не полагай основания, чтобы когда-либо строить себе келью». Сказывали об Авве Зеноне, что сначала он ни от кого ничего не хотел принимать, и посему делавшие ему приношения уходили от него, скорбя о том, что он не брал. А другие приходили к нему, желая получить от него что-нибудь, как от великого старца, но ему нечего было давать им, и сии отходили со скорбью. Видя сие, старец сказал: «Что мне делать? И те скорбят, которые приносят, и те, которые хотят получить. Вот что будет лучше: если кто принесет, возьму, а если кто попросит, отдам ему». Так делая, и сам он был спокоен, и все были им довольны. Один брат-египтянин пришел к Авве Зенону в Сирию и жаловался старцу на свои помыслы. Старец, удивляясь, сказал: «Египтяне скрывают добродетели, которые имеют, но всегда обвиняют себя в грехах, которых не имеют. А сирияне и греки присвояют себе добродетели, которых не имеют, и скрывают грехи, которые имеют». К Авве Зенону пришли братья и спрашивали, что это написано в книге Иова: «Небо же нечисто пред ним». Старец сказал им в ответ: «Братья оставили грехи свои и исследуют небеса. А значение слов такое: по елику один Бог чист, потому он и сказал: небо же нечисто». Рассказывали об Авве Зеноне, что он, живя в скиту, пошел однажды ночью из своей кельи к озеру, но, заблудившись, ходил 3 дня и 3 ночи. Усталый и изнемогший, он пал, как бы умирающий. Но вот стал пред ним отрок, держа в руках хлеб и сосуд с водой, и сказал ему: «Встань, ешь». Старец, встав, помолился, думая, что это призрак. Юноша сказал ему: «Хорошо ты сделал». Старец еще помолился в другой и третий раз, а юноша опять сказал: «Ты хорошо сделал». Тогда старец встал, взял и поел. После сего говорит ему юноша: «Сколько ты ходил, настолько удалился от своей кельи, но встань и иди за мной». Тотчас старец увидел себя у своей кельи и сказал юноше: «Войди, сотвори у нас молитву». Когда старец взошел в келью, юноша стал невидим. В другое время тот же Авва Зенон проходил Палестину и, утомившись, сел для принятия пищи у огуречного огорода. Помысл говорил ему: «Возьми один огурец и съешь, ибо что в этом важного?» Но он отвечал своему помыслу: «Воры подвергаются наказанию. Так испытай себя, можешь ли ты перенести наказание?» Встав, он 5 дней простоял на жаре и, изнуренный жаром, сказал сам себе: «Не могу снести наказание». Потом говорил своему помыслу: «Если не можешь, то не воруй и не ешь». Авва Зенон сказал: «Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда станет пред Богом и прострет руки свои к Нему, прежде всего, даже прежде молитвы о душе своей, должен от всего сердца молиться о врагах своих. За сие доброе дело Бог услышит его, о чем бы он ни молился». Говорили, что в одном селении некто много постился, так что прозвали его постником. Услышав о нем, Авва Зенон позвал его к себе. Тот с радостью пришел к нему. Помолившись, они сели. Старец начал работать молча. Постник, не находя о чем говорить с ним, начал сильно скучать и, наконец, говорит старцу: «Помолись о мне, Авва, я хочу идти домой». «Зачем?» — спросил его старец. Он отвечал: «У меня сердце будто в огне, и я не знаю, что с ним делается. Когда был я в селении, постился до самого вечера, и никогда не случалось со мною подобного». Старец говорит ему: «В селении ты сыт был слухом, но теперь ступай и принимай пищу в 9 часу, а если что делаешь, делай тайно». Когда постник начал так делать, то уже с болезнью ожидал 9 часа. Знавшие его говорили: «Постник одержим бесом». Когда он пришел к старцу и рассказал ему обо всем, сей отвечал ему: «Такой путь угоден Богу». Об Авве Захарии. Авва Макарий спросил Авву Захарию: «Скажи мне, какое дело монаха?» «Тебе ли спрашивать меня, отец?» — сказал Захария. Авва Макарий говорит: «Я хорошо знаю тебя, сын мой Захария, но есть кто заставляет меня спросить тебя». Тогда Захария говорит ему: «По мне, отче, тот монах, кто во всем делает себе принуждение». Однажды Авва Моисей пришел почерпнуть воды и видит Авву Захарию, молящегося у колодца, и Духа Божия в виде голубя, сидящего на нем. Авва Моисей сказал некогда брату Захарии: «Наставь меня, что мне делать?» Захария, услышав, повергся на землю к ногам его и сказал: «Тебе ли спрашивать меня, отец?» Старец отвечал ему: «Поверь мне, сын мой Захария, я видел Духа Святаго, сходящего на тебя, и это заставляет меня спросить тебя». Тогда Захария снял со своей головы куколь, положил его под ноги и, попирая его, сказал: «Ежели не сокрушится таким образом человек, не может быть монахом». Когда Авва Захария находился в скиту, ему было видение. Встав, он открыл видение своему Авве Кариону. Но старец, сильный в подвижничестве, не был искусен в развлечении видений. Он встал и бил Авву Захарию, говоря: «Твое видение от демонов». Но мысль не оставляла Захарию. Он, встав ночью, пошел к Авве Пимену и открыл ему все дело и как говорит его сердце. Старец, видя, что видение от Бога, говорит ему: «Пойди к такому-то старцу и сделай все, что он не скажет тебе». Захария пошел к старцу. Старец, ни о чем его еще не спросив, наперед сказал ему обо всем и о том, что видение было от Бога. «Но иди», — прибавил он, — «и будь послушен отцу своему». Авва Пимен сказывал: когда Авва Захария приближался к смерти, Авва Моисей спросил его: «Что ты видишь?» Захария отвечает ему: «Не лучше ли, отец мой, молчать?» «Так», — сказал Моисей, — «молчи, сын мой». В самый час смерти его, бывший при нем Авва Исидор, подняв очи к небу, сказал: «Радуйся, сын мой Захария, ибо отверзлись тебе врата небесного царствия».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.
0: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа верующие микрорайона Химаш города Екатеринбурга встретили медовый спас. По завершении божественной литургии совершили традиционное молитвенное шествие от храма во имя святителя Стефана Великопермского до храма во имя иконы Божьей Матери Казанской с крестом-мощевиком, в котором пребывают частицы мощей 34 святых, среди которых пророк Иоанн Предтеча, праматерь Анна, апостолы Андрей Первозванный, Марк, Варнава и Тит, святители Василий Великий, Иоанн Златоуст и Николай Чудотворец, равноапостольный царь Константин, а также сонма других святых преподобных великомучеников и мучеников. Верующие с молитвой прошли от Стефановского храма до Казанского, сделав остановку у исторического места, где некогда располагалась Вознесенская церковь. Совместные богослужения и крестные ходы двух приходов стали уже доброй традицией и видимым свидетельством единства православной общины Химмаша. Участники крестного хода поделились радостью от общей молитвы. Одна из прихожанок отметила, что, несмотря на будний день, собралось очень много людей. В воскресенье 16 августа на Химаше по окончании поздней литургии состоялся обратный крестный ход с крестом-мощевиком к храму святителя Стефана Великопермского. 15 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю по приглашению блаженнейшего патриарха Великой Антиохии всего Востока Иоанна X представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп Васильцев принял участие в утренней и божественной литургии в Успенском кафедральном соборе города Дамаска, Сирия. Божественную литургию совершил блаженнейший патриарх Иоанн, предстоятелю Антиохийской Православной Церкви сослужили главный секретарь Синода Антиохийской Церкви, епископ Селевкийский Роман, епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиопольский Иоанн, епископ Иеропольский Арсений, архимандрит Филипп Васильцев, духовенство сирийской столицы. Богослужение совершалось на арабском, церковно-славянском и греческом языках. В храме присутствовал чрезвычайный полномочный посол Греческой Республики в Сирии Эммануил Какавилакис. Проповедь перед причастием произнес епископ Иеропольский Арсений. По окончании литургии блаженнейший патриарх Иоанн обратился к верующим с первосвятительским словом. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви поздравил паству с праздником Успения Пресвятой Богородицы и призвал на всех Божье благословение. В эфире новости. 17 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать 17 августа.

сентября в Екатеринбурге, 13 и 14 сентября во Владимире, с 15 по 20 сентября в городе Москва. Святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых нашим народом святых, покровитель нуждающихся и обездоленных, скорый помощник страждущим и всех в бедам сущим, сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, отнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. Душевная простота и чуткость, дерзновение в молитве и ревность о евангельской правде привлекают сердца миллионов людей к епископу Тримифунта, и никто же отходит от него неутешен. Убежден, что принесение этой великой святыни и возможность прикоснуться к частице цельбоносных мощей дивного угодника Христова духовно укрепит наш народ, утвердит его в вере и благочестии, отметил в своем обращении святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Первый доступ паломников к святыне будет организован в Чебоксарах во Введенском кафедральном соборе 20 августа. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй сокровища благих.

и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобного Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися,
или развращение по мыслях, или обядокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавое, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой,
аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во внешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим,
Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя, и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных,
и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Наш эфир продолжает главы книги скиегумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой, читает Дмитрий Поляков.
1: Рассмотрим теперь, когда подобные же грехи бывают простительные, новоначальным и страстным. Тот же святой Дорофей говорит: «Бывает, что кто-нибудь, услышав слово, скорбит в себе, но не о том, что получил неприятность, но о том, что не перетерпел. Этот находится в устроении сопротивляющегося страсти. Другой борется и трудится, и побеждает со страстью. Иной не хочет отвечать злом на зло, но увлекается привычкой. Иной старается не сказать ничего злого, но скорбит, что получил огорчение, и упрекает себя за то, что скорбит и кается в этом. Иной же не скорбит, что получил огорчение, но и не радуется. Все они суть сопротивляющиеся страсти. Они не хотят служить страсти и скорбят, и подвязаются. Таковы, хотя и страстные, но благодатью Христовой могут получить прощение вседневных грехов, не с намерением, но невольно совершаемых, о которых Господь заповедовал святому Петру до 70 раз прощать в день». Это же самое говорит и святой Анастасий Синаид. «Мы так рассуждаем и думаем о принимающих святые тайны тела и крови Господних, что если они имеют некоторые малые и простительные грехи, как то погрешают языком, слухом, оком или тщеславием, или печалью, или раздражительностью, или чем-нибудь другим подобным, но осуждают себя и исповедуют свой грех Богу, и таким образом принимают святые тайны, таковое принятие бывает им во очищение грехов их. Так как вначале было нами сказано о благоискусном преодолении страстей умную молитвою и заповедями, покажем теперь яснее и самый ход умного сражения со страстями. Находит ли на нас прилог вражий какой-либо страстью или злым помыслом, делатель молитвы призывает на них Христа и погибает дьявол со своим прилогом. Падет ли по немощи, мыслью или словом, или раздражительностью, или плотским пожеланием, молит Христа, исповедуясь ему и каясь. Объят ли бывает унынием и печалью, стесняющими его ум и сердце, хватается за память смерти и гиенны, и везде присутствие Божие, и немного при помощи их потрудившись, призывает Христа. Затем, обретший мир от борьбы, снова молит Христа быть милостивым к нему за его грехи, вольные и невольные. Одним словом, в час брани и мира душевного прибегает он ко Христу, и бывает ему Христос вся во всех, как в добрых, так и в злых обстоятельствах, и не увлекается таковой самомнением, будто бы он выполняет что-либо, молясь или угождая Богу. Ибо иной есть смысл внешнего моления, иной же сего внутреннего. Тот, исполняя количество пения, уповает этим угодить Богу, оставляя же его, осуждает себя, а этот, будучи укоряем совестью в повсечасных грехах и терпя нападение вражьих прилогов, всегда вопиет ко Христу, держа в уме своем слова: «Если и на всю лестницу совершенства взойдешь, о прощении грехов молись». И опять: «Хочу лучше 5 слов сказать умом моим, нежели 10 000 языком». И таким образом, без всякого сомнения, выполняет указанное святым Дорофеем сопротивление страстям. Если же кто скажет, что можно и без умного делания очиститься от грехов благодатью Христовой через покаяние, тому отвечаем так: поставь с одной стороны заповеди Христовы, с другой же всегдашнюю молитву и остави нам долги наши. Дай мне и истинную решимость не нарушать ни одной заповеди, то есть ни похотствовать, ни гневаться, ни осуждать, ни клеветать, ни лгать, ни празднословить, любить врагов, добротворить ненавидящим, молиться за обижающих, уклоняться сластолюбия, сребролюбия и блудных помыслов, печали, тщеславия, презорства, одним словом, всех грехов и злых помыслов. И с такой решимостью приступи к обучению умному деланию и замечай внимательно, сколько раз в день, вопреки своей решимости, ты нарушишь заповеди и какими грехами, страстями и злыми помыслами уязвишься. Поревнуй той вдовице, которая умоляла судью день и ночь, и начни вопить ко Христу ежечасно за всякую заповедь, которую нарушишь, и за всякую страсть, за всякий злой помысел, которым будешь побежден. Присоедини к этому доброго советника, Святое Писание. И, проведя так немало времени, приди и научи меня, что ты увидишь в душе своей. Едва ли и сам ты не признаешь, что невозможно уместиться всему этому во внешнем молении, но только в умном делании. Ибо оно научает своего ревнителя всем этим тайнам и удостоверяет душу его, что, оставляя многое псалмопение, каноны и тропари, и обращая всю свою заботу на умную молитву, он не только не погубляет своего правила, но еще и умножает его. Как у ветхозаветного закона, сила и хотение были в том, чтобы всех приводить ко Христу, хотя этим, казалось, и умолялся сам закон, так и многое пение отсылает делателя к умной молитве, а не распростирается на всю монашескую жизнь. Ибо и сам опыт научает такового, когда он, молясь, замечает как бы некоторое преграждение между ним и Богом, как бы медную стену по пророку, не позволяющую уму ясно взирать к Богу в молитве или внимать сердцу, в котором заключены все душевные силы и источник помыслов, как добрых, так и злых. Умное делание, несомненно, требует страха и трепета, сокрушения и смирения, и многого испытания Священного Писания – и советования с единодушными братьями, но ни в каком случае не бежание и отрицание, а также и не дерзости и не самочиния. Дерзкий и самонадеянный, стремясь к тому, что выше его достоинства и устроения, с гордостью поспешает к зрительной молитве. Охваченный тщеславную мечтою взойти на высокую степень, проникнутый сатанинским, а не истинным желанием, таковой легко уловляется дьявольскими сетями. И что нам порываться к высокому преуспеянию в умной и священной молитве, которого по святому Исааку едва удостаивается один из 10 000? Довольно, вполне довольно для нас, страстных и немощных, увидеть хотя след умного безмолвия, то есть делательную умную молитву, которую прогоняются от сердца прилоги, вражие и злые помыслы. В чем и состоит дело новоначальных и страстных монахов, через которое можно достигнуть, если Бог захочет, и зрительной или духовной молитвы. И не следует нам унывать от того, что немногие удостаиваются зрительной молитвы, ибо у Бога нет неправды. Только не будем лениться идти путем, ведущим к этой священной молитве, то есть делательную, умную молитву, будем сопротивляться прилогам и злым помыслам. Идя этим путем святых, мы удостоимся и жребия их, хотя и не здесь, на земле, как говорят святой Исаак и многие другие святые. Умная молитва сопровождается различными телесными ощущениями, среди которых нужно отличать правильные от неправильных, благодатные от естественных и от происходящих от прелести. «Ужаса и удивления достойно», — говорит старец Василий, — «как некоторые, зная Священное Писание, не вникают в него. Другие же, и не зная и не спрашивая опытных, осмеливаются, полагаясь на собственный разум, приступать к умному вниманию». И при этом говорят, что внимание и молитву нужно совершать в желательной области. Это, говорят они, есть область чрева и сердца. Такова первая и самопроизвольная прелесть. Не только молитвы и внимание не следует совершать в этой области, но и самую ту теплоту, которая происходит в час молитвы из похотной области, в сердце ни в каком случае не нужно принимать. По слову святого Григория Синаита, нужен немалый труд, чтобы ясно постигнуть и сохранить себя в чистоте от того, что противно благодати. Ибо дьявол имеет обыкновение показывать новоначальным свою прелесть под видом истины, представляя им зло как нечто духовное, показывая мечтательно одно вместо другого по своему произволу, вместо теплоты возбуждая свое жжение и вместо веселья доставляя бессмысленную радость и чувственную сладость. Впрочем, делателю умной молитвы полезно знать и то, что жжение или теплота иногда поднимается от чресл к сердцу и сама собою, естественным образом, если не сопровождается блудными помыслами. И это, по словам святейшего патриарха Каллиста, происходит не от прелести, но от естества. Если же кто-нибудь посчитает эту естественную теплоту за благодатную, то это уже будет, несомненно, прелесть. Поэтому подвязающийся должен не останавливать на ней своего внимания, но отгонять ее. Иногда же дьявол, соединивший свое жжение с нашей похотью, увлекает ум в блудные помыслы. И это есть несомненная прелесть. Если же тело все разогревается, а ум остается чистым и бесстрастным, и как бы прикрепленным и погруженным в глубине сердца, начиная и оканчивая молитву в сердце, это есть, несомненно, от благодати, а не от прелести. В другом месте старец Василий говорит о телесных ощущениях при умной молитве следующее. Прежде всего, по словам святейшего патриарха Каллиста, приходит теплота от почек, как бы опоясывающая их, и она кажется прелестью, но это не так. Теплота эта не от прелести, но от естества, и есть последствия молитвенного подвига. Если же кто считает эту теплоту от благодати, а не от естества, то это несомненная прелесть. Но какова бы ни была эта теплота, подвязающийся должен не принимать ее, но отвергать. Приходит и другая теплота от сердца. Если при этом ум впадает в блудные помыслы, это есть несомненная прелесть. Если же тело все от сердца разогревается, а ум остается чистым и бесстрастным, и как бы прикрепленным во внутреннейшей глубине сердца, то это есть несомненно от благодати, а не от прелести. Зная все это, необходимо с самого начала приучать свой ум в час молитвы стоять сверху сердца и смотреть в глубину его, а не наполовине, сбоку и не на конце, внизу. Следует это делать потому, что, когда ум стоит сверх сердца и внутри его совершает молитву, тогда он, как царь, сидя на высоте, свободно наблюдает плещущие внизу злые помыслы и разбивает их, как вторых вавилонских младенцев, о камень имени Христова. При этом, будучи значительно удален от чресл, он может легко избежать похотного жжения, ставшего присущим нашей природе через преступление Адама. Если же кто собирает внимание к молитве на половине сердца, тогда или по оскудению сердечной теплоты, или вследствие ослабления ума и притупления внимания от частого совершения молитвы, или же под влиянием возбуждаемой от врага брани, ум сам собою не спадет к чреслам и против воли смешивается с похотной теплотою. Некоторые, по крайней своей нерассудительности, или лучше сказать, по неведению, начинают творить молитву снизу на конце сердца при чреслах, и таким образом, касаясь умом своим, частью сердца, частью чресл, сами призывают к себе прелесть, как заклинатель змею. Другие же, страдая совершенно неразумием, не знают даже самого места сердечного, и, думая, что оно находится посреди чрева, дерзают там творить умом молитву, горе их обольщению». Также следует различать и теплоту в молитве, какая есть естественный дар, излиянный в сердце, как мира, благоуханная через святое крещение, и какая приходит к нам от прародительского преступления, и какая возбуждается дьяволом. Первое в одном только сердце с молитвою начинается, и в сердце же заканчивает молитву, подавая душе успокоение и духовные плоды. Вторая от почек имеет начало и к почкам оканчивает молитву, причиняя душе жесткость, студенность и смущение. Третья, возникшая от смешения с похотным жжением, распаляет члены и сердце блудным сладострастием, пленяет ум скверными помыслами и влечет к телесному совокуплению. Внимательный все это скоро распознает и заметит. Время, опыт и чувства все ему сделают ясным. Священное Писание говорит: «Господи, не доброе ли семя сеял еси? Откуда убо возрастоша плевелы?» Невозможно не вкрадываться злу в доброе. Так и со священным умным деланием сплетается прелесть, как плющ с древом. Возникает прелесть от самомнения и самочиния, и врачеством для нее служат смирение, исследование Писания и духовный совет, но не уклонение от обучения умному деланию. Ибо, по словам святого Григория Синаита, мы не должны ни бояться, ни сомневаться, призывая Бога. Ибо если некоторые избились с пути, повредившись умом, знай, что они потерпели это от самочиния и высокоумия. Причина же высокоумию, с одной стороны, безрассудный и безмерный пост, когда постящийся думает, что он совершает добродетель, а не ради целомудрия поститься. С другой стороны, уединенное жительство. Устраняя первую причину, святой Дорофей говорит: «Безмолвствующий должен всегда держаться царского пути, ибо неумеренность во всем легко сопровождается самомнением, за которым следует прелесть». Уничтожая же вторую, говорит: «Только сильным и совершенным подобает единоборствовать с бесами и извлекать на них меч, который есть Слово Божие». Самые способы действия прелести состоят, во-первых, во вражьем приобщении в похоти внутренних чресел и, во-вторых, в призраках и мечтании ума. Предостерегая от первого, святой отец говорит: «Хотя враг и преобразует естественное движение чресел как бы в духовное, вместо духовной теплоты возбуждая свое жжение и вместо веселья принося бессмысленную радость и заставляя принимать свою прелесть за действие благодати, но время, опыт и чувства изобличают его обман». Указывая на вторую опасность, святой отец учит так: «Ты же, когда безмолвствуешь, ни в каком случае не принимай, если что-нибудь видишь чувственно или умно, внутри или вне себя, образ ли Христов или ангелов, или святого, или свет, или огонь и прочее». Здесь снова оживет возражатель и обвинит в прелести умное делание. Ибо они думают, что прелесть не примешивается внешнему пению. Однако да будет известно, что во всем, в пении или в молитве ли, прелесть имеет одинаковое место при неискусстве делателей, как говорит святой Иоанн Лествичник: «Испытаем и посмотрим, и измерим, какая нам в пении сладость пребывает от блудного беса и какая от живущей в нас благодати и силы». И в другом месте: «Поя и молясь, наблюдай приходящую сладость, как бы она ни оказалась растворенную горькими отравами». Итак, ты видишь, что прелесть может одинаково постигнуть как поющих, так и проходящих молитву. Но так как не знающие умного делания имеют одно только опасение, как бы им выполнить песенное правило, о злых же помыслах и похотном кипении они не доискиваются, то они и не знают, когда похотная часть сама вскипает и когда возбуждается вражьим приобщением, и как всего этого избегнуть. Они сражения слышат и раны получают, но кто их враги и ради чего они воюют, этого не ведают. Познав из сказанного, что неумное делание бывает причиной прелести, но одно только наше самочиние и высокоумие, не следует нам убегать умной молитвы, ибо она не только не вводит нас в прелесть, но, напротив, открывает нам умные очи к ее познанию и уразумению, чего мы никогда не могли бы достигнуть, если бы не обучались этому священному умному деланию, хотя бы кто был и великий постник и безмолвник. Ознакомившись с учением об умной молитве старца Василия, обратимся теперь к учению о том же предмете старца Паисия Величковского. Как было уже сказано, старец Паисий вынужден был выступить со своим сочинением ради предостережения своих братьев от распространившихся в то время нападок на умную молитву, хотя и сознавал, что поставленная им себе задача превосходит силу его разумения. «Дошел до меня слух, — пишет он, — что некоторые лица монашеского звания, основываясь лишь на песке собственного суемудрия, осмеливаются хулить божественную Иисусову молитву, умом в сердце священно действуемую. Вооружает их на это, смею сказать, враг, чтобы их языками, как собственным орудием, опорочить это божественное дело, и слепотою их разума омрачить это духовное солнце. Опасаясь, как бы кто-нибудь, слушая их басни, не впал бы в подобную им хулу и не погрешил бы перед Богом, похулив учение столь многих богоносных отцов, учащих об этой божественной молитве, не будучи притом ни в состоянии равнодушно слушать дерзкие слова на это пренепорочное делание, а также убеждаемый усиленными просьбами ревнителей этой молитвы. Я задумал, призвав на помощь сладчайшего моего Господа Иисуса, написать в опровержение ложного умствования пустословов и в утверждение богоизбранного стада, собравшегося в нашей обители, несколько слов об умной божественной молитве на основании учения святых отцов, для твердого, непоколебимого и несомненного в ней удостоверения. И так я, прах и пепел, преклонив мысленное колено сердца моего пред неприступным величием божественной славы Твоей, молю Тебя, единородный Сыне и Слове Божий, просветивший слепорожденного, просвети и мой омраченный ум. Даруй душе моей Твою благодать, да будет сей мой труд во славу имени Твоего и в пользу тем, кто хочет через умное делание молитвы духом прилепляться Тебе и всегда носить в сердце своем Тебя, а также и во исправление тех, кто, по крайнему своему невежеству, дерзнули похулить это божественное делание. Далее следует изложение учения об умной молитве в 6 главах. В главе 1 старец пишет о том, что умная молитва есть делание древних святых отцов и защищает ее против хулителей этой священной молитвы. Да будет известно, что это божественное делание было постоянным занятием древних богоносных отцов наших и просияло, как солнце, во многих местах пустынных и в общежительных монастырях, в Синайской горе, в Египетском ските, в Нетрийской горе, в Иерусалиме и окружающих его монастырях, словом, на всем Востоке и в Царьграде, и во Святой горе Афонской, и на островах морских в последние же времена и в Великой России. Этим умным деланием священной молитвы многие из богоносных отцов наших, воспламенившись серафимским огнем к Богу и ближнему, соделались строжайшими хранителями заповедей Божиих и удостоились стать избранными сосудами Святого Духа. Многие из них, побуждаемые сокровенным божественным вдохновением, написали об этой божественной молитве в согласии с Божественным Писанием Ветхого и Нового Завета книги святых своих учений, исполненные премудрости Святого Духа. И они это сделали по особому Божьему промыслу, чтобы как-нибудь в последующие времена не пришло в забвение это божественное дело. Но из написанных ими книг многие Божиим за грехи наши попущением истреблены сарацинами, овладевшими греческим царством, другие же милостью Божией сохраняются и до нашего времени. На это божественное умное делание и хранение сердечного рая никто из правоверующих не дерзал когда-либо произнести хулу, но всегда все относились к нему с великим почтением и крайним благоговением, как к вещи, исполненной великой духовной пользы. Начальник же злобы и противник всякому доброму делу дьявол, видя, как в особенности через это умное делание молитвы монашеский чин, избирая благую часть, неотторжную любовью сидит у ног Иисусовых, в совершенстве преуспевая в его божественных заповедях, начал употреблять все усилия, чтобы опорочить и похулить это спасительное дело. Если только возможно, совершенно уничтожить его с лица земли. Он стремился этого достигнуть то путем истребления книг, то посредством примешивания к чистой и небесной пшенице душетленных плевел, благодаря чему люди, не имеющие рассуждения, видя тех, кто самочинно коснулся этого делания и по возношению своему пожал терния вместо пшеницы, а вместо спасения нашел гибель, произносят хулу на это святое дело. Недовольствуясь сказанным, дьявол отыскал в италийских странах калабрийского змия, гордостью своей во всем подобного дьяволу, еретика Варлаама, и, вселившись в него со всей своей силой, побудил его хулить и нашу православную веру, и эту священную умную молитву. Смотрите же, други, дерзающие хулить умную молитву, не становитесь ли и вы соучастниками этого еретика и его единомышленников? Уже ли не трепещете душою подпасть, подобно им, церковной анафеме, и быть отчужденными от Бога? Какая в самом деле законная причина имеется у вас хулить эту пренепорочную и треблаженную вещь? Я никак не могу понять, кажется ли вам бесполезным призывание имени Иисусова? Но и спастись ни о ком ином невозможно, как только о имени Господа нашего Иисуса Христа. Ум ли человеческий, которым совершается молитва, порочен? Но и это невозможно, ибо Бог создал человека по образу своему и подобию. Образ же Божий и подобие находятся в душе человеческой, которая, как создание Божие, чиста и непорочна. А потому и ум – это главнейшее чувство душевное, подобное зрению в теле, также непорочен. Но, может быть, хулы заслуживает сердце, на котором, как на жертвеннике, ум священно действует Богу тайную жертву молитвы. Так же нет, ибо и сердце есть создание Божие, и как все тело человеческое, зело добро есть. Итак, если призывание имени Иисусова спасительно, а ум и сердце человека – суть творения рук Божиих, то какой же порок человеку от глубины сердца умом воссылать сладчайшему Иисусу молитву и просить у него милости? Или, может быть, вы зато хулите и отвергаете умную молитву, что Бог, по вашему мнению, не слышит тайную в сердце совершаемую молитву, а только ту слышит, которая устами произносится? Но это хула на Бога. Бог сердцеведец, и самые тончайшие помыслы, бываемые в сердце или еще только имеющие появиться, Он в точности знает и все знает, как Бог и всеведец. Он и сам ищет от нас такой тайной из глубины сердца высылаемой молитвы, как жертвы чистой и непорочной, заповедуя: «Ты же, егда молишься, вниди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолись Отцу твоему иже в тайне, и Отец твой, видя и в тайне, воздаст тебе яви». Евангелие по Матфею. Эти слова Господа святой Иоанн Златоуст, Христовы уста, светило всемирное, вселенский учитель, в 19-й беседе на Евангелие от Матфея, поданный ему Духом Святым премудрости, относит не к той молитве, которая только устами и языком произносится, но к самой тайной, безгласной, от глубины сердца высылаемой молитве, которую он научает совершать не телесным только образом, не только произношением уст, но усерднейшим произволением, со всякою тихостью и сокрушением духа, со слезами внутренними и болезнью душевную, с затворением мысленных дверей. И приводит от Божественного Писания во свидетельство об этой тайной молитве боговица Моисея и святую Анну, и праведного Авеля, говоря так: «Но болезнуешь ли душою? Не можешь и не вопить, ибо весьма болезнующему свойственно так молиться и так просить, как я сказал. Ибо и Моисей болезную так молился, и болезнь его была услышана, почему и сказал ему Бог: «Что вопиеши ко мне?» И Анна, хотя и голоса ее не было слышно, достигла всего, чего хотела, так как сердце ее вопияло. И Авель не молча ли и не по кончине ли своей молился? И кровь его издавала глас сильнейшей трубы. Стяни и ты так же, как Моисей, не возбраняю. Раздери, как повелел пророк, сердце твое анириза, из глубины призови Бога. Из глубины, сказал он, воззвав к тебе, Господи. От низу, от сердца возвыси голос, сделай таинством твою молитву. И в другом месте: ты не людям молишься, но Богу вездесущему и слышащему прежде, нежели ты скажешь, и знающему прежде, нежели ты подумаешь. Если так молишься, великую получишь награду.
0: Вы слушали главы книги скиегумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. Читал Дмитрий Поляков.
2: В Екатеринбурге полночь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное. И успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишить

0: Везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Богом избранне отче Николае, с невещественными бо ангельскими святы, беседуешь о несозданном троическом свете, верных же душ и просвещенных,

Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моя во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

Сильные Твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.

псалтирь звучаще. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест его, правда и суд — основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов твоих, Господи. Ибо ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно, и могущество Царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им. Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, слова я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжаем, дорогие друзья, слушать рассказы священника Александра Дьяченко. Сегодня прозвучат рассказы «Целуй меня, целуй крепче» и «Знаки».
2: Рассказ «Целуй меня, целуй меня крепче» читает автор, священник Александр Дьяченко. 17 января с утра пораньше мы с матушкой уже выбрались на МКАД. Всего за полчаса домчали до Балашихи и, благополучно разминувшись со всеми возможными пробками и дорожными затруднениями, взяли курс на свою деревню. Из Москвы лучше всего выезжать ранним утром. На собственном опыте убедился. Промедлив всего какой-нибудь час, и на кольцевой обязательно уткнешься в пробку. А дальше уже как повезет. Едем не спеша. Матушка, пристегнувшись ремнем безопасности, досыпает в кресле рядом со мной. Я вообще не сторонник быстрой езды, да и годы уже не те, чтобы гонять. Спешат, чтобы догнать и поймать, а я уже поймал все, что только можно было в моей жизни поймать. Мне некуда спешить, зато есть кого любить. И я поглядел в сторону спящей матушки. Это она постоянно подначивает меня поехать в Москву проведать наших девчонок. Вот и на этот раз тоже. На дворе святки, а мы все никак не побываем у своих. Разве так можно? Хотя бы на пару деньков. Потом возвращаться к себе и снова служить. Это я вам матушкины слова пересказываю. За последние годы в наших отношениях выработался свой особый барометр. Глянул и понимаешь, когда матушку срочно и не откладывая нужно вести к внучкам. Как только замечаешь, что она останавливается рядом с чужими малышами, не отрываясь, наблюдает, как те барахтаются в снегу, лепят снежную бабу или что-нибудь этакое наподобие, зовешь ее, она улыбается и продолжает стоять. Значит, все, пора, надо ехать. Едва слышно, включаю радио. Сперва откуда-то доносится музыка, затем начинает говорить ведущий. Делаю звук чуть громче. Сегодня, 17 января, исполняется 85 лет со дня рождения одной из самых знаменитых и самых любимых певиц 20 века – Иоланды Джильотти, которая больше известна по своему сценическому псевдониму «Далида». Необыкновенно популярная и удачливая певица, много лет блиставшая на сцене, чьи записи многомиллионными тиражами расходились по всему свету, была, оказывается, глубоко несчастна в личной жизни. Трое мужчин из тех, кто оставил глубокий след в ее душе, не дали ей познать радость материнства. Более того, все они трагически ушли из ее жизни, что не могло не сказаться на психике этой талантливой певицы и актрисы. Далида говорила, что того, что я известна и богата, последняя кухарка счастливее меня, потому что у нее есть дети, а я в свои 50 осталась одна. В ночь с 3 на 4 мая 1987 года певица приняла 54 таблетки снотворного по числу исполнившихся ей лет и запила их стаканом виски. Перед тем, как уйти навсегда, она написала и оставила на столе записку «Жизнь для меня стала невыносимой. Простите меня». 7 мая отпевание в церкви Мадлен и похороны певицы на кладбище Монмартр приобрели поистине национальный масштаб. Проститься с легендой пришел практически весь Париж. Я немедленно представил себе облик этой певицы, высокая белокурая итальянка, всегда в длинном платье или брюках с длинными распущенными волосами. Я помню, как она двигалась по сцене, помню саму сцену, но убей, не вспомню, о чем она пела. Мне стало стыдно. Через мою жизнь прошло так много замечательных песен, чудесных голосов и удивительной музыки, а я их не помню. Мулерма, Набадзинский, Майя Кристалинская, еще множество других имен. Все это было. На этом я вырос. А попроси и не напою. Зато осталось из того времени отрава, блатные песенки или похабные частушки, что дни напролет заводил на своем магнитофоне мой сосед через стенку. Так ни одной мелодии не вспомнил. Подумал, ладно, домой приеду, наберу в поисковике «Далида» и послушаю. Разумеется, приехав домой, я напрочь забыл о «Далиде», о желании вспомнить ее песни. Весь следующий день мы только и делали, что служили, освещали, раздавали воду великой Гиасмы. Вечером снова служба, после которой проповедь на праздник Богоявления Господня. Короче, про Далиду я вспомнил уже только 19-го вечером. С возрастом я стал придерживаться такого правила. Вспомнил, что собирался что-то сделать. Иди и делай это немедленно. Или возьми бумажку, запиши на ней напоминание, положи листок на самое видное место. Тогда сделаешь. Так вот, вспомнил и, следуя правилу, не откладывая, полез в поисковую программу. Нашел, включил и слушал весь вечер. Слушал, и не было никакой возможности оторваться от этого голоса, от этих песен. Я же все это помню. Сотни-сотни раз прокрученные на проигрывателе заигранные нами мелодии. В них все, и моя юность, и моя молодость, и первая любовь, и первое разочарование. Далида запела «Бесаме, бесаме мучо». И тут же в памяти всплывает май 1986 года. Собрание районного комсомольского актива. Мы втроем курим в туалете райкома комсомола. Мы. Это Миша Королев, молодой партийный функционер. Он всего года на три старше меня, а уже в обойме. Мишка умница, закончил школу с золотой медалью и философский факультет МГУ. Если кому и открыта в этой жизни зеленая улица, так это ему, Мишке. Другой, Володя Орехов, молодой инженер, работал в одном из самых больших заводов у нас в районе. И я. Оставалось всего неделя, и я отправлюсь в расположение воинской части с номером. Впрочем, не важно, с каким номером. Этой части уже больше не существует. Мишка затянулся. Сегодня он в отличном настроении. «Шура, не обижайся. Но ты совершаешь великую глупость. Зачем тебе эта армия? Слушайте, парни, наступает новое время. Разве вы не ощущаете дурманящего запаха свободы?» Он заговорчески подмигивает. «Грядут большие изменения. Новое мышление. Это вам не просто так. Шурик, с кем ты собрался воевать? Все, война закончилась. Грядет эра всеобщего братства и любви. Парни, пока между нами, но есть предварительное мнение о присоединении нашего района к Московской области. А это значит совсем другое обеспечение продуктами и промышленными товарами». Он снова обращается ко мне. «А ты, чудак, собрался в армию? Иди, иди. Нам с Вовчиком больше достанется. И заживем мы с ним словно в раю». Представляете? Вот есть все. И вдобавок к этому всему еще и свобода. Кто знает, может быть, мы теперь запросто будем ездить даже в капстраны. Представляешь, Шура, ты такой приезжаешь в Париж. А в этом городе радостные, счастливые парижане распевают песни Далиды и танцуют под это ее. И он запел «Бесаме, бесаме мучо». И тут же, отставив в сторону руку с зажатой между пальцем дымящейся сигаретой, другой он обхватил талию невидимой нашим глазам свободной прекрасной парижанки и закружил ее в танце. Ты отправляешься в кассу и покупаешь билет на концерт Далиды. Занимаешь в партере, обозначенное в билете место, и наслаждаешься пением счастливого человека, потому что петь так, как она, может только человек свободный. И обязательно счастливый. Мы тоже будем счастливы, парни! Мишка дурачился и пел песню на красивом языке, которым он, кстати, неплохо владел. Нам с Вовкой только и оставалось любоваться Мишкиными танцевальными па, при этом хлопать в ладоши и хохотать. Как водится, талантливый человек талантлив во всем. Через 2 года в чине капитана я вернулся домой. Армия разваливалась на глазах. Я ушел до того, как офицерам прекратили платить денежное содержание. Пытался работать по специальности. Но предприятия закрывались одно за другим, оставляя на произвол судьбы тысячи и тысячи людей. Да что там предприятия? На наших глазах рушилась целая страна, уходила эпоха, наступала махновщина. Мне повезло. Я устроился составителем поездов на крупную железнодорожную станцию и целых 10 лет отработал железнодорожным рабочим. Не скажу, что это легко. Зато у меня была оплачиваемая работа, а у моей семьи гарантированный кусок хлеба. Краем уха слышал, что Володька будто бы стал биржевым маклером и теперь торгует где-то на бирже. Комсомольский активист и трейдер на бирже. В моей голове все это не срасталось. Если бы мы с ним встретились, я бы его обязательно расспросил. Но мы не встретились. Однажды, это уже после того, как я крестился и начал бывать в храме на службах, мне по какому-то делу понадобилось побывать в районном отделе милиции. Я зашел и вдруг нос к носу столкнулся с Мишкой. Ого! Передо мной стоял не просто Мишка, а целый подполковник милиции. Только почему-то в сапогах и офицерской портупее, как у кадровых офицеров. Хочу поздороваться и не знаю, как-нибудь теперь обратиться. Михаил, прости, товарищ подполковник. Он перебил. Да тебя просто Мишка. И мы обнялись. Может, к нам, в милицию? Спасибо. Я уже выбрал железную дорогу. Мы прощались, я уходил, он оставался стоять. Оглянувшись, снова помахал ему рукой. Он улыбался и смотрел на меня, как мне показалось, совершенно несчастными глазами. Философ-романтик, ни дня не послуживший в армии, взваливший на плечи такое тяжелое и опасное дело. Вспомнил, как тогда, танцуя в туалете, он сказал: «Мы будем счастливы, парни!» Вспомнил и чуть было не заплакал. А от накрывшей меня в ту минуту жалости и к нам, и к нашей несчастной стране. С Мишкой я больше не виделся. Зато вдруг неожиданно пересекся с Володей. Обрадовался, а он меня огорошил. Вчера Мишку хоронили. Привезли из действующей армии. По официальной версии, снайпер с гор прямо в висок. Но поговаривают... Володя оглянулся по сторонам. Не снайпер это, понимаешь? В недоумении покачал головой. Не понимаю. Но сам он в себя выстрелил. Правда, это только слухи. Мишка. Тот самый счастливый Мишка. Самозабвенно танцующий в туалете танго. С неосязаемой партнершей. И дымящейся сигаретой в протянутой руке. Бесаме. Бесаме мучо. Этот ботаник с золотой медалью, да он понятия не имел, с какого конца браться за пистолет. Он вообще ни о чем таком не думал. Он мечтал о свободе, о том, что поедет в Париж и пойдет на концерт Далиды слушать эту самую «Бесаме мучо». Несчастный случай, здесь я, пожалуй, соглашусь, но чтобы самому в себя, нет, не верю. Слушая Далиду, я, разумеется, полез в Википедию, прочитал ее биографию. Счастливая, как нам казалось, и свободная женщина. Оставив после себя такую страшную записку, умерла ровно через год после того нашего разговора в общественном туалете в самый разгар весны 1986 года. Если кто-нибудь из нас троих, даже очень захотев, решил бы отправиться в Париж специально, чтобы попасть на концерт Далиды, у него ничего бы не вышло. Столько лет прошло, а узнал и тоже резануло. Я понял, что Далида со своей песней была с нами четвертой, той самой невидимой, с которой танцевал наш приятель Мишка. Еще я узнал перевод слов этой песни. Целуй меня крепче. Как если бы ночь, это нашей последней была. Целуй меня крепче. Боюсь потерять, потерять я тебя навсегда. Хочется видеть тебя мне, с тобой быть рядом, в очи глядеться твои. Только подумай, что может быть завтра. Мы будем уже очень, очень далеки. Целуй меня крепче. Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? С Володиным за все последующие годы мы, если встречались, так только по случаю. За 30 лет, раз 5 или 6, не густо. Здоровались. Ты как, старина? Да нормально. Как дети, жена, не болеешь? Уже внуки? Здорово, поздравляю. Встретиться бы, посидеть. Не помешало бы. Я что, я только за. Ладно, как-нибудь созвонимся. Утром 20 января после молебна ко мне подошел незнакомый мужчина. Поздоровался. Мне бы брата отпеть. Вчера вечером в машине разбился. Мои соболезнования. Брат был верующим. Человек пожал плечами. Да не так, чтобы очень, как все. Да ты его знал, Володя, это Орехов. Разбился, но лицо хорошее, чистое. «Мы будем счастливы, парни!» Вот почему я вдруг вспомнил Далиду, ее песню, Мишку и тебя, товарищ мой Володя. После аварии ты пришел ко мне и сам обо всем напомнил. Я тебя понял и встаю на молитву. Ребята, впереди у нас с вами целая вечность. Что если снова мы когда-нибудь соберемся вместе, и Мишка примется танцевать свое танго? Мы с Вовкой будем хлопать в ладоши, а Далида... А что Далида? Может, она наконец споет нам по-настоящему, а не в Мишкиной интерпретации? Шучу, конечно. И замечаю, как матушка все чаще останавливается рядом с маленькими детьми. Стоит и смотрит, как барахтаются в снегу чужие дети. Значит, пора собираться в Москву и отправляться к своим. Рассказ. Знаки. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Каждый год после Радоницы, сразу же следующим днем я еду в Покров, на старое городское кладбище. Первым делом служу литию на могилках Сергея Иосифовича Фудоля и его супруги Веры Максимовны Сытиной. Потом навещаю дорогих сердцу людей, кого знал при их жизни и о ком продолжаю молиться. Большие светлые праздники Радоницы и Красная Горка превращают старое Покровское кладбище в одну сплошную помойку, заваленную остатками еды, пустыми бутылками и грязной одноразовой посудой. Тут и там, рядом с цыганскими могильниками, сереют горки сгоревшего угля, а то и целиком брошены одноразовые мангалы. На фоне привычной глазу захоронения цыганские надгробия нависают громоздкими черными параллелепипедами с выглядывающими из них фотографиями усопших. Хотя кладбище официально считается закрытым, число цыганских захоронений из года в год продолжает расти. Теплым майским днем, как и прежде, я шел по тенистым дорожкам и не узнавал старое кладбище. Нарушая всякую логику и многолетнюю укоренившуюся традицию, оно было подозрительно чистым. Коммунальщики сработать так быстро и убрать весь мусор не могли. Неужели в Покрове перестали поминать усопших? Живых вокруг никого, тишина. Поэтому, когда откуда-то из кустов меня окликнул негромкий женский голос, то поначалу даже показалось, будто мне это померещилось. Но нет, снова слышу: «Батюшка, постойте!» Я останавливаюсь и вижу, как из-под нагромождения черных цыганских могил ко мне пробирается русская женщина, на вид лет 35. Она спешит, протискиваясь сквозь узкие проходы между оградами. В сложенных пригоршней руках у нее крашеные яйца и конфеты. Обычный пасхальный помин. Не хватает только кусочка кулича. Протягивает мне и несколько раз повторяет: «Все, что могу, все, что могу». Язык у нее слегка заплетается. Она подходит совсем близко, и я ощущаю запах только что выпитой водки. «Бабушка у меня здесь похоронена. Сама я в Москве живу, с самого рождения, а бабушка вот, еле отыскала. Хорошая была старушка, а может, вовсе не старушка, всего 60 лет прожила. А в детстве она мне казалась старенькой. Вот приехала и поминаю. Почему водкой? А чем же еще? Вроде так положено. И в кино показывают. Как живу? Нормально живу. Детей воспитываю, они у меня хорошие, и муж хороший. Только в храм идти не может. Подойти подойдет, а за порог никак. Раньше пытался себя преодолеть, а сейчас уже все, махнул рукой. Молюсь, и дети за него молятся, свечки обязательно ставим. Причащаться? Нет, не пробовала. Так что за мужа молюсь, а он все никак. Наверное, Бог меня не слышит. Одной вам не справиться. Надо просить, чтоб помогли. Кого просить? Просите святых. В храме заказывайте им молебны. И сами подходите к их иконам. И тоже просите, чтобы они молились о вашем супруге». «Я знаю, Бога надо просить. Говорят, будто он отвечает. Да только не напрямую, а все больше знаками. Такими знаками, что становится понятно, мол, правильным путем идешь, дорогой товарищ. Я просила послать весточку, только он мне не отвечает». «Да? А то, что священника сегодня на кладбище встретили, разве это не знак? Знаете что? Пойдемте, покажу вам могилку одного праведного человека. Официально он еще не прославлен, но за свою долгую жизнь по вере и за страдания, перенесенные за Христа, почитается многими. Последние 15 лет своей жизни он провел в этом городе. Был прихожанином здешнего храма. Много писал. После него остался целый чемодан исписанных им тетрадей. Удивительные, скажу вам, это рукописи. По себе знаю. Начнешь унывать. Первое лекарство. Бери книжку с его письмами, садись и читай. Сейчас эпоха интернета. В сети найдешь все, что захочешь. Есть и книги его, и письма. Запомните это имя. Сергей Фудель. В следующий раз приедете бабушку помянуть и к нему на могилку сходите. Благо, что рядом. Заодно и помощи попросите. Когда трудно, я всегда так делаю». «Батюшка», — продолжает упорствовать моя новая знакомая, — «нельзя ли в этом случае у Бога какой-нибудь знак попросить для большей уверенности?» «Ну вот, опять вы за свое, я ваш знак, идите за мной». И мы отправились к Сергею Иосифовичу. Я шел и думал, сколько у священника таких встреч. Вот еще одна незапланированная, случайная она или нет. Получит ли наша встреча в жизни этой женщины продолжение или закончится, едва начавшись. Этим постом, проездом в столицу, заезжал ко мне один знакомый батюшка. Возрастом почти мой ровесник, а священник он пока еще совсем молодой. Сегодня мы дружим, а лет 10 тому назад это тоже была простая, очередная случайная встреча. Я тогда еще преподавал в семинарии. Как-то после одной из лекционных пар во время перерыва прогуливался по внутреннему дворику, куда кроме семинарии одновременно выходит мужской монастырь и епархиальное управление. Пока гулял, мое внимание привлекла женщина примерно одних со мной лет, маленького роста, и на вид очень несчастная. Ее осанка, руки, ее взгляд все говорило, что сейчас ей ужасно плохо. То и дело накидалась то к одному, то другому проходящему мимо нее человеку в подряснике, что-то спрашивала. Ей все так же, не останавливаясь, отвечали. Она отходила в сторону, но только для того, чтобы дождаться очередного, похожего на священника, и броситься к нему со своими проблемами. Все, кто подвязается в этом монастыре или работает в епархиальном управлении, уже привыкли к бесчисленным попрошайкам, якобы потерявших билет на поезд, или путешествующих от одного монастыря до другого. Кто-то собирает деньги, в кавычках, на лечение любимой бабушки, сына, внука, дяди или тети, и совсем немногие, кто честно признается, что не на что выпить. Потому в этом маленьком дворике никто никого особо не слушает. Она попала сюда в первый раз и потому ни о чем таком не догадывалась. Я был тот, кто никуда не спешил. И, убивая время до начала следующей лекционной пары, бесцельно бродил по дорожкам дворика. Она меня увидела, а я никуда не побежал. Так случилась наша первая встреча и знакомство, растянувшееся на многие годы. «Батюшка, беда! Мужа посадить хотят, а он невиновен, невиновен! Взятку вымогают в 15 тысяч евро, а где их взять? Подскажите, что делать, кому молиться, как мне защитить моего мужа?» Недавно она мне напомнила. «А ты сказал, и так твердо, если невиновен, значит, Бог ему обязательно поможет. Не может такого быть, чтобы он не помог. Хочешь, вместе будем молиться?» И мы тут же стали просить: «Господи, не оставь твоей милости раба твоего Николая. И мужу передай, пусть унывает и тоже молится вместе с нами». Только сейчас, во время нашей последней встречи, отец Николай рассказал мне то, что с ними случилось ровно 10 лет тому назад. Тот факт, что его неожиданно отпустили, тогда я воспринял как само собой разумеющийся итог нашей общей молитвы и даже не поинтересовался, а за что, собственно говоря, его арестовали. Меня пригласили на должность управляющего сетью аптек в областном центре. Дело для меня это было новое. Я еще только начинал ходить в курс, как вдруг в одной из веренных мне аптек при проверке соответствующими органами в продаже был обнаружен один из лекарственных препаратов, недавно внесенных в реестр наркосодержащих и выведенных из свободной торговли. Меня вызвали в соответствующий кабинет и предъявили обвинение. Тот факт, что я еще только вступаю в должность и еще не успел разобраться с существующим положением дел, никого не интересовал. Мне говорили: вот есть состав преступления, должностное лицо, то есть я ответственный за невыполнение законного требования. Поначалу это расследование воспринималось мной как недоразумение. Казалось, здравый смысл возобладает, и от меня отстанут. Но отставать никто не собирался. Дело все больше и больше закручивалось, и, наконец, пришло понимание, что со дня на день меня реально арестуют и отправят в следственный изолятор. К нам в город приехали представители моей головной организации и после переговоров со следователями сообщили об условии – 15 тысяч евро, и дело будет закрыто. Но у меня не было таких денег. Москвичи не верили и убеждали не капризничать. «Плати, и дело с концом!» На одном из последних допросов я сорвался и, обращаясь к следователям, чуть ли не закричал: «Не верю, мужики, не верю в то, что вы на самом деле считаете меня преступником. Мы с вами люди одного поколения. Еще пионерами давали клятву быть порядочными людьми. В комсомол вступали. Тоже из лучших побуждений. Как же это произошло, что мы вдруг поголовно превратились в подлецов, а? Чтобы целое поколение негодяев. Не может такого быть. Не верю!» Один из них выслушал меня и заявляет, будто оправдываясь: «Я не подлец. Я медаль за афган получил. Если не веришь, шрам могу показать. Ты-то сам где служил? В морфлоте. 3 года в атомной подводной лодке. 2 раза в автономку ходили. Все это время я помнил о твоих словах. Не унывать и молиться. Знал, что и ты молишься обо мне. Несмотря на отчаянное положение, внутренне оставался спокойным. Верил, Господь не оставит. Даже когда арестовали, отправили в камеру. Так все и вышло. Однажды караульный открывает дверь и выкликает мою фамилию. Такой-то, с вещами на выход. Меня снова прибили в знакомый же кабинет. Следователь молча подает мне какую-то бумагу. Вот распишитесь, что не имеете к нам никаких претензий. Получите паспорт, и вы свободны». «Свободен?» Я торопел. «Как ты свободен? А как же наркосодержащий препарат, который бесконтрольно продавался у нас в аптеке? Что, кто-то все-таки заплатил?» «Нет. Просто этот препарат вдруг почему-то исключили из списка запрещенных к свободному обороту. Так что состава преступления, в котором вас обвиняли, больше не существует. Вы свободны». Еще не веря собственному счастью, я выхожу из кабинета, уже сам без сопровождающего меня конвоира, и направляюсь к лестнице. В этот момент дверь кабинета открывается, выходит мой следователь и кричит мне вдогонку: «И не думай! Я не подлец! Я боевой офицер, за родину воевал! Меня медалью за афган наградили!» Ускоряя шаг, чуть ли не бегом, спускаясь по ступенькам, а сверху все тот же отчаянный крик: «Я не подлец!» Мы с отцом Николаем сидим в детском кафе. Заказали кофе с пирожными. Но кофейный аппарат вдруг неожиданно перегорел. Видимо, сразу 2 попа на одно заведение. Это уже перебор. «Как ты вообще сюда, в наш край, попал?» Когда мне здесь у вас в областном центре предложили место управляющего аптеками, я подумал, как хорошо. Ведь там совсем недалеко жил Сергей Иосифович. Можно будет к нему на могилку ездить. Очень уж мне пришлись по душе его книги. Почитаю я его как религиозного философа и как христианина. После освобождения вернулся к себе домой. Немного спустя поступил заочно в Москву, в Свято-Тихоновский университет. Окончил его и не так давно принял сан. Я спросил, не пожалел ли он, что решил переехать сюда к нам ближе, к Сергею Иосифовичу. Ведь именно здесь на него обрушились все эти несчастья. Даже чуть был за решетку не угодил. Отец Николай ответил, что много об этом думал, и уже сейчас, после всех событий, понимает. Не будь бы этого опыта отчаянного одиночества, когда ему приходилось буквально балансировать по лезвию ножа между свободой и тюрьмой, он бы так и не научился молиться. Потому что молитва – это крик о помощи, а не борьба между долгом и сном. По-настоящему молишься, когда становится страшно. Сейчас я с полной ответственностью заявляю любому. Молись, проси, кричи, и тебя услышат. И еще, без опыта пережитого, не думаю, чтобы я решился стать священником. Кстати, о молитве продолжает отец Николай. Недавно у нас на приходе случилась такая история. В роддом положили на сохранение женщину, уже с третьей беременностью. Папа с двумя старшими малышами остались дома. В это время отец погибает. Дети вообще остались одни. В таких ситуациях на помощь приходят самые близкие и забирают детей к себе. Но в этом конкретном случае никто из родных не отозвался. Тогда детей взяла их соседка. Она же и организовала похороны погибшего, стараясь максимально оградить от волнения беременную мамочку. Благодаря этой женщине в свое время на свет появился крепкий здоровый малыш. «Это соседка, наша прихожанка», – продолжает отец Николай. «Потому вся история происходила у нас на глазах. Спустя какое-то время случается беда уже в семье этой нашей прихожанки. Неожиданно начинает глохнуть ее собственный ребенок. Пошли по врачам. Те говорят, помочь можно, но только если они с сыном обратятся в медицинский специализированный коммерческий центр. В область среднего уха нужно вживить специальное приспособление, которое позволит исправить возникший дефект. Все упирается только в стоимость этого приспособления – 60 тысяч рублей». В наших местах не так много людей, которые могли бы взять и выложить из кармана подобную сумму. Не могла этого сделать и мама заболевшего мальчика. Кредит ей тоже был недоступен. Однажды перед воскресной службой она подошла ко мне и сказала: «Я в отчаянии. На моих глазах мой ребенок становится инвалидом, а я ничем не могу ему помочь». Тогда я рассказал, как сидел в камере следственного изолятора. И когда все вокруг поворачивалось против меня, молился о невозможном. О свободе. И о том, как чья-то рука взяла и вычеркнула из списка запрещенных реализаций именно тот препарат, из-за которого мне грозили 8 лет колонии. У таких, как мы, надежда одна на Бога. Во время литургии встань напротив иконы святителя Николая и умоляй о помощи. После службы она подходит к кресту, прикладывается и на моих глазах достает из куртки пачку зеленых тысячных купюр, перетянутых тонкой резинкой. Я уже пересчитала. Здесь 60 тысяч. Откуда? Не знаю. Сунулась в карман за носовым платком, она щупала деньги. Наверное, кто-то знал про твою беду и незаметно подложил тебе эти деньги. Не могли же они просто взять и материализоваться из воздуха? Думаю, что не могли. Только я ничего не почувствовала. Тот, кто подложил эту пачку, действовал как самый ловкий карманник. «Я не знаю, что это за феномен, и как это объяснить», – продолжал отец Николай. «И не пытаюсь ничего объяснить. Знаю одно. Еще перед началом службы денег в кармане не было, а после службы они появились». Теперь вот новая встреча с незнакомой мне женщиной на кладбище. Я веду ее к Сергею Иосифовичу. Веду и сомневаюсь, правильно ли я поступаю. Ведь она выпившая. Только другого такого случая уже не будет. Когда еще мы с ней встретимся? Пробираемся по узенькой тропочке, петляющей среди ржавых старых оград. Замечаю, многие захоронения 80-х годов уже заброшены. Человеческий век недолог. 20 лет, и вечная память превращается в вечное беспамятство. Память только у Бога. Нет молитвы, нет и памяти. Подходим к сене, что накрывает сразу обе могилки Сергея Иосифовича и Веры Максимовны. Я буду служить за упокойную литию, а вы стойте рядом. Эти люди настоящие христиане и умеют любить. Не сомневайтесь, они сейчас где-то рядом со Христом. Попросите их похлопотать о вашем муже. Они не откажут. Служил я долго, потому как на всяком прошении поминал еще тех, кого помнил, с кем дружил и кого отпевал, упокоившихся здесь же, на этом кладбище. Я и забыл о моей спутнице. Обернувшись, обнаружил ее за своей спиной. Вернувшись к реальности, удивился, что она до сих пор не ушла. Мне показалось, что она протрезвела. И я сказал: «Простите, совсем о вас забыл». Она, не обращая внимания на мои извинения, указывает пальцем на крест над могилой Фудоля. «Смотрите, я родилась точно в день его смерти. И день, и год. Знаете, что это такое? Это же знак!» Когда я уходил, она оставалась стоять на месте. Подумал: «А что? Это тоже добрый знак. Может, именно сейчас, в эту самую минуту, начинается очередная, уже новая история, длиною в жизнь».
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Александра Дьяченко.
0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе,

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Предлагаю такую тему, что такое духовная жизнь, ее составляющие. Начнем, наверное, с терминологии. Можно ли сказать, что духовная жизнь – это движение человека к Богу? И если это движение, то каким оно должно быть?
1: Давайте порассуждаем на эту тему. Вот вы упомянули в этой формулировке человека и Бога. И для начала, чтобы мы говорили именно о православной, христианской духовной жизни, нам нужно правильно понимать, кто такой человек и кто такой Бог. Вообще, это очень важная тема, потому что в ответах на эти вопросы очень сильно расходятся между собой разные религии. Вот разные религии очень по-разному отвечают на основополагающие вопросы. Кто такой человек, кто такой Бог, что для человека является желаемым состоянием, но мы, православные христиане, это называем спасением. Что в человеке подлежит спасению, вот этому желаемому состоянию и так далее. Вот разные религии по-разному отвечают на эти вопросы. Поэтому, если говорить о духовной жизни, то нужно правильно понимать себя, да, кто я такой, и правильно понимать, кто такой Бог. Соответственно, нужно хорошо знать основы православной христианской веры. И для этого, ну, скажем так, прежде чем вести вообще любой рассказ, любое повествование о духовной жизни, очень важно, чтобы у слушателя, у того, кто получает назидание о духовной жизни, были вот именно эти правильные представления о самих основах христианства. И, конечно, лучшим пособием для взрослого человека будут являться не какие-то, ну, скажем так, разрозненные сведения из разных книг, а вот именно такой целенаправленный обзор. У нас есть, ну вот за последние века сформировался такой, как бы сказать, формат такого обзора. Это православный катехизис. И, ну вот в XIX веке, например, святитель Филарет, митрополит московский, написал катехизис. В XX веке многие авторы написали разные катехизисы, и русскоязычные, из других православных стран. А вот, например, и в XX веке очень хороший был катехизис епископа Александра Семенова Тяньшанского, родственника знаменитого исследователя, географа. И этот катехизис можно найти, прочитать. Он таким написан очень поэтичным, правильным русским языком. А уже в 21 веке вот наш современник, который долгое время занимал высокую должность председателя отдела внешних церковных связей, это митрополит Иларион Алфеев. А сейчас он эту должность уже не занимает, но он действующий митрополит, и он написал очень хороший катехизис. Вот, поэтому именно катехизис представляет собой обзор основных тем, как о самой вере, так и о том, как веру нужно применять в нашей жизни. Если говорить о духовной жизни, да, то нужно, конечно, во-первых, убедиться в том, что я правильно пойму то, что мне будут говорить о духовной жизни, что у меня будет набор каких-то вот базовых представлений о вере. Вот достоинство катехизиса как раз в этом и заключается, что если я прочту катехизис, у меня не будет белых пятен. А ведь именно через какие-то моменты незнания, невежества, недостаточно хорошего понимания, дьявол лукавый стремится на человека воздействовать и подсовывать ему ложное знания. А вот если человек прочитал катехизис, да, он обо всем в православной церковной традиции будет знать хотя бы по чуть-чуть. И вот таких вот белых пятен не будет. Ну и вот поэтому в дальнейшем я, так сказать, все мои рассуждения, они вот именно адресованы, могут быть только тем людям, которые вот с этими основами ознакомились. Поэтому, дорогие радиослушатели, будьте внимательны. И, собственно говоря, начинать рассуждение о духовной жизни, как о стремлении человека к Богу, да, нужно вот именно с рассуждение о том, что нас окружает. Вот нас окружает Вселенная, которая, как говорят ученые, не подлежит каким-то границам измерения. Вот ученые пытаются заглянуть все дальше и дальше и дальше и дальше, и все видят, что и дальше по мере развития тех приборов, которыми можно исследовать Вселенную, да, нет никаких границ. Вот. И мы знаем из нашей христианской традиции, что Вселенная сотворена Богом. И, собственно говоря, вот мы открываем Священное Писание, Библию, и как раз вот она начинается с первых слов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот для нас очень важно понимать, что Вселенная сотворена по определенному замыслу Божию. И вот это, если я собираюсь рассуждать о себе и о Боге, да, о взаимоотношениях человека и Бога, да, то мне надо начать с того, что в рамках Вселенной, с чего, собственно говоря, все началось. Началось все с того, что возникла Вселенная, в основе которой есть определенный замысел Божий. И человек, каждый человек, и в том числе я, рассуждающий об этом, да, есть частичка этого плана, частичка осуществления этого Божьего плана. Бог – Творец Вселенной, Бог – всемогущее духовное существо, которое вершит судьбы всего мироздания. Да? Человек – частичка его замысла. А, соответственно, мы, как участники Нового Завета, мы можем о себе смело сказать, что мы носим в себе образ Божий. Это тоже очень важный момент. Есть целый ряд свойств, которыми мы, люди, награждены Богом. У нас есть рассудок, у нас есть воля, у нас есть совесть, у нас есть творческие способности, у нас есть целый спектр эмоций, чувств и так далее. У нас есть представление о справедливости, стремление к справедливости. У нас есть стремление к милосердию. И вот это вот все, что вот входит в человеческую природу, это все дары Божии, это составные части меня, наделенного вот этим вот высоким званием, образ Божий. Дальше мне обязательно нужно порассуждать об откровении Божьем, что и все человечество в целом, и конкретно я, как рассуждающий на эту тему, ни человечество, ни каждый человек в отдельности, и я, мы не забыты Богом, мы не обделены Его вниманием. Собственно говоря, с самых первых моментов, да, когда Бог творит все мироздание, творит нашу планету, творит райский сад, дальше творит Адама, потом из ребра Адама появляется Ева и так далее, и так далее. Адам дает имена всем, кто его окружает. Почему? Потому что человек – это царь природы, и Бог именно всю землю и всю природу человеку поручает о природе заботиться и, очень важный момент, природу использовать для достижения каких-то своих целей. Конечно, грехопадение человека тоже это определенный, так сказать, очень важный аспект. грехопадение во все это внесло свои коррективы, да? Вот мы, когда читаем катехизис, мы обязательно об этом узнаем, на этом сконцентрируемся и так далее. Так вот, Бог открывается человеку с самых первых моментов, да? Адам, как только вот в него Господь вдохнул дыхание жизни, он тут же начал свое общение с Богом, да? Бог дает ему заповедь, райский сад возделывать. Значит, к древу познания добра и зла подходить можешь, но плоды с этого древа не ешь. Вот, и так далее. Бог непосредственно вступает в контакт с первыми людьми. Весь Ветхий Завет, собственно говоря, это в этом смысле, это повествование о том, что Бог все время, заботясь о человеке, даже его наказывая, а, собственно говоря, слово «наказание» — это оно откуда берется, да? Слово «наказание» оно означает наказ, напутствие, заботу о том, чтобы через какую-то неприятность человек получил для себя некий заряд на какую-то вполне понятную, обозримую жизнь, на какую-то перспективу, какой-то вектор для развития. Адам и Ева оказались наказанными, но они оказались наказанными и направленными в будущее. Есть к чему стремиться, есть для чего развиваться. Ну и так далее. И, собственно говоря, весь Ветхий Завет, Бог заботится о человечестве и в определенный момент устанавливает через избранного им человека Авраама, нарекает его более удлиненным именем Авраам, устанавливает завет, договор между собой и человечеством. Вот это очень важный аспект. Но весь Ветхий Завет, как мы, христиане, говорим, является лишь только опорой, основой для того, чтобы из Ветхого Завета вышел Новый Завет. А, собственно говоря, если мы вот именно с человеческой точки зрения посмотрим на судьбу ветхозаветных событий и людей, то мы увидим, что, собственно говоря, главной целью, для которой весь Ветхий Завет и существовал, именно с человеческой точки зрения, является то, что его плодом стала Пресвятая Богородица, Дева с настолько чистой душой, настолько чистыми мыслями и устремлениями, что она смогла стать матерью самого Бога. Бог через Пресвятую Богородицу, через Деву Марию становится человеком. И вот это, собственно говоря, важнейшая часть всего того, что мы говорим вот именно о Божьем замысле, о Божьем откровении, как Бог открывается людям. Вот мы, люди Нового Завета, говорим: Бог открылся человечеству в лице Иисуса Христа, который, что Он сделал? Да? Он родился в ледяной пещере, Он, достигший такого ветхозаветного понимания гражданского совершеннолетия, когда можно было начать проповедовать, если есть что проповедовать, да, вот в 30-летнем возрасте Христос Спаситель начал проповедовать, и основная тема его проповеди, если мы проанализируем Евангелие, да, основная тема его проповеди — это проповедь о самом себе, да, о том, для чего он пришел, кем он послан и так далее. Ну а дальше исцеление, чудеса, воскрешение даже мертвых людей, а затем Тайная Вечеря, а затем и на Тайной Вечере учреждение таинства Святого Причащения, и затем восшествие на крест и смерть, страшная смерть в ужасных страданиях, а затем воскресение из мертвых, а затем общение с учениками после воскресения из мертвых, затем вознесение на небо, затем сошествие Святого Духа. И после этого, да, апостолы, получившие дар Святого Духа в день Пятидесятницы, вот они остаются с пониманием того, что они есть тот след, то наследие, которое Христос оставил на земле. Ведь он не писал никаких книг. Единственное, что он писал, это какие-то знаки, которые, или, может быть, буквы, которые он чертил, когда к нему привели женщину, которую уличили в страшном грехе. Вот больше никаких мы не знаем, не имеем никаких свидетельств того, чтобы Иисус что-то писал. Вот. Никаких книг. Но есть группа учеников, которые считают себя его последователями, последователями его дела, ради которого, собственно говоря, он пришел. И эти ученики понимают, что они, потому что им так заповедано, они должны быть вместе. Они есть община. И, собственно говоря, вот если говорить о церковной жизни, духовная жизнь невозможна без церковной жизни. Да? Вот мы понимаем, что ключ вот именно к правильной духовной жизни заключается в том, чтобы это была именно церковная духовная жизнь. Вот апостолы, они составляли собой первую церковь. А затем они пошли проповедовать о воскресшем Христе, и стали появляться новые общины, которые находились друг с другом в непосредственном общении веры. И таким образом церковное общение распространилось по всей земле и дожило до нашего времени. И вот это вот очень важный момент, да, что все то, о чем я сейчас вот говорил, рассуждал, описывал, да, последовательность событий Ветхого Завета, потом Нового Завета, все это части Божьего плана, это части вот именно указания от Бога на то, как должно быть, каким должно быть стремление человека к Богу. Это ведь не человек выбирал, не какой-то, не кто-то из апостолов, не кто-то из мудрецов, да, выбирал, какой должна быть жизнь людей вот именно в отношении самого Христа. Это он учредил, да, что основа жизни его учеников – это должно быть братское, сестринское общение. В дальнейшем, когда было учреждено таинство святого причащения, это точно так же. Это не кто-то из апостолов выбрал, да, каким образом соединяться с своим божественным учителем. Это божественный учитель выбрал такой способ соединения со своими учениками именно как трапеза, общение через хлеб, который становится его телом, и вино, которое становится его кровью. И это вот именно, основываясь на словах самого Господа Иисуса Христа, основываясь на той информации, которую ученики получили, приняв Духа Святого, да, вот это сделалось сердцевиной духовной жизни всех учеников. И это не человеческий выбор, это не потому, что они так захотели, это потому, что они приняли это непосредственно от своего божественного учителя и поняли, что именно такова воля Бога, что для того, чтобы быть соединенными с Богом как таковым, да, невозможно без Сына Божия, которого Бог Отец послал в мир и без содействия Святого Духа, который сошел на первых учеников Господа Иисуса Христа. Вот без всего этого невозможно правильное устремление человека к Богу. Поэтому, если мы будем говорить о вот именно о стремлении, каким образом я как человек вот могу устремиться к Богу, то я могу устремиться к Богу только через то, чтобы присоединиться к церковной общине, которая является основой церковной жизни. Христианин, ведущий духовную жизнь, да, не может вести никакой духовной жизни, не будучи участником какой-то христианской общины. Вот поэтому, да, собственно говоря, с чего нужно начинать духовную жизнь, да, с осознания того, а есть ли у меня вот эта вот, скажем так, база, да, являюсь ли я участником какого-то церковного прихода, какой-то церковной общины или нет. И, собственно говоря, если нет, то надо с этого начать. Изучить основы веры, проникнуться ими и понять, что в основе церковной жизни, да, что объединяет людей между собой в церковной общине, да, что их делает друг другу, братьями и сестрами. Ну, соответственно, ну, духовенство можно так истолковать, что, ну, это старшие братья во Христе, да, которые от имени церковной общины совершают богослужение, руководят жизнью общины и так далее. Вот это вот основа. Без этой основы невозможно никакое нормальное христианское существование. А братьями и сестрами, и старшими братьями, и объединенными друг с другом верою делается именно таинство Святого Причащения. Трапеза – это вообще уникальное культурное явление, когда люди, собирающиеся за трапезу, понимают, что они друг другу свои. Вот. Чужих за трапезу не берут. Едят, обычно человек может поесть сам, а если он ест с кем-то, то этот человек ему, как правило, свой. С чужими трапезу не разделяют. Так вот, именно с точки зрения Бога, это очень так вот интересно и трогательно, что он именно трапезу выбрал для того, чтобы объединять людей с собой и друг с другом. Что это вот именно каждая литургия, которая включает в себя таинство святого причастия, она объединяет людей, которые друг другу становятся своими. И это таинство причастия, к которому каждый христианин прибегает всю свою жизнь. И получается, что вот если мы будем правильно понимать, что именно это основа, то и все другое, что мы видим в нашей церковной христианской жизни, в нашей церковной традиции, все другое обретет смысл именно в «если». Личность Господа Иисуса Христа будет сердцевиной моего упования, моей надежды на соединение с Богом. Если таинство святого причащения, которое я могу и буду принимать среди своих братьев и сестер по вере, будет в центре моих жизненных интересов, тогда и все другое, что мы видим вокруг, обретет смысл.
0: Отец Флавиан, спасибо вам большое за такой исторический и даже философский экскурс. Хочется больше узнать о такой теме. Вы уже сказали, что духовная жизнь – это устремление человека к Богу. Поразмышляем, это и внутренняя работа, и внутренняя борьба человека со своими страстями, греховными привычками и так далее. И следующую нашу беседу предлагаю посвятить тоже теме «Духовная жизнь, ее аспекты и составляющие», и поразмышлять уже о том, как настроиться на духовную жизнь, как вести ее новоначальным и как держаться на вот этом плаву, то есть как не начать буксовать, не начать ни в коем случае тонуть в каких-то вот своих размышленизмах, неправильных догмах, то есть какие-то, может быть, мифы поразвенчивать и сделать акцент на аспектах и составляющих духовной жизни. Я думаю, я уверена, эта тема многогранна.
1: Дай Бог, чтобы мы побеседовали также и об этом.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в музей андеграунда на акустический концерт группы «Незримые комнаты». Перед началом сегодняшней программы я встретился с музыкантами, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, уважаемые радиослушатели. Анна, Алексей, Эльдар, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Думаю, сегодня очень интересный будет концерт, прекрасное событие здесь, в музее андеграунда. Ваш коллектив «Незримые комнаты» с акустическим концертом. И подробности я, конечно, хочу, чтобы вы рассказали нам.
1: Здравствуйте. Мы сегодня собираемся, да, в акустике. Это у нас происходит довольно редко, потому как мы работаем с полным подключением, с ударной установкой, полная электрика. Вот. Сегодня получается довольно редкий случай, когда выступаем именно вот в акустике и вот таким составом. Может, конкретные вопросы?
0: Ну, я знаю, что совсем недавно вы давали тоже концерт, открытая площадка была. Тоже расскажите, пожалуйста.
1: Это был «Сухой лог», «День города». Событие было «Open Air». Очень много народу в парке гуляло. Причем это организовывал совместно с проектом «Upgrade». Нам очень понравилось. Очень много знакомых лиц. Приятно, тепло встретили нас.
2: Нам даже сказали такую фразу, что можно на 4 часа нас одних оставлять. И мы будем весь этот сольный концерт держать. Было у нас много, помимо нашей программы, было минусов. Еще ребята пели. Даже басист у нас пел, то есть впервые. Вот. Ну, с нами впервые. Вот. Что, мне кажется, вроде всем понравилось.
0: Анна, ну, я знаю, что вы так активно занимаетесь и пиар, раскруткой коллектива и прочими вещами. Надо, наверное, отметить, что за последнее время коллектив уже как-то набрал так силу. Вас знают, вы мелькаете в чартах, и рейтинг довольно такой у коллектива, ну, уже становится стабильный, он с каждым, наверное, вот выступлением как-то растет, как вы считаете?
3: Это да, но на самом деле вот здесь я соглашусь.

0: ну,
1: минимум,
0: прямо самый минимум, потому что иначе, если ты хотя бы, ну, там, на 2 недели пропадешь из афиш, все, тебя уже забудут, потому что, когда листаешь даже ленту ВКонтакте, нельзя забывать, что есть еще и Дзен, и всякие другие площадки, и тебя там ни разу не встретят, ты потеряешься в общественном сознании, так скажем. Вот, я не скажу, что мы прям очень сильно выросли, хотелось бы еще больше вырасти уже, появиться в Яндекс.Афише, но это определенные условия, вот до них мы пока еще не доросли, но дорастем. Вот. И хочется отметить, ну так, с небольшой гордостью, что вот мы последний сольный концерт именно играли в Белинке в прошлом году. А сейчас у нас получается 2 сольных концерта подряд. Вчера был в Сухом Лагу, сегодня в Музее Андеграунда. И это невероятно атмосферное место, которое рекомендую посетить прямо всем, потому что здесь все наполнено историей, и рок-историей в том числе. Поэтому это невероятное событие. Мы очень рады, что сегодня будем играть здесь.
2: Ну и для новых концертов, конечно, наверное, нужен постоянно новый музыкальный материал, новые произведения. Над чем сейчас работаете? Что впереди? Какие планы?
3: Ну, у нас один из важнейших проектов – это поездка в октябре. Ижевск, Киров и Пермь, да. Вот. Работаем с прекрасным концертным менеджером Ириной Соболевой. Подготовка идет. Там очень довольно такая серьезная, сжатая во времени логистика. Нужно успеть здесь, здесь, здесь. И каждый день концерт в местных клубах, барах. Основная подготовка идет в этом направлении. Мы на некоторое время отложили запись. Последняя запись — это был «Бесконечно тесен мир». Причем он разделился на 3 композиции. Это «Взгляд и бесконечность», «Твой мир» и «Бесконечно тесен мир». Первые 2 сингла – это было полностью инструментал. Ну и сама песня вышла в 3-й день. И, конечно, сейчас будем готовиться еще к нашему этнофесту, который пройдет в Свободе. Я думаю, Аня расскажет еще больше про это событие.
0: Это будет Fantasy Fest, называется группа ВКонтакте «Песни леса». Мы впервые это делаем, у нас есть соорганизаторы, естественно, от площадки «Нирвана». На самом деле подобных фестов достаточно много, мы пробуем создать свой, потому что групп на Урале, которые играют тему фэнтези, не очень много. К нам приедет 2 группы из других городов, это Белогорье и Лисья Мята. И 2 выступят местные группы, это мы и группа «Фортуна». Также будут выступать сольные артисты, это Окьяра, она вот прям в этнической теме, в органы, звуки леса, она мастерски подражает звукам леса и пению птиц, и, ну, вообще супер. И также будет еще кельтская арфа выступать. Будут танцы этнические, будет ярмарка, косплееры, игротека. Будет очень зрелищная, массовая и красивая. Всех приглашаем.
3: В этом мы очень благодарны Маше Тарасовой. Она организует мероприятие в Свободе, в Нирване. И мы очень благодарны, что она нас поддерживает в этом. Огромное ей спасибо.
2: Ребят, благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним концертом. Хочу пожелать вам хорошего, прекрасного концерта, творческого вдохновения. И, конечно, чтобы мы вас почаще видели на разных площадках. Спасибо огромное.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Спасибо.

если она вам ляжет на сердце, вы можете ее разучить и петь вместе с нами. Записи у нас ее еще нет. Вы знаете, что процесс записи очень длительный, но мы скоро ее запишем. Итак, «Рассвет после тьмы».

много раз. Естественно, она есть немножко в видео, но не, пока не в студийной записи. Называется она «Путь Айни». Это уже ближе к вселенной Толкина, так скажем. Давайте погружаться.

кто вдруг не смотрел этот фильм, есть такие люди, все смотрели, да? Вот, очень рекомендую вам посмотреть именно оригинальную французскую версию.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в музее андеграунда на акустическом концерте группы «Незримые комнаты». До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала. Воскресение, да хранит вас Господь!
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на праздничный концерт в честь престольного торжества в храме Иоанна Воина поселка Новоберезовский. По традиции, после литургии, которую возглавили несколько правящих архиереев, на площади возле храма выступают артисты, как взрослые, так и юные. Подробнее расскажет завуч воскресной школы и режиссер данного концерта Ирина Александровна. Для вас выступит хор «Уральская зоренька», клуб любителей танца, ребята из церковно-приходской школы и приглашенные гости.
3: Здравствуйте, Ирина Александровна.
4: Здравствуйте, Виктория.
3: Сегодня престольный праздник храма Иоанна Воина и состоится праздничный концерт. Расскажите о нем немножко, что нас ждет.
4: Сегодня к нам приехали именитые гости. Гости из Москвы, московские артисты. Это люди, награжденные медалью за отвагу, за мужество, проявленное в местах за ленточкой, как говорится, СВО. Также у нас здесь наши любимые драгоценные гости, наши друзья «Уральская зоренька», которые всегда с нами, всегда участвуют в наших концертах. Они тоже имеют много регалий, лауреатства международных конкурсов, и клуб любителей танца. Также любимые наши друзья. И еще одна замечательная гостья, которая здесь проживала на протяжении 30 лет, но вот сегодня не смогла не приехать к нам, потому что праздник
3: посвящен... Она березовчанка, да? Она приехала в гости, получается, в свой родной город, но в гости.
4: Она приехала специально на этот концерт, потому что она любит этот храм и всегда хотела бы принимать участие. И вот когда узнала о том, что будет концерт, посвященный 15-летию, с удовольствием откликнулась и приехала.
3: Это действительно юбилей прихода, я считаю, да, 15 лет, когда еще не строительство, не самого храма, а именно как был заложен камень, как здесь. Да. Иногда, но совершались богослужения в строящемся храме, насколько мне известно, да? А ребята из воскресной школы сегодня будут?
4: Конечно, будут ребята и учащиеся.
3: Школьный лагерь, простите, не хочу перебивать, он при храме есть?
4: Да, при нашей воскресной школе лагерь. В этом году у нас открыт эта смена, они ездят в паломничество, и также вот занимаются, то есть они и упражняются, так скажем, в молитве, знакомятся с законом Божьим, и сегодня они будут петь песню, которая вот как раз позволит им приблизиться еще больше к Господу.
3: Здорово! А воскресная школа сколько лет, получается, при храме существует?
4: Воскресная школа столько же, сколько сам храм, то есть, вот, ну, возможно, чуть-чуть меньше. То есть, вот, пока строился, пока устанавливалась церковная община, и более 10 лет воскресная школа уже существует. Но здание, отдельное здание воскресной школы было построено 5 лет назад, и вот 4 года мы уже в отдельном здании.
3: Прекрасно. Отдельное здание. Была удивлена, что для воскресной школы построили отдельное духовно-просветительский корпус. Это ли не здорово, когда у ребят есть возможность прийти и помимо храма еще концертную деятельность вести. Это прекрасно.
4: Да, у нас ставятся спектакли. В этом году мы планируем открыть еще и театральную студию. Семейный православный театр. Вот у нас такие планы есть. дай бог, мы не рассмешим Бога нашими планами, и у нас все получится. Но вот рождественские спектакли мы ставим ежегодно. И проходит у нас это в актовом зале. А в течение недели дети занимаются творчеством, учатся петь, рисовать и лепить. И там, то есть вот декоративно-прикладным искусством занимаются.
3: Прекрасно. Что всем пожелаем перед концертом? Наверное, здоровья, теплоты душевной и не забывать Дом Божий посещать храм.
4: Наверное, даже еще пожелала бы никогда не отчаиваться, потому что впадать в уныние – это грех большой, а важно любовью, а мы их и артистов любим, и наших прихожан всех любим, всем любви.
5: Потому что в его образе соединяется сила и милосердие, мужество и чуткость. Он был воином, но главным его подвигом стало не оружие, а доброе сердце. Он спасал гонимых, он помогал страждущим, он утешал скорбящих. Пусть сегодняшний концерт станет нашей благодарностью святому и нашим общим словом о том, как важно оставаться человеком в любых испытаниях. Добро пожаловать на наш концерт. Святой Иоанн Мученик жил в эпоху гонений, когда верность Христу могла стоить жизни. Но он не просто сохранил веру, он превратил свое положение в возможность помогать людям. Вместо того, чтобы гнать христиан, он тайно предупреждал их, освобождал из темниц, утешал и поддерживал. В этом и есть подлинная сила, способности не ожесточиться, даже когда вокруг царит жестокость. Когда мы говорим о силе, часто представляем себе гром и сталь. Но бывает и другая сила, тихая, сердечная, которая спасает и бережет. Сегодня, в юбилейный год нашего храма, к нам приехали гости, авторы-исполнители, обладатели гран-при, международных и победители всероссийских вокальных конкурсов, обладатели телевизионной премии «Патриот России», участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, фронтовые артисты, которые получили в 2026 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина были удостоены государственных наград. Медаль Суворова и медаль Жукова за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении военного долга. Петр и Марина Суховы.
6: Со светлым праздником всех прихожан, жителей, гостей замечательного города Березовский. Мы тоже рады приветствовать.

Ушел твой страх, храня в сердце свет. Не пожалеешь я любимых брата. Он выбрал правду, вот его завет. Когда кругом царит жестокий гнев, и сила правила, ломая судьбы, он оставался верен до конца, спасая слабых, не теряя сути. Святой Иоанн, защитник и герой, ты показал, что сила в доброте. Пусть этот подвиг тихий и святой живет в сердцах, в молитве и в мечте. Встречайте еще одну гостью, которая не смогла не приехать на наш праздник. Ведь она родилась здесь и прожила здесь 30 лет. А сегодня она мама 5 детей. Здесь должны быть аплодисменты. Глава семейного фермерского хозяйства. Лауреат 1-й и 2-й степени районного фестиваля православной песни «Благодать» Оксана Глебова с песней «Мольба».

спасибо большое. Подвиг святого Иоанна Воина не остался в прошлом. Его пример отзывается в каждом времени. В письмах с фронта, в заботе о ближних, в готовности поддержать того, кто в беде. Сегодня мы услышим уже знакомые голоса, увидим уже знакомых наших друзей, а еще услышим наших воспитанников. Встречайте, воспитанники пришкольного лагеря воскресной школы во имя святого преподавателя.

Bravo!

0: поаплодируем нашим артистам, известным. Но каждый артист, когда выходит на сцену, он действительно как первый раз и всегда волнуется. И ваши теплые аплодисменты говорят о том, что они все это делают не зря. В каждом поколении есть свои испытания, но есть и вечные ценности. Верность, доброта, готовность помочь. Именно они делают силу настоящей. Когда земля дрожит от грозных бурь, когда беда стучится у дверей, мы вспоминаем тех, кто, глядя в темноту, не предал совесть, не предал людей. А я все думаю, как это возможно, остаться добрым посреди огня, как не ожесточиться, не сломаться, но все же верить, что спасет любовь. Ответ простой, и он звучит сквозь годы. Сила не в гневе, сила в правде той, что сердце бережет от зла и холода и остается верным до конца. Вновь Петр и Марина Слухова. Разговор.
1: Мы семейный дуэт авторов-исполнителей Петр и Марина Суховы из города Москвы.
2: Прекрасно. Вы гастролируете сегодня.
1: Мы приехали на родину. Мы оба уральские. Петр с Оренбургской области, я из Свердловской области. Мы приехали сюда специально, чтобы почтить память наших ушедших родных, поприветствовать и повидаться со всеми нашими родными и близкими, кто жив-здоров. Ну и не могли пропустить такой светлый праздник. Знакомые попросили выступить, мы с радостью приняли приглашение.
2: Действительно, это невозможно проигнорировать престольный праздник храма. Что будете исполнять? Вот сейчас буквально ваш выход. Вы, может быть, скажете.
3: Окей, поэтому сегодня мы будем петь в основном песни про родину.
1: О родине, о родном доме, о любви к родному краю, о любви к людям, к природе. Мы поем свои авторские композиции. Сегодня будем ими и поздравлять.
2: Вы и пишете музыку, и пишете слова?
3: Стихи.
2: Стихи, да? И музыку тоже. Все ваше полностью авторское.
1: Все полностью наше авторство.
2: Что пожелаем всем участникам концерта, прихожанам, захожанам, гостям храма Иоанна Воина и вообще всем людям на земле?
1: Мира.
3: Мира и любви. Быть в потоке любви. Никогда не поддаваться на какие-то провокации, связанные там с завистью,
2: злобой.
3: Злобой, гнать от себя это, вот это все, злобу, зависть. И, конечно, если вы люди воцерквленные, то посещайте храм, причащайтесь.
2: Крепости духа.
3: Крепости духа.
2: Веры.
3: Да, и помните, что... Может быть, получается так, что он же воин святой-то, а мы, считай, тоже воины, только музыканты, потому что мы ветераны боевых действий, мы проехали все фронты, и вот сегодня мы приехали сюда, потому что надо отдать дань своим предкам, которые на погостах в Оренбургской области и здесь, в Алапаевском районе, Маринин папа Валера похоронен. И, конечно, вот поблагодарить их за то, что они дали нам жизнь, что мы, в общем-то, остались живы, будучи на фронте. И, конечно, это благодать.
1: Здоровье Божье, благодати, силы духа, крепости веры, ну и всего самого светлого.
0: Знаете, мы на фронте поем только веселые песни. Да, как писали русские солдаты своим командирам.

от программы. Мы хотели бы небольшим кусочком песни вспомнить всех ребят, кто, защищая нашу Родину в любые времена, не вернулся, но смотрит на нас.

Артистов, которым в этом году исполняется 55 лет. И в ноябре у них будет юбилейный концерт. Это бессменные участники всех наших концертных программ. Лауреаты первой степени Международного фестиваля «Звонкие мелодии». Лауреаты первой степени Рязанского Международного фестиваля конкурса народных хоров и ансамблей. Лауреаты первой степени Всероссийского конкурса «Русская песня». Лауреаты второй степени фестиваля кастинга «Ожерелье России». Почетные дипломанты Министерства культуры Свердловской области. Лучшие в номинации «Народный вокал» на 15-м международном многожанровом конкурсе имени Немтина. А вы знали о том, что народный коллектив «Хор Уральская Зоренька» имеет столько дипломов. Спасибо вам большое, что вы всегда с нами на наших концертах и дарите нам ваш талант.

0: Браво!
1: Браво! Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о праздничном концерте в честь престольного торжества храма во имя Иоанна Воина поселка Новоберезовский. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

Дорогие братья и сестры, пусть память о святом мученике Иоанне Воине не заканчивается сегодня. Пусть она живет в наших делах, в нашей заботе друг о друге, умении быть сильными и добрыми одновременно. Спасибо всем, кто дарит нам сегодня свои голоса, свои сердца, свое творчество.

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель

0: Тибринчининов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 20. «Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, и на него уповах, повянуй, люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познал сейсе ему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, пошли стрелы твоя и сметеши я, пошли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятоструннем пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде.
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делах Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делах Своих. Близ Господь всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог Твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зижде Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарицая, вери Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лица мраза его кто постоит, после слова свое и истает я, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холмы, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому Отца моего, пасох овцы Отца моего, руцы мои сотвористи орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец Отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох встретения иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя грешного и прости мя недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клялся, аще же лже клялся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайный ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан